0: значит, конечно, это, эти программы, они сопровождаются довольно обширным описанием. Поэтому тут я боюсь, что я не смогу вот полностью ответить на ваш вопрос. Советую только, значит, чтобы вот обратиться к этой программе, где все довольно очень хорошо описано. Кроме того, что она хорошо на самом деле работает.
1: Ну, вероятно, есть смысл вспомнить о правиле Саруса, которое позволяет нам просчитывать затмения как в прошлом, так и в будущем, что они повторяются через определенное количество времени. Наверное, это учитывалось при составлении программ.
0: Ну, естественно, естественно. Ну, с Сарусом у меня была такая история, может быть, вопросов на этот счет нет. Я сам проявлю инициативу. Все, наверное, знают, что такое современное или модерное летоисчисление Фоменко. Да? Присутствующие. Вот. И вот там вот я поймал его на одной вещи, что, значит, он, ну, он как бы, он, так сказать, смещает всю шкалу времени, там, ну, в средние века у него перемещаются и прочее, прочее. И вот он на Саросе ошибся, потому что он, так сказать, взял одно затмение, а стал использовать то, которое было, соответственно, через там 12 с лишним лет. Это касалось пунических войн. И там очень ясно это было показано, ну, можно было видеть, потому что в первом случае воины, которые воевали на поле, они вот увидели затмение, и, так сказать, это произвело свое действие. А во втором случае, который по Фоменко, это затмение мог увидеть, ну, по-моему, только какой-нибудь пастух, который рано-рано утром гонял скот, потому что оно, затмение, начиналось при самом восходе солнца. И солнце еще не успевало войти над морем, а затмение уже кончилось. То есть никакого вот такого реального воздействия не было. Так что, конечно, вопрос времени. Фаина Борисовна, когда будет Куимов выступать?
1: Он вчера прочитал лекцию.
0: А, вчера, да? Потому что вот наш специалист из нашего института по астрометрии, вот он вчера здесь читал лекцию, он бы, наверное, мог более квалифицированно объяснить систему времени, потому что он этим занимается.
1: Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста.
2: Спасибо большое за лекцию, было действительно очень интересно. Вот какой вопрос возник. Скажите, а известны ли какие-нибудь летописи со стороны половцев? Вот они-то что думали об этом событии? Связывали ли они пришествие Игоря с солнечным затмением? Может быть, действительно Игорь понимал астрономию и использовал затмение как устрашающий фактор?
0: Вы знаете, насколько, может быть, я ну, не до конца осведомлен, но насколько я знаю, у половцев не было письменности. Их, ну, все их, так сказать, предания и прочее, они из устные, они передавались из уст в уста, и, ну, до сих пор я не встречал, чтобы вот эти устные воспоминания были как-то записаны. Потом ведь половцы как народ на определенном этапе, ну, это хорошо, наверное, все почитать у Льва Гумилева, который этими вещами занимался. Вот. Потому что на каком-то этапе половцы, как народ, они растворились. То есть они стали, ну, другими, и вот как этнос их уже не стало. Ну, а когда нет целиком народа, то и нет такой культуры. Еще вопросы? Ну, это как раз я опять вас направлю вот на астрономические, но не обязательно на Redshift, а так сказать на астрономические программы компьютерные, потому что там все очень просто. Вы задаете себе задачу солнечные затмения на такой-то широте. И вам компьютер выдает сразу, сколько будет солнечных затмений вот, ну, в ближайшие, ну, вы сами скажете, там, в ближайшее столетие, там, в ближайшее десятилетие и так далее. Пока что у нас, ну, как сказать, если говорить о Москве,
1: 16 октября 2126
0: вот
1: года,
0: именно,
1: самое ближайшее затмение.
0: Я как раз хотел сказать.
1: В 10 часов 45 минут утра.
0: Что московского затмения мы, наверное, не дождемся. Хотя я всем желаю до него дожить.
1: Я могу всем порекомендовать приобрести школьный астрономический календарь, который издается в Московском планетарии и продается в нашем магазине. Каждый год издается календарь, и в нем заранее вы все можете узнать на весь год вперед. Есть астрономические календари более протяженные по времени, и там тоже все это написано. А самое главное, что все эти затмения просчитаны с высокой математической точностью на сотни лет вперед. Поэтому начать можно со школьного календаря, который на год рассчитывается, и вы будете знать все интереснейшие астрономические события в этом году. А дальше уже вот можно и более серьезные какие-то рассматривать источники.
0: Спасибо. Еще вопрос.
1: Еще, пожалуйста, да.
0: Нет больше вопросов.
1: Ну, тема очень такая вот, конечно, узкая, безумно интересная, но чтобы задавать вопросы, надо, наверное, было все-таки познакомиться, что-то где-то почитать. А я думаю, что все присутствующие все-таки знают об этом памятнике литературном что-то. А сегодня узнали еще какие-то интересные подробности. Вот для себя я, например, тоже узнала много интересного. А что касается впечатления от затмений, я сама наблюдала трижды полные солнечные затмения. Могу сказать, что полный восторг при этом испытывает современный человек. Когда видна корона, когда среди дня становится темно относительно, видны яркие звезды. А если есть планеты в этот момент на дневном небе, то это просто что-то волшебное. Поэтому, если интересно, вы можете отправиться в какой-то момент, понаблюдать полное затмение туда, где оно будет, и вы получите огромное от этого удовольствие. И запомните это на всю свою жизнь. Будете рассказывать детям и внукам, как это делаю я, например.
0: Так что древние новгородцы были правы, когда
1: абсолютно.
0: Они даже в летописи отразили, насколько это
1: конечно.
0: Все было.
1: Конечно. Запоминающийся
0: на всю
1: жизнь. Поблагодарим
0: Владислава
1: Владимировича.
0: Спасибо.

0: Неизвестная планета.
1: Представим сразу нашего гостя. Это Сергей Михайлович Семенов, директор Института глобального климата и экологии Росгидромета России. Сергей Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей Михайлович.
3: Добрый вечер.
1: Сразу, чтобы был понятен уровень нашего гостя, скажем, что Сергей Михайлович по распоряжению Кабинета министров России представляет нашу страну в межправительственной группе экспертов по изменению климата. Эта группа изучает риски, которые связаны с глобальным потеплением, и ни много ни мало в 2007 году получил Нобелевскую премию миру за свои исследования. Вот... Пару слов вообще, давайте о том исследовании, которое на этой неделе Национальное управление океанических и атмосферных явлений США обнародовало. Там сказано, что температура воздуха в Арктике поднялась до максимальных значений с 1900 года.
2: Ну, то есть за все то время, что это наблюдалось, эта температура, за ней велось наблюдение. Может, когда-то она была и выше, может, когда-то была и ниже.
1: Да.
2: Но вот за 100, больше, чем 100 лет, она сейчас максимальная и минимальное количество льда. Сергей Михайлович, стоит напрягаться-то? Я думаю, что стоит. Посмотрите, что декабрь месяц, конец, уже скоро Новый год, а у нас тут просто плюс 9 местами.
3: Давайте так все-таки разберемся, о чем мы говорим, о Москве или об Арктике. Давайте сначала об Арктике. Значит, действительно, современные изменения климата наиболее выражены в Арктике. То есть, если температура, скажем, повышается глобально, ну, примерно на 1 градус, в Арктике она повышается на 2,5 градуса. На 2 градуса. Действительно, если посмотреть на среднюю температуру по всей Арктике, температуру приземного воздуха, то за последние, ну, скажем, там, 40 лет она выросла. Причем зимняя температура выросла в большей степени, чем летняя. Если летняя выросла несколько больше, чем на 1 градус, скажем так, на 1,5, зимняя на 2,5. Естественно, когда становится теплее, льда становится меньше. Значит, и цифры, которые существуют, это примерно такие цифры. Если иметь в виду лед вообще в Арктике, морской лед вообще в Арктике, то покрытие сократилось примерно в 2,5 раза за этот период. Если иметь в виду, скажем, лед в российских сибирских морях, там еще большее сокращение. Но это в морях и сибирских означает прибрежные моря, так сказать, которые прилегают к нашей территории.
1: А почему в Арктике теплеет быстрее, чем на других частях планеты?
3: К этому есть некоторая научная причина, которую долго объяснять, я ее примерно объясню. Во-первых, то изменение температуры, которое наблюдается в Арктике, это смесь двух явлений – естественных колебаний климата и температуры, в частности, и антропогенного потепления по той причине, что человечество обогащает атмосферу парниковыми газами. Это усиление естественного парникового эффекта. Эти колебания… Естественные колебания, они в Арктике выражены гораздо сильнее, чем, скажем, на экваторе.

0: и не так. В этом смысле Россия находится в некотором смысле в неплохом положении. Я думаю, что это соглашение приведет к некоторому, во всяком случае, существенному снижению выбросов. Я не знаю, удастся ли его довести удержать до такого уровня, чтобы 2 градуса никогда в течение этого века не были превышены. У меня есть некое подозрение,
1: что... То есть даже в течение этого века.
0: Да, у меня есть такое подозрение, что принятых обязательств недостаточно. Но это уже другой отдельный политический разговор о том, как страны будут потом призывать друг друга принимать более амбициозные цели.
2: Сергей Михайлович, давайте тогда про то, что сейчас у нас происходит. Мы о таких вопросах глобальных, конференции, климат глобальный и так далее и тому подобное. У нас какие-то странные истории с погодой творятся. То у нас в 2010 году жара, и нету движений вообще там срединных масс воздуха. Сейчас у нас декабрь, и плюсовые температуры, мы никак не можем дождаться зимы. Хотя это, опять же, не редкость во времена Пушкина. Снег тоже иногда в январе выпадал, да? Ну, не знаю, были там в декабре положительные температуры. Но, тем не менее, вот то, что происходит сейчас, это такой отголосок вот этого глобального климатического потепления, и структура погоды будет меняться вот в Евразии. Или всякое бывает, что называется, в природе, вот какое-то исключение.
0: Я всегда привожу в таких случаях один уже за шуточный ответ, что когда вы получили зарплату в конце месяца, вам выдали на 10% больше, это ошибка бухгалтерии, так теперь будет всегда. По одному случаю нельзя это судить. Это, если систематически будет, по-видимому, это так будет всегда. Если дальше не будет, это была ошибка бухгалтерии. Если говорить серьезно, то мы с самого начала, говоря о климате, не сказали, что такое климат. Вот климат – это не погода. Погода – это то, что сейчас за окном. Климат – это средняя погода за продолжительное время, за десяток, два десятка лет. Причем это, средняя температура июля этого года – это погода июля этого года. А средняя температура июлей за 20 лет – это климат. В общем, средняя температура вот эта может не поменяться, а вот разброс может меняться. То есть будет больше очень жарких июлей и больше очень прохладных.
2: А это с чем связано?
0: Прохладных.
2: Если можно, сейчас заканчивается просто уже разговор.
0: Это связано с тем, что экстремальность климата возрастает. Даже вот это заметно, она возрастает при увеличении средних цифр. То есть, когда происходит потепление в среднем, увеличивается экстремальность, увеличивается разброс.
2: Спасибо большое. Это был директор Института глобального климата и экологии Росгидромета России Сергей Семенов. Сергей Михайлович, спасибо большое.
1: Спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Сегодня будем говорить о времени. Ну, про координаты мы уже поговорили, о расстояниях в следующий раз, а сегодня о времени. Я пытался найти определение, что такое время. Не нашел. Так же, как и определение пространства. Вот буквально на днях в нашу библиотеку новая книжка пришла «Куда летит время?». Вроде бы вся посвященная времени. У меня много таких книжек. Смотришь на рекламные слова, что же такое время? Автор обещает, что расскажет нам, что такое время. Я ее пролистал внимательно, так он и не определил, что такое время. Все вокруг да около. И это неспроста. Есть фундаментальные вещи. Ну, как в геометрии есть аксиомы. Что такое точка? Есть определение точки? Нет определения точки. Это фундамент. Это надо понимать как-то интуитивно, а потом оперировать с ней. Точно так же и со временем, и с пространством мы их не определяем. Мы просто, наша задача научиться их измерять. Мы физики, астрофизики. Наша задача научиться измерять и оперировать с этим делом. Если вы спросите философа, что такое время, он, конечно, даст вам определение. Он скажет что-нибудь вроде вот время – это длительность. Нет? А как скажет философ?
1: А время – это категория восприятия человеческого сознания. Все.
0: А, вы поняли что-нибудь? Ну вот.
1: То, что время – это длительность. Это...
0: Тогда вас будут спрашивать, что такое сознание, что такое восприятие. А и вы уйдете от определения времени. Одним словом, это тавтология. Ну, я так упростил, конечно. Может быть, не каждый философ настолько грамотен, чтобы в двух словах сформулировать эту тавтологию. Но это не определение. А для физика главное – найти метод определения. Измерение. А есть разные варианты. Вот мы, как правило, предпочитаем найти в природе или самим создать периодический процесс. Если мы уверены, что он периодический, мы просто сидим и загибаем пальцы, считаем, сколько периодов этот процесс прошел. И говорим, это и есть линеечка для измерения времени. Но надо быть уверенным, что он периодический, что он не меняет свою. А можно создать теорию движения. И потом, бросив какой-то мяч под углом к горизонту, измерять линейкой пройденное им расстояние и с помощью той формулы, которой мы доверяем, ну, в школе же нас научили, что это правильная формула, вообще-то она неправильная. Вы понимаете, да? Она правильная только на абстрактной плоской Земле, бесконечно протяженной. Но ведь Земля не плоская, и тем более не бесконечная. Тем не менее, это я тоже простую взял формулу, теория динамической, динамическая теория, она нам позволяет линейкой, измеряя расстояние, потом пересчитывать их во время. Это неплохой метод в планетной динамике есть такое понятие времени, динамическое время. Смотрим, где планета, и доверяя либо теории Ньютона, либо там релятивистской механике эйнштейновской, пересчитываем во время. Тоже неплохо, но лучше, конечно, вот так. У меня в домашней библиотеке есть две книжечки. Вот с такими названиями. Обе старые. Давайте проголосуем. Какое из этих названий кажется вам более точным с точки зрения физики? Вот одно говорит о том, что мы создаем время, а другое о том, что мы измеряем некоторое время. То есть оно есть, а мы его измеряем.
2: С точки зрения физики второе, конечно.
0: Вот это, да?
3: Да.
0: А на самом деле вот это. Мы его создаем. У нас нет времени как объекта, к которому можно приложить какую-то линейку, какой-то масштаб. Секундомер создает шкалу времени. И для физика главное создать прибор, которому вы доверяете, что он вам равномерно текущий, или для астронома найти объект на небе, и вы доверяете ему, что он равномерно текущее время позволяет вам измерить.
1: Ну да, по-хорошему, потому что часы, они не время измеряют, а периодически.
0: Какие разговорчивые философы. Но это их работа. Но в данном случае выключаем философа. Периодические процессы. Бросили шарик металлический на металлическую плиту, он долго будет, но не бесконечно долго. В конце концов энергия рассеивается, кстати говоря, а куда она девается?
2: Сила трения?
0: Сила трения?
3: В плиту. Деформация. Деформация на крышку.
0: Вот, хороший вопрос. Подумайте, куда девается энергия шарика, который постепенно перестает прыгать и замирает. Хороший вопрос. Но он замирает. Так что это не периодический процесс. Мы ему не доверяем и, значит, не можем использовать как шкалу времени. А вот прибор уникально долгожительный, ну, долгоживущий, скажем так, древний. Мы не знаем, когда его изобрели, но его до сих пор используют. Попробуйте найти другой прибор, который более 3000 лет используется в нашей жизни, ну, вот в нашей цивилизации. А, по-моему, кроме песочных, ну, колесо, да, колесо. Ну, колесо не прибор. А это все-таки измерительный прибор, и мы до сих пор, приходя, ну, я не знаю куда, там, в кабинет физиотерапии, да, нам какую-то делают примочку, там, что-нибудь нагревают на нас, и сестра переворачивает маленькие песочные часики, они функционируют. Не очень точно. Вот это мои часы, не от бабушки они достались. И они любопытны тем, что они не просто отсчитывают полное пересыпание песка. Обратите внимание, там есть шкала, равномерная шкала. И это тоже должно удивить физика. Как же так? Если у нас в сосуд налита вода, то скорость ее вытекания будет зависеть от уровня. Чем выше уровень воды, тем интенсивнее будет вытекать давление. А тут, независимо от уровня песка, скорость вытекания, очевидно, песка одинаковая. Тоже хорошая задача для физика. Мы ее довольно долго решали, но все-таки решили. А почему вода с одной скоростью, с переменной скоростью, а поток песка с постоянной скоростью через эту дырочку вытекает? Ну, так или иначе прибор работает. Хотя, конечно, точности. Я измерил, раз 30 его переворачивал, измерил его ошибку, измерение времени. На 10-минутном интервале 0,5%, ну, 3 секунды ошибка, средняя арифметическая. 0,5% вот для такого примитивного прибора, ей-богу, неплохо. Именно поэтому он и работает. Кто его изобрел, спасибо ему, потому что для простых нужд вполне и в наше время люди его применяют. Китайцы, как всегда, старались более что-то сложное изобрести. Им это удалось. Они водяные часы сделали. Но физику они знали не очень хорошо. Именно у воды скорость вытекания зависит от уровня. Поэтому, ну, кто-нибудь видел водяные часы, нет? А их не... Это очень сложный прибор. Я одно время в Южной Корее был, и там в Национальном музее стоят водяные часы. Ну, примерно высотой чуть меньше этого потолка, и так вот 3 на 4 метра, такое сооружение, где много разных сосудов. Ну, это примитивный рисунок, но в принципе он, да, показывает принцип. Перетекает так, чтобы в предпоследнем сосуде уровень воды поддерживался, и из него с постоянной скоростью капельки капали. Но не прижилось, слишком сложно. В физиотерапевтическом кабинете вот такое вот не поставишь. А песочные часики, они работают. Ну, были разные варианты, там, украшающие парки, клепсидры, вот у древних греков. Тут был и календарь, и часы, но это точности вообще никакой не давало, и нужен был постоянный поток, там, ручеек крутил колесики. Это, пожалуй, тупиковый был вариант. А вот любопытная вещь, о которой мало кто пишет и знает. Ночные часы. Огненные, огневые, в общем, ночные. Они прибор для измерения времени, и светильник одновременно. Вот, оказывается, свеча горит с постоянной скоростью. Кто это заметил, не знаю, но древние переписчики, ну, в основном монахи, пользовались этим свойством свечи и использовали ее как ночной измеритель времени. Но еще более, пожалуй, интересно для физиков, вот такие жидкостные, туда можно было нефть, керосин или масло обычно растительное наливали. Обратите внимание, вот эту иллюстрацию я взял из современной книжки. Ее художник нарисовал. Ему объяснили, что такое, он нарисовал. А это реальные часы, которые в музее оказались. То есть они когда-то работали. В чем разница?
4: Разница в том, что когда они работали, у них форма другая.
0: Форма сосуда.
4: Да,
0: вот, это... даже философы знают. Форма сосуда. То есть художнику не пришло в голову, что с разной скоростью будет, разное давление масла будет здесь в зависимости от уровня, ну и разной высоты огонек, и с разной скоростью он будет отсчитывать время. А тут товарищ понял, что когда заправлены эти часы, надо, чтобы тут площадь поверхности была больше, чем на основании, и тогда скорость опускания масла будет одинаковая. Мы отсчитываем именно по мениску, вот по верхней границе этого масляного объема, да, вот тут часы. Смотрите, они до полуночи и после полуночи. Ясно, что человек ночью пользовался этими часами. Работающих я не видел, только вот в музее увидел такой музейный экспонат, но очевидно, он работал, раз его использовали. Интересная вещь. Были огневые часы горизонтальные. Китайцы их в основном делали. Заодно это еще был будильник. Свеча лежа горит, и когда достигает вот этой ниточки, пережигает ее, шарики падают на поднос. Ну и брякают, и товарищ просыпается. А то так бы и не проснулся, пожалуй. Вот. А можно было еще на разные промежутки времени, повесив эти шарики, бусинки на разные места спиральки, и можно было там какие-то доли часа или доли ночи отсчитывать. Вот такие варианты тоже были, но никто от них большой точности не требовал. А она постепенно становилась нужной. Торговые отношения, точность встреч, там в средние века уже была важным параметром. Надо было изобрести какие-то более равномерно идущие часы. Говорят, Гейгенс первым, ну, на самом деле, первым на это обратил внимание еще Галилей. У Галилея, он же работал профессором в университете в Пизе, в Италии, и у него была обязанность по утрам посещать богослужения. И студенты, и профессора ходили там, слушали проповеди. Ну, Галилей был все-таки физиком, эти проповеди были не сильно интересны, но чем-то надо было заняться, он стоял в храме и смотрел, как сквозняком раскачивают люстры, они же обычно на длинных подвесах, на цепях, и вот они качались. И он, измеряя период качания люстр, понял, что при небольшой амплитуде раскачивания, вот есть у меня, нет, тут картинки, это слишком большая амплитуда, но при небольшой амплитуде раскачивания период не зависит от самой амплитуды. Ну, в этой известной школьной формуле стоит только длина подвеса, ну и гравитация. А от амплитуды не зависит период, но это только при малой. Когда у вас синус, разложенный в ряд, можно первым членом представить. Он это, кстати говоря, а как он время измерял, Галилей? Как он мог
4: определить?
0: Да, по пульсу, правильно, по пульсу. Вот. Это было открытие, но это еще не была конструкция часов, потому что маятник тоже будет замирать. А почему маятник в итальянской церкви раскачивается и не замирает? Вот люстр качается и качается. А в немецких церквях, я проверял, там нет, там не качаются люстры.
4: Там они на пружинке?
0: Нет. Сквозняк. В Италии жарко, и там двери открывают. Там сквозняки. А в Германии...
4: Там тогда люстры начинают качаться.
0: От сквозняка?
4: В Германии?
0: Нет. А в Германии не качаются. Хорошо. Нужен был механизм, который, с одной стороны, позволяет использовать маятник как регулятор хода часов, а с другой стороны, сами часы добавляют маятнику энергию и не позволяют ему затухнуть, его колебания. Этот механизм, анкерный механизм, был изобретен, ну, говорят, Гюйгенс, по-моему, не Гюйгенс все-таки, он другой несколько механизм изобрел, ну, великим людям приписывают многое. Но, во всяком случае, часовые мастера изобрели вот это вот анкерное колесо и вот этот вот коромыслица, которая позволяет маятнику, не затухая, колебаться. Вот как это примерно выглядит. Красивая очень идея. Я не знаю, вам приходилось когда-нибудь маятниковые часы видеть?
4: Вот,
0: да? Да. И гири подтягивали, да?
4: Да, прямо вот такой вот механизм.
0: Здорово. А у нас на кухне вот такой висел, когда я был маленький, а там еще кошачья мордочка была, и глазки у кошки туда-сюда ходили, связанные с маятником. Так что это вполне недавний прибор. А у некоторых он еще и дома сегодня работает. Анкерный механизм, это, конечно, самый примитивный. С одной стороны, один период колебаний на одно деление колесика позволяет повернуться, а с другой стороны, само колесико поддергивает маятник в крайних точках и добавляет ему энергию. Есть, конечно, более сложные анкерные механизмы, более тонкие, ну, вот один из примеров. Ну, их множество, но идея-то понятная, да? Нужен источник энергии, гиря, и регулятор колебаний маятник. Ну, сам маятник является регулятором хода часов. Вот, ну, как современные, середина 20 века, часы. Насколько помню, этот механизм у нас на Тверской, там есть здание центрального телеграфа, и там немецкие, купленные когда-то в начале 20 века, часы. Тут на самом деле два механизма. И легко видеть, мне отсюда не очень легко, вот этот часовой механизм, там анкерное колесико, вот, и это коромыслица, вот, а это механизм боя. Потому что каждые полчаса и каждый час эти часы должны бить, и они вот такую тягу дергают, и там на крыше центрального телеграфа раньше были колокольчики, в общем, они отбивали целые часы, по-моему, половину часов. Ну, а самый часовой механизм тут. Где-то там лицо человека было, я не видел. А, вот оно. Ну, то есть масштаб этого механизма можете понять, он довольно большой. Самые точные маятниковые часы, конечно, нужны были астрономам, и астрономы их придумали. Вот это часы Федченко, так, ну, наш отечественный инженер Федченко разработал, они у нас стоят на первом этаже, там отдел службы времени. Если будет у нас немножко времени, в конце лекции сходим, то посмотрим. Откачан воздух из этой колбы, чтобы маятнику было спокойно колебаться без трения. Он подвешен на сапфировом кристалле, упирается в него, то есть, чтобы деформации никаких не было. Очень твердый сапфировый кристалл, на него опирается металлическая там, пирамидка. В общем, никаких рассеяний энергии минимальное. Более того, тут нет анкерного механизма. Анкерный механизм – это тоже не совсем современная вещь. Тут электромагнитный привод, вот он тут внизу лежит, и он магнитным полем подкачивает этот маятник, не дает ему замирать. Амплитуда очень маленькая, все по Галилею. Это были самые точные в мире маятниковые часы. Они работали до середины 60-х годов прошлого века. Ну, а потом уже появились другие механизмы. Но мы их поддерживаем, мы проверяем, как, ну, так сказать, исследуем эту конструкцию уже, сравнивая их показания с более точными электронными часами. Вот они, кстати, так выглядят. А точность хода 10⁻⁸. Что это значит? Относительная ошибка. Сколько секунд в году? Год. Это сколько секунд? 3/10⁷ примерно. А если точнее, пи на 10⁷. Там почти точно пи. Значит, они на одну секунду ошибутся. Не более чем на одну секунду за год. Неплохая точность. Им очень важно гарантировать стабильную температуру, чтобы там никаких тепловых деформаций не было. И для этой цели вот на задворках ГАИШа, вот там вот сзади, был вырыт специальный колодец, метрострой нам построил, 18-метровой глубины, гигантского размера, там 2,5 или 3 метра диаметром колодец. И у нас там была подземная лаборатория, где эти часы тикали. Ну, потом это стало неактуальным, мы часы подняли, перенесли их в здание ГАИШ, а эту лабораторию забыли. Ее постепенно затопило подземными водами, мы про нее забыли. Пока несколько лет назад диггеры тайно не проник. В общем, это такая романтическая история. Когда-нибудь ее узнаете в деталях. Даже есть целое кино в Ютьюбе, как они откачивали воду незаметно для сторожей ГАИШа по ночам. В общем, там история была. И мы теперь вспомнили про эту лабораторию подземную. Но это уже не актуально. Хочется иметь не только стационарные часы, прибитые к стенке или там погруженные под грунт, а носить их с собой на руке. Но для этого маятник не подходит. Ну какой маятник? Ты руками, у тебя руки маятник, все собьется. Значит, надо какой-то другой принцип реализовать. Но маятник же может быть не только под действием гравитации колеблющейся, а может под действием пружинки колебаться. Вот, но это называется не маятник, а балансир. На самом деле это маятник, который круговые, ну, такие полукруговые колебания совершает. Тоненькая пружинка, вот тут вот намотанная, она как бы аналог гравитации. Она не дает маятнику, он повернет, она его назад, и вот он так вот туда-сюда. Кто-нибудь видел вот такую конструкцию механических наручных часов? Ну, у нас у всех сейчас почти, если есть на руке, то электрические. А когда-нибудь дома у вас наверняка валяются старые, там, дедушкины, папины часы. Откройте заднюю крышечку, посмотрите, как работает это сердечко, тикает. Ну и тоже анкерный механизм, и колесико анкерное есть, и было, там громыслица, все как надо. Только тут уже пружинка момент инерции вот этого вот колесика, который регулируется, вот такие шпунтики туда вворачивают, и изменяя их на расстояние от оси, вы можете момент инерции менять, и поэтому будет скорость колебаний меняться. Это надежная вещь, как бы вы его не перевернули, от силы тяжести не зависит ход таких часов, или почти не зависит. Вот посмотрите, одни из довольно оригинальных часов механических такого рода. Что в них оригинального?
5: 24 часа.
0: Да, 24 часа. Обычно у нас на циферблате, когда такие аналоговые часы со стрелками, 12 часов. А кому нужны были такие 24-часовые?
4: Полярник.
0: А каким полярником?
4: Ну,
0: по карте видно, да. Обратите внимание, это мой друг, который неоднократно в полярных экспедициях антарктических участвовал. Эти часы имел. Красные точки – это наши полярные советские, да, полярные станции. По-моему, их было 7 штук. Сейчас осталось у нас 2. Одна на побережье, а одна вот тут. Знаменитая. Как она называется?
4: Восток,
0: конечно. Там озеро случайно под ней оказалось. Вот такие часы. Тогда делали для полярников, это очень удобно, потому что иногда длинная полярная ночь, иногда длинный полярный день, ты не понимаешь, в какой половине суток ты находишься. А тут суточный циферблат, очень удобно. И до сих пор делают, кстати говоря. Вот совет, уже российская, видите, сделано в России, в нынешние времена, штурманский тоже 24, да еще светящиеся, что не очень полезно. Там радиоактивный элемент. Но это делают из-за границы. Вот знаменитая фирма Бремон тоже такие делает. Их можно использовать не только как часовой механизм, но и как компас. Понятно, почему компас? Понятно. Солнце в течение полярного дня делает один круг. Если ты знаешь, на каком меридиане ты находишься, ну, например, тебе надо идти там, на лыжах на Северный полюс, да? Ты стартовал где-нибудь со Шпицбергена, знаешь, на каком меридиане, и тогда по движению часовой стрелки ты можешь и положению Солнца на небе можешь найти направление на северный, ну, на север, на юг. Полезные часы, их до сих пор люди покупают, путешественники покупают. Ну, механические часы такого бытового назначения, они, конечно, большой точностью не отличались, но были скорее произведением искусства, там иногда планетарий приводил в движение тот же самый заводной механизм, пружинка. Ну, было красиво, интересно, но точность там 20 секунд в сутки – это колоссальная ошибка, и приходилось их постоянно подводить. Но нужны были часы, которые реально хорошо сохраняют время. И они нужны были прежде всего морякам. Для чего? Для чего морякам точные часы? Чтобы на обед не опоздать. Какие координаты? Долготу, конечно. Если вы выплываете из порта с известной долготой и поставили эти часы по портовому времени, то потом, сравнивая, например, по положению Солнца где-то в Тихом океане, текущее время на этом меридиане, вы по разности времен можете... И поэтому моряки сделали такой заказ. Нам нужны точные часы, конечно, в то время только механические, заводные. И вот появился морской хронометр. Его очень долго делали. Он очень сложный. Там, на самом деле, два часовых, два колебательных этих колеса, анкерных механизмов и так далее, но они даже подвешены на кардановом подвесе, который позволяет коробке колебаться вместе с кораблем на волнах, а часы остаются строго горизонтальными. И они закрываются одной коробкой, ты через стекло смотришь, ее во вторую коробку кладут, чтобы морской воздух, никак соленый воздух не повлиял. Они у нас, несколько таких часов есть тоже в отделе службы времени, можно на них посмотреть. Очень изящный механизм. И вот посмотрите на карту Земли, созданную до появления морского хронометра. Ну и как вам эта карта? Да. То есть по широте, ну, Африку берем, да, по широте все нормально, и полярная звезда есть. А по долготе, конечно, страшно деформирован, Тихого океана вообще нет. Жуткая карта. Появился морской хронометр. И карта сразу приобрела норм. А пока не было морского хронометра, были совершенно жуткие вещи. Например, плывет какой-нибудь английский фрегат, смотрит необитаемый остров, втыкает флаг, английский говорит, это наша территория, мы открыли необитаемый остров. Надо записать его координаты. Определили, записали, поплыли дальше. Плывет французский корабль, там, через 10 лет, смотрит необитаемый остров, смотрит на карту, а, тут был какой-то остров, но он далеко, там, в 300 километрах от этого. А это значит наш, мы его только что открыли. Если вы посмотрите сегодня на карту Океании, где там, вот тут Океания, там столько спорных территорий, которые до сих пор непонятно, кому принадлежат. Англичане говорят, что это мы открыли, французы, что это мы, потому что координаты очень плохо определялись, именно по долготе. А морской хронометр, видите, Антарктиду еще не открыли. А морской хронометр позволил это сделать. Настолько полезная штука, что я как-то был на радиоастрономической обсерватории, тут вот, в Пущино на Оке. У них уже там GPS-приемники, точное атомное время. Смотрю, под столом стоит морской хронометр. Говорю, ребят, зачем вам? У вас же суперточное время со спутников идет, с атомных часов. Сегодня будем об этом говорить. Он говорит, а, знаете, сегодня спутник летает, завтра нет, а морской хронометр, он работал и будет работать, на всякий случай. Мы его держим, заводим аккуратно все. Я его вымыл тогда и сфотографировал. Вот. Но настала эпоха электричества, и появились электрические часы. Их по-разному называют, но принцип-то один и тот же. Пьезокристалл, на который, когда вы подаете потенциал, плюс-минус, он немножечко деформируется. И наоборот, если вы руками деформируете, там молотком по нему стучите, на гранях появляется электрический, разность электрических потенциалов. Где мы в быту такое используем? Проигрыватель есть у кого-нибудь для виниловых дисков? Там вот иголочка вот эта вот ставится. Вот там иголочка, скользя по пластинке, дрожит и передает это дрожание на такой вот малюсенький кварцевый кристаллик. И потом электрический усилитель делает из этого звук, усиливает. Ну и из этого сделали часы. Вот такие примитивные часы фирмы «Электроника» нашей отечественной. Все они одинаково устроены. Там есть маленький кристаллик кварца, зажатый между обкладками конденсатора. И на этот конденсатор подается переменное напряжение от генератора переменного напряжения, который приблизительно настроен на ту же частоту, которую имеют собственные колебания вот этого кристаллика. Что такое собственные колебания твердого тела? Это когда мы по нему ударили, и он дрожит на своей фундаментальной частоте. У каждой системы твердой свой звук. Вот. А кристаллик-то, он является как бы руководителем работы вот этого генератора. Если генератор попал, если он синхронно передает сюда импульсы, начинает амплитуда колебаний кристаллика нарастать. Ну, как вы качели раскачиваете, да, если попали точно в период колебаний, качели начинают раскачиваться. Если вы дергаете их немножко иначе, то большой амплитуды не достигнете. Вот так что он является хранителем частоты. Обычно эта частота там 32, он написал где-то, 32, ну почти 33 килогерца. То есть для уха нашего мы не воспринимаем. Порог нашей слышимости какой по высокой частоте? Сколько? 20, конечно. Когда мы наушники покупаем, дорогие, там написано от 20 Гц до 20 кГц. Это вот пределы человеческого уха. Так что мы не слышим этот звон, а он потом делится делителем, превращается в секунду, там в минуты, ну и так далее, и в календарь даже. Вот так устроено. По сути, это не электронные часы, хоть они в продаже и называются электронные часы. Это механические часы, потому что там механические колебания кристаллика кварца задают темп работы. Ну вот так примерно, если открыть. Батарейки меняли когда-нибудь в своих часах? Ну вот, открывали, знаете, там батарейка есть, ну вот на этом хорошо видно. Это кристаллические механические часы. А где же тут кристаллик кварца? Вот батарейка.
4: Он такой цилиндрик.
0: Вот, вот он тут. И, между прочим, такие же точно, ну или практически такие же кварцевые часы работают не только в наших там наручных часах, а в любом гаджете. Вот.
5: Калькулятор.
0: Сотовый телефон, компьютер настольный. В любом компьютере частоту колебаний, которая потом идет на процессор и руководит его работой, задает вот этот самый кристаллик кварца. Так что вокруг нас сплошные кварцевые часы. Куда ни посмотришь, везде. Вот пульт тоже там. Ну, в общем, везде. Откройте любую электронную схему, и вы увидите там вот этот серебристый алюминиевый кристаллик, ну, вернее, цилиндрик. Да, в нем лежит кристаллик кварца. Он там в контактике подает генератор на напряжение на него. В продаже они почему-то по-разному называются. Если индикация стрелочная, то есть аналоговая, пишут кварцевые часы. А если диджитал, электронные часы. На самом деле это одно и то же. А уж какую индикацию сделать, это от вашего вкуса зависит. А сердце у них одинаковое. Ну вот, например, я открыл механизм. Давайте подумаем, какие это часы? Аналоговые со стрелками, вот как у меня со стрелками, я люблю со стрелками, или цифровая, digital индикация? Как вы думаете?
4: Цифровая, потому что шестереночек нет.
0: Философ говорит цифровая. А физики видят колесики.
4: Да.
5: А вон колесики.
0: А где здесь кварц?
4: Вот он.
0: А это что?
4: Это катушка.
0: Все правильно. Это физики. Правильно. Ну вот кварцевые, механические. По сути, смотрите, полное подобие. У механических часов тут мощная пружина, вот здесь. Это источник энергии. А тут источник энергии батарейка. Ну, здесь маятник, колесико. А здесь кварцевый кристаллик, который дрожит. Тут все полная аналогия. Поехали дальше. Кварцевые часы оказались очень точными. Ну, если, конечно, аккуратно с ними обращаться, там, не бросать и держать при постоянной температуре. А колебания скорости хода, суточные колебания, миллионная доля секунды. Шикарно, да? За миллион суток не больше, чем на одну секунду. А миллион суток – это много. И поэтому сразу отбросили астрономические методы определения времени, потому что оказалось, что Земля не так уж равномерно вращается, как нам бы хотелось. И все стали пользоваться кварцевыми часами. Но буквально лет через 20 после изобретения кварцевых изобрели еще более точные атомные часы. И тут уже по-настоящему это электронные часы, потому что там колебания электронов в атомах регулирует скорость работы. Ну, это древний такой механизм, ну, у нас, кстати, такой работал одно время. Точность их хода, относительная точность хода уже в десятки миллионов раз выше, чем у хороших механических часов. Даже у часов Федченко наших астрономических 10⁻⁷ было, а тут 10⁻⁴. Десятки миллионов раз точнее они стали. Ну, а сейчас еще намного точнее. Это старый. Как устроены атомные часы? Ну, принцип у них один. Правда, веществом, которое у них используется, может быть разное. Там на аммиаке работали, на водороде есть водородный стандарт. Их называют даже не часами, а стандартом частоты. Ну, то есть они стандартную частоту колебаний выдают. А дальше уже считайте, сколько колебаний прошло, это вам шкалу времени дает. Но самые, как сказать, самые распространенные, я бы сказал, это на цезии, цезиевые. Почему? А потому что у цезия только один стабильный изотоп. Если вы химика просите, отдай-ка мне вот цезий, такой, чтобы он стандартный был. А другого нет в природе, только 133-й. Если вы химическими методами выделили цезий, то он всегда одинаковый. 133. Нагревают его в колбочке, пары цезия летят, а там он может быть возбужденным или невозбужденным. И он пролетает через магнитный сепаратор, разделяется на две части. Возбужденные атомы пролетают дальше, невозбужденные, у них другой магнитный момент, они отводятся в сторону. И попадает в такую металлическую коробочку, резонатор. А туда же подают переменное, ну, радиоизлучение, переменное электромагнитное поле. И если генератор, он тут не нарисован, но он где-то есть, попал в частоту колебаний электрона в оболочках цезия, то быстро происходит переход, вынужденный переход. Цезий отдает свое. Свою долю энергии, становится невозбужденным, высвечивает, и дальше, а если не попал, не высвечивает, и дальше они летят. Если он попал, значит, цезий сразу становится невозбужденным, и дальше снова магнитный сепаратор, возбужденные и невозбужденные. А тут счетчик, много ли цезия пришло. Если мы попали в частоту своим генератором, тут обратная связь, конечно, работает, то будут все невозбужденные сюда прилетать. Мы будем считать по максимуму потока, говорим, ага, точно, генератор наш попал в частоту излучения цезия. Очень такая простая схема, но, конечно, реализовать ее непросто. Это такой вот ящичек настольный. Обычно настольные цезиевые часы, они, ну, там, килограмм 10 весят. Весили. Но над ними работали, и нынешние цезиевые часы атомные имеют размер, ну, сравнимый с коробочкой, со спичечным коробком. Фантастика. Атомные часы, которые, в принципе, можно носить на руках. Ну, никто на руках их не будет носить, конечно. Но их же можно в компьютеры вставлять. Сегодня наши компьютеры работают от кварцевых часов. Это хорошо, но хотелось бы лучше. А вообще говоря, вот такую вот можно на материнскую плату компьютера поставить, и тогда синхронность работы компьютера и частота работы процессора может быть поднята, бог знает до какой, производительность компьютера. Ну, сами понимаете. Да, они, конечно, не так точно работают, как какой-нибудь вот настольный агрегат. Там нет температурной компенсации и так далее, но все равно намного точнее любого кварцевого генератора. С тех пор, как изобрели атомные часы, вот на цезии, 67-го года, у астрономов уже

и длинные, разную длину, потому что проекция гномона, вот гноманом тут служит эта грань. А иногда приходится делать довольно сложные солнечные часы, если вы хотите добиться от них высокой точности измерения. Вот, например, да, очень точный часовой механизм, тоже в Европе. И тут есть такая подвижная пластина, которую по дням года надо перемещать, и в ней дырочки в виде вот такой вот восьмерки, которая называется аналемой. Да, зачем это сделано? Затем, что видимое движение Солнца происходит с непостоянной скоростью. А нам нужно все-таки, чтобы время текло, и такие часы работали с постоянной скоростью. А почему Солнце непостоянно вращается? Если предположить, это близко к реальности, что Земля вращается с постоянной скоростью, а почему Солнце на небе движется с переменной? Ну да, как минимум два эффекта, которые на это влияют. Чуть позже их обсудим. Есть такие, ну как сказать, художественные солнечные часы, где всякие, они время плохо показывают, но зато дырочки всякие прорезаны там в этих многочисленных гноманах, и только один день в году позволяет солнечным лучам написать сквозь эти дырочки какое-то осмысленное слово. Ну, в данном случае solstice, солнцестояние. То есть в конце июня вдруг вы видите на Земле надпись, созданную солнечным светом. Ну, это такой изыск, в общем, который к измерению времени не имеет никакого отношения. А вот это интересный прибор. Это тоже солнечные часы, но цифровые. Не аналоговые, как предыдущие, по положению тени, а цифровые. Видите, тут циферки. И как они работают? Это довольно сложно устроенный такой пластмассовый цилиндрик, в котором много-много дырочек сделано, и он стоит неподвижно, а Солнце движется. Видите? Цифры бегут. Часы, минуты сменяют друг друга, потому что через разные отверстия выписываются цифры. А сделать его руками невозможно. Там очень-очень сложно наковырять надо эти дырочки. Его можно сделать только на 3D-принтере. Мне такое сделали добрые люди. У меня нет 3D-принтера, но нашелся человек. Вот адрес, если у кого есть возможность к 3D-принтеру присоседиться, то можете скачать программку по этому адресу. И вот такой механизм у вас будет где-нибудь на балконе или на даче выписывать время с помощью Солнца. Вот иногда же все-таки бывает Солнце в Москве. Не все же время у нас облака. Очень интересно, просто следишь, как само время бежит. Когда нет Солнца и наступает ночь, то надо какой-то другой индикатор времени использовать. Ну, естественно, звездное небо. Опытные люди по положению ковша Большой Медведицы довольно точно могут сказать, который час ночи. Ну, не знаю, я минут, наверное, на 15-20 ошибаюсь. Все-таки опыт довольно большой. А какие-нибудь охотники там в тундре, наверное, еще точнее могут определять время по положению звезд. Арабы в свое время даже придумали такой аналоговый механизм, ноктюрнал, который позволяет по положению, ну, обычно вот эти две звезды ковша, поинтерс, которые на полярную направлены, они используются как указатель положения звезд вообще. Но тут ведь штука в чем? Одно и то же время суток в разные сезоны года показывает нам немножко разную картину звездного неба, потому что Солнце перемещается. А значит, надо знать, какой день года у вас нынче, выставить один циферблат по календарной шкале, выставить этот указатель по положению ковша, и тогда вы узнаете, который час. Ну, говорят, что у арабов там до сих пор он иногда в ходу бывает, хотя я не знаю зачем, но в музеях, по крайней мере, можно их найти, эти ноктюрнал, и они довольно в большом количестве в музеях европейских, например. Я в наших не встречал, в европейских музеях они есть. Звездная история.

0: солнечное время. Они разные. Из-за того, что Солнце делает один видимый оборот на фоне звездного неба в течение года, у нас две шкалы времени. Одна, связанная просто с движением Земли вокруг оси, это звездное время. Звезды – это фон неподвижный, далекий. И поворот Земли обеспечивает нам один поворот небесной сферы вокруг нас. Это звездное время. Мы его отсчитываем известно как, да? Берем какую-то звезду с известными координатами, там, с прямым восхождением, смотрим момент ее прохождения через меридиан. Для этого у нас вон в саду есть меридианные инструменты, которые, два телескопа, которые только в плоскости меридиана поворачиваются и фиксируют прохождение звезд. И добавляем к этому часовому углу, взятый из каталога какого-то, значение прямого восхождения звезды. И тогда получаем часовой угол точки весеннего равноденствия, которая нам служит такой условной стрелкой на циферблате звездного неба. Так просто она же не отмечена на небе, но положение звезды нам всегда позволяет вычислить положение точки весеннего равноденствия. Это и есть звездное время. Кому оно нужно? Ну, только астрономам. Нормальным людям оно не нужно. Они его понятия не имеют о том, что есть такая шкала звездного времени. Они живут по солнечному времени. А нам это нужно, чтобы, например, если у вас есть часы, идущие по звездному времени, вы смотрите, который час, значит, вы понимаете, где точка весеннего равноденствия, добавляете, вернее, отнимаете от нее прямое восхождение звезды и понимаете, где у вас звезда, и наводите туда телескоп. Потому что телескоп, он ориентирован по меридиану. Он всегда стоит твердо на Земле, его монтировка ориентирована север-юг по меридиану. Это очень удобно, иначе бы мы не могли наводить телескоп. Ну, а нормальным людям это, конечно, безразлично. В течение года меняется положение созвездий в одни и те же периоды гражданского времени. Ну, вот, например, берем Орион, который пересекает меридиан, вот точка юга, например, в 21 час нашего гражданского, то есть солнечного времени. Проходит месяц, через месяц уже не Орион в этот час, а какое созвездие?
1: Малый пес.
0: Малый пес, да. Итак, это будет в течение года каждый раз на 30 градусов перемещаться звездное небо в один и тот же час нашего гражданского, то есть солнечного времени. Вот сейчас это заиграет картинка, вот видите, это полночь, вот это полночь. Ну и эта полночь у нас гуляет в течение года по всему небосводу. Ну, это тоже такая полезная картинка. В течение месяца у нас одна и та же точка, ну, момент захода Солнца, да, и сколько там, час после захода Солнца, направлено, меридиан направлен на разные созвездия. Все, это понятно. Земля делает за 365 суток оборот на 360 градусов. Значит, примерно за сутки направление звездного неба относительно направления на Солнце поворачивается. Ну, примерно на 1 градус. Ну, вот тут это больше, лучше видно. Значит, Земле надо вот начало каких-то суток, прошли сутки, начало следующих суток. Земля ориентировалась относительно далеких звезд, в исходное состояние пришла. Но относительно Солнца ей еще надо довернуться примерно на 1 градус. На это требуется около 4 минут времени. И следовательно, солнечные сутки будут длиннее звездных суток примерно на 4 минуты. Там, 3 минуты 56 секунд и еще с долями. Ну, там доли даже выписаны. Две шкалы имеем. Так они соотносятся друг с другом. 24. Обе они разбиты формально одинаково на 24 часа. Но надо уточнять, на 24 часа солнечных или на 24 часа звездных. Они между собой связаны. 24 часа солнечных, они длиннее. Они, в них укладывается чуть больше 24 часа и 4 минуты звездного времени. И наоборот, звездное время покомпактнее, быстрее течет. Поэтому там не укладывается 24 часов солнечного времени. Это понятно. В любой обсерватории стоят двое часов. Ну, по крайней мере, так раньше было. Сейчас, конечно, ничего не стоит, там электронные, все в компьютере идет. Но раньше приезжаешь на обсерваторию, стоят двое одинаковых часов. Одни отрегулированы по солнечному, другие по звездному времени. Когда идешь в башню наблюдать, у тебя, конечно, на руке солнечные часы, ну, наши гражданские, ты смотришь, который час звездного времени сейчас, чтобы, придя на телескоп, ты мог, посмотрев в каталог, какое прямое восхождение у объекта, который ты исследуешь, навести телескоп, ну, попал на объект. Так что мы носили с собой шкалу звездного времени, либо прямо в башне обсерватории ставили такие часы и их использовали. Сезоны. Ну, то есть теперь мы к году перешли. Нам важно знать, как меняются сезоны. В нашей вот средней полосе это очень яркая смена. Да и в любой, по-моему, на любой широте сезоны. Даже в районе экватора там сухие периоды года, дождливые периоды года тоже меняются сезоны года. От чего они зависят? Маленькое отступление. По-моему, это результат соцопроса в России где-то 4 или 5 лет назад, не так давно. 30% нашего взрослого населения было уверено, что Земля на месте, а Солнце вокруг нее движется. Но, а оказалось, что нет. Коперник был прав. Оказалось, что Солнце практически на месте, Земля движется. И, как видите, большая часть взрослых людей нашей страны все-таки это знают. А теперь посмотрите другой соцопрос. Почему меняются сезоны года, зима и лето? Каждый второй уверен, что потому что Земля, земной шар, летом ближе к Солнцу, а зимой дальше от Солнца. Эту картинку я не сам нарисовал, я ее из одной детской книжки взял. Автор ее тоже был в этом уверен. Что же на самом деле? На самом деле, конечно, орбита Земли не круговая. Она эллиптическая, но очень-очень слабо эллиптическая. Примерно там на 2% всего отличается самое близкое от самого далекого расстояния Земли от Солнца. Могло ли это привести к такой страшной смене сезонов, как то снег, то жара? Нет, конечно. Это очень слабый эффект и практически незаметный. А в чем же истинная причина? Ну, это проходит в 4 классе средней школы, но люди об этом быстро забывают. А истинная причина, вот сейчас я вам несколько рисунков покажу, но они плохие с моей точки зрения. И это тоже приводит к заблуждению, но уже более высокого порядка. Когда спрашиваешь образованных людей, как правило, с высшим образованием, они говорят, нет, причина смены сезонов года, это, конечно, в том, что земная ось меняет свой наклон в течение года. Но разве она меняет свой наклон в течение года? Нет. А вот посмотрите на эти картинки. Создается впечатление, что меняет. Хотя человек, глубоко понимающий причину смены сезонов, он к этим картинкам иначе относится. А не глубоко понимающий, ну, философ, например, он думает, что действительно ось вращения Земли меняет свой наклон. Нет, она не меняет. А что же происходит? Она сохраняет наклон. Ничего себе, меняла бы каждые полгода. А он не ось не перпендикулярна к плоскости орбиты Земли. Земля меняет свое положение относительно Солнца. И учитывая, что ось наклонена к плоскости земной орбиты, мы видим, что полгода лучше освещается одно, ну, в северное, например, полушарие Земли. Так хорошо, что даже в северных областях, там за полярным кругом, вообще Солнце не заходит. Проходит полгода, и теперь Солнце лучше освещает южное полушарие Земли. А тут вообще полярная ночь, а сюда очень под небольшим углом к плоскости Земли падают солнечные лучи, и плохо ее нагревают, и недолго Солнце остается над горизонтом. Длинная ночь и короткий день. Вот в чем причина. Значит, наклон не меняется, он просто есть, он существует. Он не 90 градусов к плоскости орбиты, а сколько? 26. Если я говорю к плоскости, значит, надо от 90 отнимать 23. 66. Да, вот, 66. Правильно. Вот, теперь мы уже понимаем, а есть два периода, когда Солнце освещает одинаково хорошо и северное, и южное полушарие Земли, прямо от полюса к полюсу проходит тень, и тогда вращение Земли создает нам одинаковые продолжительности дня и ночи, по 12 часов и день и ночь, и все хорошо, равно денствие. Вчера было? Вчера было или когда? Позавчера. Позавчера. А праздник сегодня, да?
2: Да, сегодня.
0: Вот. И сегодня солнце вышло. Вот. Где точка осеннего равноденствия? Покажите.
1: Сейчас.
0: Ну, ткните пальцем, скажи, вот там, где солнце, там на небе точка, точка осеннего равноденствия. Сейчас он зайдет и все, и скроется точка. Ну, хорошо. Еще раз, значит, запомнили это дело и своим детям потом будете объяснять, что Земля не меняет, по крайней мере, в течение года, не меняет наклон своей оси, хотя на более длительных промежутках времени, в тысячи и десятки тысяч лет, немножко меняет. Но скорее даже не наклон, а ориентацию земной оси, да, меняет. Но это происходит медленно и по совсем другим причинам. Движение Солнца на небе как бы выделяет полосу созвездий, на фоне которых Солнце проходит. Мы это называем зодиакальными созвездиями, пояс зодиака. Тут есть много недопониманий, потому что астрологи, которые морочат людям голову, говорят про одни знаки зодиака, а астрономы говорят совсем про другое, про созвездия зодиакальные. Это не одно и то же по многим причинам. Первая причина – протяженность пересечения Солнцем того или иного созвездия может быть совершенно разной. В Тельце очень долго, например, в Рыбах очень долго, а через Скорпион там промелькнуло быстро. Это зависит от того, как мы границы созвездий провели в 1930 году. Вот. А зодиакальные знаки – это довольно древнее понятие. Это участки эклиптики по 30 градусов, совершенно одинаковые. 12 участков по 30 градусов. И начало отсчета идет, по крайней мере, тогда, в ту эпоху, вот в эпоху Птолемея, от точки весеннего равноденствия. А она тогда находилась в каком созвездии? В Овне. О, правильно. В Овне. И поэтому мы вот этот значочек рогатый рисуем для точки весеннего равноденствия. Хотя сегодня точка весеннего равноденствия уехала из Овна куда? В Рыбы, наверное. В Рыбы уехала. Вот. Так что знаки зодиака и созвездия зодиакальные, ничего, ну, что-то общее, имеют историю общую, а на самом деле ничего. Вот мне очень нравится эта картинка. Сделана она элементарно. А студент австралийский в обсерватории, это обсерватория Сайзинг Спрингс, взял баночку от пепси-колы, алюминиевую, ну, может, от пива, я не знаю, а проделал маленькое отверстие в ней, а внутрь положил кусочек фотопленки. И оставил эту баночку на год лежать на каком-то сарае. И солнце каждый день восходило, заходило на небе. И тут мы прямо видим траектории солнца в течение года, прописанные им самим. Во-первых, видно, в зимние периоды оно поздно восходило, невысоко поднималось и потом быстро заходило. В середине лета, это эпоха летнего солнцестояния, конец июня. А, нет, это же Австралия. Да, это все наоборот. Вот это конец июня, это декабрь. Ну ладно, я забыл, что это Австралия. А прекрасно видно, как солнце меняет свою высоту над горизонтом. А еще тут очень полезная информация. Там, где прерывается траектория солнца, значит, это что было? Это была облачная погода. То есть мы заодно еще астроклимат тут исследуем на этой картинке. Хороший, ну, а обсерватории строят там, где хорошая страна. Но он вот еще нам подсказал, в какие периоды года солнце чаще бывает. Вот тут вообще, наверное, целый месяц оно безоблачная погода была, да, вот здесь где-то. То ли это весна, то ли осень, непонятно. А итак, солнце бродит по эклиптике, ну, то есть это плоскость земной орбиты, а Земля вращается в плоскости экватора. И вот эти два движения, они приводит к тому, что видимое положение Солнца, его часовой угол, неравномерно меняется. А Земля вращается в одну сторону, Солнце по эклиптике гуляет в другую сторону, ну, потому что вращение Земли и ее обращение по орбите происходит в одном направлении. Под разным углом Солнце в разные дни года движется, его проекция на небесный экватор движется с разной скоростью, ну, если спроектировать. Продолжительность светлого и темного времени суток, конечно, зависит от географической широты. Но если у вас город где-то в районе экватора, понятно, там в течение года 12 часов день, 12 часов ночи, почти ничего не меняется. У нас в средних широтах вот так, короткие ночи летом. А за полярным кругом, Мурманск у нас за полярным кругом, там длинный полярный, ну не очень длинный, месяца полтора, да, полярный день и месяца полтора полярная ночь. Вот так очень быстро меняется максимальная производная в дни летнего, весеннего и осеннего равноденствия. Вот причина неравномерности движения истинного настоящего Солнца в плоскости земного экватора. Оно в районе равноденствий под углом к экватору движется. Ну, вот тут у меня хорошая картинка. Это точка равноденствия. Солнце по эклиптике идет по гипотенузе, а проекция его является на небесный экватор. Катит там, а катит всегда короче гипотенузы. Значит, тут Солнце, как бы его проекция на экватор, замедляет свое движение. Потом, через четверть года, когда, например, летнее солнцестояние, параллельно по эклиптике двигаясь, оно двигается, его проекция на экватор движется параллельно. И тут скорость эффективно увеличивается. Таким образом, часовой угол Солнца то увеличивается, то уменьшается дважды в году. Дважды, когда оно пересекает либо одну точку, либо другую равноденствие. Это первая причина. Она называется уравнение от наклона эклиптики. Уравнение, то есть ошибка движения истинного Солнца по сравнению с равномерной шкалой времени. А вторая причина – это некруговая форма земной орбиты, ее эксцентриситет. Земля движется с разной скоростью по орбите, значит, Солнце еще и по эклиптике с разной скоростью перемещается, потому что Земля то притормаживает в афелии, то в перигелии увеличивает скорость. И эти два, вторая и третья вот, кривые, складываясь, дают нам результирующую кривую. Первую, где она там? Вон она. Вот это вот. Это поправочка к показанию настоящих солнечных часов, которая гарантирует, что, введя эту поправочку, мы получим равномерно идущую шкалу времени. Мы это называем, вот это истинное Солнце, а та равномерная шкала, которую мы можем получить, вводя эту поправочку, там она не больше 15 минут, среднее Солнце. Его нет на небе, оно просто у нас на бумаге в виде вычислимого значения. Где бы было Солнце, если бы оно равномерно двигалось в плоскости земного экватора? И тогда уже, имея вот такой график поправочки, можно к солнечным часам относиться с большим доверием. Ну, это такая анимация, показывает один эффект, второй эффект, суммарный эффект. А его можно еще выразить в виде аналемы. Аналема – это линия небесного меридиана, и показана ошибка во времени, когда Солнце чуть-чуть запаздывает к меридиану к моменту полудня, или наоборот, пересекает меридиан чуть раньше настоящего среднего полудня, то есть среднего движения Солнца, или движения среднего Солнца, надо так сказать. Вот это полезная такая красивая фигурка, восьмерочка, можно ее вот так нарисовать. То есть трижды в году положение настоящего Солнца соответствует положению среднего, равномерно движущегося. Вот в декабре, в июне и где-то там в апреле. А чаще всего Солнце либо запаздывает, либо опережает, то есть либо позже к меридиану подходит, либо раньше, где-то вот 15 минут туда-сюда, максимальный разброс этой штуки. Аналему можно даже сфотографировать. Если вы положили фотоаппарат неподвижно и запрограммировали его делать один снимок в определенное время по равномерно работающим часам. И вот человек его сделал, вот в Сибири, по-моему, этот любитель астрономии находится. Вот у вас зимнее время, вот летнее солнцестояние. А попробуйте догадаться, какое время суток эти кадры сделаны? Утром, да. Ну, не на восходе, но где-то там в утренние часы. Да. А ясно, что у разных планет разное сочетание вот этих двух факторов. Первый фактор – это наклон оси вращения, который дает нам положение эклиптики по отношению к экватору. А второй фактор – форма орбиты, ее эксцентриситет. У Земли она лема будет вот такая уже, привычная нам фигура, а у Марса вот такая. Потому что там главный эффект – это эксцентриситет орбиты. Наклон оси вращения у Марса такой же, как у Земли. Но орбита намного более вытянута. Эксцентриситет земной орбиты там 0,02 примерно, 1,5. А у Марса, ой-ой-ой, 1/10 почти. И там, конечно, эффект эллиптической формы орбиты, он перебивает все на свете, он вносит вот такую более простую форму, без пересечений. Теперь я вас хочу напугать. Это далеко не все шкалы времени, которыми оперируют астрономы. Ну, можно сказать, основные шкалы. Мы звездным временем пользуемся, мы солнечным временем пользуемся. Причем и то, и другое бывает истинное или среднее. Истинное, вот когда ты просто на небе видишь положение звезд и солнца, а потом усредняешь это дело, вводишь равномерную шкалу. Оно на разных меридианах разное. Но мы как-то опираемся на Гринвичскую обсерваторию, считаем это мировым стандартом. Так что смотрим на гринвичское и звездное время, из истинного делаем среднее, и солнечное время, из истинного делаем среднее. Но есть еще эффекты общей теории относительности, которые нам говорят, что в разных потенциалах гравитационных по-разному течет время. И одни и те же часы, скажем, на 10-м этаже здания и в подвале здания идут в разном темпе. А какие идут быстрее? На 10-м этаже или в подвале? На 10-м этаже, там, где напряжение, там, где потенциал ниже. Правильно. А нам надо как-то единую шкалу использовать. Тогда мы пересчитываем время и называем его барицентрическим. Как будто бы часы всех обсерваторий засунули в центр земного шара. Мы там высчитали потенциал и добавляем поправочки вот на эффект общей теории относительности. Но в быту нас это все, конечно, мало интересует, все большая наука. А бытовое наше время – это ну, скорее декретное, поясное, еще там летнее и зимнее в некоторых странах. Давайте о них поговорим. Поясное время – очень хорошее изобретение. До того, как придумали поясное время, в каждом городе жили по своему солнечному времени. Это всех удовлетворяло. Потом, в середине 19 века, появились железные дороги, особенно быстро они наросли в Штатах. И человек, который, например, утром сел на поезд и ехал куда-то на восток, он видел, что показания его часов, поставленных по его родному городскому солнечному времени, они начинают не совпадать с часами, которые на разных станциях по их времени, на разных меридианах идут. И тогда американские железнодорожники предложили, давайте не будем мелочиться, давайте не будем минуты считать, давайте разобьем Землю на 24 пояса по долготе, и внутри каждого будем считать время одинаковым. В конце концов, для наших гражданских дел это не так уж важно. Там минута туда, минута сюда. Ну а уж пересекая границы часовых поясов, ну будьте любезны, часовую стрелку там на час вперед перевести, если вы с запада на восток едете, или на час назад, если с востока на запад. Очень хорошая идея была. Разбили. Получилось, что на океанских просторах это элементарно, по 15 градусов долготы, все, провели эти часовые пояса, замечательно. А на территории континентов есть государственные границы, есть административные границы. Если маленький кусочек страны, ну вот Швейцария какая-нибудь, она маленькая, если вся она попадает в один часовой пояс, а кусочек в другой, ну нет смысла там в Швейцарии по двум разным шкалам временным жить. Начали по административным границам немножко менять положение этих границ часовых поясов. Страны огромные, типа там России или Советского Союза, понятно, что там вообще много часовых поясов. Китай только в этом смысле самый простой. Он сказал, какие пояса? Все живут по пекинскому времени, и точка. И где-нибудь в Тибете там часа на 4 отличается положение солнца, все равно по пекинскому времени. Ну ладно, это Китай. А надо же как-то карты выпускать, чтобы люди могли синхронизовать свою жизнь, тем более сегодня средства связи. И вот в Америке, значит, под Нью-Йорком, есть такая военно-морская обсерватория американская, и там многие годы одна дама, не помню ее имя сейчас, но мы с ней общались в те годы довольно часто, она просила присылать действующие границы часовых поясов, они все-таки время от времени меняются, страны там меняют свою географию, перекраивают границы, особенно административные, и она поддерживала, так сказать, в текущем состоянии вот эту вот карту часовых поясов. Это очень важно было, чтобы согласовать расписание поездов, там, самолетов и так далее. Вот довольно-таки современная карта текущая часовых поясов. И они уже, собственно, не поясами выглядят. Ну, на море, ладно, пояса, а на суше они какие-то такие вот сложные. И термин Time Belt, вот часовой пояс, мы уже заменили на Time Zone, часовые зоны. Потому что они, ну вот посмотрите, это карта Индии, ее ну, там, окрестности, да, Ближний Восток. Тут вообще какофония. Ладно, есть страны, которые на целое число часов от Гринвича свои часы устанавливают. И так было с самого начала задумано. А есть страны, которые на целое плюс половину часа. А есть вообще уникальные страны. Непал. 5 часов 45 минут. Зачем им это нужно? Я пытался это выяснить, честно. Я даже списался с непальскими журналистами. Они говорят, все уже давно забыли. Вроде был какой-то конфликт с Индией, чтобы не жить по их времени, мы на 15 минут свои часы перевели. Я думаю, что в основном это связано с какими-то религиозными предпочтениями, потому что это мусульманские страны. Но в Индии, ну там тоже есть, конечно, мусульмане. А в Пакистане одни мусульмане, но там целое число часов. Они ориентируются на Запад, у них друзья там в Штатах. В общем, политика и религия вмешиваются очень сильно в это дело. Это все надо учитывать. Но уникальная страна – это наша, конечно, как всегда. Мы поначалу, после Великой Октябрьской социалистической революции вообще превалировал научный подход к жизни. И мы тогда честно разделили нашу территорию практически на пояса, как видите. Потом стали перекраивать потихонечку, потом сильнее. В последние годы это чуть ли не каждый год происходит. Это, конечно, убийственно плохо для согласования жизни. Последний большой закон государственный был в 2014-м принят, но он продолжает с тех пор еще, ну, вот, например, Волгоградская область каждые 2 года то по московскому времени живет, то на час вперед. У них там соберется новая это вот, локальная дума и говорит, нет, нам надо вот на час туда. Следующая дума говорит, нет, надо к Москве. В общем, не угадаешь, какое время сегодня в Волгограде, если ориентироваться на Москву. Это ужасно плохо. И просто надо государственных деятелей обучать в школе тому, что система времени крайне чувствительная. Она ко всей экономике имеет отношение. Надо синхронизовать многие процессы. И не надо перекраивать, вот как мы Конституцию перекраиваем. В Америке Конституция уже 300 лет там работает почти, и, по-моему, почти никаких изменений. У нас что? Ну вот, это вы все знаете. Но это тоже очень чувствительная вещь, нельзя ее трогать. Ну ладно, вот будете в Думе заседать, кто-нибудь из вас станет большим политиком, вспомните об этом. Итак, до 1967 года мы были хранителями времени, теперь физики время хранят, у них хорошие атомные часы, а мы на них ориентируемся. И что мы узнали? Мы узнали, что Земля вращается неравномерно. Вот ошибочка в длительности суток в течение многих лет выявленная. Ну, тут тысячные доли секунды, да, не очень много. Но это продолжительность одних суток так скачет. И, как видите, она довольно регулярна. Каждый год быстрее Земля, медленнее вращается. Есть еще длинный такой тренд, вот его мы не понимаем, это что-то в недрах Земли там происходит. А вот эти годичные тренды, они уже такие колебания, они довольно понятную природу имеют. Ну, по крайней мере, два эффекта мы уже понимаем. Во-первых, в течение года меняются потоки воздуха и океанские течения, они не так сильно меняются, но там масса большая воды, а и течение в одну сторону, а земной шар в другую, понятно, сохраняется момент импульса. А еще есть такой эффект, как сбрасывание листьев и падение паров воды в атмосфере. Вот начинается зима. Лиственные деревья почти все в северном полушарии, в южном их очень мало. И они все дружно сбрасывают гигантскую массу вещества, и она приближается к центру Земли. Что при этом с моментом инерции происходит? Момент инерции уменьшается, значит, угловая скорость увеличивается. Плюс к этому еще пары воды, которые летали в виде паров, там, облаков, снегом ложатся на Землю. Тоже большая масса. А летом это все поднимается. И листья поднимаются на деревья, и пары воды в атмосферу. Это довольно заметный эффект. А вот это вот мы, конечно, еще надо будет думать, что это такое. Мы это не очень точно понимаем. Ну, сегодня секунда, мы уже это выяснили. Это вот сверхтонкий переход в атоме цезия и точка. Вот целое число колебаний. И на этом будет секунда всегда, или почти всегда такая будет секунда. Координированное время. Вот теперь мы подошли. В Гринвиче, то время, которое солнечное, среднее солнечное, по Гринвичу называется Universal Time, UT. А теперь наше время называется Coordinated Universal Time. Что с чем координировано? Во-первых, координирована работа всех атомных часов по всему земному шару. Там несколько сотен часов усредняется. Вот это получается шкала атомного времени, равномерно текущая. Атомным часам абсолютно безразличны восходы, заходы Солнца. Они там под землей живут, у них атом цезия тикает. Но нам-то не безразлично. Нам-то хочется просыпаться утром, в 7 часов проснулся, солнце вошло, да? Значит, надо координировать еще и работу атомных часов с вращением Земли. И вот астрономы следят за вращением Земли, физики следят, чтобы атомные часы тикали равномерно. И когда одно с другим расходится, примерно на одну секунду, астрономы говорят физикам, так, надо показания атомных часов немножко подправить. А как их можно подправить? Они тикают независимо от нас, там атомы работают. В счете секунд надо либо убрать одну секунду, либо добавить. И так шкалу немножечко поменять. Счет секунд надо поменять. Это называется лишняя секунда, leap second. Ну, leap day – это вот, как это, високосный день, да, 29 февраля. Leap second, можно сказать, високосная секунда. Ну, мы называем обычно лишняя. Земля потихонечку замедляет, в среднем замедляет свое вращение. Там Луна на нее действует, Солнце замедляет. Значит, надо иногда вводить лишнюю секунду в счет атомных секунд, чтобы дальше они продолжались в нужном темпе. Это делается либо в конце года, либо в середине. Значит, либо в последний день июня, либо в последний день декабря. Решают, надо, все, Земля уже вот чуть-чуть затормозилась. И вот так вот идет атомная шкала времени. То есть замедляется, замедляется, мы бац, лишнюю секунду, замедляется, замедляется, бац. Иногда не надо. Вот последний раз вводили эту коррекционную секунду в 16 году. До сих пор, ну, вот этот старый мой слайд, но до сих пор, до нынешнего года, как-то Земля вот нормально себя ведет, не понадобилось вводить эту лишнюю. Как это делается? Значит, решили, в конце декабря вводим лишнюю секунду. Ждем. 31 декабря, 23 часа, 59 минут, 59 секунд исполнилось. Значит, когда 59-я секунда истечет, вообще-то должна была бы начаться первая секунда следующего года. Нет, мы говорим, начинается 60-я секунда, которой нет вообще в природе, но мы ее вводим. И вот когда 60-я секунда истекает. Вот теперь давайте первую секунду будущего года, следующего года начинать. А, удивительное дело, но в 2021 году Земля вдруг начала ускорять свое вращение. И мы впервые задумались, а не отнять ли нам одну секунду? Это обсуждалось вот последние месяцы. Такого еще ни разу не было. Мы всегда вводили лишнюю секунду. А тут смотрим, но в последние два месяца она чего-то опять стала... Да, чего? И решили в этом году не вводить ни туда, ни обратно, ни отнимать, ни прибавлять лишнюю секунду, а ехать, так сказать, по прямой. Ну да. С календарем. Ну, с календарем вы сами понимаете. Нам нужен календарь, в котором в году целое число месяцев и целое число суток. Это наше любимое, чтобы год начинался с начала суток, 1 января, но природа этого не понимает, у нее все три периода с десятыми и тысячными долями. Надо как-то это дело синхронизовать. Синхронизовал впервые неплохо Юлий Цезарь по совету тогдашних астрономов, сделав продолжительность года равной 365 с четвертью суток. То есть 3 года по 365, на 4-й високосный год лишние сутки вводим. Отличный получился календарь. Он на сутки ошибался почти за 130 лет, и тогда это было вполне приемлемо. Но прошло 1500 лет, накопилась ошибка в 10 суток, и тогда уже появился новый календарь. Папа Григорий XIII сказал по совету астрономов, нет, давайте чуть-чуть уточним эти самые високосные дни. Будем, как обычно, их по Юлию Цезарю вводить, но в целочисленные столетние года не будем вводить високосный год в 3 случаях из 4. На 4-й все-таки введем. И тогда получается средняя продолжительность суток вот такая, которая очень-очень близка к настоящей астрономической. И одна ошибка в одни сутки накапливается за 3000 лет. Можно сказать, что идеальный календарь. Через 3000 лет пусть они там думают. Тогда уже, наверное, какой будет Папа Римский, я не знаю вообще, кто там будет командовать. Можно сказать, что григорианский календарь, он, правда, практически безошибочный. Тем не менее, в мире куча разных альтернативных календарных систем. И лунные, и солнечные, и лунно-солнечные. Вот в Израиле, в некоторых арабских странах, там лунно-солнечный календарь. Страшно запутан. У нас в стране, значит, православная церковь живет по юлианскому календарю, устаревшему уже 1 000 000 лет назад. Зачем? А чтобы, вот как это, чтобы на 15 минут там наше время не совпадало с индийским, да, вот, чтобы мы были сами по себе. Ну, хотят, пусть так живут. А григорианский, конечно, очень хорош, и наша страна на нее перешла с запозданием в 400 с лишним лет. То есть вся Европа давно уже жила по григорианскому, а мы до 1918 года жили по юлианскому календарю. Поэтому старые исторические даты, там всегда написано «Новый стиль, старый стиль». И попробуй догадаться, когда человек родился. Ну, к счастью, мы вот... Одно из положительных влияний революции большевистской в том, что мы переместились во многих отношениях в сторону Европы. Многие вещи и время поясное и календарную систему взяли европейскую. Это хорошо. Большевики же, они в Европе там бегали от царской охранки и набрались вот этой культуры европейской, что тоже неплохо. Но набрались и других вещей, что было плохо. Так, все.

0: причин это ты.
1: Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это принять это. В тирольских ледниках, в тирольских пирогах, блин. Потому что им какой-нибудь Стив Бучер или еще что-то, они типа крутыми считаются. Я вижу, как они заживают, это полное все по лучшим заветам Рериха.
2: Что тут, в принципе, все рассказано уже.

0: Было неплохо.
1: Всем привет! Меня зовут Артур Фадеев, и я профессионально занимаюсь татуировкой. Сегодня я расскажу вам историю этого явления и почему люди набивают себе татуировки. Поехали! А, да? Ладно. Поехали!

0: Во все времена человек стремился изменить свой внешний облик, данный ему природой. Человеческое тело в своем естественном состоянии трудно найти даже в отдаленных уголках природы.
1: Страдание очищает душу.
2: Это точно. Как говорил Серафим Саровский, перед смертью душа должна очень изрядно поболеть, чтобы попасть в высшие вибрации.
0: Татуировка является одним из наиболее древних способов украшения и модификации тела, которое вы

0: вызывает активную и бурную реакцию у окружающих. В то время как другие повседневные модификации своего образа, такие как одежда, маникюр, являются абсолютно обыденными и даже обязательными. Если в древние времена татуировка обозначала какой-то статус носителя, то сейчас это является отличным аксессуаром и дополнением к образу человека. Если раньше татуировка была более признаком некого девиантного отклонения, то сегодня это просто эстетическое...
1: Че?
0: Да. То сегодня это просто эстетическое самовыражение. История происхождения татуировки начинается с эпохи палеолита. Ученые считают, что татуировка появилась в период первобытного строя. Приблизительно от 100 до 60 тысяч лет до нашей эры. Был такой мореплаватель Джеймс Кук. И на Полинезийских островах впервые он обнаружил островитянские татуировки. И оттуда же привез слово тату, татау, которое в переводе на русский язык обозначает рисунок. В разные периоды цивилизации татуировка выступала в качестве отличительного знака, в качестве оберега от злых духов, принадлежности к тому или иному рангу, касте. Многие верили, что тату поможет сохранить жизнь, увести неудачу, поможет вернуться с войны и наполнит носителя необычными силами. В каком-то смысле татуировка является нестираемой информацией. И если в древние времена ее использовали как указатель, к какому роду, племени относится человек, то, например, в местах заключения свободы также татуировка использовалась для указания статуса носителя, который, как правило, со временем не меняется. Самой распространенной версией появления татуировки является попадание сажи в раны. Это в каком-то смысле и повлияло на естественный отбор. Женщины видели, что у человека в ране есть прообраз еще татуировок каких-то, и активнее с ними спаривались. То есть в каком-то смысле понимали, что это воин, потому что у него были вот эти первые прародители татуировок, так скажем. Со временем люди заметили, что если в рану под кожу наносить сажу, то она там остается. А потом уже подключилось некое дизайнерское мышление. Татуировки стали не просто некими пятнами под кожей, но уже оформленными узорами, рисунками, обозначающими те или иные заслуги, татуировки, которые наделяли своих носителей какими-то там способностями.
2: Помимо воинского значения, татуировки в культуре полинезийских народов были жизненно необходимы, чтобы найти партнера для создания семьи. На Фиджи тату набивали только женщины. Считалось, что тату повышают их привлекательность. Рисунки наносили в области бедер, ягодиц и половых органов. Вознаграждением за болезненный процесс от проведения такого ритуала была возможность очаровать своего будущего мужа. Поэтому тату на женском теле были неотъемлемым условием брака. Затем тату набивались, чтобы рассказать о жизни женщины. Например, узоры были посвящены количеству детей, которых она родила.
0: Со временем в Африке появились и другие способы изменения тела, такие как шрамирование с имплантацией разных предметов, растягивание губ, шеи, мочек ушей. Со временем стали комбинировать эти способы, то есть наносился шрам, рядом втиралась краска, в кожу имплантировались какие-то предметы, и получался вообще такой человек, не совсем похожий на первозданное творение. Чарльз Дарвин относил татуировку к одному из механизмов естественного отбора. Особь, нанося татуировку, делает себя более привлекательным для особи противоположного пола и тем самым увеличивал вероятность размножения и продления собственного рода. Татуировка имеет очень древние корни. Доказательством этому служит большое количество мумий различных эпох, времен и локаций. Например, мумия Эдзи, найденная в ледниках Южного Тироля, на которой уже есть большое количество татуировок. Они представлены в виде каких-то точечек, полосочек. Вероятнее всего, самая рабочая вот теория, что эти татуировки были чем-то сродни акупунктуре, потому что располагались в основном на суставах и на позвоночнике. Также большое количество египетских мумий имеют татуировки. Мумии всех мастей имели различные татуировки. На мой взгляд, если детальнее изучить этот вопрос, возможно, мы найдем какие-то утерянные медицинские знания или как-то это поможет даже современной медицине.
1: Мария, как себя чувствуете?
3: Все прекрасно.
4: Больно? Вообще не наиграно.
5: Все прекрасно, да.
0: Запрет на татуировки. Во всех основных религиях татуировки запрещены, потому что считается, что тело человека создано безупречным и ни в каких модификациях и изменениях не нуждается. Однако в человеке также и заложено какое-то подсознательное желание все украшать. Жилище, предметы интерьера, одежда. В итоге прыткий дизайнерский ум человека добрался и до кожи, и теперь украшает и ее в том числе. Но даже церковь имеет неоднозначное отношение к татуировкам. Все дело в том, что в 11 веке христианская церковь разрешала наносить себе татуировки, а именно крест на внутренней стороне запястья, и считалось, что если крестоносец умер далеко от своей родной земли, он все равно будет погребен по христианским законам.
2: Где же тату запрещены? В Индии татуировки запрещено наносить военным. Запрет связан с антисанитарией в трущобах, где один инструмент могут использовать годами, а это, в свою очередь, может способствовать распространению гепатита. Если у человека нанесена татуировка, то по закону на службу его уже не возьмут. Однако для остальных жителей страны татуировка, напротив, считается атрибутом успешной жизни. Часто тату можно увидеть у звезд Болливуда. В США в Нью-Йорке с 1961 по 1966 годы действовал запрет на нанесение татуировок. Власти тоже опасались эпидемии гепатита. В ответ на эти меры татуировщики ушли в глубокое подполье. В 1990-е годы популярность тату стала так велика, что запрет утратил всякий смысл и был отменен.
0: Если проследить за историей, то в какой-то период идет их расцвет, потом увядание, запрет, снова расцвет, такая вот график функций. Отдельного внимания заслуживает японская татуировка. Это целая культура, идущая сквозь века и повлиявшая на становление современной татуировки. Когда в 1854 году границы Японии были открыты, американские моряки вошли, собственно, в Японию, они удивились этому многообразию, что татуировки цветные, покрывают целые тела. И именно японская татуировка дала начало всему тому, что происходит в сегодняшней тату-культуре. А многие представители рабочих профессий Японии того времени наносили себе татуировки, ходили по улице с открытыми участками тела. Однако в Японии татуировка считалась некой варварской практикой, и уже в 1872 году татуировка стала под запретом. Возродилась обратно только в 1948 году, то есть после Второй мировой войны. Тем не менее, несмотря на запрет, татуировка вырвалась за пределы Японии, разнеслась по уголкам нашей любимой планеты.
2: К 17 веку татуировки стали ассоциироваться с преступниками. Их наносили члены группировки якудза, чтобы продемонстрировать свою силу. К концу 19 века страна нуждалась в налаживании отношений с западным миром, который воспринимал жителей Японии как варваров. Один из шагов к сближению с другими странами стал официальный запрет императора на нанесение татуировок. К концу 50-х годов 20 века запрет потерял актуальность, но до сих пор тату негласно считаются дурным тоном и во многих общественных местах вызывают неприятие.
0: Татуировки, как и в древности, рассказывали о статусе и о особых качествах вот, собственно, носителя этой татуировки. До недавнего времени, сейчас-то понятно, это более популярные, и все, кто хотят, делают себе любые изображения. Но еще раньше в Японии это как минимум не приветствовалось. И получается так, что когда в Японии обычные люди видели человека с татуировкой, они даже боялись, потому что это, вероятнее всего, бандит, представитель мафии. Обычные люди не имели права носить такие татуировки. За это можно было получить строгое наказание. Довольно популярная татуировка – это образ мифического героя Кентаро, сражающегося с драконом или с карпом. И подобная картина говорит о недюжинной силе человека, обладающего этой татуировкой.
2: Значение японской татуировки. Однако японцы имеют богатое представление о тату-культуре и особое значение придают цветам. Пион олицетворяет богатство и привлекает деньги. Хризантема считается признаком долголетия. Цветок устойчив к холодам, долго цветет после срезания и издревле считается цветком Древнего Востока. Его изображали на атрибутах императорской власти. И сегодня хризантема украшает герб Японии. Цветок сакуры – это знак смирения и быстротечности жизни, ведь сакура цветет на протяжении всего 2 дней. Также в японской татуировке часто можно видеть животных. Японский дракон – это символ удачи и везения. В фольклоре страны он сопоставлялся стихии воды, источнику жизни на земле. Способствует плодородию, процветанию, урожаю. Карп – это сильный характер и мужественность. Тигр – символ бесстрашия, силы и власти. Змея – воплощение зла и негатива.
0: Японская татуировка очень сильно отличается от всех остальных татуировок, которые делаются по миру, и как и дизайнами, так и расположением. И что самое главное, японские татуировки цветные. И я как любитель работать именно с цветом максимально благодарен этому вкладу. Японская татуировка очень сильно повлияла на современную тату-культуру. И даже сегодня некоторые люди бьют себе традиционные японские изображения. А кто-то любит изображать вещи, вообще не относящиеся к японскому изобразительному искусству, но в японском стиле. Также японская татуировка очень сильно повлияла на американскую татуировку и стала пра-пра-отцом так называемого олдскула. За счет как раз плотных контуров и плотного цветного закраса. Классическим представителем стиля олдскул является моряк Джерри, который, собственно, вступал в переписку с японцами, так создал вот свой первый уникальный стиль, сочетание толстых контуров и необъемных рисунков с простыми цветами. Это красный, синий, зеленый. Со временем эти стили усложнялись, и old school превратился в new school, в traditional, в neo-traditional. Сейчас уже стирается грань. Что-то реалистичное, а что-то еще с контурами. Просто на что идет фантазия. Существует некий парадокс, что американцы вдохновились именно японской татуировкой, хотя в самой Америке индейцы активно практиковали это. Изначально в Америке у коренного населения была обширная тату-культура, история. Каждый вождь набивал себе определенную татуировку. Но это все осталось в пределах резерваций. Население Америки, так называемые колонисты, вдохновились именно японской татуировкой. И она развивалась вот через Японию, получается. Однако сейчас интерес у американцев к своей традиционной татуировке вырос, и многие сотрудничают с антропологами, пытаются найти остатки тех древних татуировок и, собственно, возродить эту традицию. Также немаловажную роль в развитии татуировок внесла индийская татуировка. Если вы видите индийскую татуировку, вы ее ни с чем не спутаете. Это характерные узоры, демонстрация разных божеств. Это и Будда, и Ганеша, использование лотосов. В каком-то смысле сейчас порой трудно найти уже границу между японской и индийской татуировкой, потому что это все как азиатские татуировки. Но если мы берем, конечно, традиционные индийские и традиционные японские татуировки, то разница, конечно, велика. В течение времени менялись и способы нанесения татуировки. Если в древние времена в шрамы втиралась сажа, со временем придумали ручной способ. Это когда на конце палки идет тонкая игла, и вот ручным способом наносили татуировку. Некоторые люди это делают и по сей день. Но в начале 20 века была изобретена первая электрическая тату-машинка, работающая по электромагнитно-индукционному принципу. Там две катушки, боек. Когда электричество идет по катушкам, боек притягивается, цепь размыкается, боек уходит обратно. И вот таким вот образом создается большое количество поступательных движений в секунду. Сегодня, наряду с теми, кто любит ручным способом делать татуировки или так называемый хендпок, кто-то любит индукционные машинки, считается, что они более плотно прокрашивают. Но сейчас флагманскими тату-машинками являются, конечно же, роторные системы с работой на картриджах. То есть, если индукционные машинки были рассчитаны, у каждой свой тип удара, под каждую иглу нужно определенную машинку, в рабочем столе формировалось 5-6, ну, в основном 3-5 машинок, под тонкие контуры, под толстые контуры, под тени, под плотный закрас, то сейчас это все заменено одной универсальной роторной тату-машинкой, в которую вставляются картриджи с разными спайками игл, что максимально ускоряет работу, улучшает качество и помогает сконцентрироваться именно на изобразительном аспекте и не думать уже о механических, технических моментах. 20 век принес большое количество изменений в человеческую жизнь, в уклад жизни. Естественно, это повлияло даже на татуировку. Говорят, что татуировки были и у Николая II, как раз он ее сделал в Японии, и у Винстона Черчилля. Существуют данные, что в нашей стране первый тату-салон был открыт именно Николаем II. Однако после революции татуировка стала более лагерным развлечением, и долгие годы, практически до конца Советского Союза, татуировка была отличительной чертой заключенных. И именно поэтому сохранившийся стереотип до сих пор вызывает возгласы у представителей старого поколения. Бабушки возле подъезда действительно думают, что идет некий заключенный. Вот, но это просто рефлекс.
2: Тюремная татуировка – это своего рода визитная карточка зэка, удостоверение личности или паспорт. Такое тату говорит о принадлежности к уголовному миру или обозначает уровень владельца в преступной иерархии. Традиция метить преступника известна с незапамятных времен. Раньше для этого использовали клеймо, потом стали делать тату. В советских тюрьмах заключенных метили на случай побега. Так сбежавшего было проще найти. Со временем тюремное тату изменило свое значение. Заключенные сами стали делать татуировки, закладывая в них определенный смысл. Виды тюремных татуировок и их значение. Регалки. Такие татуировки отличаются от остальных качеством и красотой рисунка. Их наносят мастера только достойным – элите преступного мира. Портачки. Эти тату делают непрофессионалы с помощью подручных средств. Они не всегда соответствуют положению зэка в уголовной среде и подлежат удалению. Нахалки. Наколки. Эти рисунки наносятся уголовникам принудительно, под угрозой или как наказание за что-то. Их делают низшим слоям преступного мира, как знак унижения и позора. Каждая из тюремных татуировок имеет свою особую символику.
0: Несмотря на то, что в большинстве своем татуировки были распространены среди заключенных, также имелись так называемые функциональные татуировки. Татуировки с группой крови. Также всегда татуировка была как некая школьная пакость или армейская пакость. Люди либо писали себе имена, военные части, в которых служили. Это всегда было на таком вот антисанитарном уровне. Современная татуировка богата и разнообразна в своем проявлении. Все дело в том, что все больше и больше художников увлекаются процессом татуирования как одним из видов проявления собственного творчества, собственного выражения. Сегодня вы можете увидеть огромное количество жанров, стилей, миксов этих стилей. От гиперреалистичных портретов больших размеров, гипермикрореализм, так называемый. Вы можете увидеть минималистичные татуировки, абстракции, графику, живопись. Сейчас в татуировке все направления изобразительного искусства. Недавно возникший феномен – это тату-коллекционеры. Соответственно, это люди, которые ездят по всему миру, как в тату-студии, так и на тату-фестивале, и набивают себе татуировки у самых знаменитых, или скандальных, или необычных, уникальных тату-мастеров. Татуировка проделала большой путь. От первобытно-племенного строя сквозь тюрьмы и лагеря. Сегодня проводятся различные тату-фестивали по всему миру, где татуировщики соревнуются между собой как в свежих, так и в заживших татуировках всех стилей и жанров. В каком-то смысле это уникальное культурное явление, в котором миксуются знания со всех уголков мира. Все по лучшим заветам Рериха. Если в древности татуировки набивали по особым причинам, чтобы показать свой статус, касту или вызвать дождь, исполнить некий обряд, то сегодня мотивы, по которым люди делают татуировки, совершенно другие. У некоторых людей возникает психическая и физическая зависимость от татуировки. Дело в том, что во время сеанса у человека вырабатывается адреналин, эндорфины, возникает что-то сродни химической зависимости. Любая химическая зависимость возникает на фоне плохого настроения или какой-то из форм депрессии. Также существует мнение, что люди, делающие татуировки, испытывают внутреннюю пустоту. Просто желание, потребность что-то взять, что-то обрести. И тем самым татуировкой заполняют вот эти пустоты. Также среди причин нанесения татуировок является подсознательный протест и желание контроля над собственным телом. Это относится к подросткам, проходящим сепарацию. И тем самым, делая татуировку, они заявляют, что вот они взрослые, это их тело, их жизнь и так далее. В США проводилось исследование по поводу подростков с татуировками. Так вот, 87% подростков, имеющих тату, склонны к агрессивному поведению. Эти подростки имели проблемы с общением, различные пищевые и поведенческие нарушения. А это уже говорит о неких отклонениях. Однако среди плотно забитых людей встречаются абсолютно здоровые, просто экспрессивные и творческие личности, под образ которых татуировки идеально вписываются. В отдельный класс выделяются функциональные татуировки. Это может быть и группа крови на коже у солдата, который в нужный момент спасет ему жизнь. Это может быть татуаж. Существуют случаи, когда это в каком-то смысле необходимо. Например, женщины, перенесшие злокачественное образование молочных желез и перенесшие мастектомию, татуируют ареолы сосков и тем самым чувствуют себя лучше, и в каком-то смысле у них улучшается настрой, и они готовы выздоравливать и жить дальше. Также после химиотерапии, когда выпадают брови, волосы, с помощью татуажа люди наносят себе вот перманентный макияж. Это также улучшает их самочувствие, самовосприятие. Часто люди с помощью татуировки перекрывают шрамы, полученные в трудных жизненных обстоятельствах. Так, например, я перекрывал одному сирийскому клиенту шрам от бомбы. У него на руке не было небольшого кусочка плоти, полученный там несколько лет назад он получил этот шрам, и он ему напоминал, вот отбрасывал его к тем воспоминаниям. И мы ему, собственно, перекрыли, он доволен, и это несет какую-то психолечебную функцию. Сегодня мы отследили путь татуировки от древних времен и до современности. Определенно точно можно сказать, что татуировка плотно интегрировалась в современную культуру. Выяснили мотивы, причины, по которым люди делают татуировки. А вот набивать тату или нет, решать исключительно вам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и расшаривайте это видео. Всем творчества!

30-х годах прошлого века исследователям уже было понятно, что если мы хотим найти какие-то более древние формы человека, более древние варианты, то нам нужно двигаться в Африку. Потому что Азия была заселена человеком прямоходящим примерно чуть больше миллиона лет назад. И до этого момента, находки возрастом старше, значительно старше миллиона лет, которые пролили бы свет на наши связи с обезьянами, на то, сколько времени заняла эволюция от обезьян к человеку, они в Азии не могут быть найдены, и в Европе, судя по всему, тоже, потому что в Европу люди вообще приходили, судя по находкам, по их датированию, позже всего. Там был наименее комфортный климат, но, в принципе, вдоль морей, вдоль рек, вдоль водоемов можно было расселяться, чем люди пользовались. Однако было очевидно, что нужно снаряжать экспедиции в Африку. И, тем не менее, следующая после Хельмеи находка, которую ученых потрясла, была сделана не в Африке, а на Ближнем Востоке. На территории современного Израиля, в прошлом эта территория разным странам принадлежала, были обнаружены в местечках Схул и Кавзех черепа людей. Когда находки Схул и Кавзех начали только появляться в 30-х годах, то их относили частенько к собственному какому-то виду, что это палеоантропы, это древние люди, но не неандертальцы, не кроманьонцы, а какие-то еще. Но к середине 20 века самая популярная гипотеза, которая объясняла внешний вид людей из Хулы Кавзеха, была гипотеза Якова Рогинского, крупного очень советского антрополога, который говорил о том, что это метисы, неандертальцев и кроманьонцев. Ну, как можно догадаться, эта гипотеза, она была так принята, в общем, в штыки. То есть не хотелось ученым признавать какие-то близкие связи. Если уж мы неандертальцев не считаем нашими предками, с их набором специфических достаточно черт и адаптаций, если мы считаем боковой веточкой, то пусть они будут такие страшные пещерные троглодиты, в общем, загнувшиеся и поделовым, а наши с вами предки будут такие, значит, замечательные неоантропы с собственным набором признаков. Естественно, никаких связей у благородных, замечательных неоантропов с такими страшными троглодитскими неандертальцами быть не могло. Схул Кавзех обсуждался интенсивно, но набор черт был настолько, то есть настолько выраженная солянка из типичных черт представителей двух видов, что трудно было с этим спорить. И ученые мало-помалу сдавались. Сейчас считается, что это разнородная находка, то есть это не единая группа людей, хотя их и находили там примерно одно и то же время, но они там жили в разное время, приходили туда в разное время, потому что 120 тысяч лет назад люди кочевали с места на место, они не жили в этом схуле как бы от начала времен какими-то долгими сотнями лет, как мы с вами сейчас привыкли жить. Они кочевали с места на место. И в какой-то момент добирались до Схулы и Кавзеха. И находки, обладающие разными чертами, говорят о примесях одного из двух видов и другого на разном отдалении. То есть у кого-то только дедушка неандертальский, у кого-то там мама кроманьонская, папа неандертальский. На разном удалении эти признаки могли появляться, примешиваться как бы к тем людям, которых находили в Схуле и Кавзехе. И того, когда в 30-х годах на Ближнем Востоке начали обнаруживать черепа и посткраниальные скелеты в местечках Схул и Кавзех, их сперва считали единой группой. И по датировкам некоторые из них бывают близки. Но тем не менее, нынешний генетический анализ тоже показывает, что они, скорее всего, не были в каких-то особенно тесных связях между собой. То есть это люди с необычными признаками, частично сапиентными, частично неандертальскими, которые иногда приходили и по несколько лет жили в этих местах, и тем не менее между собой они часто не особенно близки. После обнаруженной мозаичности Хельмеи было интересно для ученых обнаружить такую явно выраженную метисацию, которая к тому же позже подтвердилась уже в генетических лабораториях. Ну, значительно позже, тем не менее. Вообще антропологический анализ физических особенностей очень часто подтверждается потом на уровне генов. Просто это исследования более долгие, скажем так, и появились они не так давно. Но тем не менее, они редко когда входят в распри с теми выводами, к которым пришли обычные физические антропологи. Через 30 лет, после того, как история современных сапиенсов уже была, в общем, неплохо понятна, то есть много звеньев наших предков было найдено, целый ряд боковых веточек тупиковых было найдено, только в 1960 году мы наконец-то смогли сделать какой-то шаг от человека к обезьяне. Наконец-то нашли кого-то, кто проливал свет на вот этот вот, как бы, на что-то старше, чем 1,5 миллиона лет назад, жившее, имеющее к нам непосредственное отношение. Вы все равно, в любом случае, узнаете, кого нашли в 1960 году, потому что следующая серия выйдет через месяц. Но если вы хотите сразу, как только серия выйдет, об этом узнать, нажимайте колокольчик.
И без ваших лайков я грущу. К 30-м годам прошлого века огромное количество исследователей, ну, их вообще-то было не очень много. Можно заметить, что ролики мои стали короче, потому что и информации о находках меньше, да и устала я уже. Я не знаю, что вам сказать. Я хочу увидеть вас снова.

император Павел Петрович повелел сего безобразного Карлу уволить немедля за физиономию, наводящую уныние на всю гвардию. Воевал везде, хотя и считался штабным работником. В известной битве под Дрезденом в 813 году под ним было убито две лошади. Поляки сказали, что они а. отделяются от России и б. собираются отделиться еще в границах Великого княжества Литовского. То есть вместе с Украиной, Белоруссией и Литвой. Отправляясь на войну, всех приглашал на блины в Варшаву. Поддерживает Барклая де Толли в его плане прекратить попытки гоняться за Наполеоном по Франции, безуспешные, а захватить Париж. Сочетание вспыльчивости и внешнего облика – рыжий, плотного телосложения, маленького роста, с короткой шеей. Дали ему такое шутливое прозвище – наш самовар Паша. Военный триумф Дибича на Балканах был омрачен смертью любимой супруги.

Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем наши рассказы о русской истории. И сегодня мое любимое время, первая половина XIX века. Но прежде чем начать рассказ об одном интересном и совершенно неизвестном сегодня человеке, я бы хотел вас поблагодарить за отзывы, комментарии, которые я стараюсь, насколько хватает сил, читать. Поблагодарить за ваши письма. Вы знаете, с канала «Культура» мне передают письма, даже написанные от руки на бумаге. Это всегда очень трогательно. Я и не думал, что сейчас продолжают вот так пользоваться эпистолярным жанром. Спасибо вам за это большое. Ваше внимание, ваши советы, ваша поддержка, вплоть до лайков в интернете. Это все способствует продвижению продукта. За это вам тоже огромное спасибо. Если вы поставили отметку, значит, это просто больше увидит людей, и это здорово. Это все вместе взятое невероятно мотивирует на дальнейшую работу. И если бы этого не было, мы бы давно уже наш лекторий прекратили, потому что это занимает немало времени в выходные дни. Но если это вам нужно, мы будем продолжать для вас работать. Вся наша крошечная команда. Сегодня рассказ о человеке, чье изображение есть на памятнике тысячелетия России. Такое совпадение. Записываем эту лекцию 22 сентября, на следующий день после годовщины открытия этого памятника в Новгороде в XIX веке. Фигура нашего героя там среди 36 фигур в группе «Военные люди и герои». Это скульптурное изображение фельдмаршала Ивана Ивановича Дибича. Фамилия в XIX, позапрошлом теперь уже веке, была широко известна в русском обществе. И дело не только в том, что он герой наполеоновских войн, и его портрет в знаменитой портретной галерее генералов 812 года в Эрмитаже. Он не просто герой 812 года, он дослужился до высшего военного чина фельдмаршала. Был удостоен практически всех воинских наград того времени, которые только были в империи. Но самое главное и самое удивительное, он один из всего лишь 4 в нашей истории полных кавалеров Ордена Святого Георгия. Орден Святого Георгия, не надо путать его с Георгиевским крестом, полных кавалеров этого Георгиевского креста были 1000, если не десятки тысяч. Но вот офицерский орден Святого Георгия – это большая редкость. Это орден совершенно особый. Лиц, награжденных его первой степенью, в нашей истории чуть больше 20. И то в основном это иностранные коронованные особы, либо иностранные полководцы, то есть награждали, исходя из союзнических, политических, дипломатических соображений. А вот полных кавалеров, имевших все 4 степени, когда-то учрежденного Екатериной высшего воинского ордена, в нашей истории всего лишь 4. Я напомню, это Кутузов, Барклай де Толли, тоже не слишком известный сегодня, но все-таки на слуху, Паскевич, и последний полный кавалер в нашей истории – Иван Иванович Дибич. Офицерский орден Святого Георгия, вот он. Я его держу в руках, не прикасаюсь, потому что это музейный экспонат, подлинный экземпляр. Это Святой Георгий 4 степени, самый младший, за подвиг на поле боя, но уже награждение им резко выделяло тебя среди других офицеров, давало, естественно, потомственное дворянство. Можно было получить за выслугу лет, условно 25 лет безупречной службы на офицерских должностях в армии. И Александр I, и Николай I, и император Николай II могли бы, конечно, наградить себя всеми степенями Георгия, они ведь все-таки были профессиональными военными. Каждый из них удостоил себя всего лишь 4 степени. Кстати, наш герой Иван Иванович Дибич получит 4 степень не за выслугу лет, за храбрость. Один из 4 полных кавалеров в истории, а имя его практически забыто. Почему? И самое главное, справедливо ли это? Давайте разберемся, почему Дибича так не любила советская история, советская историография. Вот что о нем писала безжалостно Большая советская энциклопедия 1964 года.
Дибич, цитирую, был бездарным кабинетным стратегом, воспитанником прусской военной школы, отличался честолюбием и интриганством. Умели в СССР припечатать? Кратко, емко и несправедливо. Дибич. Еще один этнический немец на русской службе. Конечно, на самом деле он никакой не Иван Иванович. Настоящее имя... Внимание! Ганс Карл Фридрих Антон фон Дибич унд Нартен. Барон. Почти барон Мюнхгаузен. Из дворянского рода Дибичи, происходившего из Силезии. Такое подлинное имя – это причина номер один, почему его не любили советские историки. Смотрим дальше. Родоначальником этого немецкого рода фон Дибичи был древний это германский рыцарь, еще упоминаемый в хрониках времен нашего Ивана Калиты. Но корни фамилии, обратите внимание, Дибич, не очень германские. Корни фамилии славянские. Почему? Род Дибичи происходил из так называемых лужицких сербов. Это исторического славянского анклава внутри немецких земель. Славяне стали там меньшинством постепенно, еще в раннее Средневековье. И в 19 году на Версальской конференции была официальная делегация лужицких сербов. Они хотели образовать единое государство вместе с Чехией, либо вместе с Чехией и Словакией, но им это не разрешили. Вторая попытка создать свою автономию у лужицких сербов, второй шанс, был в 1990 году, когда объединилась Западная и Восточная Германия, ФРГ и ГДР. Опять лужицкие сербы, а их немало, кстати, сегодня 60 тысяч человек на территории Германии считают своим родным языком, наряду с немецким, лужицкий язык. Хотели создать автономию в объединенной Германии. Ну, кто разрешит славянам в Германии иметь свою автономию? Опять не дали. Ну, признали, правда, их этносом, национальным меньшинством. Лужицкие школы, есть культурные организации. Проживают они сегодня главным образом где-то в районе юго-восточной Германии и западной Польши. Но это сейчас Польша, раньше тоже была Германия. И старогерманские земли с нашими славянами, лужицкими сербами. И вот Дибичи, судя по фамилии и по семейным преданиям, как раз происходили из немецких славян. Отец его, офицер, в Семилетнюю войну воевал против русских, подданный Пруссии. И даже какое-то время был адъютантом Фридриха Великого. Но в зрелые годы перешел на русскую военную службу. В России хорошо платили, хорошая карьера, можно было продвинуться. Для тех времен никакой государственной измены в этом не наблюдалось. Интересно, я до сих пор не разобрался, перешел ли он на русскую службу с понижением в чине. Потому что служба в русской армии императорской была столь престижна, что иностранцев мы принимали на звание ниже, чем у них было в зарубежной, немецкой, австрийской или французской армии. Именно поэтому на русскую службу не перешел молодой французский офицер корсиканского происхождения Бонапарт. Ему предложили понижение в чине, он возмутился, ну а в том же лейтенантском, по-моему, или капитанском наши его не взяли. Зря потеряли толкового командира. А вот барон фон Дибич перешел на русскую службу, и уже на старости лет был современным языком начальником Суворовского училища, директором первого кадетского корпуса. Занялся военной историей, наукой и даже написал известный двухтомный труд по истории военной науки. Труд этот, может быть, и был бы забыт, если бы не хлесткая эпиграмма, которую народное творчество, молодые кадеты – написали и потом часто цитировалось. Звучало оно так. «Две части Дибича, воинские науки, стращая ужасами скуки, заставил нас читать. Исправьтесь, воины, сим средством кроткой власти, или страшитесь третьей части». Третьей части не было, ей пугали. Вспоминая ту самую характеристику из советской энциклопедии о том, что Дибич является воспитанником прусской военной школы, за державу обидно.
воспитала как офицера его отнюдь не прусская школа, а самое что ни на есть русская. Поначалу подросткам, 13, наверное, было Дибичу или 14, его действительно отдали в прусскую школу, то есть в берлинский кадетский корпус, аналог тех, которые были у нас в Петербурге. Но когда отец перешел на русскую службу, он, естественно, потребовал воссоединения семьи сына, перевел в Петербург и определил уже в Семеновский гвардейский полк прапорщиком в 16 лет. Полк Семеновский – хорошее место службы, там Суворов начинал. Дибич служит в Семеновском полку. Это старая гвардия, один из двух первых гвардейских полков – Преображенский и Семеновский. Третьим старым гвардейским полком у нас считается Измайловский полк. Прославленный полк, созданный при императрице Анне Иоанновне. Это мундир, подлинный мундир, ему как минимум лет 220, наверное, а может и чуть более, офицера Измайловского полка. Мода начала 19 века, когда прусский стиль в нашей военной форме стал замещаться французским. Форма была очень похожа на французскую. У офицеров как наших, так и наполеоновских. Не случайно партизаны путали. Мне кажется, сильно в плечах он как-то скукожился. Ну, так бывает со временем. Измайловский полк прославленный. Неувидаемой славой покрылся в наполеоновские войны. Во время Бородинского сражения стоял, построившись в каре. Колоссальные потери понес под артиллерийским огнем. А потом еще несколько атак отразил тяжелой французской кавалерии – кирасир. Представьте себе, пехота против тяжелой кавалерии. Ад. Измайловцы выстояли. Шефом этого полка был будущий император, тогда еще великий князь Николай Павлович. По легендам, этот мундир, музейщики эти легенды, ссылаясь на какие-то бирки и записи в инвентарных старинных книгах, передают из уст в уста – этот мундир вполне мог принадлежать Николаю Павловичу. 50 на 50. Если это было и так, то, скорее всего, это был Николай Павлович еще совсем молодым. Наверное, подростком. Потому что все-таки с возрастом в плечах он стал пошире. Хотя, все может быть. Николай Павлович точно носил мундир один в один, как этот. Дибич быстро адаптировался. Немцы вообще-то быстро приспосабливаются к новым условиям. Они в этом отношении гибкий народ и практичны. Через полгода говорил на русском, как на родном. Но гвардейская служба чуть было трагически не оборвалась. Совершенно случайным образом. Он попался на глаза во время какого-то военного построения императору нашему, большому оригиналу Павлу Петровичу. И далее произошло следующее. Нелицеприятная история. Если мы с вами посмотрим портрет Доу в галерее 1812 года, то там Дибич выглядит очень презентабельно. На самом деле он был совсем не статным красавцем. Увидев его на плацу, император Павел Петрович повелел, цитирую, «сего безобразного Карлу уволить немедля за физиономию, наводящую уныние на всю гвардию». Ну, ужас какой-то. Действительно, Дибич очень невысокого роста, с короткими ногами, поэтому был неважным наездником. У него непропорционально большая голова на короткой шее, а плюс к этому еще и отчаянно рыжие волосы, которые он никогда не причесывал. На портрете оттенок другой. Рыжеволосый такой коротышка в романе Мережковского «Александр I» описывался таким образом. Волконский смотрел на него свысока. Потому что иначе не мог. Голова Дибича приходилась едва по плечу собеседнику. Карапузик маленький, толстенький, с большой головой и кривыми ножками. Когда маршировал в строю, должен был бегать в припрыжку. Движения кособокие, неуклюжие, ползучие, как у краба. Вид заспанный, неряшливый. На сюртуке вечно какой-нибудь пух или перышко. Рыжие волосы взъерошены. Лицо налитое, красное. Уверяли, будто бы пьет. Нетоварный внешний вид был у Ивана Ивановича Дибича. Хотя дальше будет продолжение, которое я вам процитирую позже, в конце нашей беседы. Совершенно иное. И вот Дибича
как безобразного маленького Карлу выгоняют из гвардии. Но тут буквально через месяц Павел Петрович пал жертвой заговора, и Дибича в полк вернули. Ну, не надо думать, что если он был немцем и учился пару-тройку лет в Берлинском военном училище, что он был классически образован. У нас в Википедии почему-то это написано. Не верьте этому, как и многому чему из презренной Википедии. По словам Дениса Давыдова, которого судьба с ним свела в самом начале службы, и у нас нет никаких оснований Денису Давыдову не верить, Дибич первое время выглядел совершеннейшим неучем. Так что всему он обучался уже в русской военной школе и на практике в Семеновском полку. Чему такое долгое вступление? Сейчас мы будем говорить о карьере нашего последнего полного георгиевского кавалера и фельдмаршала. Для карьеры стартовые условия были совершенно ничтожны. Отец приехал в не самых высоких чинах. Максимум, чего добился, стал начальником Суворовского училища. Денег нет. Ну, семья дворянская, бароны не особо богаты. Если бы были богаты, на русскую службу бы не перешли. Внешних данных ноль. Ни Потемкин, ни Гриша Орлов, ни лейб-компания Елизаветы, ни статный красавец совсем. Как проявить себя? Вот ты прапорщик. Как? Кстати, прапорщиком он был несколько лет. Единственный способ проявить себя – это война. И вот война.

наперед, а никто из его командиров это не заметил. И посоветовал командиру полка егерского, где была его рота, передвинуть артиллерию, сконцентрировав весь огонь на определенном участке фронта. И угадал. Именно там французы пошли, именно там попали под мощнейший артиллерийский огонь, и это спасло ситуацию. Именно за этот поступок, за решительность, умение донести свою точку зрения до начальства и способность прогнозировать, Дибичи получит первого Георгия четвертой степени. Потом будут сражения при Прейсиш-Эйлау, при Фридланде, так везде, вплоть до Тильзитского мира. Коль мы с вами упомянули Фридланд, не могу не показать еще один замечательный музейный экспонат – гренадерскую шапку лейб-гвардии Павловского полка. Одену перчатки, иначе меня музейщики съедят заживо. Все-таки подлинный экспонат, которому более 200 лет. Такие головные уборы носили гренадеры. Называлась гренадерская шапка, гренадерский шлем. Почему без свойственных тогда широких краев, как у треуголки или полей, чтобы удобнее было бросать гранату, гренаду? Металлический шар с порохом, какой-то начинкой иногда, горящим шнуром. Вот он так бросался, чтобы не зацепить шляпу. Плюс красиво, высоко, на солнце блестит. Зрительно издалека солдаты смотрятся выше. Медный налобник с Георгием Победоносцем, царскими вензелями, застегнуты на такой же медный ремень. Смотрится красиво. В битве при Фридланде солдаты Павловского полка императора Павла Петровича стояли насмерть, прикрывая отступление наших войск, и проявили такое поразительное мужество и стойкость, что впервые в истории нашей армии Павловский полк удостоился коллективной награды, как в советские годы Красное Знамя вручали, либо орденом награждали всю воинскую часть. Александр I отметил в своем приказе по армии: «За отличное мужество, храбрость и неустрашимость в сражении с французами, в почесть полка, состоящие в нем шапки, оставить в таком виде, в котором полк сошел с поля сражения. Чеканить на простреленных шапках, а на многих шапках солдат Павловского полка были дырки от пуль. На простреленных шапках имена нижних чинов, кои вынесли их с собой с поля сражения для сохранения навсегда памяти сих заслуженных воинов, отчеканить». И вот эти латунные налобники, пробитые пулями, носились солдатами-павловцами, естественно, на парадах только, при парадной форме, и передавались преемникам потом десятилетиями, до революции 17 года. Пушкин в «Медном всаднике» посвятил такие строки: «Лоскутие сих знамен победных, сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою». Такие были традиции в нашей гвардии. Традиций было немало. Павловский полк стал полком так называемой молодой гвардии. У нас была старая гвардия, семеновцы-преображенцы, и полки молодой гвардии, ставшие гвардейцами после, в знак особых заслуг. Так вот, в разные гвардейские полки подбирались, удивительная была традиция, солдаты с разным антуражем внешним. Куда-то солдаты более высокого роста, где-то брюнеты, где-то только блондины. А вот павловцы подбирались только курносые. В память об императоре Павле Петровиче, известном своей курносостью. Наш герой Иван Иванович Дибич после Тильзитского мира оказался не в действующей армии, не в полку, а при генеральном штабе. Говорю генеральный штаб для простоты восприятия, потому что как военное учреждение генштаб тогда не существовал. Его упразднил как раз император Павел. Но функции переданы были такой организации, которую, если мы прочитаем название сегодня, то совершенно не поймем, чем она занималась. Свита его императорского величества по квартирмейстерской части. Ну, мы-то думаем, что свита его величества – это какая-то толпа бездельников, которая ходит вокруг царя или помогает платья принцессам или императрице носить длинное. Ну, все, конечно, не так. Свита его императорского величества – это профессиональные офицеры, решающие какие-то боевые задачи. Свита по квартирмейстерской части – это и есть военные штабисты. Потом

уже после войны 812 года Александр I создаст так называемый главный штаб и разместит его в том самом комплексе зданий, где находится сегодня левое крыло, современная часть Эрмитажа на Дворцовой площади. Это будет здание главного штаба. Так оно, кстати, называется на всех архитектурных планах Петербурга и по сей день. Главный штаб станет органом военного управления. Руководитель главного штаба станет как бы начальником армии по военной части, а функция военного министра, наоборот, скукожится до главного армейского завхоза. Почему Дибич, молодой храбрый офицер, оказался на штабной работе? Этому есть два объяснения. Официальное начальство заметило толкового парня, склонность его к бумажному творчеству, к анализу планов, к стратегии. Не очень, честно говоря, в это верится. Есть вторая версия, менее известная. Звучит она следующим образом, судя по воспоминаниям современников. Надобно знать, что Дибич имеет весьма невыгодную наружность. Ну, об этом мы говорили. А как роте Семеновского полка, которого он был командиром, первое время командир роты по-прежнему гвардейского полка, надлежало идти в караул гостившей прусской королеве, караул около прибывшей с официальным визитом царственной особы, элемент официального протокола. Это как сегодня почетный караул встречают в аэропорту главу государства. В такой караул отправлялась рота Семеновского полка капитана Дибича. Вместо него, по причине его невидной фигуры, был назначен другой офицер в караул, красивый. Обиженный же Дибич вышел из гвардии в генеральный штаб. Похоже на правду. Дибич попадает в ту самую свиту его императорского величества по квартирмейстерской части и начинает обучаться штабной работе. Управлял тогда штабом князь Волконский. Волконский был женат на сестре известного декабриста, генерала Сергея Волконского, будущего декабриста. Там все было очень тесно связано. Княгиня Волконская владела одним известным домом в Петербурге. Адрес подскажу, может, у кого-то в голове что-то сработает. Мойка 12. Это тот самый дом, сохранившийся по сей день, огромный, очень красивый, недалеко от Зимнего дворца, где находится сейчас дом-музей Пушкина. А почему там дом-музей Пушкина? Ну, правильно сказать, мемориальная квартира Александра Сергеевича Пушкина. Потому что Пушкин снимал там за бешеные деньги. Огромную квартиру, большая семья у него была, огромную по современным меркам квартиру, очень дорогую, не мог он позволить себе квартиру плохую. Все-таки жена красавица, дети, статус при дворе. В том самом доме княгини Волконской. Если вы до сих пор не были в Петербурге в этом великолепном музее Александра Сергеевича Пушкина, музей сейчас занимает не только его квартиру, но и гораздо большее помещение, рассказывающее о жизни поэта, обязательно сходите и посмотрите. Это самый центр города. И вот он поступает в генеральный штаб, потом попадает под начало известного военачальника графа Витгенштейна, и уже под началом Витгенштейна будет воевать в войне 812 года и далее в заграничных походах. Витгенштейн, может быть, будет время, посвятим как-нибудь ему отдельную передачу. Это спаситель Петербурга. Наполеон ведь наступал не только на Москву. По правде говоря, Наполеон вообще не собирался наступать на Москву. Он хотел разгромить нашу армию в приграничном сражении, показать свою непобедимость и крутость и продиктовать Александру условия перемирия, что-то отобрать, Польшу, например, с окрестностями. Самое главное – заставить Россию присоединиться к континентальной блокаде. По-настоящему, всерьез. Мы его фактически вынудили идти на Москву, отступая, заманивали. А часть армии Наполеона двигалась на Петербург. Но вот там успехов они не имели совсем, до Петербурга дойти не смогли, потому что на их пути встал как раз корпус генерала Витгенштейна, который французов остановил и разбил. В составе армии Витгенштейна был наш герой Иван Иванович Дибич. В войну 812 года он получает следующего Георгия, третьей степени. Воевал везде, хотя и считался штабным работником, но тогда штабные работники тоже всегда были на поле боя. Например, в известной битве под Дрезденом в 813 году Дибич получает тяжелую контузию. Под ним было убито две лошади. Не совсем штабной работник. Это все-таки боевой командир. В то же время он присутствует на всех военных советах. И в числе немногих, будучи
молодым, но высокопоставленным штабистом, поддерживает Барклая де Толли в его плане идти на Париж, прекратить вот эти бесконечные сражения, прекратить попытки гоняться за Наполеоном по Франции, безуспешные, а захватить Париж. Именно этот блестящий шаг и позволил нам одномоментно покончить с Наполеоном и завершить войну. Вот Дибич был в числе тех, кто понимал замысел Барклая де Толли и активно его поддержал. Ну, кстати, поддержал его в том числе и по личным причинам, потому что мы не говорили с вами совсем о личной жизни Дибича, а у него была невеста. А невеста непростая, и не просто немка, и не просто из хорошей семьи, а была племянницей нашего главнокомандующего Барклая де Толли. Женился он уже после заграничных походов в 1815 году. Ну, фактически можно сказать, что был членом семьи Барклая, и, безусловно, Барклай Дибича поддерживал. И по этой причине в том числе. После войны его замечает сам Александр I. Они становятся практически неразлучны. С той поры Дибич – любимец императора. Он командует сначала штабом первой армии, потом исполняет обязанности начальника главного штаба генерального, но самое главное, он неотлучен от императора. И вместе с ним находится даже в Таганроге, когда неожиданно Александр I скончается. Начальником генерального штаба, как говорят военные, НГШ, главным по армейской части в мирное время. Он станет еще до восстания декабристов. К нему будет стекаться информация о всем, что происходит в армии, в том числе и о тайных политических организациях. Дибич был убежденным монархистом, заговорщиков терпеть не мог. Считал, что все это нарыв на теле державы, который следует вырезать совершенно и навсегда истребить следы его. По приказу Дибича накануне восстания декабристов уже начинаются аресты заговорщиков во второй армии. Взят под стражу Пестель. Установлено наблюдение еще за несколькими участниками заговора потенциальными. Дибич был в числе первых, кто присягнул на верность новому императору. Дибич, начальник главного штаба, не брезговал тем, что проводил и первые допросы среди арестованных, и участвовал в следственных действиях. И, конечно, Николай I оценил его лояльность и монархическое рвение. И, в общем, так он станет любимцем и следующего императора Николая. Естественно, это вторая причина, почему Большая советская энциклопедия, советские историки Дибича терпеть не могут. Потому что он один из главных оппонентов декабристов. Что касается характеристики, может, он был честолюбив и тщеславен, это правда. Был честолюбив, в какой-то степени пытался быть интриганом, хотя до Кутузова ему еще далеко. Был тщеславен, ну а кто, простите, из военных не честолюбив? Кстати сказать, иногда проявлял он и дипломатические способности. Например, Дибичу приписывается заслуга, он договорился с прусским генералитетом и с прусскими командирами во время войны 1812-1814 годов о том, что перейдет Пруссия на сторону России. Потом эта договоренность между высшими военными уже приобрела политический характер. Пруссаки разорвали союз с Наполеоном и присоединились к антинаполеоновской коалиции. Даже дипломатические способности Дибича по урегулированию конфликтов попытался использовать Николай I, пытаясь разобраться, кто виноват из двух его заслуженных командиров, насмерть переругавшихся на Кавказе. Это был наместник Кавказа всесильный Ермолов и другой любимец Николая, генерал Паскевич, которого он отправил на Кавказ с инспекцией. Они, естественно, вошли там в полный клинч, писали друг о друге пакости. В качестве третейского судьи Николай I отправил на Кавказ вдогонку еще и Дибича. Дибич лавировал. Дибич не мог определиться, кто в этой ситуации одержит верх и кого ему надо поддерживать. А может быть, даже искренне не знал, кто из них прав, а кто виноват. Я вам прочитаю одно из донесений Дибича. Это, конечно, вершина дипломатической куртуазности. Внимание. Задача Дибича – выяснить, кто прав. Ермолов или Паскевич? Нельзя не признаться, что генерал Ермолов сделал в прошедшую кампанию ошибки весьма значительные. Но до сего времени никак не могу еще увериться, что они были умышлены. Он показывает желание действовать в будущей кампании усердно по данному плану. Но я столько же не смею удостовериться в истине сих уверений после всего того, что мне говорил о нем генерал Паскевич. Попробуйте, дорогие мои, понять, что имел в виду Дибич.
Видимо, Николай I тоже понять не мог и все пытался определиться, кто прав, Ермолов или Паскевич. В конце концов, Дибич предложил Паскевича отозвать обратно в Петербург и оставить Кавказ за Ермоловым. Николай I внимательно выслушал его доклад и принял собственное решение. Отозвал Ермолова и назначил вместо него Паскевича. И вот наступает 1828 год. Очередная русско-турецкая война. Первая – длительные и бесконечные антинаполеоновские войны до 1812 года. Второй – войной отечественную. То это третья война генерала Дибича. Вообще, с Османской империей, с турками мы воевали всегда, начиная со времен Ивана Грозного. Историки насчитывают целых 12 русско-турецких войн. И статистика по этим войнам следующая. Одну войну мы проиграли. Это знаменитый прусский поход Петра I. Чудом наш государь-император спасся. Я отсылаю вас к своему курсу лекции о Петре I. Петровские времена. Там об этом подробно. Одна война закончилась в ничью. Одну крымскую мы как бы проиграли по формальному признаку. Но, в общем-то, мы проиграли не туркам, а проиграли объединенной европейской англо-франко-сардинской коалиции, да еще при враждебном отношении Пруссии и Австрии. То есть проиграли всей объединенной Европе. Первую мировую Турция тоже воевала против нас, была полностью разгромлена на участке фронта своем, но Первая мировая война уникальная, мы умудрились потерпеть в ней поражение, занимая сторону победителей, досрочно выйти из войны, признать свою неудачу. Это уникальный случай в мировой истории. Поэтому это не считается. А вот во всех оставшихся 8 русско-турецких войнах мы одержали победу. Поэтому счет 8-1 в нашу пользу. Всего в течение 350 лет между Россией и Турцией, начиная с Ивана Грозного и до революции 17 года, мы находились в состоянии войны с Турцией 70 лет. То есть воевали все время практически без остановки. Это летопись такого постоянного медленного отступления Османской империи. Очередная русско-турецкая война, короткая, 1828-1829 года, это звездный час Дибича. Именно эта война вознесла его на вершину полководческой славы. Именно за нее он получил почетное прозвище «Забалканский». Поводом для войны выступили действия Турции в православной Греции. Греки хотели независимости, греков вся Европа поддерживала, и Англия, и Франция, ну и мы, естественно, как единоверцев. Турки довольно жестко подавляли выступление в Греции, ну и в конце концов сложилась антитурецкая коалиция, главной ударной силой которой выступила, как всегда, Россия. Но Англия и Франция нас дипломатически, административно поддерживали. И вот один из наиболее влиятельных военных историков впоследствии по XIX веку писал, что только одну кампанию Дибич провел целиком. То есть он был ответственный за нее от начала до конца. Это был поход за Балканы. Но эта кампания была блестящая по замыслу, решительности исполнения и результату. Особенности были какие? Дибича назначили командовать всей нашей армией на антитурецком Балканском фронте. На Кавказском фронте боевые действия против Турции вел Паскевич и тоже вел их очень успешно. Он займет Эрзурум и начнет продвигаться в направлении Стамбула. Кстати, обратите внимание, наши воевали по-умному. Не штурмовали укрепления в лоб, не бились головой об стенку. Окружали Турцию по гигантскому фронту с двух сторон. Со стороны Балкан заходили через Болгарию, Румынию, Молдавию. И с другой стороны, со стороны Кавказа двигались к столице со стороны Армении Эрзурума. Но проблемы у Дибича были какие? Ну, во-первых, армию ему дали в подчинение очень небольшую, существенно меньше турецкой. На той территории, по соображениям экономии, Николай император сказал, мы всегда турок били в меньшинстве, и ты, Иван Иванович, непременно справишься. Во-вторых, тяжелый климат. Тогда бушевала в Южной Европе холера. Дибич наступал через Молдавию и Валахию. В армии была эпидемия, и дошло до того, что больше половины наших потерь – это были потери от болезни. Вообще, смертность от холеры была чудовищной, умирал каждый третий. К концу этой кампании под командованием Дибича осталось
в строю всего-навсего 17 тысяч солдат. По меркам огромных армий той поры, тем более на турецком фронте, что такое 17 тысяч? Один корпус. Все. Дибич получает за военные победы Георгия второй степени, продолжает наступать и уже приближается к Константинополю, приближается к вратам Царьграда. Если мы с вами вспомним историю, то у врат Константинополя, у врат Царьграда наша армия оказывалась несколько раз. Я не беру совсем древние полумифические времена, когда якобы Аскольд и Дир стояли у стен Константинополя. Затем, это более достоверно, при Вещем Олеге мы удачно выступили. Вещий Олег прибил свой щит, как мы помним, вратам Царьграда, подписал очень выгодный договор и взял большие отступные с Византии. Затем были походы князя Игоря, и удачные, и неудачные. Ну и, наконец, при Ярославе Мудром, XI век, опять наш неудачный поход против Византии, последний уже в Средневековье. Флот наш разметало, греки пожгли своим греческим огнем. В общем, ничего не получилось. Дальше большой перерыв. И вот к вратам Константинополя приближается армия Ивана Ивановича Дибича. Конечно, никаких шансов взять Константинополь у него не было. 17 тысяч. Но про это турки не знают, что у нас армия такая небольшая. И Дибич блефует. Дибич посылает туркам ультиматум. Требует либо немедленного подписания мира на наших условиях, либо обещает штурм и так далее. Турки испугались. И подписал султан так называемый Андрианопольский мир. Дибич, конечно, блефовал, но блеф был удачный. По этому мирному договору Турция признала все наши завоевания на Кавказе за несколько десятилетий. Во-вторых, нам было передано уже официально во владение огромная часть Черноморского побережья от Анапы и далее по карте вниз Сочи, Абхазия. Это все результат боевых действий Дибича, вплоть до грузинского Поти. Далее Болгария, Сербия, Валахия, то есть Румыния, часть Румынии, Молдавия получили долгожданную автономию, а Греция получила независимость. Но это только полдела. На самом деле условия этого договора были настолько выгодны для России, что никогда ни до, ни после Россия не имела в этом регионе подобного рода преференции. Я перечислю. Во-первых, все российские подданные могли вести свободную беспошлинную торговлю на территории Турции. Без налогов. Второе. Российские подданные на турецкой территории были при этом не подсудны турецким властям. То есть все купцы, туристов тогда, наверное, не было в современном смысле этого слова, но могли бы и быть, путешественники, чиновники, все получали автоматически, как российские подданные, полную неприкосновенность и дипломатический иммунитет. Это фактически право экстерриториальности наших торговых компаний и миссий на территории Османской империи. Вещь невиданная. Далее. Русские и военные, и торговые суда получали право свободного прохода, беспрепятственного через Босфор и Дарданеллы. А самое главное и невиданное. Россия получала право закрывать проливы для любой третьей страны. То есть, таким образом, фактически Черное море становилось морем на двоих. Только для России и Турции. Повторюсь, никогда подобных преференций ни до, ни после в этом регионе у России не было. Многие задают вопрос, почему тогда Николай I не дал Дибичу отмашку и не поручил брать Константинополь? Ответ на поверхности. Наверное, по тем же самым причинам, почему Александр II впоследствии не решится дать такую же отмашку Скобелеву. Да, Скобелев вообще стоял в предместе Константинополя. По нашим меркам, ну, где-то в районе Крылатского. Ответ заключается в следующем. Первое. Скорее всего, Дибич бы взять с лету Константинополь бы не смог. Никакими 17 тысячами бойцов, хоть и закаленных, хоть и прекрасных, это было невозможно. Начал бы осаду, а там как бы оно пошло. Это раз. А во-вторых, Николай I прекрасно понимал, что другие великие державы в случае захвата Константинополя автоматически объединятся против России. Что впоследствии, кстати, и произойдет во время Крымской войны. То есть проблем от взятия Второго Рима, Константинополя, было бы больше, нежели от отказа от этого
амбициозного плана, который лелеяла еще императрица Екатерина Великая. В любом случае, успех войны фантастический. Николай I говорил: «Велик русский бог, но спасибо за Балканскому». Дибич получает звание генерал-фельдмаршала, высшее воинское, получает титул графа Дибич-Забалканского, ну, как Румянцев-Задунайский, Суворов-Рымникский, Дибич-Забалканский. И получает за успешное окончание этой войны Георгия уже первой степени, становясь таким образом четвертым и последним в нашей истории полным георгиевским кавалером. Не могу в этой связи не вернуться немного назад и не прочитать вам вторую часть характеристики Мережковского. Неимпозантно внешне выглядел. Но наружность Дибича была совершенно обманчива. Он был неутомимо деятелен, горяч, кипуч, вспыльчив до самозабвения. Недаром впоследствии в турецком походе солдаты прозвали его «самовар-паша». Но вместе с тем он был хладнокровен, тонок, умен, проницателен. Сам государь почти боялся его. «Дибичу пальца в рот не клади», — говаривал император. Почему самовар-паша? Современники, отмечая эмоциональность, импульсивность и вспыльчивость Дибича, кстати, качество совершенно не характерное для немца, все-таки что-то у него было, видимо, славянское в генах, отмечали, что Дибич очень быстро мог закипеть, вспылить, но потом также быстро и успокоиться. Сочетание такой вспыльчивости и внешнего облика нашего героя – рыжий, плотного телосложения, маленького роста, с короткой шеей, высокими плечами, вот так-то все, солдаты дали ему такое шутливое прозвище. Наш самовар-паша. Фадей Булгарин, небезызвестный писатель, писал: ему иногда вредила его необыкновенная вспыльчивость, какое-то внутреннее пламя, побуждавшее его к беспрерывной деятельности. Во время последней турецкой войны, прославившей его имя, русские прозвали его самовар-паша. Именно из-за этого вечного кипения. Вот как интересно, кстати, писал один из биографов фельдмаршала. Дибичу недоставало близкого общения с подчиненными и других качеств, которые привлекают и греют сердца солдат. Это очень тонкое наблюдение. Он действительно не был так популярен в армии, не умел так общаться с солдатами, как, например, гениальный Суворов. Держа дистанцию и в то же время давая ощутить, что он с ними вместе. Или как тот же Милорадович, любимец солдат, как Багратион. Вот этой близости с рядовыми Дибичу не хватало. Более того, он бывал криклив и груб. Стоило ему только вспылить, как он не сдерживался и обрушивался на подчиненных все возможные наказания. Но через минуту он, уже успокоившись, тут же отменял наложенные им же кары. Знакомо, так по-человечески понятно. Но люди это не любят. Вместе с тем, те, кто знал фельдмаршала, отмечали в нем обширную эрудицию и в военных, и в государственных вопросах, огромный опыт штабной работы, научился в штабах, решительный характер, большую гибкость, не случайно дипломат. И что странно, он был глубоко при этом религиозным человеком. Военный триумф Дибича на Балканах был омрачен смертью любимой супруги. Она умерла неожиданно в 30 с небольшим лет от какой-то болезни, а детей у них не было. При всем при том он оставался совершенно одиноким человеком. И вот вскоре, пройдет всего лишь год с небольшим, еще одна, последняя, четвертая война, теперь уже фельдмаршала Дибича, война с Польшей. Обычно это называется польским восстанием 1730 года, но на самом деле правильно называть войной. Почему, сейчас объясню. Но прежде чем говорить об этом восстании или об этой войне, я бы хотел вспомнить один из немногих случаев в истории наших русско-польских отношений, когда поляки, генералы, предпочли отдать жизнь, но сохранить верность России, верность присяге и верность воинскому долгу. Это так называемые «семеро смелых» — 6 генералов и 1 полковник. Тогда, в 1830-м,
Восставшие убили их, ворвавшись во дворец русского наместника в Варшаве. Вот их имена. Я перечислю. Маурицио Гаукке, Станислав Потоцкий, Юзеф Новицкий, Игнатий Блюмер, Станислав Трембицкий, Томаш Ян Семенковский, Филипп Мецешевский. Часть этих генералов сражалась когда-то за французов, за Наполеона против России. Часть, наоборот, сражалась за нас против Наполеона. Но здесь, в 830-м, их всех объединила верность присяге. Вместе с ними погибли еще несколько десятков офицеров, более низких чинов, которые тоже пытались остановить восставших. Остановить их словом. Которые пытались напомнить охваченным революционным энтузиазмом толпам о верности присяге Петербургу. Их всех разорвали на части. Потом, позже, в Варшаве был установлен памятник, надпись на котором сочинил сам Николай I. Полякам, погибшим в 830-м, за верность своему монарху. Памятник этот простоял аж до революции 1917 года. У польских революционеров, сепаратистов даже была такая традиция, проходя мимо этого памятника, обязательно плюнуть на него. Культурная Европа, цивилизованная, что тут сказать. Но простоял он до 17 года. Вы спросите меня, почему до 17-го? Ведь в самом начале Первой мировой войны немцы вошли в Варшаву, оккупировали ее. Почему памятник не сносили? Вот потому и не сносили. Потому что даже наши противники, германцы, уважали тех, кто был верен своей присяге, и запрещали полякам сносить этот памятник. Когда немцы ушли, правительство Пилсудского тут же памятник взорвало. Ну, в принципе, в Польше мы знаем снос памятников. Многолетняя старинная традиция. Увы, вынуждены это признать. В 830-м восставшей Польше была собственная многочисленная армия. Дело в том, что Александр I разрешил Польше не только конституцию, не только полное местное самоуправление, не только сейм, не только полный набор гражданских свобод, о которых и мечтать не могли в самой России. Он разрешил полякам иметь и собственную армию. И они очень быстро собрали огромное войско под 150 тысяч, которое полноценно должно было сражаться с армией русской. Командующим русской армии был назначен Иван Иванович Дибич. Поначалу он излучал уверенность, отправляясь на войну, всех приглашал на блины в Варшаву. Но получилось нелегко. Надо справедливости ради сказать, что с самого начала и наш наместник Константин Палыч, и сам император Николай I пытались договориться, проявляли массу жестов доброй воли, предлагали избежать войны, ненужного кровопролития братских славянских народов, всячески интересовалось, чем могут пойти навстречу мятежникам. Однако требования нового революционного правительства были запредельны. Они сказали, что согласятся только если в состав царства польского будут возвращены все бывшие земли Великого княжества Литовского, то есть вся Украина по правому берегу Днепра. И, соответственно, территория еще современной Белоруссии и Литвы. Петербург пребывал в шоке от таких требований. Сказали, давайте все-таки, ладно, мы вам дадим амнистию, мы вас простим, но вы как-то там успокойтесь. В ответ на предложение полной амнистии мятежникам революционное правительство и сейм просто не изложили Николая I и заявили о своем праве отдать польскую корону тому, кому свободная польская нация сочтет нужным. Ну, в общем, поляки сказали, что они а. отделяются от России и б. собираются отделиться еще в границах Великого княжества Литовского, то есть вместе с Украиной, Белоруссией и Литвой. Перспективный план. Вариантов не было, пришлось посылать армию. Такие требования поляков и весь этот мятеж польский вызвал огромный патриотический подъем в России и в Петербурге. Все мы помним с вами стихотворение Пушкина по этому поводу «Клеветникам России», когда Николай I объявил гвардейцам о походе в Польшу, в манеже. Это вызвало взрыв негодования, который мгновенно охватил всех присутствующих. Раздался восторженный крик «Веди нас, государь, мы отомстим за оскорбленную честь России». Николаю I даже пришлось сдерживать этот порыв и издавать рескрипты, примерно как Сталин в 45-м, о том, что наказывать надо только мятежников, что польский народ нам братский, он не виноват, надо по-христиански прощать
раскаявшихся и не допускать ненависти во время подавления этого мятежа. Известный в то время поэт, некто Туманский, считавшийся, кстати, большим либералом, писал следующее. «Реки нет Польши и не будет, и имя Польши мир забудет, и на развалинах и я, красою юную блистая, возникнет Русь передовая, злодеям казнь и мщению мщение». Все требовали мщения, все требовали от Дибича решительно по-суворовски подавить мятеж. Дибич, в общем-то, и начал действовать по-суворовски. Он даже провианта с собой взял всего на 2 недели, полагая, что за это время с поляками расправится. Нанес поражение армии польской недалеко от Варшавы, но поражение не окончательное. Поляки отступили, заняли позиции за укреплениями Праги, предместье Варшавы, привели армию в порядок, и далее война затянулась. Решительных действий не предпринималось, Дибича что-то не получалось. Я не могу понять, почему. Говорили, что ему дают вредные советы, что нельзя допускать кровопролития, не надо обстреливать мирные города, нельзя допускать жертв среди мирного населения, надо уничтожать только военные объекты. А все это затягивало войну. Суворов резко, жестоко, но решительно и быстро закончил тогда с восстанием в Польше. А у Дибича это тянулось из месяца в месяц. Дибич сам впоследствии признавался. «Мне дали пагубный совет избегать кровопролития. И, последовав ему, я провинился перед Россией. Главнокомандующий один отвечает за свои действия». Главнокомандующий всегда в итоге является крайним. А тут еще очередная эпидемия холеры 830 года. От холеры умер великий князь Константин Палыч. И так и не добившись победы над поляками, это потом закончит другой фельдмаршал Паскевич, от холеры в 1831 году умирает Иван Иванович Дибич. Ему всего 45 лет. Тело Дибича было забальзамировано и отправлено в Петербург. Там похоронили его рядом с женой, которая умерла годом ранее. Тоже одна из версий, что смерть жены так травмировала Дибича, единственного близкого ему человека, что он потерял свойственную его характеру бесшабашную решительность. Хоронили его на Волковом лютеранском кладбище рядом с супругой. Там, кстати, мать Ленина похоронена. Там многие считают, Крупская хотела, чтобы похоронили самого Владимира Ильича. Могила, как ни странно, Дибича сохранилась. И даже во время 200-летия Отечественной войны 812 года я читал, какие-то проходили на могиле мероприятия. Но вот эта могила – это, собственно, все, что осталось в нашей памяти о Дибиче, потому что для современников он был заслуженнейшим генералом, но который скончался в середине войны, не добившись победы. А прошлые успехи быстро забываются. Мы же понимаем человеческую психологию. Ну, для советской историографии это был просто персона нон грата. Монархист, душитель свобод, правая рука жандарма Европы Николая, уничтожал декабристов, уничтожал бедных поляков. В общем, память о нем оказалась в нашей стране стерта. Стерта. У нас даже нет ни одной улицы, ни одного переулка имени Дибича, одного из 4 самых заслуженных военных в истории. Даже в Лейпциге и тот есть Дибич-штрасса. Там помнят, что Дибич был тот, кто уговорил немцев-пруссаков перейти на сторону Александра против Наполеона. Дипломатическим путем уговорил. В честь этого улица. Если вы вобьете в интернете на немецком языке фамилию Дибич, то в подсказках вам выскочит не наш Иван Иванович. Нет, там у них другой Дибич более известен. Это некто Карл Дибич, говорят, даже дальний-дальний родственник, то есть из числа тех Дибичей, которые не переехали в Россию, а остались в Германии. Ну вот этот Карл Дибич является, считается одним из создателей символики СС, в том числе и знаменитой черной эсэсовской формы, в которой щеголял Штирлиц. Этот Дибич служил где-то в канцелярии Гиммлера, отвечал за разработку эсэсовской символики вместе с небезызвестной компанией «Хьюго Босс». Тот Дибич
увы, увы, известен более. Это несправедливо. Конечно, Иван Иванович Дибич не обладал гением Суворова полководческим, не обладал мудростью и, наверное, везучестью исторической Кутузова, которому посчастливилось поставить победную точку в кампании 812 года. Его не любили при жизни, как Милорадовича или Багратиона. Кто-то завидовал, какой-то там мальчик-спальчик незавидной наружности, любимец двух императоров, и Александра, и Николая. Тяжелый характер, вспыльчивый, грубоватый, хоть и отходчивый. Ну, в СССР, понятно, у монархиста Дибича вообще не было никаких шансов на симпатию. Но если посмотрим на это с другой стороны, очень плохие условия для старта военной карьеры. Ни внешних данных, ни знатности, ни богатства. Только-только приехал на службу с прапорщика начинал. А всего, несмотря на это, добился сам. Стал стопроцентным настоящим Иван Ивановичем. И в этом есть удивительное очарование имперского периода нашей истории. Я называю это имперским очарованием России. У нас все народы в равной степени, представители любых этносов, даже не входящих в империю, могли равно служить единой русской идее. Когда все народы могли мирно уживаться друг с другом, могли цивилизационно, культурно обогащать друг друга, усиливать друг друга. Только так делаются большие дела. Создать огромную цивилизацию, великую, невозможно, когда ты мыслишь масштабами своего эстонского хутора. Ты должен мыслить масштабами евразийскими, масштабами имперскими. Только так, будучи маленьким, рыженьким немецким мальчишкой, ты можешь выйти на огромные имперские высоты. И неважно, кто ты, немец, грузин, серб, армянин, малорос, ты можешь достигнуть всего. Ну вот это и есть имперский шанс и имперское очарование. Спасибо вам за любовь к русской истории, за внимание к этому периоду славному. Ставьте оценки, пишите комментарии. Если вам интересно, мы будем продолжать. До следующих встреч.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Здравствуйте. На самом деле передо мной сейчас стоит не самая простая задача. Мы с вами попробуем совершить путешествие в мир самого обычного пруда. Ну, как-то по умолчанию все легко себе могут представить, что в каких-то неведомых далях живут удивительные создания, в глубинах океана какие-то невероятные монстры, чудовища. Но на самом деле, я думаю, многие с детства еще помнят, наверное, многих на даче интересовало, а кто же живет в пруду? Так вот, в пруду живет много кого. И порой эти существа не менее, а иногда даже более удивительны, чем те существа, которые обитают в глубинах океана. А сначала мы очень быстро пробежимся по ним, ну, такими совсем широкими мазками по основным группам. А в завершающей части нашего рассказа мы с вами поговорим о том, а зачем вообще серьезная фундаментальная наука занимается тем, что, ну, дуремарством каким-то, честно говоря, копается в пруду. Есть ли у этого какое-то практическое применение? Про разнообразие организмов пруда, ну, я, честно говоря, могу говорить бесконечно, но я думаю, большинство из вас помнят по каким-нибудь детским книжкам, где были нарисованы разные вот такие вот создания. А в начале рассказа я позволю себе буквально минутку занудства, которое облегчит нам дальше взаимопонимание. Я буду рассказывать про разные группы организмов так, как их делят ученые. Но я думаю, многие знают, что для того, чтобы ориентироваться в разнообразии живой природы, начиная с 18 века, мы используем систематику, делим на различные группы. И вот есть некая иерархия, ну, взаимоподчиненность этих систематических групп. Я буду периодически эти названия использовать, сыпать я ими ни в коем случае не буду, но просто чтобы мы с вами верно ориентировались, кто куда относится. Я напомню, что самая большая группа – это царство. Если мы говорим о царстве животных, царство делится на типы, типы делятся на классы, классы на отряды, отряды на семейства, семейства на рода и рода, в свою очередь, на виды. В основном я буду оперировать группами тип и класс. Ну, просто чтобы вы, главное, представляли, что типы делятся на какие-то классы. Первый тип, про который мы поговорим, это губки. Вообще, когда произносят слово «губки», думают о каких-то морских существах, но чаще всего думают о чем-нибудь вот таком вот. Да, мы говорим именно об этих губках. Губки, несмотря на то, что на животных не очень похожи, это самые примитивные из ныне живущих животных. У них нет, честно говоря, практически ничего. Даже нервной системы у них нету. Помимо того, что они сами по себе интересны, интересно то, что да, конечно же, большинство губок живут в морях, однако есть и пресноводные. В прудах, озерах, реках очень часто можно обнаружить такие немножко даже пугающие пыльцевидные какие-то зеленые выросты. Иногда они вообще похожи на такую руку с пальцами, чем могут изрядно напугать. Это пресноводная губка, не шевелится, но тем не менее животное. Традиционное русское название у нее бодяга. Да, разводить бодягу, это вот отсюда тоже произошло выражение. Я думаю, многие сталкивались со всякими лекарственными средствами из бодяги. Вот если крем из бодяги, мазь из бодяги, это действительно кремы и мази обычно против синяков или чего-то подобного из толченых пресноводных губок. Если рассмотреть их поближе, то будет видно, что их тело покрыто огромным количеством пор. вот именно через эти поры и происходит фильтрация воды. Губки, ну нельзя сказать, что основные, но одни из главных очистителей водоемов. Следующий тип, про который мы поговорим, это тип стрекающий. Из школьной программы, я думаю, в основном их помнят под названием кишечно-полостные. Ну, у систематиков так бывает, что названия иногда изменяют. Когда говорят про кишечно-полостных или стрекающих, опять же, обычно ну, такие где-то отголоски седьмого класса шевелятся на заднем фоне мозга и вспоминаются удивительные кораллы, различные морские создания. Тем не менее, среди них есть тоже пресноводные. Но вообще, стрекающие, они выглядят обычно либо как медузы, либо как полипы. Интересно, что есть класс стрекающих, который называется гидроидные, представители которого живут в пресной воде. Здесь два слова буквально скажу про их жизненный цикл, потому что знание их жизненного цикла нам обязательно понадобится. У них есть чередование поколений. Бесполое поколение – это полип. Многие знают, что у нас в пресных водах живет такое замечательное существо, как гидра. Вот гидра как раз относится к кишечно-полостным или стрекающим. Существо, честно говоря, не очень примечательное внешне, но выглядит как какой-то стебелек с пучком щупалец. Ловит всякую мелочь. Несмотря на свою кажущуюся непримечательность, существо очень интересное. Дело в том, что это одно из существ, которое претендует на звание бессмертных существ. Не неубиваемых, убить ее, конечно же, можно. Но не исключено, что это одно из существ, которые не имеют старения как такового запрограммированного. Понятно, что отличие между гидром и человеком, ну, гидрой и человеком колоссальны. Тем не менее, безусловно, изучение даже самых примитивных существ, у которых в генетической программе отсутствует встроенная программа старения, это, безусловно, полезно. Но, к сожалению, скорее всего, в очень отдаленном будущем. Интересно, что в жизненном цикле гидр как раз вот этой стадии медузы нет. Есть только полипчики, которые производят такие же полипы. Названа она, кстати, гидрой не просто так. Она названа в честь той самой Лернейской гидры за удивительные способности к регенерации. Дело в том, что если мы этот несчастный полипчик разрежем пополам, у нас получится просто две новые гидры. Вот и все. Но здесь мы подходим к удивительному. На самом деле в Москве-реке можно встретить медуз. И в любом крупном водохранилище рядом с Москвой можно встретить медуз. Есть такое удивительное стрекающее Проспидокуста соверби. С ним много вопросов. Например, совершенно непонятно, как этот вид оказался в пресных водоемах по всей планете. По умолчанию гидробиологи договорились считать, что это человек расселил его с аквариумными растениями, но на самом деле это не очень понятно. Самое главное вот что, что как и абсолютное большинство пресноводных стрекающих, большую часть жизни оно проводит как полип. Ну, вот эти, похожие на грибочки, штуковины. Однако, если условия оказываются очень благоприятными, а для Краспидокусты это теплая вода и длинное лето. То есть надо, чтобы вот как на майские праздники включили жару, так, чтобы она и держалась. Тогда Краспидокусты начинают считать, что условия очень хорошие и счастливо переходят к половому размножению. А значит, отпочковывают медуз. Раз, ну, примерно в 10 лет у Мосводоканала, это организация, которая отвечает за то, чтобы у нас вода из крана текла исправно, в общем, хорошая, чистая, а в туалете утекала и не наоборот. Так вот, у Мосводоканала раз в несколько лет регулярно бывают сложности из-за того, что если выдается жаркое лето, то краспидокусты переходят к половому размножению и забивают водозаборники этими медузами. Поэтому, если вы когда-нибудь, купаясь в подмосковном водохранилище, обнаружите себя окруженных стайкой медуз, не думайте, что вы съели что-то не то, или выпили что-то не то, или что с вами уже совсем что-то не то. На самом деле просто это теплое лето, и краспидокусты счастливо отпочковали медуз. на всякий случай. Размер у них не очень большой, примерно с 5-рублевую, но заметный, примерно с 5-рублевую монету. Если вдруг кто-нибудь их поймает, они прекрасно содержатся в аквариуме. Очень эффектные существа. Следующий тип, про который мы поговорим, тоже обитатели пресных вод, это плоские черви. Существа обаятельные. Из плоских червей можно встретиться с представителями класса ресничные черви. Помимо того, что они сами по себе обаятельные, у них тоже есть ряд удивительных особенностей. Во-первых, они обладают, как и гидры, фантастическими способностями к регенерации. Если мы разрежем такого ресничного червя, они любят обычно ползать по каким-нибудь твердым поверхностям. В пруду или в реке их можно найти чаще всего на камнях или на каких-нибудь корягах. В аквариумах они очень любят эффектно ползать по стенке аквариума. Как я уже упомянул, они обладают фантастическими регенерационными способностями. Если мы такого червячка разрежем на 10, при попадании в благоприятные условия все эти фрагменты выживут и вырастут в новых червей. Но есть еще одно совершенно умопомрачительное свойство. При голодании они начинают переваривать собственное тело. И могут допереваривать его до размера выхода из яйца. Это буквально десятые доли миллиметра. А если их начать кормить, они вырастут обратно, но только при этом омолодятся. У них есть смерть, но ее можно искусственно отодвинуть, периодически сажая их на очень жесткую диету. Разумеется, опять же, плоские черви и люди – очень отличающиеся существа, поэтому не стоит ожидать такого же эффекта на человеке, но тем не менее, по крайней мере, что у животных такое есть, это уже не безинтересно. Следующий тип, про который мы будем говорить, очень интересный. Это тип, который называется волосатики. Я думаю, что с такими существами многие сталкивались. Существа абсолютно безвредные, однако, наверное, мало кто больше вызывает визгов и испугов при купании в пруду. Это существо, которое в просторечии называется конский волос. Про конский волос, я думаю, кто-то, по крайней мере, слышал. Это примерно 10-сантиметровый такой червячок, плавающий около поверхности воды. Причем про конский волос обычно рассказывают страшное, что якобы это чудовищный паразит, который вбуравливается, почему-то обычно говорят, в пятку, прогрызает путь до сердца. Ну и дальше человек умирает по понятным причинам. Ничего такого, разумеется, конский волос не делает. От слова совсем. Это существо для нас совершенно безобидное. Иногда они, правда, сплетаются в такие тоже немножко пугающие узлы. Сплетаются они так просто в сезон размножения. Но конский волос – это паразит. Правда, не человека. Жизненный цикл этого удивительного существа выглядит следующим образом. Из яйца выходит личинка. Как вы можете заметить, личинка похожа на такой, ну не знаю, бур, сверло. В принципе, этим она и является. Она вбуравливается в тело личинки водного насекомого. И в нем ведет себя достаточно прилично. Конечно, употребляет тело насекомого, но не крупномасштабно. Затем личинка становится взрослой, вылетает из пруда, и это взрослое насекомое чаще всего съедается каким-нибудь наземным жуком, например, жужелицей. А дальше начинается действительно чудовищная история, практически леденящая кровь. Дело в том, что внутри жука волосатик ведет себя совершенно

как поместить, накрыть марлей, произнести заклинание, и через две недели там из ниоткуда появятся вот эти удивительные создания. А вообще появление щитней, конечно, это существование щитней, один из аргументов, которые очень долго приводили сторонники самозарождения живых организмов, потому что говорили, ну как же, лужа, грязь, сухая, ничего нет. Прошел дождь, появились щитни. Надо заметить, что... Так. Ага. Ну ладно. Надо заметить, что про щитни в некоторых регионах нашей страны есть очень интересные легенды, я бы сказал, мифы. В Забайкалье я, например, сталкивался с таким замечательным рассказом, что в степи есть волшебные чаши. Ну, а действительно, отдельно стоящие глыбы песчаника под действием ветра иногда принимают такую чашевидную форму, в которых, как дождик пройдет, рыбки сами заводятся. Ну, разумеется, речь идет не о каких не о рыбках. Разумеется, речь идет как раз о щитнях и некоторых их родственниках. А высшие ракообразные – это, собственно, та группа ракообразных, про которых думают, когда говорят слово «ракообразные». Ну, здесь стоит упомянуть речных раков. Как выглядит речной рак, я думаю, представляют себе все. Надо заметить, что существует расхожее мнение о том, что речной рак – это показатель чистоты водоема. Это ни в коем случае не так. Речные раки живут примерно везде и во всем. В Москве-реке самая высокая плотность речных раков ниже города Москвы. Поэтому ни в коем случае, в общем, если вы в соседней речке, где-нибудь на даче, поймали рака, это ни в коем случае не показатель того, что из нее можно пить некипяченую воду или что-нибудь еще такое. На самом деле, чем больше раков, тем обычно водоем грязнее. Еще одни ракообразные, с которыми тоже часто сталкиваются, это семейство гоморриды, они же бокоплавы или в некоторых регионах нашей страны, не в Московской области, их называют мормыши. Отсюда, кстати, слово «мормышка», например, происходит. Ну, для неспециалиста ничем особенно не примечательные, но иногда они в прудах и озерах могут достигать такой плотности, и при этом они довольно прожорливые, что могут покусывать людей. Вот это существа, которые... они не могут выгрызать куски плоти, разумеется, но они могут ощутимо покусывать. Поэтому, если вы купаетесь в пруду, понимаете, что вас что-то покусывает, и видите вот такое, это не страшно. Они никаких заболеваний не переносят, и более того, кожу прокусить полноценно не могут, но попытаться могут. Ну, не зря один из видов называется водяная блоха, потому что они действительно могут попытаться, по крайней мере, вас укусить. Обычно у них размер, ну, от полусантиметра до сантиметра, не больше. Вот такие создания. Люди их редко замечают, но если замечают, тоже обычно задаются вопросом, что это? Выглядит как просто красные шарики, которые плавают в воде. Я сейчас скажу, кто это, но вы не пугайтесь. Это клещи. Почему не пугайтесь? Да, это клещи. Да, они относятся, соответственно, к классу паукообразные. Но они совершенно безобидны. Водные клещи не опасны для людей вообще. Отличить их очень легко. Они действительно обычно более-менее красные, такой сферической формы. Но, повторюсь, совершенно не опасны. Это, разумеется, не класс насекомые. Я еще раз приношу колоссальные извинения. У меня впервые в жизни съехало полностью форматирование презентации PowerPoint. Из пауков единственный водный паук, который у нас живет, это паук-серебрянка. Серебрянка он называется, потому что у него на брюшке большое количество волосков, к которым цепляются пузырьки воздуха, и, соответственно, на себе он их тащит под воду, и поэтому так немножко блестит, как будто что-то серебряное, серебрится. Зачем он это делает? Под водой серебрянка строит купол из паутины, натаскивает туда пузырьки воздуха, и дальше сидит и ждет. Рядом, прямо под водой, тоже растянута паутина.

Сидит и ждет, пока в эту паутину под водой попадутся, например, те же самые рачки дафнии или какие-нибудь еще рачки, и прекрасно их съедает. Серебрянка, кстати, больно кусается. Мало кто у нас в прудах кусается больнее серебрянки. Поэтому, если вы видите в воде, ну, наверное, вообще мало людей, которые, видя паука, радостно его хватают. Тем не менее, вот серебрянок хватать прямо не советую. Яда опасного для человека у них никакого нет, а вот сила укуса довольно мощная. Теперь мы переходим к классу насекомых. В завершающей части нашего разговора про разнообразие пресноводных существ. Да. Значит, хочу два слова сначала напомнить, что у насекомых жизненный цикл бывает двух возможных вариантов. Развитие с неполным превращением и с полным. Отличить их очень просто. При развитии с неполным превращением личинка похожа на взрослое насекомое, и постепенно, по мере роста и линик, становится все более на него похожей. При развитии с полным превращением личинка обычно совсем не похожа на взрослое насекомое. Ну, интуитивно понятно, что недостаточно приделать к гусенице крылья, чтобы получилась бабочка. Нужны значительно более глубокие перестройки. У насекомых с полным превращением, соответственно, есть стадия куколки, на которой тело личинки подвергается значительным перестройкам и пересобирается во взрослое. Вот сначала мы поговорим про таких замечательных существ, как представители отряда подёнки. Так. Ну хорошо. Значит, взрослые подёнки выглядят вот так вот. Подёнки — это один из самых древних отрядов насекомых, которые живут на нашей планете. У них в воде живут только личинки. Личинки, еще раз приношу извинения за съехавшее форматирование, личинка изображена вот здесь. Она обладает тремя хвостовыми нитями, по которым ее как раз очень легко отличить. Интересно вот что. Дело в том, что жизненный цикл подёнок, изображение развития с полным превращением всегда перескочило случайно. Сверху изображен жизненный цикл подёнок. Личинка развивается в воде от года до трех, в зависимости от вида. А затем поднимается к поверхности воды и вылетает взрослое насекомое. Называются они подёнки, потому что живут по дню, только взрослые. Взрослые насекомые имеют задачу полетать, размножиться, отложить яйца и умереть. Ради этого в течение года развиваются в виде личинок. Взрослое насекомое, как я уже сказал, живет совсем недолго, обычно от 20 минут до максимум 2-3 дней. И вот из-за такого странного жизненного цикла для подёнок характерен массовый вылет. Ну, понятное дело, когда ты живешь очень мало, в состоянии, когда ты способен размножаться, то важно не разминуться с остальными твоими родственниками. Чтобы этого не случилось, они выделяют в воду специальные вещества, когда приходит время последней линьки, и вылетают одновременно все массово. А вообще массовый... Ну ладно. Массовый тут просто, к сожалению, исчезло два слайда эффектных. Ладно. Массовый вылет подёнок описывается очень часто как одно из самых таких величественных зрелищ на планете Земля. Описывается он обычно так. Тихий июльский вечер, гладь большой равнинной реки, ни ветерка, солнце закатывается за горизонт. И когда край солнца скрывается за горизонтом, из воды вдруг поднимается облако подёнок. Тут же река закипает от рыб, которые начинают выпрыгивать, чтобы полакомиться этими подёнками. Тишина разрывается криками птиц, которые пикируют, чтобы полакомиться подёнками. А на утро все как после снегопада, завалено дохлыми подёнками. Я, честно говоря, всю жизнь хотел посмотреть на это явление. Посмотрел один раз 9 лет назад и больше, честно говоря, не хочу никогда. Потому что это было, правда, в Монголии. Мы на байдарках во время экспедиции пересекали очень большое озеро. Был тот самый тихий июльский вечер, то самое недуновение ветерка, то самое солнце закатывалось за горизонт. И когда край солнца скрылся за горизонтом, действительно поднялось облако подёнок.
Единственное, мы были на середине довольно большого озера, мы не спешили, потому что в степи темнеет довольно плавно. Ощущение, как будто ты оказался в эпицентре снегопада из крупных снежинок, только все снежинки пытаются сесть на тебя. Фильмы ужасов даже, в общем, не конкурируют с этим ощущением, то есть ты действительно облеплен шевелящейся массой. Но благо мы были в курсе, что им, в принципе, нечем кусать, потому что взрослые их стадии не питаются. Но, тем не менее, ощущения не очень приятные. Следующий отряд, про который я упомяну, это стрекозы. Как выглядят взрослые стрекозы, я думаю, все себе прекрасно представляют. Но не все знают, что личинки стрекоз живут в воде. Вообще стрекозы, я думаю, даже если не вдаваться в какие-то подробности, все замечали, что стрекозы бывают маленькие, тонкие, изящные, и бывают здоровые такие, как вертолеты. Вот маленькие, тонкие, изящные относятся к подотряду равнокрылые. У них такие же изящные личинки с тремя лепестками на конце брюшка, это жабры. Вот такие вот обаятельные создания. А вот такие более мощные, это, соответственно, подотряд разнокрылые стрекозы. И личинки у них тоже значительно более мощные. В некоторых регионах нашей страны их называют каракатицы. И довольно сильно боятся. Бояться их не надо. Вот уж несмотря на всю свою монструозность, а некоторые личинки разнокрылых стрекоз могут достигать 4 сантиметров. Если на тебя такая выползет, в принципе, испугаться можно. Они тоже совершенно безобидны. Наверное, самая интересная особенность личинок стрекоз – это их маска. Маска – это видоизмененный ротовой аппарат, представляющий собой как бы сложенную нижнюю губу, вот так вот, на конце с хватательной клешней. Она может ее резко выстреливать вперед и хватать кого-то. За счет этой маски личинки стрекоз могут ловить, ну, например, маленьких рыбок. Выглядит эффектно. Вообще, в такие моменты радуешься, что эволюция пошла по пути миниатюризации насекомых, что сейчас не живут, как, например, в конце каменноугольного периода жили стрекозы почти метр в размахе крыльев, и личинки у них были соответствующего размера, к тому же еще наземные. Они значительно позже ушли в воду. В общем, хорошо, что они уменьшились. Окей. Следующий отряд насекомых с водными личинками, про которые я расскажу, это отряд веснянки. В целом, существа не очень примечательные. Веснянки называются, потому что взрослые их стадии вылетают из рек, прудов и озер по весне, причем иногда, как только лед вскрывается, то есть они по снегу иногда бегают еще. Упоминаю я про этот отряд, вот почему. Ну, отличить их личинок можно довольно просто, у них две хвостовые нити на конце брюшка. Вот это как раз существа, которые обычно маркируют довольно чистые и ненарушенные водоемы. Если у вас в речке рядом с дачей живут вот такие создания, опять же, пить некипяченую воду из нее не надо, но, по крайней мере, порадоваться за речку можно. Веснянки как раз являются показателями чистоты воды. Обычно их можно найти ползающими на корягах или на каких-то других твердых объектах. Ну, так выглядит взрослая веснянка. Немножко похоже на таракана, в принципе, чьим родственником и является. Следующий отряд. Это полужесткокрылые, так теперь называют клопов. Про клопов я чуть-чуть подробнее расскажу. Клоп, с которым, я думаю, все сталкивались, это водомерка. Клопы, которые бегают по пленке поверхностного натяжения водоема. Существа симпатичные, но кровожадные. Главный вопрос, который должен возникнуть, а чем питаться, если ты можешь перемещаться только по поверхности воды? Они не могут нырять. Они могут летать, но делают это из рук вон плохо, мягко говоря. На их лапках есть специальные чувствительные волоски, которые позволяют им улавливать колебания воды. А это значит, что какая-то несчастная муха прилипла в жару на поверхность пруда. Бежать туда, протыкать ее своим хоботком, как и у всех уважающих себя клопов, у них ротовой аппарат в виде хоботка, и высасывать. Вот это существо, ну, может быть, он, наверное, держит одно из первых мест по количеству вызванных визгов при купании.
клоп, водный скорпион. Он называется водный скорпион, но это клоп. А сзади у него никакое не жало, а дыхательная трубка. Он ее высовывает, чтобы дышать. Может ли он прокусить кожу человека? Нет, не может. Его можно брать в руки, можно давать ему по себе ползать. Он летать умеет, но делать это не любит настолько, что, видимо, ситуацию, когда его берут в руки, не считает достаточно стрессовой для того, чтобы воспользоваться своей способностью к полету. Еще один крупный клоп у нас, правда, довольно редко встречается, занесен в Красную книгу Московской области, Ронатра, родственник водного скорпиона, только вытянутый. Вот так он под водой располагается. Клоп-гребляк прямоугольной формы, черненький, тоже постоянно живут в прудах. Все перечисленные до этого клопы совершенно безобидны. Вот этот нет. Это клоп-гладыш, он же водяная оса. Пожалуй, из тех существ, которые регулярно кусают купающихся людей в пруду, он единственный. То есть, конечно, вероятность, что вас укусит паук-серебрянка, но она... для этого вы должны взять паука-серебрянку в руку. Клоп-гладыш может укусить просто так. Плохая новость. Он кусается очень больно. Не зря его называют водяная оса. Хорошая новость – это совершенно не опасно. Вообще. Кусаются они либо, если их плотность в водоеме очень высока, либо, если человек его схватил. Ну, скажем так, обычно в тех водоемах, в которых люди купаются, высокой плотности они не достигают. Больше всего они любят какие-нибудь тухленькие, совсем маленькие прудики, но там обычно люди и не купаются. В больших водоемах они не достигают высокой плотности. Чтобы его не схватить, помните, что выглядит он достаточно характерно. Плавает он нижней стороной тела вверх и тоже вот так довольно смешно гребет задней парой ног. Не хватайте клопа-гладыша. Теперь очень быстро пробежимся по существам, по насекомым, чье развитие проходит с полным превращением. В первую очередь это отряд жуки. Взрослые жуки выглядят как жуки, а вот личинки жуков выглядят очень по-разному. Вот здесь изображен жук-плавунец и его личинка. Личинки жука-плавунца, я думаю, самые свирепые наши пресноводные беспозвоночные, которых только можно найти. Если вы посадите двух личинок жука-плавунца в одну банку, ну, примерно через полчаса обе из них будут мертвы. Если вы посадите личинку жука-плавунца в аквариум с рыбками, через некоторое количество времени все рыбки, сопоставимые с ним по размерам, будут мертвы. Как же так получится? Дело в том, что у личинки жука-плавунца вот эти вот неприятного вида челюсти в виде серпов, они, понятное дело, не предназначены для того, чтобы откусывать куски, они предназначены для того, чтобы воткнуть их в свою жертву, впрыснуть туда ядовитое вещество, которое убьет жертву, впрыснуть пищеварительные соки и через эти же челюсти, как через трубочки, высосать полупереваренные остатки жертвы. А если вы дадите палец такой личинке, а иногда они достигают почти 10 сантиметров в длину, она вцепится в него. Растворится ли палец? Нет, не растворится. Бояться этого не надо. Но вцепится больно. Правда, вот эти существа кусаются только если им совсем поднести палец. У меня на практике один раз был случай, когда студент очень хотел зачет автоматом, а мы поймали очень большую личинку жука-плавунца. Он сказал: Вадим Валерьевич, а если вот я дам ему палец укусить при всех, вы поставите зачет автоматом? Я ему говорю: Коль, ну вы же и так почти все сдали, зачем? Он говорит: нет, я хочу автоматом. Я говорю: ну, знаете, поскольку вы и так почти все сдали, ну, пожалуйста, только это будет больно. Он довольно такой крупный, брутального вида джентльмен был и есть. Все в порядке, он выжил. Пальцы все на месте. Я такого высокого визга не видел, не слышал, ну, наверное, никогда в жизни. Дело в том, что он не учел, что с точки зрения личинки жука-плавунца, как должны развиваться события. Укусил, впрыснул пищеварительный сок, ждешь, пока переварится. До этого челюсти вынимать не надо. Мы ему, конечно, разжали их, не, ну, в смысле, жуку-плавунцу, не студенту, челюсти. Но, в общем, было интересно. Среди водных, кстати, жуков есть один из самых крупных, сейчас я закругляю жуков, наших жуков, большой черный водолюб, вот он такой. У него личинки
совсем пугающие, но они вообще никогда не кусаются. Пугающие, потому что они вот такого размера. А выглядят, честно говоря, как такой просто комбайн, который ползет по дну и съедает все, что может. А личинки жука-водолюба очень интересно питаются. А в отличие от личинок жука-плавунца, которые втыкают свои челюсти в жертву, у них в челюстях, несмотря на то, что челюсти довольно мощные, нет специального канала, чтобы впрыскивать в тело жертвы пищеварительные соки и высасывать полупереваренное. Чтобы, тем не менее, все состоялось, они хватают свою жертву, подходят к берегу, поднимают ее над водой, начинают поливать ее изо рта пищеварительным соком и делают из нее параллельно отбивную. Выглядит эффектно. Вот сейчас, я надеюсь, запустится видео кормления личинки жука-водолюба. Вот, видите, он поднял голову над водой, я ему дал кусочек курицы, и он ее разжевывает, при этом поливая пищеварительными соками. Если поймаете личинку водолюба, обязательно покормите ее курицей. Зато еще очень хорошо можно увидеть, как работают пищеварительные ферменты, как кусочек курицы за буквально минуту превратится в такую бесцветную слизистую массу. Предпоследний отряд, про который я расскажу, это ручейники. Взрослые ручейники живут на суше, а вот личинки ручейников являются совершенно умопомрачительными созданиями. Сами личинки не очень примечательные. Примечательны они тем, что строят себе домики, защитные чехлы, которые предотвращают их от поедания рыбы. Домики ручейников бывают максимально разнообразные. То есть разнообразие форм домиков действительно поражает. Они иногда строят их из камушков, из песчинок, из листиков, нагрызают для них специальные какие-то травинки. Важно, что каждый вид ручейников строит строго определенный тип домика. Ну, как минимум, до рода всегда можно даже по пустому домику определить. Поэтому с ними проводят энтомологи, те, кто изучает поведение насекомых, массу экспериментов. Ну, например, запускают ручейника, вытащенного из дома, в аквариум, насыпают ему кучки разных строительных материалов и ждут, что же он начнет делать. Так вот, несчастный бездомный ручейник тут же начинает строить домик, при этом придирчиво выбирая те материалы, которые наиболее похожи на то, из чего он должен был построить домик. Почему, можно спросить, что здесь удивительного? А удивительно вот что. Мы с вами легко свыкаемся с мыслью и свыклись давно, что в нашем геноме, в нашей генетической информации записана информация о нашем теле, о его строении, о его работе, о каких-то особенностях нашего поведения. Но ручейники не учат друг друга строить домики. А в генетическом материале ручейника каждого записана схема домика, которую ему надо построить. Причем у многих ручейников домики это не просто как бы такие масштабируемые структуры, когда маленький чехольчик, просто достраивай его, и он будет больше. У многих ручейников домики это законченные произведения, например, с приделанными каким-то, в каком-то особом порядке камушками или палочками. То есть получается, что это очень хорошая иллюстрация того, как сложное строительное поведение полностью детерминировано, запрограммировано на уровне генома. Возможно, каждый отдельно взятый ручейник считается гением инженерной архитектурной мысли. Ну что, потрясающе, вот эту палочку сюда, как мне вообще такое в голову пришло? Действительно, как такое в голову пришло? Много о чем можно задуматься, изучая поведение ручейников, честно говоря. А некоторые люди задумались о создании усилиями рабского труда бездомных личинок ручейников украшений. В Швеции есть фирма, которая использует личинок ручейников, я надеюсь, им хотя бы окуклиться потом спокойно дают, для создания украшений. Им насыпают кусочки золота, жемчужинки маленькие, драгоценные, полудрагоценные камни и так далее. Последний отряд, про который я сейчас расскажу, это отряд двукрылые или комары и мухи. Тут мы пробежимся совсем-совсем быстро. Значит, если говорить о тех двукрылых, которые связаны с водной средой. Да, я когда просматривал, мне показалось, что в этой части не очень сильно съехало форматирование, но я, в общем, я надеюсь, что тут без сюрпризов будет.
Ну, первое, кого стоит упомянуть, это кровососущие комары, кулициды. Их личинки развиваются в воде. Именно они так смешно кувыркаются, если по железной бочке с дождевой водой на дачу ударить, обычно начинают кувыркаться такие существа там. Да, именно из таких, кстати, стоячих водоемов и вылетают комары. Поэтому несложно догадаться, каким образом связано количество комаров и наличие рядом какого-нибудь стоячего водоема, желательно, чтобы в нем не было рыбы. Если в водоеме есть хотя бы рыба, то комаров не настолько много обычно. Есть существа, которых регулярно путают с комарами. Это представители семейства комары-звонцы, хиронамиды. Отличить взрослых очень легко, у них такие мохнатые антенны. А с их личинками, я думаю, знакомы рыболовы-аквариумисты, это мотыль. Замечательные создания. Кстати, человек, который научится первым разводить комаров-звонцов в замкнутом цикле, станет миллионером, если не миллиардером, очень быстро. В зоопарках, например, до сих пор есть такая должность мотыльщик. Человек, который ходит и в водохранилищах намывает личинок мотыля. Это просто очень ценный ресурс, но пока ни у кого не удалось заставить взрослых комаров-звонцов откладывать яйца так, как надо. Еще одно из последних семейств. Семейство мошки – крайне неприятные создания, очень больно кусаются, вызывают раздражение. Их личинки тоже живут в воде, и вот личинки их очень милые. Они обычно прикрепляются к каким-то твердым поверхностям, у них есть два вот таких фильтрующих веера, которыми потихоньку машут и выбирают съедобные какие-то частицы из воды. Слепни, которые нам досаждают, кстати, тоже их личинки развиваются в водоемах. Но если личинки комаров развиваются в прудах и атакуют комары рядом со стоячими водоемами, то личинки мошек и слепней развиваются обычно в реках. Именно поэтому мошки и слепни атакуют чаще всего рядом с реками, а не рядом с прудами. Существа, которых совершенно напрасно боятся, это комары-долгоножки, семейство типулиды. Именно их иногда с воплем начинают называть малярийный комар. Нет, это не малярийные комары. Малярийные комары выглядят как обычные, но просто малярию в наших широтах не переносят. Эти существа, как, кстати, и взрослые поденки, вообще не питаются во взрослом состоянии. Совершенно. Личинки их живут в воде, довольно крупные, ну, с мой мизинец размером могут быть. Очень экстравагантно выглядит задний конец их тела, как будто они рады нас видеть. На самом деле вот эти черные штуковины глазоподобные – это их дыхательные просто отверстия. Бывают среди личинок двукрылых совсем удивительные создания. Ну, вот это, например, личинка мухи-крыски, рот Эристалис из семейства серфиды. Чем она знаменательна? Они живут в максимально загрязненных водоемах. Там, где количество кислорода в воде, ну, стремится к нулю. Но дышат-то они кислородом. А плавать они при этом активно не умеют. У них не то, что активно не умеют, не умеют активно плавать. В принципе, серфида может куда-нибудь поплыть, но делать это не любит. Ей не надо. На заднем конце брюшка есть трубка, она телескопически раздвигается. На ее конце есть специальные щетинки, которыми она цепляется за поверхность воды, как поплавком. И дальше получается, что личинка мухи-крыски занимается своими делами на дне водоема и при этом дышит через трубочку. Значит, зачем вообще серьезные ученые этим занимаются? Ну, казалось бы, давно уже разобрались, кто там живет. Безусловно, даже в Московской области продолжают периодически описывать новые виды пресноводных беспозвоночных, даже новые виды насекомых с водными личинками. Случается это, правда, ну, если мы говорим про Центральную Россию, достаточно редко. А дальше вопрос, а зачем вообще тогда этим заниматься? Ответ интересный. Ну, помимо фундаментальной науки, помимо там фундаментальных экологических исследований, того, чтобы разобраться, как работают экосистемы, есть еще и сугубо практическое применение. Это изучение загрязнения пресных вод. Ну, здесь вот, например, фотография трубы горно-обогатительного комбината в Якутии, где добывают алмазы.
Я вот там регулярно занимаюсь оценкой как раз воздействия этих алмазодобывающих комбинатов на пресные воды. А каким образом пресноводные беспозвоночные могут помогать изучать загрязнение пресных вод? Казалось бы, ну если вот что-то такое масштабное есть, и вот такой лунный пейзаж, ну понятно же, что загрязнили, понятно же, что все сломали. Зачем еще изучать беспозвоночных? А ответ интересный. Есть такой раздел гидробиологии, как биоиндикация. Биоиндикация – это метод, который позволяет, зная, какие обычно в определенном регионе живут существа в том или ином водоеме, посмотреть, в изучаемом водоеме живут эти существа или нет. И если не живут, или если их численность какая-то не такая, как должна бы быть, сделать вывод о том, что возможно, здесь что-то не так. А сразу напрашивается вывод. Но это же очень неточный метод. Зачем нам такие методы, если у нас есть гидрохимия? Ну, сейчас можно зачерпнуть воду в колбу и, в общем, все рассказать. А ответ, опять же, интересный. Давайте представим ситуацию, что есть река и есть какой-нибудь завод. И этот завод сбрасывает какие-нибудь отравляющие вещества не каждый день, а 30 числа каждого месяца. Соответственно, если команда гидрохимиков приедет 29 числа, возьмут пробу воды, она будет кристально чистая. Если мы говорим об исследовании сообществ пресноводных беспозвоночных, на них влияние можно проследить на протяжении длительного времени. Более того, очень часто изучение пресноводных беспозвоночных позволяет при проведении полевых исследований, ну, скажем так, оптимизировать их работу. Например, 4 года назад у нас была очень интересная экспедиция совместно с географическим факультетом МГУ в верховье рек притоков Селенги. Если кто-то из вас был на Байкале, я думаю, что вы в курсе, как там просят не стирать вещи в водоемах, которые текут в Байкал, вообще следить за этим пристально. Это, конечно, здорово, мило, очаровательно. Но проблема Байкала не только в этом и не столько в этом. Мы изучали, это была комплексная экспедиция, там были и гидробиологи, и гидрохимики. Изучали реку Маданкуль. И понятное дело, что гидрохимики набирают пробы, а обрабатываться полноценно они будут уже по возвращении в Москве. Разумеется, они бы выяснили, где что не так, но это значит, что надо на следующий год еще одну экспедицию устраивать, а на это может просто не случиться финансирование. А когда мы брали пробы в реке Маданкуль, даже поверхностный анализ как раз набора беспозвоночных, который там жил, позволил мне сказать, что на определенном участке с рекой что-то не так. Непонятно что, но что-то не так. И мы, исходя из этих данных, стали с другой стороны внимательнее просматривать эту реку и нашли впадающий вот такой ручеек. Видите, это именно его след по правому берегу идет мутный. Идя вверх по этому ручейку, мы нашли еще один ручеек, который уже был совсем оранжевого цвета. Пройдя вверх по этому ручейку, мы нашли незабетонированную вольфрамовую шахту, из которой прямо в реку Маданкуль, а оттуда в Селенгу и оттуда в Байкал текла вода, несущая примерно всю таблицу Менделеева. В общем, все, что нельзя, она несла. Показатели там оказались чудовищные просто. Ну вот внутри этого вольфрамового рудника. Надо заметить, что, как оказалось, местное население пыталось что-то с этим сделать. Там выяснилось, что довольно много таких рудников незабетонированных. Но никто не слушал. История показательна тем, что после того, как мы опубликовали статью в англоязычном научном журнале про это, ее тут же забетонировали. Буквально через месяц вышел сюжет по телевидению, как местное руководство обнаружило незабетонированный вольфрамовый рудник и ликвидировало его счастливо. Это к вопросу о том, имеет ли практическое приложение изучения пресноводных беспозвоночных. Как ни странно, имеет.

Доброе утро, это утренний отбор. Я сегодня нахожусь в кинозале Дарвиновского музея и расскажу вам немножко об Арктике, точнее об арктических экспедициях. Как вы думаете, зачем люди добровольно отправлялись в это адское место? Не по доброй воле, конечно, а по необходимости. Виноват во всем Папа Римский Александр VI, который в конце 15 века разрешил политический кризис. Португалия и Испания никак не могли поделить мир. Они активно совершали географические открытия и пытались присвоить себе вновь открытые земли и острова. И вот папа Александр VI провел волевой рукой линию с севера на юг по карте мира, отдав восточную часть во владение Португалии, западную во владение Испании. И все успокоились. Правда, он отхватил еще кусок Южной Америки, и поэтому вся Бразилия до сих пор говорит по-португальски. Хотя вся остальная Южная Америка по-испански. Что же оставалось другим странам, которые тоже хотели торговать с богатыми Индией и Китаем? Я имею в виду сейчас Англию и Голландию. Им приходилось искать обходные пути, северные. Так начался сложный путь, и так началась эпопея поиска северо-восточного и северо-западного пути. К сожалению, ребятам не повезло, потому что как раз в XVI веке начался малоледниковый период. И продолжался он до середины XIX века. Поэтому почти все экспедиции гибли, но попутно совершались все-таки географические открытия, и белые пятна в северном полушарии постепенно исчезали. В одной из таких экспедиций погиб Вильям Баренц. Тот самый известный Баренц, в честь которого названо Баренцево море, сейчас целый Баренц-регион. Он вынужден был зазимовать со своей командой на восточном побережье Новой Земли и обнаружили его зимой только спустя 300 лет. Норвежские рыбаки нашли этот домик, предметы, и в числе их большую книгу «История Китайской империи» на голландском языке. То есть Вильям Баренц направлялся в Китай. Через все северное побережье Евразии он намеревался добраться до Китая. Но не перешел даже Карское море. Карское море вообще много столетий считалось непригодным для мореплавания. Оно весь год было покрыто льдом. Но так было не всегда. Когда этот малоледниковый период закончился, оно стало все-таки раскрываться. И вот уже в конце XIX века любимый мной Фритьоф Нансен на своем Фраме дошел до моря Лаптевых, до Новосибирских островов. И там только его корабль вмерз в лед и стал дрейфовать в обратном направлении к западу. Зачем? Дело в том, что к концу XIX века цели арктических экспедиций, конечно, были уже другие. Никто никому уже не запрещал бороздить просторы океанов, торговать с другими странами, но Арктика продолжала всех притягивать и очень интересовать, в том числе и ученых. А Фритьоф Нансен был ученым. И у него была такая гипотеза, что льды не стоят на месте, они дрейфуют с востока на запад. И он решил использовать силы природы, чтобы достичь Северного полюса. Он подумал, что если Фрам вмерзнет в лед, то постепенно течение само вынесет его к полюсу. И действительно, Фрам стал двигаться на северо-запад, но недостаточно на север, и поэтому Нансену пришлось пешком попытаться достичь полюса. К сожалению, ему это не удалось. Но, тем не менее, его гипотеза подтвердилась. Это было очень важное открытие. Вообще, цели арктических экспедиций порой напоминали цели крестовых походов. Вот, например, в начале XIX века, когда ледовая обстановка все еще была очень суровая, Королевский флот Великобритании простаивал. Это был период между наполеоновскими войнами. И чтобы огромная армия молодых людей не скучала, а почувствовала себя героями, был организован целый ряд арктических экспедиций по поиску северо-западного морского пути. Путь этот так и не нашли, но совершили ряд ценных открытий. Гораздо больше повезло тем, кто пускался в арктические плавания уже в начале 20 века, а в 30-е годы, когда известны советские арктические экспедиции, ледовая обстановка была уже как никогда благоприятной. Зачем я вам все это рассказываю? Арктические экспедиции продолжаются и сегодня. Сейчас уже настолько потеплело, что к земле, например, Франца Иосифа, можно добраться на парусно-моторном судне. Не нужен для этого никакой ледокол. И все эти экспедиции сейчас снимаются на видео.
и мы можем не только посмотреть фильм, но и сразу же встретиться с участниками экспедиции, задать им вопросы. Зачем все это происходит? Какие научные открытия произошли? Каковы результаты мониторинга? Все это мы можем узнать из первых рук сегодня. Вернемся к моему местоположению. Я в кинозале. Почему я здесь? Дело в том, что по четвергам наш музей открыт до 9 вечера. И вот мы встречаемся здесь и смотрим кинофильмы. Например, здесь недавно прошла неделя арктического кино, где мы смотрели архивные киноленты о тех самых советских арктических экспедициях конца 20-х, середины 30-х годов. Мы смотрели своими глазами, как спасали челюскинцев. Мы смотрели экспедицию Папанина. Мы смотрели прекрасную экспедицию на судне «Белуха», который исследовал Новосибирские острова. Ну, это потрясающее, ни с чем не сравнимое впечатление. Извините, что я вам все это рассказываю, но вы этого не увидите в сети, потому что это архивные киноленты. Однако вы можете увидеть премьеру документального фильма об арктической экспедиции «Хозяин Арктики», которая закончилась только в сентябре 2020 года. Экспедиция выполняла научную программу по авиамониторингу белых медведей на побережье и островах Карского и Баренцева морей, о которых мы уже сегодня говорили. Авиаучет – это значит, что медведи и моржи тоже считали с самолета. Также считали и свалки, которых там достаточно, которые осложняют жизни людям и животным. И вот уже сейчас смонтирован фильм, и в этот четверг, 5 ноября, я вас приглашаю в этот кинозал. Мы посмотрим фильм и зададим свои вопросы. Например, что с этими свалками, кто их должен убирать? Обнаружили 40 медведей, много это или мало? Будут ли продолжаться эти экспедиции?

0: Это потому что, да, вот когда вот я узнал о будках, мне уже стало как-то понятно, что происходит с человеком. Ого. И в состоянии снохождения, например. Знаете, загадочное такое состояние,
1: более
0: лунатизм.
1: Того, я сам испытывал такое состояние. Утром мне бабушка говорила, кто тебе звонил? Говорю, никто, я спал всю ночь. Что ты? Ты вставал, подходил к телефону, ну, еще такой был стационарный телефон, с кем-то разговаривал, потом лег спать.
0: Да, так это то же самое, что уток, да.
1: Никакого контроля у меня не было.
0: То есть часть мозга просыпалась, выдавала какую-то стандартную реакцию. Причем обычно действительно в это время происходит, ну, мозг способен организовывать, ну, какие-то формы поведения, которые уже до этого были известны, заучены. Он запускает уже известную реакцию, но нового ничего он в это время не разучит во время эпизода
2: снохождения. А глаза при этом смотрят, да?
0: Глаза откроются, да.
2: Откроются, да, и видят.
0: Да, и видят все, и действительно оценивают, например, там, опасность столкновения с предметом. Да. Кстати, критика частично тоже сохраняется. Все-таки каких-то повреждений себе, окружающим, люди в состоянии снохождения почти никогда не наносят. То есть они частично понимают. Но другая часть мозга, та, которая отвечает за осознание, полное осознание происходящего, за запоминание этой информации, она продолжает спокойно спать. И на утро обычно человек не помнит, что он ходил во сне. Это потому, что его мозг в это время находился в двух состояниях одновременно. Да? Часть бодрствовала, часть спала. И поэтому ничего такого уж уникального, да, вот в этом отношении, в отношении человеческого мозга нет по сравнению с мозгом там, более
1: Фемы
0: простого.
1: Фемы немножко дельфины.
0: Или дельфина, да.
2: Тогда что мы видим? Что мы начали разговор с медузой, и у нее какая-никакая нервная система, и она находится в двух состояниях, ну, как минимум. Ей нужно переходить в это особое состояние. И это какая-то с нашей точки зрения, примитивная такая нервная система. Мы на фоне этого настроили очень много, вплоть до вот этих высших функций, нашего мозга. Но они вместе с этим все больше и больше, им все в большей степени, наверное, тоже нужно вот это второе состояние для перезапуска чего? Чего на самом деле происходит такое, что необходимо для моей жизни успешной, для выживания, что происходит во сне. Вот эти вот мифы или не миф о том, что только во сне я по-настоящему запоминаю, только во сне переписывается из короткой памяти в длинную. Пожалуйста, опровергните, если это не так. Что поговорка «утро вечера мудренее», она имеет некий смысл такой вполне научный, обоснование и так далее. Насколько все это верно?
1: Ну, а можно пример, личный пример. А в середине 60-х было очень модно, поверье такое пошло, что во сне можно учиться.
2: Вот.
1: У нас был магнитофон, папа записал уроки английского языка, я лег спать, а он на меня надел наушники, и где-то часа два я спал с наушниками на ушах и слушал уроки английского. Ничего в голове не осталось.
0: Ну, с точки зрения науки сомнологии ничего в этом
1: и
0: особенного
1: не
0: нет.
1: Могло,
0: потому
1: да?
0: что одним из главных отличий состояния сна от состояния бодрствования является блокада, так сказать, входящих импульсов в мозг. Да? В это время действительно никакая новая информация не может поступить, потому что, в принципе, почти все органы чувств во время сна заблокированы. Да? Новая информация не может войти, а для того, чтобы, видимо, не мешать каким-то процессам, которые в это время вот внутри, там, в глубине нервной системы происходят.
1: Как
0: да?
1: же этот миф мог родиться? Ведь какая-то основа там должна была быть? Ведь люди не из пальца это высосали.
0: Ну, это вечная мечта получить за так то, что да. требует большого труда. Да, это просто такое универсальное, наверное, свойство любого человека.
2: Друзья, это выпуск о сновидениях, и вам сейчас может показаться, что вы спите. Но это не так.
1: Вы уже знаете, что у Вселенной Плюс есть телеграм-канал с новостями космоса, техники и науки.
2: И сейчас там не во сне, а наяву. Разыгрывают iPhone 16 Pro и сертификаты на 5000 рублей от наших друзей из магазина электроники Технодеус.
1: Все подробности в телеграм-канале Вселенная Плюс по ссылке в описании и в закрепленном комментарии.
2: Не проспите! Свой iPhone. Давайте поговорим о высших. Все-таки о нашем мозге некоторое время, по крайней мере. Хотя мы поняли, что история восходит к гораздо более примитивной организации. такого абсолютно критического происходит в мозгу?

0: когда он, заметьте, не занят получением информации из внешней среды. Ни английский не учит, ни дорогу не выбирает, температуру не очень оценивает, ну и так далее.
1: Да. Входящей информации нет.
0: Есть, наверное. Ну, поправьте нас.
2: Да. Ну, с точки зрения неврологии, психологии, там, других нейронаук, главным таким очевидным назначением сна является поддержание нашего психического равновесия, можно сказать, способности, так сказать, усваивать следующие порции информации в дальнейшем. Эта теория получила название теория синаптического гомеостаза. Такое сложное, вроде бы непонятное название. Но его можно раскрыть. То есть синапсы – это соединение нервных клеток, да, а гомеостаз – это поддержание некого постоянного показателя, да, уровня там, кислорода в крови, например. Он все время, так сказать, он стремится все время, несмотря на колебания, быть на одном уровне. Да. Вот температура тела, ну, я как врач просто больше на такие показатели, так сказать, ориентируюсь. То есть гомеостаз – это стремление к некоторому среднему количеству чего-то. Так вот, согласно этой теории, вот связи нервных клеток, синапсы, и их количество не то что конечно, запас есть, но оно должно быть относительно постоянным. Когда мы получаем новую информацию, в соответствующих зонах мозга формируются новые связи. Собственно говоря, это и есть основа, да, вот, обучение, да, формирование вот этих энграмм, кругов, по которым начинают, новых кругов, по которым начинают циркулировать электрические импульсы. То есть новые связи образуются, новые пути, и начинаются новые воспоминания накручиваться. Mm-hmm. И если бы этот процесс происходил долго, бесконечно, да, то в итоге все нейроны между собой соединились, все синапсы оказались бы заняты.
1: И объем памяти, скажем, закончился.
2: Да, и объем памяти закончился. И вот чтобы этого не происходило, да, должен включаться процесс очистки этих соединений. То есть ненужные соединения должны разрываться.
1: Забывание.
2: Да, соединения, так сказать, те, которые подтвердили свою важность. Вот есть у нас какое-то воспоминание, да, мы к нему возвращаемся периодически. Значит, оно для нас важно.
1: Оно устойчивое.
2: Оно устойчивое. И каждый раз должно подтверждаться, да, что оно нам нужно, оно не должно быть обрезано. И оно крепнет, как бы, и мы об этом очень туго, как говорится, знаем. Да. Вот. А есть воспоминания, которые сейчас, ну, не очень важны, их можно обрезать, выбросить. Да. И вот по самой популярной сейчас теории вот этой нейрокогнитивной, действительно, состояние сна нужно прежде всего для того, чтобы обеспечить условия для обрезания вот этой ненужной информации, чтобы утром, каждое утро просыпаясь, мозг находился в том же состоянии, в котором был предыдущим утром, когда он был готов получать новую порцию информации.
1: Я иногда так чищу память своему компьютеру. Когда она уже иссякает, надо что-то второстепенное убрать. Вот мозг этим занимается во сне.
0: Большинство людей телефоном, а не телефоне ты делал, а ты на компьютере.
1: Я на компьютере.
0: Да. Я правильно понимаю, что для того, чтобы в некотором смысле, для того, чтобы что-то знать, ну, знать, запомнить и так далее, нам требуется не только некоторое количество, ну, видимо, ужасно большое, проросших синапсов, соединений, но и нужно, чтобы те, которые не нужны, исчезли бы. То есть вот когда слишком много все соединено совсем, как говорят у маленького ребенка, там у новорожденного примерно все соединено совсем, и это лишнее, он не разбирается, из-за этого он не может ничего вычленить, ни на чем одном сконцентрироваться, не отличая там истину от сказки и так далее. Вот это вот наше представление о мире включает в том числе и подавление ненужных связей.
2: Ну да, соотношение сигнал-шум, да.
0: Ага, вот так можно.
2: Убирается лишний шум.
0: И это во сне отчасти делается.
2: Вот. И да, действительно, скорее всего, это одной из главных функций сна является. И тогда это объясняет, почему сон так тесно связан с наличием нервной системы, потребность в сне, да. Потому что, ну, когда начинают нервные клетки между собой соединяться, наконец-то в нервную систему, хоть в самую примитивную, тогда и появляется потребность периодически чистить вот эти вот появляющиеся круги, так сказать, памяти, нужные запоминать.
1: У меня совсем другой вопрос. А от чего зависит продолжительность сна у людей, от каких фундаментальных параметров? Национальность, уровень, расстояние над уровнем моря, например, кто-то в горах живет, кто-то в долинах. от питания, от, ну, вот статистика сна, она о чем-то говорит?
0: Вид деятельности.
1: Вид деятельности, да.
2: Ну, у людей она одинакова. У человека как вида, скорее всего, вот в генетическом аппарате зашиты вот это, в определенном диапазоне вот, необходимость определенного количества сна. Никто не знает, какие гены определяют вот эту потребность в сне.
0: Не знаю.
2: Можно предположить, что здесь участвуют целые комплексы генов. Может быть, там сотни, может быть, там тысячи генов. Пока еще наука, ну, не дошла до этого, чтобы выделить эти гены. Есть там небольшое количество, которое, например, находят у людей или у животных там, с удлиненной продолжительностью сна, укороченной. Но это такое примитивное пока что представление. Скорее всего, там очень сложные взаимодействия, которые пока мы не можем просчитать. Но вот общее такое мнение заключается в том, что есть вот некий диапазон времени сна, который у абсолютного большинства людей, которые относятся к человеческому виду, раз они люди, да, вот зашит. И, скорее всего, эта продолжительность находится в диапазоне от 7 до 9 часов. Угу. Есть люди, которые рассказывают, что они спят 12 часов, что им надо спать. Есть такие, которые говорят, что они никогда не спят или спят там по 3 часа в сутки.
1: Это правда?
2: Ну,
1: проверяли?
2: Я не встречал ни одного такого человека. Вот и в советское время, вот, когда была лаборатория академика Вейна, она вообще самой главной была в Советском Союзе.
1: Где
2: и,
1: она была?
2: И она в первом медицинском у нас институте, я тоже там начинал работать. Вот, и я уверен, что если бы в Советском Союзе хоть один человек, который на самом деле не спал, появился, он обязательно бы через эту лабораторию прошел. Потому что тогда настолько это было централизовано, это единственное место, где это возможно было оценить. И тогда бы мне, по крайней мере, это было известно. И, то есть мне неизвестно ни о том периоде, что в советском, что хоть один человек находился, который никогда не спал, либо уже в постсоветском периоде, когда я там уже лично работал, я тоже ни одного человека
1: еще
2: не увидел.
1: Надо полистать книгу Гиннесса и посмотреть человек, который не спит дольше всех.
0: Ты понимаешь, что для этого нужно воспроизведенный, зафиксированный, ну, конечно, научно зафиксированный. Фиксированный факт, это не совсем то же самое.
2: Это было зафиксировано. Рекорд пребывания без сна, это 63-й, по-моему, год. Это молодой человек, Рэнди Гарднер, там американские школьники готовились там к ярмарке вот этой научной. Вот они решили вот такое вот научное исследование провести. И вот он начал сначала, такая игра была околонаучная, да, у школьников, да, он не спал, а они наблюдали, что с ним происходит. Но потом, когда об этом узнали газеты, раструбили по всей стране, приехал уже настоящий такой очень маститый сомнолог тогда, Вильям Демент американский, вот, который зафиксировал своим авторитетом, что да, действительно, этот молодой человек вот эти 11 суток не спал.
0: 11, нет, да, может быть, 11 суток.
2: Да,
0: и,
2: нет, и этот Вильям Демент с ним находился, ну, не безотлучно, но он контролировал, чтобы все происходило наилучшим образом, да, он постоянно общался с этим молодым человеком, он оставил это воспоминание. Вот, с ним снималась электроэнцефалограмма, чтобы показать, что по крайней мере,
1: скрытого сна не
2: в те
1: было,
2: моменты, да, когда снималась энцефалограмма, не спал. Другое дело, сейчас вот с точки зрения нашего современного понимания сна, скорее всего, он впадал в сон вот в этот локальный. То есть периодически все равно он начинал нести какую-то чушь. Он там разговаривал с дорожным знаком, что-то представлял себя чернокожим футболистом, еще какие-то истории. Ну, почему это происходило? Потому что его мозг все-таки периодически одновременно находился в двух состояниях. В состоянии бодрствования и в состоянии сна со сновидениями. И он наяву видел сны. Угу. Как сейчас вот при анализе этих текстов мы можем предположить. Угу. Но вот тогда один из ведущих мировых специалистов зафиксировал действительно, что этот молодой человек 11 суток не спал, потом он проспал, по-моему, 16 часов, и был признан совершенно нормальным и здоровым врачами.
1: Фантастика.
0: Трудно это понять. Вы знаете, просто я вот так думаю об этом и вспоминаю свой небогатый, ну, богатый-небогатый, ограниченный, конечно, опыт, но когда по-настоящему долго не спишь, ну, для меня долго, впадаешь в это странное состояние, когда каждую секунду ты можешь заснуть, ну, буквально на секунду. И вот такие короткие оцепенения, как бы сон, прям буквально видишь сны, а потом, значит, если нужно не спать, ну, снова как бы функционируешь. Ну, вот, может быть, я предположил бы, что у того человека
2: эпизоды микросна
0: похожее.
2: Называются, да. Может быть, их на том уровне невозможно было зарегистрировать, на том уровне развития науки вполне. Это возможно, что и эти эпизоды микросна были. И эпизоды микросна – это действительно огромная проблема для людей, которые занимаются опасными.
1: Я один раз заснул за рулем, ребята, это было ужасно.
0: Спасибо, что
1: проснулся. Вся семья в автомобиле, а я заснул за рулем. Я спал несколько секунд, а машина неслась по автостраде. Это ужасно, это вообще надо избегать таких моментов.
0: Нет, это, я думаю, что одна из вещей, которые, может быть, можно как-то лучше, со временем удастся лучше контролировать и лучше понимать. благодаря науке.
1: Говоря о честно хороших автомобилях, есть система, которая контролирует вот отключение
2: водителя. Вплоть до наблюдения.
3: Некоторые за шириной глазных.
2: Система довольно назойливая. За шириной глазных щелей, да, и когда век начинает опускаться, да, уже дается сигнал, что возбуждающий, чтобы человек подбудился. Несколько таких систем есть, которые наблюдают за состоянием не только автомобилистов, но и машинистов, например, на железной дороге. Это тоже очень важно. У них тоже монотонная такая деятельность, многочасовая. И это очень серьезная проблема безопасности деятельности. Ей серьезно занимаются. На нее выделяют очень большие гранты.
1: Знаете, как ее решили в одном месте? Мы ехали по Норвегии, а там самый длинный туннель. Ну, в то время был самый длинный. 35 километров туннель. И вот ты несешься, он однообразный. Вот это вот несутся фонари. Каждые примерно 5 или 7 километров цвет фонарей менялся.
3: О, как мило.
1: Цвет красные, фонарей. Голубые, желтые. И ты каждый раз...
3: Что-то новое, и что-то вздрагивающее, новое, и да. Твой мозг обрабатывает новые, и в это время не спит.
1: А в это время опять новый цвет. Опять
2: или звуковые полосы есть еще, да, на дороге.
3: Очень полезно. Да, мне некоторые близкие люди были такими сильно...
2: Разбужены.
3: Не спасены, но она им сильно помогла.
4: Вселенная шепчет.
3: Михаил, скажите, пожалуйста, вот такая, вот это вот каждому знакомое ощущение, когда не в моготу, хочется спать. Я не знаю, с чем его можно сравнить. Это такое, с одной стороны, субъективное ощущение, с другой стороны, вот, например, когда очень хочется есть, это уровень сахара в крови примерно падает, да? Там глюкозы в крови, да, правильно? Да. Вот. И это есть там орган, который это измеряет и передает в мозг, что нужно поесть. А здесь как бы сам мозг внутри себя развивает это странное ощущение. Его можно как-то научно прокомментировать. Каждому из нас знакомое чувство, когда не в моготу хочется спать. Откуда идет этот сигнал? Что является его источником?
2: Это состояние называется состоянием сонливости. Да? Его можно измерить на самом деле. Можно просто определить, действительно ли человек, который говорит, что он хочет спать, действительно ли он заснет. Есть такой тест, мы его часто используем, да. Когда этого пациента, потому что не от хорошей жизни к нам, к врачам приходит человек вот с такими жалобами, мы его в течение дня несколько раз укладываем спать и измеряем скорость засыпания. И есть люди, которые говорят, что они сонливые, а на самом деле они не сонливые, они уставшие. Да? И это другой феномен.
1: Это мышечная
2: слабость, да, астения называется. Да. Вот, и самому человеку бывает трудно различить эти состояния. А вот в этом тесте, когда мы в течение дня несколько раз его положили и четко увидели, что он, например, заснул за 5 минут, заснул за 8 минут, это значит, что у него действительно есть настоящая сонливость. Угу. А если он пролежал 15 минут и не засыпает, значит, он ему кажется, он уверен, что у него есть сонливость, а на самом деле у него другое состояние общей слабости. Это наш хлеб.
3: То есть, говорится, это желание заснуть, которое вы называете сонливостью, это объективное состояние мозга, которое, как вы говорите, вы можете даже считывать из головы, вне зависимости от того, что пациент сам вам говорит.
2: Это объективное состояние. Характеризующее склонность ко сну. И мы можем прям четко определить эту склонность ко сну, измерив время засыпания.
3: А это что? Вы не знаете, что это физиологически в мозге. Меньше связей, больше скорость общения, меньше скорость через синапсы что-то проскакивает, другие циклы, какие-то подсетки подавлены, какие-то активированы.
1: Трепанацию черепа никто не делает в этот момент. Наверное, можно только снимать какие-то показания внешние.
2: Представление есть, почему развивается сонливость. Во-первых, почему развивается естественная сонливость. Вечером, особенно ночью, когда мы засиживаемся долго, мы начинаем ощущать прям настоящую сонливость, естественную, да, физиологическую, когда мы должны поспать.
3: Да. А что за этим ощущать, стоит? Да. Какого типа изменения в работе нейронных сетей производит это субъективное ощущение?
2: Да, эта сонливость развивается потому, что активируется определенный центр в головном мозге, который называется вентролатеральная преоптическая область гипоталамуса. В этом центре усиливается активность нейромедиатора и нейронов, которые его выделяют, гамма-аминомастной кислоты. Гамма-аминомастная кислота – это универсальный тормозной медиатор. Он тормозит наш мозг. Его используют и для наркоза, и для засыпания, и при возбуждении тоже врачи назначают
1: разные препараты, которые гамк. Чтобы убрать сонливость, если это очень нужно.
2: Никак? Ну, можно, но сейчас я дорасскажу историю про гамк. То есть сонливость возникает и в естественных, и в неестественных условиях тогда, когда вот этот центр сна начинает работать слишком сильно. Этот центр сна начинает задавливать другие центры, которые отвечают за бодрость. Вот у нас в мозге есть и другие отделы, которые постоянно выделяют, наоборот, возбуждающие вещества, которые не дают нам засыпать.
1: Не адреналин?
2: Ну, адреналин тоже относится к возбуждающим. Больше известен гистамин. Вот есть препараты от аллергии, да, которые вызывают сонливость. Вот. Почему они вызывают? Потому что они блокируют эти центры гистаминовые в головном мозге, которые возбуждают. И вот вечером, когда мы испытываем сонливость, начинает активно работать этот центр сна. Он подавляет к этому еще дополнительно центры бодрствования, которые в разных других местах мозга
3: заставляя находятся. Заставляя все синапсы гамка выбрасывать больше.
2: Вот. Ну, гамк, он сам по себе такой тормозной медиатор, который тормозит все вокруг, да, и он тормозит эти центры бодрствования. И действительно, таким образом центр сна берет верх над всем мозгом, да, он не дает центрам бодрствования это бодрствование поддерживать, и он заставляет мозг войти в состояние сна. Вот такая...
3: А им кто управляет?
2: Им... Согласен, да. Им управляют два других механизма. Во-первых, внутренние часы. Мы знаем, что днем мы бодры, веселы, а к вечеру мы немножко становимся квелы и сонливы. И так происходит каждые сутки. Значит, запускается какой-то механизм часовой, который наш мозг разгоняет в дневное время и затормаживает в ночное.
1: Вот тут вопрос.
2: Да.
1: Мы должны были давно уже адаптироваться к 24-часовому циклу естественному, да? Но когда люди опускаются в пещеры, там, на подводных лодах, то есть когда у них нет внешней смены суточного освещения, в каком режиме?
3: Ну, все говорят, что 32-36 часов.
2: Вот. Не, 25. На самом деле, в классической работе, вот в бункерных этих исследованиях, все-таки 25 часов 20. У большинства были люди, у которых действительно сутки внутренние собственные даже превышали вот 30 часов, до 32, до 36, но это единичные
1: были. Это индивидуально.
2: А у большинства все-таки 25 часов, действительно, и вот они каждый день они ложились на час позже. Они не знали, сколько времени.
1: Вывод совершенно очевидный. Это уже понял, какой вывод из этого надо сделать?
3: Нет.
1: Я знаю 25-часовой?
3: Что Земля раньше вращалась с другой скоростью.
1: Она вращалась быстрее. Поэтому это не прокатывает.
3: Не годится, да.
1: А где 25 часов цикл? Марс. 24 часа 40 минут.
3: На Марсе.
1: Это марсианские сутки. Мы марсиане.
3: Окей. Отличный вывод. Это тот самый час, которого, когда работаешь, всегда не хватает. Всегда. Вот еще бы часочек посидеть, были бы силы, не надо было бы завтра вставать. То есть, даже бывает, что силы есть, не надо было бы завтра вставать там куда-то, что-то, еще бы часочек посидеть. И так каждый день.
1: А у меня вот какой вопрос. Внешние обстоятельства, которые могут либо способствовать засыпанию, либо мешать. Ну, например, вот я ложусь спать летом, жарко. Накрываюсь простыночкой тоненькой, и никак мне не спится. Я говорю жене или сам беру, кинь на меня тяжелое одеяло. И вот оно создает впечатление, я не знаю, защищенности, чего-то такого. Вот эта вот тяжесть дает возможность сразу уснуть. Теперь я думаю о космонавтах, которые летают в невесомости. И у них там силы тяжести нет, и в какой бы мешок они там спальный не залезли, он пухнет над ними, и говорят, что им трудно засыпать. Вот что
3: это? Те, кто спал в космосе, я слышал отзывы, кто после первого засыпания в космосе совершенно непонятно, куда девать руки.
1: Ну, они летают,
3: да. Руки летают, вообще мешаются страшно.
1: Но это проблема, это проблема. Откуда она? Почему человек хочет быть вот во время сна как-то ощущение защищенности, что он чем-то прикрыт?
3: Тяжесть одеяла, мне тоже кажется, имеет значение.
2: Ну, это
1: рефлекс такой,
2: психоаналитические теории, как в утробе матери, как в объятиях какого-то там Морфея. Вот, на самом деле все проще. Действительно, проводилось исследование, которое показало, что люди, которые используют эти так называемые утяжеленные одеяла, где там шарики стеклянные закладываются, или там металлические даже, то есть прям тяжелое одеяло, что они начинают спать лучше. Есть такое исследование, оно показало. Но, скорее всего, это эффект плацебо. Человек ожидал, что он этот одеяло на него нацепят, его там в лабораторию сна отведут, там вокруг него будут суетиться там красивые медсестры там, или серьезные врачи, и от этого ему станет спокойно, и он заснет. Вот в этом здесь невозможно провести исследование с заслеплением, да, есть такой термин, да, когда человек не знает, какой метод, какая интервенция к нему применяется. Потому что невозможно притвориться, что на тебе одеяло другое, кроме вот этого тяжелого, который на тебе лежит. Да. И поэтому я сомневаюсь на самом деле, что вот действительно вот этот вес, он каким-то образом положительно может
1: влиять. Но мы же, не сговариваясь, эти свои ощущения вот сейчас рассказали.
3: То мы есть, все подвержены вот этим эффекту плацебо, вот этой психологической петле, такой самовнушаемой.
2: Ну, на самом деле, если взять вот те, попробовать оценить удельный вес, там, важность тех факторов, которые действительно могут положительно влиять на сон, да, если сравнить, например, психологические факторы и физические факторы. Физический фактор, я имею в виду, это жесткость матраса, это температура в комнате, там, это шум. Так вот, вот, психологические факторы, это вот ощущение внутреннего комфорта, да, это некоторая там удовлетворенность тем, как где ты там находишься, да, вот как у тебя идут дела, вот они определяют качество сна, ну, как минимум на 70%, но может быть, на 80%.
1: Но они же сложились в процессе эволюции.
3: Какой матрас в процессе эволюции?
1: Все по Дарвину. Человек, который не был прикрыт там тяжелой медвежьей шкурой, от него пахло, и хищник находил его легче. А если ты был спрятан под каким-то тяжелым одеялом, ну, во-первых, труднее было схватить тебя, там, прокусить это одеяло. Выживали те, кто под тяжелым одеялом засыпали. Нет?
2: Еще сложнее провести эксперимент научный с поеданием и заслеплением.
1: Природа его провела. Природа провела. Кому не было чем укрыться, тех в первую очередь хватали пещерные медведи. И уносили.
3: Если таковые охотились на людей когда-нибудь.
2: А давайте мы все-таки закончим историю с тем, откуда берется сон и сонливость. Да, я уж начал рассказывать. То есть мы остановились на том, что вот этот вот пресловутый центр сна, который разгуливается, растормаживается вечером и погружает нас в сон, он, да, и грамком грузит, он управляется прежде всего внутренними часами. То есть приходит время, когда этому центру, так сказать, пора активироваться. Почему он узнает, что ему пора активироваться, например, в 22 часа вечером? Потому что есть другой центр, который называется внутренние часы. Да, и вот эти внутренние часы ему дают сигнал, что уже вечер, пора расслабляться. Но есть еще один фактор, он тоже очень важен, особенно для любителей кофе. Вот, это накопление усталости. Вот есть естественное накопление усталости в течение дня. Ну, мы это называем давление сна, такой термин есть. Да? И мы это знаем, что чем дольше не спишь, тем больше хочется спать. Это логично. Да? Вот. То есть вот идет постепенное в течение дня накопление вот этой усталости, хочется все больше и больше спать. По-видимому, в мозге вырабатывается некое вещество, которое действует как естественное снотворное. И вот к вечеру, когда его много вырабатывается, вот оно начинает тоже поддавливать и заставлять нас уже подумывать о сне. Это вещество идентифицировано, это нуклеозид аденозин. Вот. Причем здесь кофе. А кофе является блокатором вообще-то аденозиновых рецепторов. То есть, когда мы пьем кофе, мы немножко блокируем действие этого аденозина на мозг. На какое-то время этого хватает. Поэтому вот это давление сна, если оно, например, к обеду разогналось вот до такой степени, мы за счет кофе его немножечко понизим. Потом оно снова разгонится, да, но на какое-то время нам станет легче. И вот вероятность засыпания, вероятность наступления сна вечером, она, с одной стороны, зависит от того, правильно ли сработают внутренние часы, дадут ли сигнал, что уже вечер, пора спать. А с другой стороны, это зависит еще от того, как долго мы до этого не спали. И портили ли мы себе вот это давление сна, например, дневным сном. Вот если человек плохо спит ночью, например, ему не надо днем спать, потому что он, если днем поспит вот в этой точке, он немножечко уменьшит себе давление сна, и к вечеру придет уже с меньшим давлением, ему труднее будет спать. Вот это вот два таких базовых механизма, которые определяют возможность наступления сна, и, собственно говоря, на которые мы полагаемся, когда мы врачи, начинаем лечить нарушение сна, управлять сном.
3: Знаете, я, может, к вам выберусь, потому что если я, например, вечером, бывает, много, живо, интенсивно разговариваю, то я прихожу в состояние, когда мне трудно заснуть после этого. Вроде бы ничего не происходит, вроде бы я обычный, нормальный и все, но мне почему-то просто не спится. Вообще, может быть, стоит об этом поговорить. Это выражение, ощущение, состояние «мне не спится», хотя вроде бы надо спать, и вроде бы даже каких-то особых там тревог нету. Почему-то этого не происходит. Это что? Как это связано с давлением сна, и кто на самом деле играет здесь роль?
2: Да, давление сна здесь ни при чем. Здесь вы напрямую как бы пытаетесь бороться вот с действием этого центра сна. Вы через вот эту вот активность, такое вот воодушевление какое-то,
3: воодушевление.
2: Вы вот этим центром бодрствования, которые подавлены в это время центром сна, вы немножечко поддаете им энергии, поддаете им газу, да, и они немножечко активнее, несмотря на то, что уже вечер, что и они уже заторможены центром сна, они все равно как-то стараются немножечко, так сказать, возбудить вас, весь мозг, да, и, так сказать, посодействовать вот вашей активности, если, ну, действительно вы чем-то, например, воодушевлены, это значит, что ваша нервная система должна немножечко активнее начать обрабатывать эту информацию, лучше запоминать, больше радоваться. На какое-то время этого хватит, действительно. То есть это все равно противодействие вот этому основному действию центра сна, которое в это время все равно развилось уже. Да. На какое-то время вы
3: помешаете. Нет, я просто помешаю насчет радоваться, я быстро перестаю радоваться этому состоянию. Мне довольно противно, знаете, когда дело идет к утру, и по каким-то неуловимым причинам не удается заснуть, мне, может быть, если бы вы научно объяснили, что на самом деле происходит, я начал бы думать об этом, и, может быть, из-за этого заснул бы.
1: Можно поделиться одним наблюдением, которому я не нахожу никакого объяснения, тем более слушая вас. Вы говорите, что во сне интенсивность работы мозга уменьшается.
3: Да, конечно.
1: А вот мое личное наблюдение. Я довольно много пишу научно-популярных текстов. Они такие технические, научно-популярные, без всяких там персонажей, без фабулы. Но как-то раз мне захотелось написать литературное произведение, то есть научно-фантастический рассказ. Ничего не получилось.
3: Ты никогда не признавался в этом.
1: Я пытался это сделать, но они ходульные получались. Ни персонажи, ничего, ни фабулы, ни истории не получается, ни каких-то живых людей в нем это все забросил. Но время от времени, и довольно часто, мне снятся сны, в которых происходят очень связанные, сложные сюжеты. Появляются новые персонажи, которые не из жизни ко мне пришли, это незнакомые, которые продолжают у меня в голове, новые персонажи. И они действуют очень логично, и разговаривают связанно, правильно. И каждый раз я просыпаюсь, думаю, вот же она, книга. Но запомнить ее, конечно, не могу, я забываю тут же. Почему же мозг в бодром состоянии не может эту задачу решить, а в спящем он вовсю...
3: Неизвестно, решает ли, потому что у тебя нет контроля в это время. У тебя самоконтроль подавлен тоже, моя гипотеза.
1: Но я же помню,
3: иногда
1: Михаила я вспоминаю эти сны, и они, правда, выглядят хорошо, как новый кинофильм на необычную
3: выглядело
1: тему.
3: Бы по-настоящему хорошо, ты бы записал. А как тебе такой поворот?
1: Я с самого начала себе сказал, что я не литератор, и больше перестал на эту тему думать. Но сны очень яркие. А еще одна вещь. Как-то раз меня бабушка спросила, скажи, а тебе какого цвета сны снятся? Я говорю, бабушка, они у меня все черно-белые. А что, бывает иначе? Да, говорит она, мне все время цветные снятся. Люди одной семьи, одного воспитания.
2: Вот не могу избежать, получается, разговор о сновидениях, да. Но мы не очень любим вести разговор о сновидениях,
3: не
2: потому
3: любите,
2: что сновидение – это такая вещь, которую трудно измерить, да. Вот как только, да, мы заводим об этом разговор, мы не можем узнать вот в моменте, да, вот снится человеку сон, сновидение или нет. Мы только его разбудим, расспросим, он уже тогда не находится в этом состоянии.
3: Не можем снять.
2: Он уже начнет нам рассказывать там сказки, которые, так сказать, ему кажутся, что он это видел во сне. Mm-hmm. Вот в этом проблема исследования сна, то есть в реальном времени мы не можем... Ну, сейчас на самом деле уже можем, ага, с определенными ограничениями, потому что проводились исследования, например, когда учили людей управлять своими сновидениями, есть такая техника, и действительно она доступна, фактически любому человеку. Она доступна, управление сновидениями. Просто непонятно, зачем это нужно. И вот в свое время в Германии был проведен эксперимент, когда несколько человек научили управлять, входить вот в это состояние осознанных сновидений. Когда они понимали, что они находятся в сновидении, они могли выполнять, ну, определенные задания. Их назвали так красиво онейронавты. Онейрос – это, да, как раз это тоже это одно из названий сна. Так называют людей, вот, которые управляют своими сновидениями. Вот. И эти онейронавты, значит, они должны были выполнить определенное задание двигательное во сне, там, рукой подвигать. В чем хитрость? В том, что сначала активность их мозга оценивалась в бодрствовании, когда они понимали, что они делают, их в трубу магнитно-резонансного томографа помещали, да, и там снимали вот, так сказать, эту активность мозга, когда, например, человек двигает правой рукой, у него в левом полушарии, в моторной зоне возникает активация. И это прям очень хорошо видно вот, во время этого исследования магнитно-резонансной томографии функциональной. Да. В бодрствовании, значит, был проведен этот эксперимент, у всех зафиксировано, что вот при определенном движении рукой у них в определенной зоне мозга наблюдалась эта активация. Потом им сказали, а теперь, когда вы заснете, вы должны сделать такое же движение в сновидении. Да? Вот, когда вы поймете, что вы вошли в сновидение, что вы можете управлять собой. Да,
1: они по-прежнему в приборе были?
2: Да, они спали, они умудрялись спать в этом приборе. Вы представляете, наверное, в этом, в аппарате МРТ, вот там грохочет вот этот магнит, как они спали.
1: Я никогда не был.
2: Ужасно грохочет, да. Но, тем не менее, видимо, так сказать, ради науки они готовы были пойти на это. И некоторые из них, там, по-моему, всего 5 было испытуемых, и только у 3, мне кажется, получилось, да, они смогли вовремя проснуться, вот в сновидении, точнее, не проснуться, а осознать себя в сновидении и выполнить это задание. Они подвигали снова своей рукой, и в соответствующей зоне мозга у них точно такая же активность появилась, какая появлялась, когда они в бодрствовании, в абсолютно ясном сознании двигали. Что это дает для понимания содержания сновидений в реальном времени? Ну, в принципе, если мы наберем очень много, миллион различных паттернов движений, да, например, вот когда человек там руку вытягивает, у него должно вот определенным образом, так сказать, активность мозга измениться. Если он ногами двигает, там, если он идет, то другие зоны мозга активируются. И если будет большой набор этих паттернов, компьютер может в реальном времени их перебирать и сны, прикидывать, да? А что на самом деле человек видит в своем сне, какой вид движения он на самом деле видит. То есть вот в этом плане хоть какое-то продвижение есть, что мы можем с определенной, конечно, долей, так сказать, ошибки, с большой причем, да, все равно предположить, что этому человеку снилось, потом мы его разбудим, мы его расспросим, и он действительно скажет, мне снилось, что я бежал в 100-метровку. Да?
1: Но мышечной активности не возникает.
2: Но это особенность как раз вот этой части сна со сновидениями, что мышцы в это время отключаются. Это нормально абсолютно.
3: Мозг как бы управляет мышцами, а на самом деле нет.
2: Да.
1: То есть, заслонка.
2: Это нормально, это у каждого человека случается. Иногда этот процесс на самом деле нарушается. Бывает такой естественный сбой, и это называется параличом сна. Наверное, вы слышали такой термин, когда человек, например, утром проснулся и не может двинуться несколько секунд. Это значит, что у него вот этот вот механизм подавления мышечного тонуса, чтобы предотвратить движение в сновидении, он еще остается, а мозг уже перешел в состояние бодрствования.
3: Чтобы ты из-под шкуры не выбрался и не пошел навстречу леопарду. Вот это для чего. То есть те, кто шел навстречу леопарду, оставили меньше потомства.
1: Все подарки.
3: Да.
2: Ну, то есть это слово паралич сна, оно такое как бы пугающее, хотя на самом деле ничего в этом особенного нет. Это буквально длится секунды, и это вот такой небольшой сбой совсем, такой вероятностный, такого естественного физиологического механизма. Это часто встречается. Вот в одном из исследований 25% молодых людей рассказали, чтобы хоть раз у них был такой опыт. То есть это, на самом деле, несмотря на такое странное название, не является серьезной проблемой.
3: Михаил, а вы не любите обсуждать конкретные сны, ну, вот по причинам, которые вы рассказали, но, наверное, вы не можете не задаваться вопросом, сны зачем, что происходит, можно ли жить без снов, ну, то есть жить не то, что думать, что я их не вижу, а на самом деле, то есть это какая-то необходимость или это какая-то блажь мозга?
2: Нет, я думаю, что сновидение – это просто отражение вот такой постоянной обычной работы мозга над обработкой информации. Да, вот сейчас мы да, общаемся, мы все время, так сказать, обрабатываем внутри себя эту информацию. Это нормально, да? Так мозг этим же занимается и во сне. Другое дело, что...
1: Почему он не отдыхает во сне?
2: А, ну, он не может отдыхать, видимо. Он должен все равно все время что-то делать, да. И, по-видимому, этот процесс обработки информации, он продолжается во сне, там просто немножко по-другому он организован. Сейчас мы вот обрабатываем ту информацию, которую мы получаем вот в реальном времени от органов чувств, да, и все время она перерабатывается. А во сне новая информация не поступает, да, блок, потому
3: что... То, что мы не успели обсудить, да. Что делает мозг, когда отключен от внешнего.
2: Но мозгу все равно надо что-то делать, он не может не работать, да, вот, по-видимому, это как процессор, который все равно что-то там должен пережевывать какую-то информацию. И, по-видимому, в это время мозг начинает обрабатывать информацию, беря ее напрямую из памяти, из воспоминаний. То есть он таким образом как бы находит, так сказать, вот это вот субстрат для обработки, да. И он начинает работать с воспоминаниями.
1: Не спи, художник.
2: И чаще всего в сновидениях все равно же мелькают прежде всего воспоминания недавние. Да? Вот в большинстве случаев нам снится то, о чем мы говорили там перед сном, какую там передачу посмотрели, что прочитали. Это же, ну, наверное, в 80, может быть, даже в 90% это просто дожевывание вот той информации, которую мы получили перед самым засыпанием. Потому что она еще свежа, она еще не ушла в долговременную память так глубоко, где ее трудно будет достать.
1: А мозг сортирует это надолго, а это выбросить.
2: Да, и в это время, по-видимому, он и определяет вот важность этой информации, и вот отголоски вот этой работы по сортировке, да, мы видим в сновидениях. Но здесь есть один нюанс, что в сновидениях же мы можем увидеть все равно и воспоминания очень давние, да, всегда, не всегда, но часто вплетаются истории там, из нашего детства, люди, которых мы давно не видели, какие-то там интерьеры, которых мы тоже очень давно не наблюдали, и все это одновременно может нашему внутреннему взору предстать. Почему так? И на этот вопрос отвечает, вот есть такая популярная теория физиологическая, она называется активационно-синтетическая теория. Она говорит о том, что сновидения возникают все-таки преимущество в определенной части сна, этот сон со сновидениями или сон с быстрыми движениями глаз, у него другое название, ну, по-английски REM тоже такое популярное слово, rapid eye movement, быстрые движения глаз. Вот. В это время действительно начинают бегать глаза. И по этой теории и в этой части сна происходит такое резкое повышение активности определенного центра в стволе мозга. Вот есть большой мозг полушария, а есть еще ствол. И вот в этом стволе есть такой центр быстрого сна, который просыпается каждые полтора часа, начинает по всему мозгу разбрасывать такие активирующие импульсы. И эти активирующие импульсы, они наши воспоминания как бы заставляют проявляться. Легче всего активировать свежие воспоминания. Оно еще свежий, там, небольшой, скажем, электрический сигнал нужен, чтобы оно снова забегало все, да, по этому кругу памяти. Но иногда случайным образом активируются и воспоминания давние. И поэтому чаще в наших сновидениях недавние события мы видим, потому что их проще активировать. Но по теории вероятности могут активироваться вообще воспоминания, к которым мы не обращались там, годами, десятилетиями.
3: Да. Циклические сны. То есть повторяющиеся сны... В разные периоды жизни я замечал наличие разных систем повторяющихся снов. Там, ну, примерно там, через десятилетия, скажем, они, ну, либо я перестаю их фиксировать, либо они уходят. Это как-то можете прокомментировать? Просто вот наличие одного и того же. Я примерно знаю внутри сна, куда это будет развиваться примерно, и все равно досматриваю эту картинку. Это типичная ситуация или не
2: вот
3: очень?
2: Здесь вот такая вот классическая физиология на этот вопрос не ответит. Это уже вопрос к психологии. К архетипическим каким-то конструкциям, что есть вообще универсальные сюжеты сновидений, мы их знаем, да, так сказать, неготовность к экзамену, да, так сказать, мы потерялись, не знаем, где находимся.
1: Сексуальные переживания.
2: Да, сексуальные переживания. Да. Риск оказаться там голым в каком-то месте тоже. Это классический такой сюжет. То есть вот есть вот несколько вот таких базовых сюжетов, которые у всех вот почему-то в сновидениях есть. И вот с точки зрения обычной физиологии это объяснить невозможно.
3: А есть книжка, где они классифицированы?
2: Вот. Ну, это в таких серьезных руководствах по сновидениям обсуждается. Это, конечно, с точки зрения все-таки психологии. психоаналитических теорий Карла Густава Юнга, Зигмунда Фрейда, да, там находят объяснение. Но проблема вот этих психоаналитических теорий в том, что их невозможно измерить. Вот,
3: на физиологию не посадите.
2: Да, при помощи таких правильных физиологических методик. Да. То есть это некие умозрительные конструкции, и мы не знаем, правильные они или нет. Да. А физиологи говорят, вот то, что не зарегистрировано, того не существует.
3: При этом вы же говорите об управляемых сновидениях.
2: Да, вот, но мы можем это зарегистрировать, да, то есть мы можем получить сигнал от сновидца, да, он, потому что вот этот, эти люди, которых учили управлять сновидениями, они были обучены, когда они почувствуют, что они находятся в сновидении, они должны были сделать определенное движение глазами. И исследователь наверху, он видит, что человек уже вошел в состояние этого сновидения, потому что мышцы глаз – это одни из немногих мышц, которые не расслабляются в сновидениях.
3: Да?
2: Все мышцы расслабляются, а вот мышцы глаз, ну и ряд других еще там сфинктеров тоже не расслабляются во время сна со сновидениями. И вот они это сделали. И ученые знали, что вот в этот момент человек понял, что он находится в состоянии сна со сновидениями. И от этого уже отсчитывали вот этот момент, когда он выполнял задание по движениям рукой.
3: Давай научимся управляемым сновидением.
1: А зачем? Давай научимся не спать.
3: Нет, я хочу управляемым сновидением гораздо интереснее.
1: Треть жизни будет подарена тебе.
3: А тут треть жизни будет страшно интересная.
2: Ну вот...
3: Нет, да? Нет?
2: Мы серьезно как-то к этому вопросу подошли, собрали специальное такое заседание, семинар научный, нашли человека, который научился вот в нашей стране управлять своими сновидениями, пригласили его на этот семинар, он рассказал вот эту методику, она... Их несколько этих методик, они изучены, есть очень хороший, да, популярный фильм Кристофера Нолана «Начало». Там эта техника тоже так, одна из техник.
3: Ну, фильм, напомню, фильм сугубо фантастический.
2: Он фантастический, но он основан на реальных исследованиях, которые были еще в 70-е годы прошлого века проведены. Вот. То есть эта техника, она абсолютно доступна. И этот человек, он действительно рассказал, что он овладел этим искусством. Вот, и сказал, ну вот я там одну ночь поспал, там поразвлекался, вторую ночь поспал, поразвлекался, а потом мне это надоело. Но при этом он массу времени затратил на то, чтобы овладеть этой методикой. Но это все равно, что овладеть, например, каким-то направлением йоги, каким-то направлением там, аутотренинга овладеть. Это требует регулярных занятий, концентрации на определенном виде деятельности, и действительно можно преуспеть через там, несколько месяцев. А потом оказывается, что никакой практической пользы от этого нет, к сожалению. И вот действительно сейчас вот бьются, вот есть такое направление, вот это исследователь сновидений, и вот они бьются над тем, вот куда деть вот эту технику, как ее в мирных целях использовать.
1: Это очевидно, это очень полезная техника. Кто-нибудь по вечерам смотрит сериалы, так зачем терять на это время, если ты можешь, засыпая, заказать себе сон, и эта треть жизни у тебя будет проходить в интересном просмотре с
3: моим же собственным
2: участием. Нет, это проблема, потому что вот как раз есть такое расхожее тоже выражение, которое часто цитируется Ивана Михайловича Сеченова, нашего физиолога, выдающегося учителя Ивана Петровича Павла, что сновидение – это небывалая комбинация бывалых впечатлений. То есть в сновидении мы ничего того, что мы до этого не знали, мы не можем увидеть. Поэтому сериал лучше посмотреть.
1: Да, слушайте, какая серьезная проблема. Многие ли... Сколько сомнологов в мире или в России? Или вообще, как это сообщество организовано? И можно ли пересчитать специалистов? Вот я астроном. Я знаю, что нас около 15 тысяч человек.
3: Международный астрономический союз у тебя есть.
1: Да, International Astronomical Union. Я просто захожу, то я смотрю, сегодня там 14 500 человек. Это практически все астрономы. А есть такая организация у специалистов?
2: Да, есть такая организация. Я ей руковожу, нет, российская, по крайней мере. Да. Вот у нас в российском обществе сомнологов 547 членов, например. Да. Вот, ну, это те в основном врачи, но психологи тоже, научные сотрудники, которые были замечены в интересе к сомнологии, которые сами вот посещают наши мероприятия, и мы знаем, что им это интересно, что они как-то участвуют.
1: Но в этом. Астрономов в России столько же, около 500. А можно ли сделать делать
3: экстраполяцию. Хотя спят все, а на звезды смотрят не все.
1: Немногие, да. Те, которые не спят по ночам, да. Значит, и в мире есть такая организация.
2: Да, конечно, есть мировые организации. Но это не, как бы не официальное такое вот направление медицины, скажем. Это вот клуб по интересам. Да? Uh-huh. Вот есть, например, вот в медицинской среде вот врачи разных специальностей, неврологи, психиатры, кардиологи, например, uh-huh. тоже интересуются, uh-huh. психологи тоже. Вот им интересна вот действительно эта тема сна, поскольку uh-huh. это то, что еще не очень хорошо известно по сравнению с другими, там, так сказать, болезнями, с другими состояниями организма, которые, ну, вдоль и поперек уже изучены, уже неинтересно, да, вот, там, смотреть, как сердце работает, там, потому что, ну, сердце относительно легко изучать при помощи кардиографии, при помощи сцинтиграфии.
1: Или просто разрезал человека, далее, или посмотрел.
3: А позвольте я тогда вас обоих спрошу. Значит, какой прогресс, уж раз такая тема возникла, какой прогресс в астрономии за последние, ну, я не знаю, сколько хотите, 15, 20, 30 лет, мы можем себе сказать. Мы там сумели смотреть дальше, приобрели новые средства, которые дали нам многоканальную информацию, мы ее соединили, сделали выводы, при том выводы не только о том, что мы видим, а о том, что было, что привело к той картине, которую мы наблюдаем. В сомнологии есть прогресс
1: Ты уже ответил на этот вопрос.
3: Какой?
1: Ты сказал новые приборы.
3: Вот, я и спрашиваю, в сомнологии за
1: нас
3: последние сколько-нибудь,
1: приборы,
3: сколько-нибудь лет, можно ли сказать, смотрите, что, ну, например, вот вы читаете какую-нибудь книгу и говорите, не-не-не-не, эта книга написана тогда-то, студенты, вы можете ее посмотреть по историческим причинам, но там несовременные взгляды, они не подтвердились, или там более-менее все верно, но это устаревшая, неполная информация. Есть ли какой-то вот рубеж или какие-то большие достижения за какой-то период.
2: Даст ли нам изучение деятельности головного мозга или организма человека именно во сне что-то принципиально новое, некое принципиально новое знание, которого не было раньше, да, о деятельности человеческого организма?
3: Ну, мозга, самого сна, организма, да. человека и так далее.
2: Очень показательная история с дельфинами, да, вот, которая как раз обнаружилась в 70-х годах прошлого века, и это прям достижение советской школы. Школы биологической, когда у дельфинов, там, в Утрежском дельфинарии, под Новороссийском, вот ученые обнаружили, когда энцефалограмму снимали, что...
1: Дельфины снимали
2: энцефалограмму? Да, умудрялись снимать энцефалограмму, да, и смотрят все время какие-то проблемы, какие-то артефакты. С одной стороны, то есть сигнал, то его нет, и он с другой стороны есть. Ну, что за глупость? Там надо, чтобы лаборант нормально ставил эти электроды, сколько можно, да. Но когда несколько раз перепроверили, то получили вот это открытие мирового уровня, что оказалось, если раньше считалось, что мозг целиком должен переходить или в состояние сна, или в состояние бодрствования, а потом оказалось, что мозг любого животного, и человека в том числе, может находиться в разных состояниях. Это как раз огромное было достижение вот в области биологической науки, нейронауки, науки о нервной системе.
1: Но это аппаратное
2: достижение,
1: да? Это все-таки прибор.
2: Оно стало доступным благодаря определенной технике, потому что раньше никто не умел регистрировать энцефалограмму в воде, потому что в воде, да, вот невозможно электрический сигнал получить, если не изолировать правильным образом от, так сказать, от воды эти электроды. Да. Самое свежее из достижений действительно такого мирового уровня, ну, не российское, но все равно, так сказать, исключительно важное, это открытие определенной системы в головном мозге, которая отвечает за выведение, ну, так просто скажем, шлаков. Да? Ну, вот, потому что вы знаете, ну, еще в школьном курсе говорил, что есть такая лимфатическая система. Да? Mm-hmm. Вот есть кровеносная система, она отвечает в основном за доставку питательных веществ и кислорода к клеткам. А лимфатическая система, она отвечает за удаление шлаков из клеток. И потихонечку она их там выносит, и потом в венозное русло, так сказать, эти шлаки выбрасываются и через почки экскретируются. Mm-hmm. Вот. Так вот, до последних нескольких лет, скажем, в 2013 году это открытие, по-моему, было сделано, не было, в головном мозге не было известно, есть ли вот там система удаления шлаков. И совсем недавно по меркам науки вообще внезапно обнаружили эту систему, она другим образом устроена, чем во всем другом организме, причем здесь сон. А на следующий же год было показано, что когда организм переходит в состояние сна, вот, вот этот вот процесс удаления шлаков из клеток головного мозга ускоряется в 1,5 раза, на 160% даже. То есть, очень буду... Что это значит? Это значит, что если мы этот механизм откроем, если мы научимся им управлять, например, дадим нужную таблетку или посветим специальным там, пучком лазера, да, и таким образом мы сможем активизировать вот этот процесс удаления из мозга вредных веществ, это решит проблему старения. Ну, одну из проблем старения, которая заключается в том, что с возрастом головной мозг работает хуже, хуже и хуже. Да? И одной из главных причин болезни Альцгеймера, очень серьезного заболевания, которое действительно действительно увеличивается количество больных этим заболеванием, потому что в целом население Земли стареет, да, является вот это замусоривание мозга вот этими шлаками, белком, там, бета-амилоидом.
1: Это реальная лимфа там циркулирует?
2: И вот или... если бы во сне не изучали вот этот процесс, да, ну, еще не скоро бы, наверное, так сказать, вот подошли к пониманию вот того, что вот этими процессами удаления шлаков из нервных клеток можно управлять. А сейчас многие ведущие лаборатории мира, которые занимаются и сомнологией, и просто нервной системой, они бьются над тем, чтобы найти вот этот способ управления вот этим, этой лимфатической системой головного мозга.
3: У вас таблетка уже наполовину готова?
2: Вот, у нас не таблетка готова. Почему меня это так воодушевляет? Потому что мы действительно получили большой грант, вот, точнее, получил Саратовский университет, а мы там соисполнители по управлению этой голимфатической системой. Мы будем использовать свет определенной длины волны, то есть будет перед сном одевать испытуемую вот такую шапочку, вот, и через светодиоды, через череп будет доходить вот до головного мозга у него вот этот вот свет определенной длины волны, и таким образом, по крайней мере, на предварительных данных на мышах было показано, что можно раскачать вот эту вот систему и заставить ее более активно выводить шлаки из головного мозга.
1: Как повезло лысым людям. У них череп более прозрачный.
3: В Саратовском университете ваша коллега, да? Она,
2: да,
3: вот
2: да.
3: Я, к сожалению, забыл ее фамилию, я слышал про
2: профессор
3: это исследование.
2: Профессор Семячкина, Глушковская, да. Вот, и она прямо вот эту тему развивает очень активно последние несколько лет. Действительно,
3: и это взлетает, успехи. Да?
2: Да, вот. Это прям вот такой очень яркий пример того, что вроде бы такая отстраненная голая теория о том, что хорошо бы поизучать там чего-нибудь во сне, да? Ну и что из этого? А из этого то, что мы можем дать надежду людям многим, да, что у них не будет с возрастом ухудшаться память, да, что не будет развиваться Альцгеймер, потому что мы сможем ускорять вот это вот очищение головного мозга от шлаков.
1: Череп так непрозрачен, даже для инфракрасного света, я не говорю для оптики.
2: Ну,
1: он непрозрачен, даже для ближнего инфракрасного.
3: Поезжай в Саратов, я тебе куплю билет в Саратов, приедешь и скажешь им это.
1: Ну, потому, вот. Но я знаю это.
3: Да, конечно, знаю, да.
1: А радио проходит, свет не проходит через череп.
3: Я правильно понимаю, что это еще один из ответов на вопрос, почему не спать вредно?
2: Ну, да, это один из частных случаев, поскольку давно было показано, что с возрастом люди спят хуже. Ну, собственно говоря, с этим согласятся многие, конечно. Есть множество причин, почему люди с возрастом спят хуже, но было также показано, что те люди, вот пожилые, которые плохо спят, у них в большей степени нарушаются вот эти функции памяти, там, функции, так сказать, мышления, чем те пожилые люди, которые спят хорошо. У них это тоже наблюдается, этот процесс, но он значительно медленнее идет. То есть, действительно, состояние хорошего сна важно для такого успешного, скажем, или медленного старения.
3: А вот утверждение вы могли бы прокомментировать, что столько-то там лишних минут сна, это там, не знаю, там лишние 4 месяца жизни и так далее, это как-то...
2: Ну,
3: это не задокументированное.
2: К сожалению, это не посчитано. Это как история о том, сколько процентов головного мозга мы на самом деле используем. Это я спросил одного из ведущих ученых, он говорит, ну это кто как?
3: Да. Ну, так, все сходятся, что в некотором смысле 100, просто это нужно понять, что это значит.
2: Ну, кто как, кто он как, сказал, да, используется.
1: Не могу, как физик, не могу согласиться, что лазер может добраться до там, повышения.
2: Нет, это не лазерное излучение. Это излучение, это свет видимого спектра, но это не лазерное. Это обычные светодиоды, которые излучают обычный свет.
1: Это не имеет значения. Обычный свет не проходит. Даже через кожу он плохо проходит. А через кости черепа он просто не проходит.
2: Я думаю, проходит.
1: Что же он стимулирует?
2: Да. Потому что... птицы, например, да, вот они просыпаются до восхода солнца, да, до того, как они узнают, что солнце, так сказать, встает. Почему? Потому что у них работает, срабатывает выработка, точнее, заканчивается выработка мелатонина, их внутренние часы начинают разгоняться. Да.
3: Мелатонин, и это то, что можно сейчас купить в таблетках.
2: Да, это гормон, который должен, по идее, только как лекарственное средство, да, так, в аптечной сети продаваться, да, но его в рамках, так сказать, как пищевую добавку предлагают, это неправильно, я считаю. Угу. Это вещество, которое очень тесно связано со сном, почему я вспомнил, да, потому что выработка мелатонина очень четко реагирует еще на световой сигнал. Как только первые лучи солнца попадают в глаза, то выработка мелатонина прекращается, и, да, наш мозг, класс, узнает, что наступил день, что ночь закончилась.
1: Веки полупрозрачны. Они пропускают свет, но череп непрозрачен. Возьмите любую кость.
3: Я с тобой. Все, что естественно научное, я тебя во всем поддерживаю. Пожалуйста, рассчитывай на меня. Поедем в Саратов и...
2: Ну, по черепу я просто задавал такой же вопрос, да, и мне совершенно определенно сказали, что физиологи, вот кто занимается на животных, по крайней мере, что через череп животного все это было доказано, что проходит световой луч. И я думаю, что на людях тоже эти эксперименты уже давно проводились, уже показано, что проходит. Ну, я просто не могу сейчас предоставить, как бы, таких доказательств.
3: Мелатонин и смена часовых поясов. Это хорошая идея его использовать? И вообще смена часовых поясов – это же очень плохо. Это то, к чему мы биологически совсем не привыкли, но от слова совсем. Потому что никогда в нашей эволюции самолетов не было, которые быстро нас переносили.
1: Теперь мы летаем.
3: А теперь мы летаем. И это как-то действительно чувствуешь себя отвратительно.
2: Это, ну, по крайней мере, плохо, когда в одну из двух сторон двигаешься. Но это не противоречит физиологии. Я имею в виду вот такое переключение внутренних часов. На самом деле это, ну, заложено уже природой в нас. Поскольку вот эта корректировка внутренних часов происходит каждый день. Да? Мы же начали наш разговор с того, что внутренние часы работают не по 24-часовому времени, а по 25-часовому. Что это значит? Это значит, что каждое утро, когда мы получаем первый световой сигнал,
1: это о том, насилие, что наступил день, какое-то,
2: то, да, наши внутренние часы подстраиваются снова под этот 24-часовой цикл.
3: Класс.
2: То есть подстраиваться нашим внутренним часам, не привыкать. Да? Это одна из их функций получается. Да. И получается, что в принципе, когда мы переносимся через несколько часовых поясов, но этим внутренним часам

0: повлияло, я думаю, таких исследований, наверное, не проводилось. Вот. Есть некая общая, вот такая уже устоявшаяся, так сказать, концепция или соглашение между специалистами о том, что вообще сменная работа вредна. Да? То есть вот когда мы говорим о смене часовых поясов, это насилие над внутренними часами. Mm-hmm. И когда человек работает по ночному графику, да, вот вместо mm-hmm. того, чтобы спать ночью, это тоже насилие над внутренними часами, но уже такое возведенное в квадрат, еще больше, да, mm-hmm. когда полностью меняется день и ночь, да, они сдвигаются немножко. И вот в отношении сменной работы вот действительно доказано, что вот риски для здоровья прям повышаются, если человек длительное время работает по сменному графику.
1: А если я не по сменному графику работаю, то насколько существенно, с вашей точки зрения, просыпаться примерно или точно в одно и то же время, или это большого значения не имеет?
0: Ну вот для здорового человека это не принципиально. Не принципиально. Потому что если нет вот каких-то заболеваний, вот, ну, в принципе, внутренние часы так хорошо работают, так хорошо у природы все уже выстроено, да, с множественными там запасными контурами регуляции, что то никаких это не повлечет последствий. Да, если вы сегодня проснулись там, в 8 часов, а завтра в 10, а послезавтра в 6 часов. Да. Если ваш организм здоровый, он сам будет регулировать это время. Но а если же организм уже не здоров, есть какие-то проблемы с центральной нервной системой, есть просто возрастные аспекты, с возрастом все равно количество вот этих вот запасных контуров регуляции все равно уменьшается по естественным причинам, то тогда действительно это повышает риск развития уже серьезных нарушений ночного сна. Когда мы начинаем все-таки настаивать, чтобы человек стал
1: режим
0: наконец-то соблюдать.
1: Да. Да. Вот слово, которое режим я забыл, сна, режим.
0: Да. Да. Но когда у него начинаются первые проблемы со сном, да.
1: А, то есть, когда начинаются первые проблемы со сном, неплохо бы начать придумать себе режим.
0: То есть, загодя не нужно за 10 лет до предполагаемых проблем со сном начинать там следить по часам за временем укладывания и подъема.
2: Одна из моих очень старых бабушек, ей было уже за 80, она всегда старалась уложить меня в одно и то же время. И я ее называл режимчик.
3: Превосходно.
0: Ну, это скорее хорошо, чем плохо, да.
1: А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к той концепции, имеющей некое распространение, что да, мы живем в таких условиях, когда в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу мы не высыпаемся. А вот в субботу, наконец, и в воскресенье мы, наконец, можем отоспаться. И что все хорошо, что можно удлиненным сном, например, там, в субботу утром, если дети не будет, компенсировать и, в общем, как бы не иметь накапливающихся проблем из-за некоторого небольшого, но постоянного недосыпа в остальные дни недели. Это работает или на самом деле нет?
0: Это лучше, чем не отсыпаться в выходные дни. Это меньше ИЗУЛ. Было такое исследование, когда сравнивались две популяции в одной стране, сейчас не помню в какой, да, вот тех, кто привык отсыпаться все-таки на выходные, да, вот в условиях сокращенного времени сна в рабочие дни, и кто не отсыпался. По каким-то причинам, чаще всего это семейные какие-то обязательства, когда с утра надо детей вести там, на тренировки и так далее. Умудрились большие такие когорты для сравнения собрать, там несколько тысяч человек, и оказалось, что проблем со здоровьем больше у тех людей, кто не отсыпался в выходные, кто не мог себе этого позволить. Поэтому это уж одно, то немногое, что мы можем сделать для того, чтобы компенсировать.
1: Уж, по крайней мере, лучше, чем без этого.
0: Да, а лучше всего все-таки обеспечить себе не менее 7 часов сна. Потому что вот минимальное количество сна, которое нужно для восстановления человека вот как виду животного, да, это 7 часов. От 7 до 9 часов вот такой разброс может быть
1: индивидуальный. Легенды или то, что не являются легендами про Наполеона, вас не удивляют? Или удивляют, что он спал 3 часа, зато мог посреди битвы лечь на плаще, передать командование одному из своих маршалов, заснуть, не знаю, на 15 или на 40 минут и проснуться совершенно обновленным, посвежевшим?
0: Ну, это эффект полифазного сна, так называемого, когда нехватку сна в сумме компенсирует вот учащением таких засыпаний несколько раз за сутки. Это немного помогает вот этот дефицит сна сократить, уменьшить. Но все равно в целом это будет накапливаться, потому что вот эти 7 часов, которые заложены в нас природой, все равно они будут все время требоваться каждый день. И получается, что долг по сну будет расти, расти, расти. И этот человек, который рассказывает, что он замечательно там, поспав 5 раз в сутки, по одному часу может функционировать, все равно он в какой-то момент выключится и проспит очень долго, да, чтобы этот долг сна отдать. Скорее всего, вот и с Наполеоном, и с другими такими публичными фигурами, выдающимися, вот они, ну, настолько одержимы были

0: со своей деятельностью, да, что вот в периоды одержимости действительно они могли игнорировать на какое-то время потребность в сне и спать очень мало. Но когда проходил вот этот период активной работы, вот это, как называется, аврала, да, вот, ну тогда они, наверное, скорее всего, спали как обычные люди, а то и во много раз больше. Просто об этом уже не пишут.
1: А у всех млекопитающих эти 7 часов заложены? Вот от мышек до слонов это 7 часов?
0: Нет, наоборот. Вот когда начали изучать этот вопрос. Ну, первая идея была простой, что чем больше размер животного, тем больше ему нужно спать, потому что ему надо восстанавливать, да, вот каждую клетку организма. Оказалось, что не так, да. Оказалось, что, там, например, кто там, ну, кошка спит, например, сколько там, 14 часов, да. 14 часов, да. А лошадь здоровенная спит 3 часа.
2: Потому что ей жевать надо, потому что она сейчас с голоду бы умерла. Да. Ей нужно траву неэффективно.
0: Слон спит 3 часа, даже слон спит 3 часа, и он же здоровый, ему надо больше восстановиться. Тогда появилась другая идея, давайте мы посмотрим размер головного мозга. Mm-hmm. Вот, все-таки, поскольку сон прежде всего нужен для центральной нервной системы, значит, чем больше мозг, тем больше нужно сна.
1: Но он же пропорционален размеру животного.
0: Ну, опять же, у мышки маленький мозг, она спит много, у слона большой, он спит мало, тоже не сходится. Потом решили провести оценку соотношение головного мозга к остальной части тела, да, и это соотношение уже у слона и мыши, оно другое, да, то есть у слона, так сказать, относительный размер головного мозга по отношению к телу, он значительно меньше, чем у мышки, да, размер головного мозга по отношению к маленькому телу мышки. Тоже не сработало.
2: Тоже не. Я как раз думаю, что вот это сработает.
0: И в итоге нашли зависимость такого рода. Зависит от интенсивности обмена веществ, потребность в сне. Почему мышке нужно очень много спать? Потому что у нее значительно более интенсивный обмен веществ.
2: Я сейчас простите, боюсь, я не ослышался. Интенсивный обмен веществ, и спать надо дольше.
0: Да, вот, то есть для того, чтобы компенсировать вот это вот расходование энергии, да, ей нужно больше времени сна. Как оценили этот обмен веществ? Да, по частоте дыханий. У слона там порядка, по-моему, 10 дыханий в минуту совершается, да? А дыхание же определяет как раз поступление кислорода, который является главным окислителем во всех почти клеточных этих процессах химических реакций. А у мышки там частота дыхания, по-моему, до 200 в минуту. Вот, то есть у нее в 20 раз быстрее вот этот вот процесс происходит. Да. Я прям четкую цифру сейчас не могу вспомнить, но там разница вот именно в десятки раз вот, частоты дыхания у слона и у мыши, и обмен веществ, по-видимому, тоже в десятки раз отличается. И поэтому продолжительность сна так отличается. Я начал тоже в нашем рассказе, помните про эти белки-шапироны, которые там позволяют пересобрать другие белки, которые ускоряют клеточные реакции. Так в итоге вот эти вот шапироны должны у мыши очень в большом количестве выработаться, чтобы вот эти вот сверхинтенсивные клеточные реакции обеспечить. Да. А у слона можно не торопиться, да, ему там, у него клеточные реакции неинтенсивные, ему много этих белков, шапиронов не нужно вырабатывать, поэтому и сна ему долгого не нужно.
2: Но это, другими словами, вы об этом сказали, когда говорили, что сон поддерживает гомеостаз.
0: Да, что на клеточном уровне он реализуется, да. И что, может быть, даже он завязан не столько вообще в необходимости наличия нервной системы, он, может быть, завязан вот вообще на каком-то клеточном уровне в необходимости просто переходить в это состояние, чтобы восстановить вот какие-то базовые функции клеток.
2: Вы когда об этом говорили, я хотел, а потом уплыла мысль, хотел спросить, значит, если даже на клеточном уровне, причем клеток не нервной системы, а каких-то совсем других соматических клеток каких-то, значит, это значит, что какая-то потрясающая сигнализация, да, имеется в организме, до клеток странным образом доходит
0: информация о том, что пора спать.
2: Что вообще ты в некотором смысле тоже должна... Сейчас вообще все уже игрушки спят, и уже спать пора, и ты тоже уже, тебе тоже уже неплохо поспать немножко.
0: Это как раз не проблема, потому что это как за это Нобелевскую премию не так давно, там 10 лет назад получили ученые-биологи, да, об открытии вот этих внутренних часов в каждой клетке.
2: То есть, каждой клетке.
0: Да, то есть я сначала-то говорил о том, что в головном мозге вот есть внутренние часы, а оказывается, вообще в каждой клетке у каждого простейшего животного, у водорослей, у бактерий тоже есть внутренние часы. И вот как раз эти ученые, биологи, открыли вот этот механизм работы внутренних часов в каждой клетке. То есть любая живая клетка, она не одинаково работает в течение 24 часов.
1: И даже у растений.
0: Вот. Конечно, конечно.
2: Как? Нет. И у растений. Скажите, что растения сюда не относятся.
0: Относятся? Почему? Растения, да, мимоза пудика. Да,
1: они живые.
0: Да, любимые, они живые. Да, вот есть мимоза стыдливая. Это классический эксперимент, с которого, кстати, началась наука о биологических ритмах, хронобиологии. Астроном такой французский Жан-Жак Дарту де Майран в 1800, по-моему, 1974 году.
1: Нет, я знаю, как астроном.
0: Подает вот самое, в Парижскую академию наук доклад о том, что он обнаружил, что растения чувствуют влияние солнца, да, даже когда они не находятся на свету. Как он это установил? Он взял эту мимозу стыдливую, которая раскрывает днем свои листья, она закрывает, да. Ну, ничего в этом особенного вроде бы не было, потому что она реагирует на свет, да. Но он ее поставил в условия постоянной темноты, за ней наблюдал.
1: И температуры.
0: И по-видимому, температуры. Ну, я этот доклад, я его видел на самом деле, он отсканирован, да, но я его не читал внимательно. В общем, поставил его в ящик и наблюдал, что, несмотря на то, что эта мимоза не знала, да, день сейчас или ночь, поскольку солнечные лучи до нее не доходили, она все равно в точно, так сказать, выверенные часы, когда солнце всходило, открывала свои листики. И вот он направил в Парижскую академию вот свое наблюдение вот с тем, чтобы господа ученые, там, сказать, озаботились этой проблемой, потому что растения чувствуют, чувствуют солнце.
1: Мимоза, правда?
0: Ну, а потом оказалось, что да, все чувствуют, и растения, и тем более, и животные, и
1: простейшие. Надо дома накрыть.
2: Знаешь, что я бы сделал? Да. Я бы узнал бы 24 часа они любят, или 25?
1: В пещеру эту мимозу и наблюдать за ней.
2: Постоянная температура тоже важна, как ты сказал. Да,
0: конечно. Да, ну вот интересно, да, поплыл бы у нее вот этот вот, да, цикл сна бодрствования, ну не сна бодрствования, цикл активности, скажем, суточный, по-другому назовем. Вот, да, не могу сказать.
1: Друзья, мы уже давно едем, не пора ли нам укладываться?
2: Спать. Теперь я буду к своему сну относиться совершенно по-другому.
1: С научной точки зрения.
2: Ну, может быть, это в сложные минуты будет помогать мне заснуть. Хотя мы буквально об этом не говорили, но и мы узнали столько всего, что это пища для размышлений и для того, чтобы дальше что-то узнавать про сон. Спасибо большое.
1: Спасибо, Михаил.
0: Хорошего сна всем.
2: Спасибо. Всем хорошего сна. Перед тем, как вы заснете, пожалуйста, не забывайте поставить лайк. Спокойной ночи. До свидания.
1: Спокойной ночи, друзья.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. Бесконечно рад снова к вам присоединиться, к нашим регулярным, уютным стримам по средам и субботам, которые мы проводим вместе с проектом anthropogenes.ru. И, конечно же, в этот момент с большим удовольствием представляю Александра. Саша, привет!
2: Всем привет! Здравствуй, Виталий! Рад видеть тебя в строю.
1: Я искренне стараюсь оставаться в строю и надеюсь, что далее не пропущу ни одного эфира. И, естественно, как вы поняли, сегодня у нас проект, который называется Postscriptum Live. Сегодня лектор с форума «Ученый против мифов» отвечает на ваши вопросы по итогам лекции, которая, соответственно, там была. И, Александр, я предлагаю тебе представить нашего сегодняшнего гостя.
2: Да, и это наш постоянный спикер, вы все его знаете, Алексей Водовозов, врач-терапевт, токсиколог, автор книги «Пациент разумный», член Ассоциации медицинских журналистов и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки. И я думаю, вы помните, что на форуме, на 12-м форуме он выступал с докладом про БАДы «Натурально, бесполезно, опасно». И, естественно, этот доклад не мог не вызвать бурление среди, ну, в том числе среди поклонников всевозможных очень полезных препаратиков. Вот. И много вопросов поступило в редакцию. Надеемся, что Алексей хотя бы на часть из них сможет сегодня ответить. Вот. Но сначала, наверное, коротенькие объявления, такие организационные. Виталий.
1: Да, и главное объявление организационное состоит в том, что сегодня вопросов про коронавирус Алексею не задаем. У Алексея есть специальная рубрика в следующую субботу. Он специально для вас проведет выпуск про коронавирус. И там этого коронавируса будет завались. Поэтому сегодня давайте обойдемся по той тематике, которая у нас сегодня выбрана. Вот. И напомню, что если вы желаете поддержать наш стрим, что само по себе уже приятно, то у вас есть несколько способов. Естественно, если вы подпишетесь на наш канал, почему вы еще не подписывали, непонятно, на канал «Лаборатория ночных видео», на канал anthropogenes.ru, это очень хорошо. И также не забывайте нажать на колокольчик и там выбрать галочку напротив пункта меню «Все». И вот в этом случае вы не пропустите ни одно наше видео и ни один наш стрим. Это вот такая главная поддержка. Ну и напомню о том, что у нас есть Patreon, как у проекта «Лаборатория ночных видео», так и у проекта «anthropogenes.ru». Это тоже очень сильно помогает нашим двум проектам развиваться, делать лучше то, что мы делаем, ну и, соответственно, проводить вот подобные стримы.
2: Да, друзья, и я еще добавлю, что мы в конце каждого стрима, ну, мы в лице, так сказать, нашего гостя, выбираем авторов двух лучших вопросов, и они получают замечательные футболки форума «Ученые против мифов». И не далее, как вот на последнем стриме Дмитрий Пащенко, палеонтолог, который у нас выступал и ходил с экскурсией по Нью-Йоркскому музею естественной истории, он выбрал авторов двух лучших вопросов. Ими стали Иван Акатов и Аня. Аня с вопросом, почему динозавры так популярны, а эритрозухи, например, нет. Вот Иван и Аня, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по тем контактам, которые сейчас появятся в чате, и вы получите заслуженные футболки.
1: Да, и последнее, наверное, что необходимо, о чем необходимо сказать перед тем, как, собственно, перейти к вопросам и ответам, о том, что если вы хотите задавать вопросы, то вы можете это делать непосредственно в чате. А если вы хотите, чтобы еще организовалась поддержка нашим проектам, то по ссылочке в описании можете отправлять вопросы или в суперчате. Таким образом, присланный НМ зачитывается в самую первую очередь. Вот. Мне кажется, что мы все на данный момент сказали, что было необходимо.
2: И можем переходить к самому интересному, к вопросам. Я предлагаю, Виталий...
1: немало.
2: Да, Виталий, предлагаю тебе начать. Вопросы
1: зачитывать. С большим удовольствием. Вопрос, который прислал Евгений Вихляев. А какие оральные стероиды могут добавлять в БАДы? Это же бессмысленно. Стероиды принимают с курсами, и нужно правильно войти в курс и также правильно выйти.
3: Так, у меня почему-то за ней зависло. Да, это, конечно, хороший вопрос, с одной стороны. А с другой стороны, и сами биодобавки, они предназначены для длительного приема. То есть, если мы посмотрим, вот на сайте FDA я его неоднократно уже показывал, этот список, да, проштрафившихся БАДов, в которых находили фармсубстанции, можно увидеть, что стероиды, то есть прям так и написано стероиды, потому что, например, кортикостероиды, то есть противовоспалительные какие-то средства, они в этой таблице встречаются только один раз из 966 наименований. А все, ну, почти все остальное место, конечно, занимают стероиды, которые находятся, например, в биодобавках для наращивания мышечной массы. И вот там эти анаболические стероиды, как вы понимаете, их обнаруживают в очень даже товарных количествах. И понятно, что именно эти биодобавки принимаются долго. Ну, мышц же не бывает мало, да, надо обнаращивать, наращивать, наращивать. Прием месяцами, может быть, даже годами. И не исключено, что да, эффект будет. Он будет обусловлен именно наличием вот этих вот анаболических стероидов в тех продуктах питания, скажем так, да, то есть в биодобавках, в которых этих компонентов быть не должно в принципе ни по определению, ни по законодательству, ни по логике.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос прислал Фа Юр Юсник. Следующим образом он звучит. Кто-нибудь может мне объяснить, что значит выражение «БАД – это просто еда»? Производители берут эти продукты, перемалывают и делают из них пилюли? Как понимать эту фразу?
3: По сути, да. По сути, так и делается. То есть берутся вполне себе съедобные субстанции, действительно измельчаются в порошок, например. И самая распространенная лекарственная форма для биодобавок – это капсула. То есть этот самый порошок засыпается внутрь капсулы, и мы получаем биодобавку. Ну, конечно, могут быть и таблетки прессованные, но это реже встречается. Могут быть дрожжи, в случае, если мы говорим о витаминных препаратах. Но чаще всего вот именно капсульная форма, потому что она позволяет засыпать туда действительно измельченное нечто. Нечто может быть что угодно. Ну, например, одна из биодобавок делается так, берется свиной хрящ, отваривается, высушивается, перемалывается. Вот потом рассказывает о том, что она помогает возвращать здоровье суставам. Ну вот примерно так, да. А почему это пища? Еще раз повторюсь, да, то, что я говорил на форуме. То есть это и по законодательству, и по принадлежности. То есть этими биодобавками занимается у нас, например, Роспотребнадзор. То есть то ведомство, которое регулирует пищу. У нас есть другое ведомство, которое занимается лекарствами. Оно называется Росздравнадзор. Так вот, видите, уже здесь идет разделение. Лекарства по одному ведомству, а пища и биодобавки идут по другому ведомству. И что интересно, что да, действительно, на каждой упаковке биодобавки должно быть написана фраза «не является лекарством». А чем является? Пищей. Вот. Вот это как бы ответ на этот вопрос.
2: Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задает Татьяна Туренко. И она спрашивает, то есть еда – это не лекарство? Но почему-то именно рационом питания лечатся болезни. Именно от содержания тех или иных элементов пищи зависит наше здоровье. Так в чем тогда проблема с БАДами?
3: А рационное питание не лечится болезни. И вот Виталий уже может подтвердить, да, что рацион питания, то есть некая диета, она включается в комплексное лечение, то, что называется. То есть человек должен, например, придерживаться какой-то конкретной диеты. И получается так, что наоборот, в него не поступают некие питательные вещества и так далее, и так далее, именно в этот момент. То есть единственное состояние, от которого лечит пища, это все-таки голод. Это действительно так. А, ну да, мы, конечно, можем вспомнить про цингу, или там про пелагру, или про бери-бери, но на наших широтах ну, не встречается уже эта патология. И последний раз, ну, ту же цингу, например, нас видели очень и очень давно, лет 50, нет, уже даже не 50, наверное, где-то в 50-х годах после войны. Вот после Второй мировой войны цинга еще встречалась местами. Но поскольку уже больше 100 лет...
2: Рахит?
3: Рахит тоже встречается гораздо реже, чем мог бы. Вот. Рахит – это все-таки как бы отдельная тема, да, и это все-таки такая достаточно узкая детская патология. Детей мы не трогаем, да, то есть я не педиатр, я не диетолог, который занимается там детьми и подростками, я в эту сферу не лезу, поэтому давайте всякие детские проблемы мы все-таки трогать не будем. Так вот, если мы говорим о пище, то пища не является лекарством, потому что, ну, иначе мы ходили бы не в продуктовый магазин, да, а в аптеку за теми же, не знаю, там, бананами. В них, да, можно поискать, там явно какие-то микроэлементы вводятся. Там, например, есть радиоактивный калий-40. Вот, можно за ним, например, сходить. Но, опять же, вы идете не в аптеку, а вы идете в продуктовый магазин, и там это получаете. Потом витамин С. Можно пойти в магазин за витамином С. Вы можете покупать там яблоки, киви, там, груши, апельсины, и там везде внутри будет витамин С. Это, да, действительно так. Но если вдруг, например, у вас, ну не дай бог, конечно, развилась цинга, либо там по каким-то другим показаниям вам просто жизненно необходим витамин С, то, скорее всего, вы пойдете за аптечной формой, да, то есть за чистым синтезированным, точнее так, он биотехнологический. Почти все витамины биотехнологические. Когда говорят, что они синтетика, там химия и прочее-прочее, они почти все биотехнологические. Так вот, вы получите витамин С в нужных концентрациях, да, в нужных дозах, вы вылечите какое-то свое состояние, ну, ту же цингу, например, а потом будете продолжать принимать пищу, которая будет для вас источником вообще всех микроэлементов и макроэлементов, и энергии, удовольствия и так далее, и так далее. Проблема с биодобавками в том, что, да, по сути, это некий новый, понимаете, придуманный, искусственно созданный продукт, без которого люди, в общем-то, жили замечательно. Да, когда были изобретены витамины, когда мы их стали очищать и получать и так далее, и так далее, мы справились с огромным количеством авитаминозов, которые были в нашем мире. Ну, сейчас они в том числе еще присутствуют, скажем, тоже в Юго-Восточной Азии, там авитаминоз по витамину А очень распространен, ну и так далее. То есть, да, есть проблемные зоны на нашей планете, мы еще не все победили, но как бы на пути к этому. Мы понимаем, что делать, мы понимаем, с чем это связано. Но биодобавки были созданы искусственно, то есть это такая своеобразная настройка. Это вещь, которая появилась исключительно для того, чтобы увеличить объемы продаж. Причем, что интересно, как пищевых компаний, так и фармацевтических. Я показывал на слайде, да, на форуме, что две из четырех крупнейших производительницы БАД – это фармкомпании. Причем очень крупные, очень известные. Те, которые зачастую относят к, ну, условно относят к бигфарме, хотя это, конечно, неправильно.
2: Спасибо. Вопрос задает Александр Жирнов. А может, у господина Водовозова и натропы являются пищей, и их надо продавать без рецепта?
3: Ну, в общем-то, да, в некотором смысле получается так. Но только не у меня, конечно, а у регулирующих органов. Давайте вопросы все-таки будем задавать им. Это же не я придумываю, правильно? Не я сижу и разделяю, что это туда, это сюда. Существуют определенные законодательные акты, существуют определенные регулирующие документы, причем что в Соединенных Штатах, что в Европейском Союзе. Кому интересно, можете поискать, посмотреть, это все доступно, это все можно найти. То, что относится к ноотропам, они и там в основном отнесены в ранг биодобавок. Некоторые ноотропы, потому что, как вы понимаете, это очень широкое понятие, и туда очень многие заинтересованные лица включают в том числе и всякие изменяющие сознание, да, или травы, или составы, или еще что-нибудь в этом роде. То есть тут еще нужно понять, что мы включаем в эти ноотропы, да. Но если мы говорим о их регуляторном статусе, то в Соединенных Штатах это биодобавки. Точнее так, у них они называются диетические добавки или пищевые добавки. А что в Европейском Союзе, ну, по крайней мере, то, что не запрещено, да, то, что не входит в список наркотиков, прекурсоров, сильнодействующих веществ и так далее, оно входит в ранг биодобавок. Почему? Потому что их эффективность как лекарственных средств не доказана. Все очень просто. Это, опять же, повторюсь, не я придумал, это они придумали. Это первое. И второе. Ну, поскольку это все-таки не совсем моя специализация, давайте про ноотропы. Вы сходите в YouTube и поищите лекции Никиты Жукова. И там есть достаточно большой Science Battle, в том числе он проводился в Питере. там есть с одной стороны Никита Жуков, с другой стороны поклонники ноотропов. И вот там очень такая неслабая схватка с массой всякого фактического материала, со ссылками, со всеми остальными. Сразу спойлер, Жуков победил. Да, то есть ноотропы, они действительно не являются лекарственными средствами, и люди в них не нуждаются. Поэтому, да, можем их отнести к пище.
1: Кстати, сразу добавлю о том, что конкретно эта лекция лежит на канале «Лаборатории научных видео», и мы обязательно ее прикрепим, и вот там вот, да, где вот Александр сейчас находится, появится всплывающая такая ссылочка, и после того, как вы посмотрите, если вы смотрите в будущем этот эфир, посмотрите этот эфир, вы, соответственно, сможете перейти и посмотреть на этот самый баттл про НАТО.
3: Да, он длинный, но интересный.
1: Он длинный, да, это правда. И продолжаем с вопросами. Гарин прислал вопрос. Арбидол – БАТ или антибиотик?
3: Это хороший вопрос, конечно. Но, к сожалению, это лекарственное средство. То есть именно это действующее вещество зарегистрировано как лекарственное средство.
1: К сожалению, многих, сколько я знаю.
3: Да.
1: Регулярный наш подписчик, человек, который постоянно смотрит стримы и пирожок с ковидлом, прислал вопрос, даже не вопрос, а утверждение. А по моей начинке просили задавать поменьше. По вашей начинке просили вообще не задавать вопросы. Вот, спасибо вам большое за то, что поддерживаете наши стримы регулярно. Виктор Гелион Прайм с нами. Алексей, просто спасибо за просвещение. С удовольствием вас слушаю.
3: Да. Не вы один. С котом Саймона, да, вас благодарим тоже.
1: И вопрос Майкл Нитрат. Нитрит. Спасибо за лекции. Вы говорили, что недостаток витаминов – это редкость. Касается ли это людей, которые преимущественно питаются фастфудом? С чем связаны рекомендации врачей потреблять больше овощей? И спасибо за поддержку за донат.
3: Здесь сложно себе представить человека, который питается только фастфудом. Да, но, во-первых, это дорого. Начнем с того, что если мы посмотрим, сколько стоят те же бургеры различные, да, или какие-нибудь еще такие вот фастфудные вещи, то вот сейчас, скажем, если мы пойдем посмотрим в магазине, сколько стоят яблоки, там, груши или еще что-нибудь в этом роде, то выигрывать будут как раз натуральные продукты. Как бы это странно ни звучало, сейчас достаточно большой выбор, они свежие, они сезонные и так далее, и так далее. С одной стороны. С другой стороны, вы понимаете, в чем проблема? Нарушения питания, которые возникают при потреблении фастфуда, они не могут быть компенсированы приемом витаминов. То есть, если даже вдруг там что-нибудь и возникает, то нужно понимать, да, что перекосы, вот такие сильные перекосы в диете, в любую сторону, либо в сторону углеводов, либо в сторону жиров и так далее, они не компенсируются приемом витаминов. То есть это нужно корректировать целиком диету. Ее нужно делать, ну, как рассказывала Елена Мотова, наверное, помните ее выступление, оно одно из самых популярных сейчас на YouTube, кажется, да, среди УПМовских. И она рассказывала о том, что питание должно быть и полноценным, и рациональным, и взвешенным, но при этом оно может быть и вкусным, и не только полезным, да, но еще и даже приносит удовольствие в том числе. А если мы говорим о овощах и фруктах, то здесь, смотрите, есть очень интересный момент. Почему врачи рекомендуют, то есть и я в том числе, и Елена тоже самое говорила на лекции, что нужно есть натуральную пищу. То есть вот если вы хотите получать витамины, то ешьте овощи, фрукты. Почему? Ну, просто потому, что если мы применяем витамин в виде биодобавки, в виде лекарственного средства, неважно, как там оно зарегистрировано, но вот у нас есть действующее вещество, там витамин С, ладно, предположим. Когда вы его принимаете из аптечного препарата, вы принимаете только витамин С. А в том случае, если вы принимаете витамин С из яблока, из арбуза, из дыни, там, не знаю, из перца или еще из чего-нибудь, то вы еще вместе с витамином С получаете, во-первых, набор, очень немаленький набор самых разных микро- и макроэлементов. И, кроме того, важнейшую вещь, которая называется клетчатка. Что интересно, где-то годов, наверное, до 80-х, если не до 90-х, прошлого века, клетчатка называлась балластные вещества. То есть они считались таким побочным эффектом. И поэтому вот и возникала такая идея, а зачем нам все вот эти балластные вещества? Давайте мы выделим все полезное, что есть в продуктах, превратим это в таблетку и будем принимать. Но когда выяснилось, что это совсем не балластные вещества, что это чрезвычайно нужная вещь и для моторики кишечника, и для здоровья нашей микрофлоры, и для еще вот кучи самых разных задач и целей, да, ну, например, нам нужно жевать. Вот эта вся клетчатка, она нас заставляет в том числе двигать челюстями, зубами и прочими и составными частями нашего ротового аппарата. И вот эта тренировка, она необходима для здоровья всего желудочно-кишечного тракта, то есть не только зубов. Вот всякая жидкая пища, сублимированная, там еще какая-нибудь, вот тот же фастфуд и прочее, то, что легко жуется, она вредна еще и с той точки зрения, что это меньшая нагрузка, чем требуется для нашего желудочно-кишечного тракта, вот прямо начиная с зубов и заканчивая прям выходом. И поэтому клетчатка, она сейчас везде во всех рекомендациях, и Всемирная организация здравоохранения рекомендует около, ну, как минимум 300 грамм овощей и фруктов в день потреблять, именно для того, чтобы мы получали эту самую клетчатку. Поэтому по мере изменения наших знаний о том, как вот эти все макро-микронутриенты из пищи влияют на наше с вами здоровье, изменяется и подход к питанию, да, и подход к тем же биодобавкам и прочему. Если раньше мы могли бы сказать, что да, биодобавки более оправданы, именно потому что, ну, все остальное же балласт в еде, нам оно не нужно. А теперь мы выясняем, что нет, вот как раз балласт – это есть основа, то есть то, что мы должны получать. А вот эта всякая мелочь в виде витаминов, там каких-нибудь калия, натрия и прочего-прочего, это уже просто полезный и приятный бонус к основной массе питательных веществ.
2: Спасибо. Вопрос задает Роман Щетенко. А почему лектор не привел статистику тех же штатов о проблемах применения лекарственных средств? Неужели БАД опередили ЛС по этому показателю?
3: Ну нет, конечно, не опередили, это само собой, но здесь классическое передергивание. Во-первых, у нас уже есть набор лекарственных средств, у которых есть проблемы, у которых есть побочные эффекты, у которых есть летальные исходы. Это все описано, посчитано и так далее. Зачем нам еще дополнительные проблемы, которые создаются биодобавками? Первое. Второе. Когда мы говорим о лекарственных средствах, извините, конечно, но их побочные эффекты – это прямое следствие наличия прямого действия. То есть, если есть реальный какой-то эффект у препарата, у него обязательно будут побочные эффекты. Почему? Ну, просто потому, что основная масса мишеней на сегодня для лекарственных средств – это либо рецепторы, либо ферменты. На гены и на все остальное мы, конечно, можем влиять, но в гораздо меньшей степени. Основное – это рецепторы и ферменты. Проблема в том, что и рецепторы, и ферменты раскиданы по всему нашему организму. Они есть везде, просто где-то их побольше, где-то их поменьше. Если мы принимаем, ну, например, бета-блокатор для сердца, да, для того, чтобы оно не билось слишком часто, чтобы не было тахикардии и так далее, мы одновременно с этим, например, получаем сужение просвета бронхов. Это не потому, что лекарство плохое, это потому, что наш организм так устроен. Да? То есть у нас есть рецепторы по всему организму. И бета-рецепторы, бета-адренорецепторы есть и в бронхах, и в сердце. Они разные. Где-то побольше, где-то поменьше. Но вот мы хотим, да, то есть наша основная цель, ну, например, человек перенес инфаркт, у него сердечная недостаточность, нужно немножечко снизить частоту сердечных сокращений, чтобы не было дополнительной нагрузки на мышцы, на миокард. Да, мы будем выбирать. Мы выбираем основной эффект. То есть нам главное урезать ритм сердечный. Все, что будет сопровождаться, ну вот проявление, скажем, со стороны той же дыхательной системы, это допустимый урон, можно так назвать. Это вещь, которая не влияет радикально на состояние заболевшего. И некоторое время он это может вполне себе перетерпеть. Почему? Ну, потому что даже если немного сузится просвет бронхов, для него это не будет проблемой. Он же не будет какую-то большую физическую нагрузку себе давать. Почему? Ну, потому что он перенес инфаркт. И так далее, и так далее. То есть лекарства всегда назначаются после взвешивания всех за и против. Да, мы применяем лекарство как меньшее зло. Большим злом при этом является болезнь. А если мы говорим о биодобавке, то мы его как применяем? Мы его не применяем при болезнях, да, потому что при болезнях нам нужно лекарство, а биодобавки не являются лекарством, о чем написано на каждой упаковке. Поэтому тут все достаточно просто и логично, не нужно их смешивать между собой. Это принципиально разные вещи.
2: Спасибо.
4: Спасибо.
2: Вопрос задает Виктор Нарбут. Ну хорошо, а почему мне помогает L-тирозин?
3: Это хороший вопрос. А почему мне помогают котики, например? Человек не может ответить на этот вопрос. И вот так вот я издалека тоже не смогу ответить на этот вопрос, потому что человек, когда оценивает свое состояние, он не объективен. И вот я, если тоже буду оценивать свое состояние, несмотря на то, что я все-таки, наверное, врач немножко, я могу допускать ошибки, я могу неправильно интерпретировать то, что происходит с моим организмом. И да, конечно, у людей зачастую появляется такой соблазн, что если он что-нибудь принимает, то нечто обнаруженное у себя позитивное или положительное, он обязательно на вот это вот принимаемое спишет. Но может быть и обычное совпадение, может быть обычная корреляция, да, то есть два процесса идут параллельно, не пересекаясь вообще никак, не состоя друг с другом в причинно-следственных связях. Но поскольку человек, в принципе, любит закономерности, красивые цифры, красивые графики, все остальное, он постарается эту сову вот на свой глобус посадить, чтобы она сидела рядом, была красивой, да, и он как бы свидетельствовал о том, что он действует правильно. Вот этот аргумент, который называется «а мне помогает», он абсолютно не научен, да, он не может быть применим, используем и так далее, и так далее. Просто почему? Для того, чтобы доказать, что помогает, нужны клинические исследования, да, то есть определенным образом собранные, созданные с нужным дизайном, с правильным дизайном, с обсчетом полученных результатов, лучше, если с контрольной группой, можно с группой сравнения, тоже подойдет, и так далее. И только после этого мы сможем сказать, что вот на такой-то когорте, то есть вот именно такие-то люди, либо с патологией, либо не без патологии, либо с конкретной патологией, такого-то возраста и так далее, и так далее. В таких-то условиях, то есть мы проверили вот такие-то условия, но не смогли проверить вот такие-то. И вот этот препарат, да, он оказывается более эффективным, чем, например, плацебо. Или чем, например, вот такой-то препарат, который уже есть на рынке и применяется по этому показанию. Так что, почему помогает? Это просто потому, что вам так может казаться. Вот такой ответ.
4: Спасибо. Далее вопрос с донатом. Гарин его прислал. Алексей, категорически приветствую. Будет ли у вас лекция по спортивным добавкам? Спасибо за ответ. Всем здоровья побольше. И следующий вопрос, он просто поддерживает вопрос Гарина. Это снова Виктор Гелион Прайм. И вам тоже еще раз спасибо за донат. Да, поддерживаю вопрос Гарина. Сделайте лекцию по спортивным добавкам. Было бы актуально и полезно.
3: Да, это было бы актуально и полезно, но я не специалист по спортивным добавкам. Понимаете, я, в общем-то, осознаю границы своей компетентности и стараюсь за них не выбираться. Если вам интересна проблема спортивного питания, спортивных добавок, поищите на Медаче. Был, я сейчас не скажу когда, потому что я уже, если честно, забыл, когда конкретно это было. Там был подкаст с очень грамотным и очень квалифицированным спортивным врачом, и он был посвящен именно спортивным добавкам. То есть сначала туда пытались пригласить меня, но я вот то же самое сказал, что, ребята, это не моя тема, то есть я не могу о ней говорить. Давайте найдем спеца. Вот очень долго искали. По-моему, несколько месяцев ушло, прежде чем мы нашли. Просто потому, что, как оказывается, в этой теме еще хуже, чем в диетологии. То есть найти доказательного спортивного врача еще сложнее, чем доказательного диетолога. Ну, мы нашли и того, и другого. Да, то есть доказательный диетолог выступал на УПМ Елена Мотова, а доказательный спортивный врач выступал в подкасте Медача. Кому интересно, поищите, посмотрите. Там, по-моему, даже в двух частях. Достаточно большое повествование. Пусть об этом лучше рассказывает специалист.
4: Спасибо. И дальше Тимур Воронков прислал сразу два доната. Приличных таких донатов. Спасибо огромное, Тимур, за поддержку как стрима, так и наших проектов. Первое сообщение. Вопросов нет. Просто передаю привет. Всем привет. Алексей молодец. Книжка интересная, но больно уж тонкая. У меня дядя тоже военный врач в прошлом и тоже так же крут. Вот. И вдогонку также Тимур Воронков следующим донатом прислал сообщение. А, нет, есть один вопрос. Я люблю есть пророщенную пшеницу и всякое такое прочее. Просто для удовольствия ем. Полезно ли это, вредно, усваивается или нет? Есть ли показания или противопоказания?
3: Ну, противопоказания, конечно, могут быть. Это различные воспалительные процессы в кишечнике. Да? То есть, либо синдром раздраженной кишки, либо какие-то язвенные процессы. Болезнь Крона и так далее, и так далее, неспецифический язвенный колит. И, в общем, в том случае, если действительно кишечник плохо воспринимает грубую клетчатку, потому что пророщенные зерна пшеницы – это, в общем, достаточно грубая клетчатка. Более такая, более щадящая, она, например, ну, в том же арбузе, да, или в том же банане, или еще что-то в этом роде. Если вам это нравится, ради бога, ешьте. Замечательно. То есть ничего плохого в этом нет. Не исключено, что там будет даже кое-что полезное, потому что, да, действительно, семена, как вы понимаете, да, это такой специальный запас для того, чтобы из него развилось целое растение. Поэтому, да, действительно, это кладезь, можно сказать, так и микро- и макроэлементов. И не исключено, что вашему организму, да, удастся оттуда чего-то натаскать для своих закромов. Это, во-первых. Во-вторых, это действительно иногда может даже приносить удовольствие. Я знаю людей, которым это нравится, реально нравится. Рассчитывать на это как на некий профилактический продукт я бы не стал. Да. Показания какие-то, ну, я тоже не скажу. Одно единственное показание. Вам нравится? Прекрасно. Можете дальше продолжать. Пока позволяет здоровье, да, пожалуйста, вы можете есть все, что вам заблагорассудится.
2: Спасибо. Спасибо. Константин Ломака у нас перешел на уровень лаборант, и это значит, что он стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо, Константин.
4: Большое спасибо, Константин.
2: Да, Алистер Граут спрашивает. Сначала он благодарит, спасибо за ваш труд по просвещению, а дальше вопрос. Что тогда на данный момент наиболее близко к понятию «таблетки от голода»? Гранулированный комбикорм, жевание и клетчатка, и сухое молоко, нутриенты и витамины.
3: Ой, это прям очень интересно. Вы знаете, существуют такие, ну, не совсем, конечно, таблетки, но есть специальные пайки. Морские, например, ну, в основном, конечно, морские, для тех, кто потерпел кораблекрушение. Поинтересуйтесь, они есть, они в том числе есть в свободном доступе, они продаются, и посмотрите состав. Он очень интересный, там овсяная мука, жиры, сахар и так далее, и так далее. Вот от голода наиболее эффективной таблеткой окажется вот именно такой состав. Там буквально небольшой такой брикетик, и на несколько суток такого запаса может хватить. То есть там не один, конечно, но один брикетик, скажем, его будет достаточно, наверное, на половину суток, я бы сказал так. Мы пробовали ради интереса. В общем, съедобно, да, такой странный достаточно вкус, но вещь очень сытная, и действительно потом есть не хочется очень долго. Видимо, это связано с балансом как простых углеводов, так и, ну, непростых, то есть тугоплавких, можно сказать так, которые длительное время действительно перевариваются в нашем кишечнике и оставляют ощущение сытости часами. Понятно, что калорийность там просто зашкаливающая, но, еще раз повторюсь, это специальный рацион, да, то есть аварийный рацион, и там калорийность – это как раз то, что в такой ситуации она прям требуется. Кроме того, можно поискать, например, армейские пайки, причем горные. То есть вот горный армейский паек, он тоже, считайте, можно считать его таблеткой от голода. Там тоже есть различные и батончики специальные, и плитки, и концентраты, и прочее, прочее. Да? То есть вот такая вот пища, ее сложно назвать здоровой, понимаете? Вот в чем проблема. Эта вещь разрабатывалась именно для экстремальных ситуаций. То есть либо вокруг вас там плавают акулы, динозавры там и прочее-прочее, хотят вас съесть, да, вы пытаетесь как-то спастись, либо вы где-то высоко в горах, а вокруг вас все равно акулы и динозавры, да, то есть это какая-то ситуация нерегулярная, скажем так, не для регулярного употребления такая пища. Ну, наверное, вот ближе всего, из того, что мне приходилось видеть, наверное, ближе всего именно такие средства.
2: Вопрос задает Галина Гаврилко. Спасибо вам огромное за прекрасные лекции. Проводились ли в РФ исследования БАДов на соответствие составу, указанному в инструкцию? Или только в США такая статистика есть?
3: Нет, такая статистика есть и в Европейском Союзе, и в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Индии даже, и в нашей стране в том числе. А проблема в том, что, понимаете как, такие исследования, они не проводятся вот просто так, что вот кому-то захотелось, а давайте проверим. Ну, просто потому, что на это требуются деньги. Это достаточно недешевое, я бы сказал, исследование, потому что требуется и хроматография, и очень многие другие методы, ядерно-магнитная резонансная спектроскопия, например, да, то есть там вполне себе нормальная, хорошая, рабочая и дорогостоящая аппаратура задействована. Поэтому стоить это будет немаленьких денег, и если это какая-то, например, заинтересованная группа, да, она может профинансировать такое исследование. Но для этого должны быть какие-то веские основания. Ну, например, эта группа принимает какой-то препарат или какую-то биодобавку, и вдруг, например, у них, у всех начался какой-то побочный эффект странный, например, и они больше ни с чем это связать не могут, да, тогда они могут обратиться в референтную лабораторию Роспотребнадзора и оплатить, естественно, исследование, качественно, количественный состав вот этой вот самой биодобавки. У нас были... Да, такие были вещи, но они проводились по наводке фармкомпаний, как вы понимаете, потому что они тоже заинтересованы в том, чтобы конкуренция была здоровой и чтобы всякие пищевые продукты не маскировались, ну, например, под средства для лечения эректильной дисфункции. И да, производители таких препаратов, они как раз и скинулись, и оплатили исследование нескольких десятков биодобавок, ну так называемых мужских, они очень активно рекламировались, и до сих пор некоторые из них в продаже остаются. Так вот, когда их раскатали на всей этой химико-аналитической аппаратуре, выяснилось, что там внутри самые настоящие репатентеры. То есть те же препараты, которые продаются по рецепту, который производится вот теми фармкомпаниями с ограничениями, с противопоказаниями, со всем остальным, но это там, в фарме, да, то есть им запрещено, например, очень многие способы и виды рекламы, просто потому что это рецептурный препарат. А здесь биодобавка, ей разрешено все, почему? Потому что это пища, но там внутри спрятан рецептурный препарат. Вот это как бы та ситуация, которая, мягко говоря, не одобряется ни в Соединенных Штатах, ни в Европейском Союзе, ни в нашей стране.
4: Спасибо большое. И еще нам нужно сказать несколько спасибо за спасибо. Алексей Крылов прислал нам донат, поддержал стрим, спасибо. Также человек по имени Котис написал: «Водовозов топ». Полностью согласен. Большой привет из Перми, спасибо вам за лекцию, ждем снова в гости. Екатерина Трубицына с нами.
3: С удовольствием, да-да-да, Екатерина. Я очень буду рад еще раз показаться в Перми, когда вся эта ерунда закончится с ковидом.
4: Даже я уже готов в Пермь. Михаил пишет: а если бы вас пригласили принять участие в дискуссии с врачами-сторонниками БАДов, вы бы согласились?
3: Ой, вы знаете, я очень не люблю подобные дискуссии, просто потому, что это обсуждение, понимаете как, кто лучше выглядит, кто громче кричит и кто более убедителен. Вот исключительно это так оценивается, понимаете? Это не вопрос установления какой-то истины внутри, а это исключительно у кого какая харизма, да, размером, вот и все. Я не думаю, что это полезно для зрителей, да, потому что те, кто был за биодобавки, они и так останутся ими. Те, кто сомневались, они не получат какой-либо более-менее доступной, нормальной пищи, скажем, для размышления. С одной стороны. А с другой стороны, все-таки, если это ну, хотя бы один на один, а не так, что там один на 10 человек, например, то некоторую полезную информацию в таком формате выудить можно, да, действительно это так. И в качестве примера приду Приведу еще один батл. Да, Виталий, по-моему, он тоже у вас есть, когда мы с Сацулиным дрались по поводу БАДов.
4: Надо вспомнить. Но я, честно говоря, не помню, что вы мне с Сацулиным. Может быть, может быть. Не исключено, да. Посмотрите на канале лаборатории, если не найдете, поищите еще.
3: Да. Вот можно посмотреть, как выглядит вариант, один из вариантов такой условно передачи, да, когда дается слово, то есть не перебивая друг друга, не в режиме Малахова, например, да, а вот именно когда дается время на выступление одной стороне, потом другой стороне, потом, что называется, прение, ну, в общем, что-то вроде суда получается так, по какой-то определенной теме. И да, с некоторыми сторонниками, противниками всяких разных интересных теорий, вещей или подходов мне приходилось, да, сталкиваться в том числе и в радиопередачах, и в телевизионных передачах. Но в том случае, еще раз повторюсь, когда есть возможность изложить свою точку зрения, ее аргументировать и так далее, и так далее. Когда это просто исключительно на крик, да, потому что, да, действительно, в некоторых, когда приглашают некоторые передачи и рассказывают, что вот там будут и сторонники, и противники. Но вы там не молчите, да, вы будьте агрессивны, понимаете, что это шоу, то есть нужно прорываться, нужно перебивать, нужно кричать и так далее, и так далее. Я говорю, нет, спасибо, это как-нибудь без меня.
4: Спасибо большое. И еще один вопрос от Тимура Воронкова, который просто продолжает спонсировать наш канал. Тимур, огромное спасибо вам за поддержку. Так надо же, чтобы желудок был наполнен, чтобы пришло чувство насыщения. И таблетка должна быть не только энергоемкой, но и объемной или нет? Не зря же в студенчестве желудок водой обманывали.
3: Вот. И здесь то же самое срабатывает еще и обман водой. То есть мы не просто это жуем, да, мы это еще запиваем. И желательно, чтобы вода была теплой или горячей, если есть такая возможность. В этом случае, да, действительно, мы можем надуть, ну, в кавычках, конечно, нашу систему пищеварительную и наш мозг, потому что, конечно, он ориентируется на механическое растяжение стенок желудка, хотя в меньшей степени, в большей степени, конечно, он ориентируется на уровень глюкозы, потому что рецепторы глюкозы, они разбросаны по нашему организму, они есть и в гипоталамусе, они есть в поджелудочной железе и так далее, и так далее. То есть везде своя система слежения за глюкозой. И это как бы основное. То есть если у нас есть глюкоза в норме, значит, все остальное тоже более-менее в норме. И да, в том случае, если мы еще хотим добавить как бы убедительности для нашего организма, то можно это дело действительно запить водой.
4: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Квадруг, который
4: наверное,
2: спрашивает.
4: Драг, как таблетка, наверное.
2: Ну, или Квадраг, я не знаю. Как хотите, читайте. А кофеин – это БАД?
3: Вот, тоже хороший вопрос, да. Он еще раз показывает, что здесь есть недопонимание до сих пор. Еще раз, БАД – это форма регистрации. У нас есть некие субстанции, из которых мы можем изготавливать и биодобавки, и пищу, и лекарства. Другое дело, что зарегистрированы они могут быть по-разному. Вот тот же кофеин – это прекрасный пример, который может быть зарегистрирован как биодобавка, то есть он может входить в состав биодобавок. Второе – он может быть зарегистрирован как пищевой продукт, и основное его применение – это пищевой продукт действительно. И третье – он может быть зарегистрирован как лекарственное средство. И да, действительно, кофеин входит в состав, ну, например, комбинированных анальгетиков. Просто потому, что по неизвестной пока что и непонятной нам причине он отлично их протаскивает через гематоэнцефалический барьер, и они действуют быстрее, чем если бы эти те же нестероидные противовоспалительные средства принимались бы отдельно. Ну, тот же анальгин, например. Да, вот если его совместить с кофеином, он сработает гораздо лучше. Опять же, мы не знаем почему. Но вот это точно проверено в клинических исследованиях и доказано, что да, действительно эффект наступает быстрее. Так что мы не можем сказать, что кофеин – это БАД, или что там еще что-то – это БАД или нет. Это субстанция, из которой можно сделать некий продукт, который можно зарегистрировать как биодобавку, как пищу и как лекарство. Вот примерно так.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Багир Маугли. Во как. Витамин В12, литий, L-тирозин. Что из этого не относится к БАДам? Ну, продолжение предыдущего вопроса.
3: Да, вот абсолютно то же самое, да, то есть мы продолжаем ту же тему. И да, действительно, витамин В12 может находиться как в биодобавках, да, он там есть, как в пищевых продуктах, он там тоже есть, и так и в лекарственных средствах, он там тоже есть. Это еще раз классика жанра. Вот то, что перечислено, это субстанции, это основы, из которых мы можем сделать нечто, которое потом мы зарегистрируем в зависимости

0: настолько выраженной, даже может случиться такое, что никаких последствий не наступит. Да, такие случаи тоже известны, а те случаи, когда последствия все-таки наступают, они обычно описаны в медицинской литературе, в журналах медицинских, да, в клинических наблюдениях. Они попадают потом в метаанализы, и потом я их озвучиваю где-нибудь на лекциях, например.
1: Спасибо.
2: Туэн сказал спасибо и прислал небольшой донат. Огромное спасибо за это, за поддержку нашего стрима. И нас смотрит Сакин Зейналова. Большой привет. И говорит Алексей, вы солнышко.
0: Спасибо.
2: А какие дефициты чаще всего наблюдаются у вегетарианцев?
0: Тут нужно уточнить. Если мы говорим о вегетарианцах, то дефицитов у них нет. Дефицит чаще всего встречается у веганов, да, то есть уже при строгой диете абсолютно, да, то есть когда недопустимо ни молочная, ни рыбная продукция, ни еще что-то в этом роде, потому что, ну, я думаю, вы смотрели выступление Алексея Яковлева на УПМ, не помню каком, он как раз об этом отлично рассказывал, если интересно, посмотрите, почитайте. И расшифровка лекции есть, и запись есть на YouTube. Так вот, она отлично рассказывала, что вегетарианцы – это, в общем-то, достаточно такая большая когорта. Да? Есть люди, которые употребляют, например, рыбу, песковегетарианцы называются. Есть люди, которые употребляют молочные продукты, то есть лактовегетарианцы. Те, кто едят куриные яйца, ово-вегетарианцы. Ну и плюс внутри там могут быть самые различные сочетания. Веганство – это все-таки полный отказ от любой животной пищи. И тут мы встречаемся с двумя дефицитами, которые связаны вот именно с таким образом питания. У нас есть два чрезвычайно важных нутриента, которые присутствуют только в животной пище. Это витамин В12, о котором я уже говорил, и это железо. Да, железо может встречаться, скажем, где-нибудь в растениях, во всем остальном и прочем-прочем. Но там немножко другая форма. То есть наиболее биодоступное железо, оно все-таки находится в животной пище. И оно легче всего усваивается, оно лучше всего влияет, скажем так, на весь наш обмен веществ и прочее-прочее. Сюда бы, конечно, было бы неплохо еще добавить кальций, просто потому что, опять же, если мы говорим о биодоступности, то самый биодоступный кальций – это все-таки молочный продукт. Вот. Ну, это уже как бы такой третий кандидат, но он не стопроцентный, да, потому что растительный кальций, он тоже, в общем-то, существует в очень даже неплохих количествах, его можно добывать. Имеется в виду, наш организм может его добывать в случае чего. Тут еще нужно понимать, да, что зависит очень сильно от того, взрослый это организм или развивающийся, то есть детский. Вот детям, например, такие экзерсисы прямо противопоказаны. Просто потому, что потребность в самых различных питательных веществах у них может кратно отличаться от потребности взрослых. И если ребенка с детства, понятно, что против его воли, потому что он не может еще выразить такое желание, его пересаживают на веганскую диету, то, к сожалению, у нас есть слишком много примеров, которые в том числе описаны в медицинской литературе, когда все это заканчивается достаточно печально. То есть огромное количество самых различных заболеваний, очень плохое состояние здоровья, ну и так далее, и так далее. Почему? Потому что закладка очень многих жизненно важных функций, она происходит, естественно, в детстве. То есть и соединительная ткань формируется, и костная, что самое главное, да, то есть мы в детстве закладываем в кости кальций. Если мы его не заложили в нужном количестве, то нам потом просто нечего будет выбирать оттуда в течение всей оставшейся жизни. У нас где-то после 25, ну примерно около 25 лет прекращается забрасывание вот этого кальция в депо в костное, а потом мы его только оттуда таскаем. Больше никак мы его пока что, по крайней мере, не научились его полноценно загонять обратно в нужном количестве без побочных эффектов. То есть да, когда приходится бороться с остеопорозом, мы вынуждены мириться с теми побочками, которые дает длительный прием кальция и витамина D3, но это, как бы, как я уже говорил, да, очень часто мы просто делаем выбор из двух зол. И в данном случае, в такой вариант, что просто повернуться, да, вот обычный поворот сделать и сломать себе шейку бедра, такие случаи, к сожалению,

0: сожалению, описано, да, из-за остеопороза, это как бы не самое страшное получается. Вот те побочки, которые есть у кальция и D3, это не самое страшное, что с человеком может произойти. Поэтому, да, приходится постоянно искать баланс, постоянно учитывать все факторы, которые мы можем учесть, и, конечно же, опираться на научные данные.
1: Спасибо.
2: И мы находимся в эфире уже чуть больше часа. Я думаю, самое время сделать маленькую такую паузу, рассказать о том, каким образом вы можете, например, помочь нашему стриму, рассказать о том, что существует проект «Лаборатория научных видео», проект «Антропогенез.ру», и вы можете поддержать нас, как непосредственно поставив лайк этому видео, или зайти, например, на наши патреоны и там нас поддержать. Ну, а если вам хочется конкретно данный стрим поддержать, вы можете отправлять свои вопросы в суперчат или по ссылке, которая существует в описании. И у нас еще есть несколько объявлений. Александр, я передам тебе слово.
1: Да, коллеги, значит, во-первых, я хочу сказать, что у нас уже запланирован следующий наш стрим, который будет в субботу на канале «Антропогенез». И там у нас уже хорошо вам знакомый палеонтолог, хранитель палеонтологической и геологической коллекции Дарвиновского музея Ярослав Попов в формате «Эффект присутствия» отправится на экскурсию в Национальный музей Бразилии. И я хочу сказать, что этот музей, он вообще-то сгорел. Поэтому посетить его вживую у вас, увы, даже если отменят все ограничения, не получится, только виртуально. Поэтому это, можно сказать, полноценная виртуальная экскурсия в Национальный музей Бразилии в эту субботу. Поэтому подпишитесь на канал, в данном случае на «Антропогенез», ну и, конечно, на лабораторию научных видео тоже. И, друзья, и не забудьте, кстати говоря, поставить лайк вообще видео, которое вы сейчас смотрите. Вас смотрит нас сейчас 1000 человек, а лайков отнюдь не 1000.
2: 1227, если быть точным, и 433 лайка.
1: Друзья, ну почему...
0: Не в лайках счастье.
1: В чем сложность протянуть, так сказать, потянуться мышкой? Просто если вы это сделаете, это видео может попасть в рекомендации к каким-то другим зрителям, и то те важные, полезные вещи, которые рассказывает Алексей, увидит больше людей. Это в наших с вами интересах. Это же не сложно, друзья. Так сказать, еще раз поделюсь, уже, наверное, не новостью, что я написал книжку «Странная обезьяна». Вот, она вышла в издательстве «Alpina Nonfiction», почти 600 страниц, и она посвящена целиком не просто антропогенезу человека, а вот конкретным аспектам, тому, как эволюционировали у нас с вами, у наших предков, волосы, и как эволюционировала пигментация. Почему получились такие разные, с разной кожей, разными глазами, разными волосами. Я рассматриваю как историю того, как изучался этот вопрос, так и современные представления вот, научные, в том числе с точки зрения генетики, с точки зрения и палеонтологии, и палеантропологии. Вот, и я буду признателен вам, друзья, за отзывы. Поделитесь вашими впечатлениями. Для меня это очень важно, как для автора. Если это будут негативные отзывы, ничего страшного, я с этим смирюсь. Вот, книга есть и на Озоне, и электронная версия на Литресе. Так, Виталий, что бы нам еще такое объявить?
0: Объяви, что на четвертой обложке этой книги есть мой отзыв.
1: Да, на четвертой обложке этой книги есть отзыв Алексея Водовозова, а это что-то значит, друзья. Это много значит. Спасибо, Алексей, что напомнил.
2: Ну, я еще хочу добавить о том, что после завершения этого стрима все вопросы, которые вы задаете, будут переданы Алексею. Он выберет два лучших из них, и мы, соответственно, подарим сувениры в виде футболок. Вот. Это тоже
1: футболки
2: важно.
1: Классные.
2: Да, и хочу сказать спасибо всем, кто прислушался. Прямо сейчас лайков уже 647. Резко возросло. Большое вам спасибо.
1: Спасибо, друзья.
2: Это круто. Это круто.
1: И давайте вернемся тогда к нашим вопросам. Евгений Дремин задает вопрос. Можно ли доверять калорийности как показатель сгораемости продукта в колбе отражает реальное насыщение организма энергией? А БАДы в виде капсул или порошка обычно вообще не горят.
0: Ой, отлично горят. Это зависит от того, куда кидать. У меня просто есть опыт. Если в хорошо раздутое пламя, знаете, горят за милую душу. Это первое. Второе, ну, понятно, что это очень такой условный показатель калорийности. И опять же, здесь я замолкну, потому что это все-таки не моя область. Это область Елены Мотовой. И рекомендую либо ее книгу «Мой лучший друг желудок», либо в том числе ее лекции, которые есть на YouTube. Калорийность она там тоже затрагивает, рассматривает. И да, это действительно многие не знают. То есть существует, почему калорийность, что это такое? Существует калориметр, то есть такой специальный прибор, ну, как большая такая чаша, куда забрасывается некий продукт и сжигается полностью. Да, и вот количество энергии, которое выделяется при сжигании вот таким образом, оно и считается вот теми самыми там или 300 килокалорий, или там 400 килокалорий, которые вы видите на обложке или на упаковке того или иного продукта. А считается как, что, смотрите, ведь это же тоже окисление, то есть сгорание это тоже окисление, просто такой экстремальный его вариант, а внутри нашего организма происходит другое окисление, да, то есть, ну, гораздо менее экстремальное, постепенное и так далее, с образованием АТФ и прочего. Но вот считается, что примерно, да, что примерный паритет есть, то есть если больше калорийность при сжигании, то, скорее всего, будет и больше калорий выделяться, и больше энергии выделяться при окислении внутри нашего организма. Вот такой это условный достаточно показатель.
1: Спасибо. Вопрос от Госдепа Ниберу, ни больше, ни меньше. А что, если в кормушке для амнепомагаев подсыпать безопасное плацебо против настоящего?
2: Хочу сказать, что Госдеп Нибиру очень неслабый такой донат прислал. Огромное спасибо за поддержку.
1: Да, спасибо,
0: Госдеп. А мне помогает, это хорошее. Такого я еще не слышал. Ну, в принципе, это руководство подъехало, да? Вы же понимаете, что мы все здесь под Госдепом Нибиру ходим. Да, поэтому они как бы привезли новый термин, будем им теперь пользоваться достаточно активно. Идея плацебо, да, подсыпать плацебо, с одной стороны, это, конечно, здорово, а с другой стороны, не поверите, но это неэтично с точки зрения медицины. То есть медицина находится в достаточно таком странном положении. Мы обязаны рассказывать пациенту, что конкретно мы ему назначаем, да, что там конкретно содержится, как это будет действовать. Альтернативщики такими обязательствами не связаны. То есть они могут рассказывать все, что угодно, или не рассказывать, что конкретно там находится. А врачу есть даже такие, знаете, достаточно большие и пространные дискуссии в медицинском сообществе о том, вообще в принципе, можно ли, этично ли использовать сейчас, вот в наше время, плацебо, когда превалирует концепция информированного согласия. То есть, когда мы должны рассказать человеку все, да, и под роспись, и не просто так, что мы до него довели, мы все объяснили, все сказали. Если мы скажем, что мы даем ему плацебо, мы должны, обязаны это объяснить. И не уверен, что это прям всем людям поможет. Но при этом вот как раз эту особенность эксплуатируют самые разнообразные шарлатаны. Им-то не надо, опять же, повторюсь, им не надо раскрывать все свои карты. Они этим активно пользуются, и в основном они, конечно, продают плацебо. И в большинстве случаев, и хорошо, что так. Но иногда они хотят, чтобы это плацебо работало, и тогда туда они начинают подмешивать самые настоящие фармсубстанции, и вот тут уже начинаются проблемы, да.
1: Будем лаконичны. Вот.
0: Хорошо.
2: Ох, говорят, что у меня не было звука. Извините, пожалуйста, я возвращаюсь со звуком. Представляю себя, меня зовут Виталий Краус, это я только что проморгал то, что у меня звук отключен. И я автор проекта «Лаборатория научных видео», тот самый канал, на котором вы сейчас и наблюдаете этот стрим. Еще раз представлю, конечно же, Александр Соколов, человек, который душу вложил в проект anthropogenes.ru. Ну и наш любимый гость Алексей Водолозов. Опять же, не знаю, зачем представлять. Спасибо огромное за то, что смотрите в первую очередь. Так, ну и Даниил Савченко задает следующий вопрос. Простите, не по теме, смотрел вашу лекцию про смерть. Между прочим, эта лекция тоже есть у нас на канале. Скажите, возможно ли победить смерть, как это представлено в романе «Голова профессора Доуэля»?
0: Думаю, что нет. По крайней мере, отдельное существование головы, да, оно как бы, ну, не подразумевается с точки зрения современных даже достижений науки, да, и даже самых таких фантастических проектов, потому что максимум, что пытались сделать, это пересадить голову, да, на другое тело. Первооткрывателем, наверное, в этом был наш достаточно известный хирург-трансплантолог Демихов. очень такой человек продвинутый для своего времени, слишком смелый, я бы даже так сказал, для своего времени. Многие его подходы не были оценены. Ну, например, он делал двухголовых собак. Да, то есть есть собачка, а ей присаживается голова от другой собачки. И обе эти головы прекрасно лакают, скажем, воду, да, они даже лают по отдельности. В общем, кому интересно, поищите, посмотрите, есть описание, есть видео, есть фотографии. Они, в общем, выглядят гораздо интереснее, чем Роман Беляева. Хотя бы потому, что, еще раз повторюсь, с точки зрения современной науки, мы, скорее всего, не сможем сделать именно вот такой вот прототип. Именно работающий. Да, именно работающий прототип с сохраненным сознанием и так далее, и так далее. Ну, это первое. И второе, этика. Как я уже сказал, на сегодня неэтично даже применение плацебо, по крайней мере, с точки зрения большого количества исследователей, врачей и всего остального. То есть плацебо, да, мы можем применять только в клинических исследованиях, как контрольная группа. Да, и все. Лечить плацебо – это неэтично. А тут вы представляете, да, отрезать голову и поставить на какой-то поднос с какими-то трубками и так далее. Зачем?
2: Ух, эксперименты ради науки, она такая. Один из постоянных наших зрителей, Outside, задает следующий вопрос. А если, например, денег мало на разнообразную еду или некогда нормально поесть, БАДы тоже не вариант?
0: Нет. Не вариант. Еще раз повторюсь, если нарушен рацион питания, да, если он у вас нездоровый, нерегулярный или еще какой-нибудь, ни биодобавки, ни еще какие-нибудь ухищрения, никакие волшебные таблетки от этого не спасут.
2: Спасибо.
1: Спасибо. И Шамиль задает вопрос, опять связанный со спортивным питанием, но тем не менее, можно ли считать спортивное питание БАД? Имеет ли смысл беременным добавлять в рацион спортпит? Насколько я понимаю, там содержится много аминокислот, которые трудно получить из обычной пищи.
0: Не понимаю, почему трудно. В чем затруднения конкретно состоят? Спортивное питание, насколько, опять же, я в курсе, там сложная такая система. Там есть, собственно, продукт спортивного питания, есть биодобавки, есть еще куча всяких форм регистрации. Я же затрагиваю только вот эту, одну единственную форму регистрации, да, например, потому что детское питание – это отдельная форма регистрации, функциональное питание тоже, лечебное и так далее. То есть там есть масса самых различных форм регистрации, которые используются в том числе и в спортивной медицине. Это нужно смотреть, как конкретно зарегистрирован тот или иной продукт.
1: Спасибо. Спасибо. Злая печенюха говорит спасибо за работу. Спасибо вам, злая печенюха. Значит, Наталья Л. нас тоже благодарит. Наталья, спасибо вам за большое пожертвование. Михаил тоже, значит, переводит донат и пишет: спасибо за лекции. Расскажите, пожалуйста, хотя бы вкратце о побочках кальция плюс D3. Покупал сыну из-за плохих зубов, молочку не отменяет. Услышал от вас на стриме о страшных побочных эффектах.
0: Ну, еще раз. Я не говорю о детях, да, то есть я говорю о взрослых людях, в основном о пожилых. Кальций доказанно увеличивает риск всяких сердечно-сосудистых событий, то, что называется. То есть он крайне негативно отражается именно на работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому в больших количествах и длительное время его принимать крайне нежелательно. Но в том случае, если у нас, как вы понимаете, да, на одной чаше весов некое, то есть некий процент, это же не 100%, это некий процент вероятности того, что произойдет осложнение с сердечно-сосудистой системой, и второе, чаша весов, и там у нас очень реальная возможность патологического перелома. Даже при, вот человек просто встал, и он уже сломал себе, например, кость. Да, в тяжелых случаях это оправдано. То есть мы можем так заменять и лечебный эффект, обменять вот на такие вот побочные, которые не в 100% случаев произойдут. Когда мы говорим о детях, там ситуация совершенно другая. Еще раз, я поэтому этого не касаюсь. Лучше читать на тему детей педиатров. ну, тот же Сергей Бутрий, например, или, там, не знаю, Алексей Бессмертный, или Федор Катасонов, в общем, кого-нибудь из специалистов. Те, которые специально учились отдельно, потому что педиатрия – это вообще абсолютно отдельное направление. Их с самого начала, с первого курса, учат отдельно и по-другому.
1: Спасибо. Mm-hmm.
2: На самом деле, я хочу сказать, что у нас огромное количество вопросов. Я не представляю себе, как нам уложиться в наш регламент. Вот, поэтому просто попрошу Алексея, может быть, чуть более емко отвечать на вопросы, если будет получаться. Вот, это не принципиально, но если получится, будет круто. Артем Троицкий сказал нам спасибо и прислал небольшой донат. Спасибо вам огромное за поддержку. И Александр также с донатом, с приличным таким, зашел к нам и сказал, недавно стал папой, столкнулся с отечественной педиатрией. Вопрос, опять же, про педиатрию, но далека ли она от доказательной медицины? Насколько длинный период внедрения передовых знаний в районных поликлиниках, на ваш взгляд?
0: На мой взгляд, он очень длинный и очень тернистый, просто потому, что мы сейчас находимся на этапе становления, да, можно сказать так, доказательной медицины в нашей стране. Она в основном является ругательным термином, да, и даже коллеги, которые этим занимаются, они стараются объединяться в клиники, да, то есть клиники единомышленников, именно потому, что в обычных каких-то лечебно-профилактических учреждениях их могут не понять. И они в шутку называют себя врачами нетрадиционной медицинской ориентации. Вот. Ну, как вы понимаете, это большая сложность, действительно. Просто потому, что в нашей стране все еще сильно вот это давление авторитетов. А вот такой-то академик сказал, и все. То есть ты не перебьешь ничем. Ты можешь приводить массу исследований, всего остального, тебе скажут, неважно, академик сказал. Это первое. Второе – это так называемое мнение кафедры. Это просто неискоренимая вещь, да, то есть как такая-то кафедра считает так-то. И она ли учит врачей именно вот такому подходу. Все, кто против – враги. Ну или еретики, в лучшем случае. В общем, да, это проблема большая. Ни одного десятилетия, боюсь.
2: Спасибо. Ирина Жучкова спрашивает, а поясните за магний? Можно, стоит, без показаний.
0: Без показаний ничего принимать не надо.
2: Вот так, Ирина.
1: Лаконичность.
0: Да, ну просили же.
1: Андрей Прыжков пишет. Поддержу вопрос про АСД. Насколько слышал, он зарегистрирован как ветеринарная ЛС, а для людей в форме БАД. Все же АСД лечит или калечит?
0: Ну, надеюсь, все-таки не калечит. Хотелось бы в это верить, хотя бы потому, что на самом деле это вещь с очень плохо проверенной на самом деле безопасностью. Да? А если мы посмотрим, что там, то по сути это трупная выворка. Да? Если мы так уж будем говорить нормальным языком, там огромное количество просто полуразрушенных различных биологических активных молекул. Попадались хроматографии различные, то есть пытались раскатать это на хроматографе, там сотни получал, под сотню, по-моему, получалось ингредиентов. Ну, как вы понимаете, чем больше ингредиентов, тем меньше вероятность того, что мы сможем все вот это вот внутри там проверить. Но, еще раз, клинические исследования проводились, они оказались несостоятельными, именно поэтому этот препарат остался в лучшем случае в ветеринарной медицине, да и то ветеринары от него стараются держаться подальше, по крайней мере, те, которые придерживаются принципов доказательной ветеринарии, такое тоже есть. У них там тоже свои проблемы, есть, например, ветеринарная гомеопатия, есть ветеринарная остеопатия в том числе, то есть там люди правят позвонки лошадям. Я очень долго смеялся, когда это прочитал, и даже когда это увидел. Но, тем не менее, вот такое вот существует.
1: Спасибо. Да, бедные лошадки. Сергей, он нас поддерживает и пишет, что чтобы у котиков не кончался витамин С. Спасибо за стрим. Спасибо вам, Сергей. А Lemon Traveling спрашивает, может ли в еде содержаться недостаточное количество витаминов, микроэлементов, например, из-за обеднения почвы, где выращивается сырье?
0: Теоретически, да, и кое-что там местами показывали, да, что действительно изменяется сортовой состав, изменяются и почвы, с одной стороны, но вы же понимаете, что на бедной почве просто ничего не вырастет. Поэтому существует масса самых различных удобрений, которые используются, и даже organic food, то, что называется, да, то есть чрезвычайно популярное на сегодня, но абсолютно неоправданно завышенно стоящее и почему-то считающееся невероятно полезной еда, она тоже выращивается с удобрениями, правда, с натуральными, конечно, да, вот с теми, которые все дачники знают, да, что там КамАЗ его привозит, это удобрение, они лопатой раскидывают плохо пахнущие субстанции по всему участку. Ну вот, в любом случае удобрение используется, да, просто потому, что на бедной почве ничего не вырастет, это первое. А второе, у нас все-таки существенно снизилась потребность в витаминах. Если мы посмотрим на наш рацион, на образ питания, на все остальное, почему мы так массово начали набирать массу тела всем человечеством? Да? Просто потому, что у нас замедлился, скажем так, темп жизни, конечно, ускорился, но наши потребности энергетические, они, в общем-то, существенно сократились. То есть все достижения научно-технического прогресса, которые у нас есть, они приводят к тому, что нам уже не нужно бегать за мамонтом или от него, например. Да? Нам не нужно длительное время куда-то идти, переходить там, по Беринговому мосту в Соединенные Штаты в будущее, да, и так далее, и так далее. То есть нам не нужно каких-то энергозатратных действий совершать. Мы сейчас работаем в таком энергосберегающем режиме, можно сказать, и именно поэтому наш организм, он вполне себе резонно полагает, да, что это просто такой затянувшийся период благополучия, и давайте-ка я на черный день, который обязательно наступит, сейчас вот, как видите, наступил прям черный год, да, 2020, вот, давайте-ка что-нибудь запасу, и потом буду использовать это вот в тяжелой ситуации. Вот примерно так.
2: Спасибо. Ян Павлов задает вопрос. Спасибо за ваш труд, сначала говорит. Немного в сторону от лекарств. А почему IBM Watson оказался не нужен врачам? И какие перспективы у искусственного интеллекта в медицине?
0: Перспективы достаточно неплохие, но нужно все-таки, чтобы эта система работала хотя бы как нормальный врач. Лучше, если она будет работать гораздо эффективнее и качественнее. Пока что ИИ проигрывает. Проводились вот даже недавно в нашей стране специальные соревнования между системами искусственного интеллекта, точнее так, системой распознавания изображений с использованием искусственного интеллекта, и рентгенологами, врачами-рентгенологами. Врачи-рентгенологи победили с разгромным счетом. То есть они нашли гораздо больше реальной патологии, которая была по условиям задания, чем искусственный интеллект. Да, конечно, он обучится, может быть, со временем и так далее, но пока что он все еще отстает от возможностей головного мозга человека. Да, потому что там внутри, вот, когда врач проводит некую диагностику, да, вот он просто слушает пациента, просто слушает в течение 1-2 минут. У него там внутри в голове, вы не представляете, какой распараллеленный процесс идет. Что-то сразу отсекается, да, что-то в какие-то там, там такой поиск идет случайный с одной стороны, а с другой стороны основанный на знаниях, на опыте, на всем остальном, что вот смоделировать это пока не получается. Но кому интересны перспективы, крайне рекомендую лекции Сергея Маркова, основателя проекта «22 век». Они тоже есть на YouTube, поищите. Где он рассказывает именно о перспективах искусственного интеллекта. Он как раз один из специалистов по этому делу в медицине.
2: Спасибо. Человек, который подписался как Дуй-Дуйка.
1: Дюдюка, мне кажется.
2: Может, Дюдюка, да. Ну, да, Дюдюка. Извини, Дюдюка. О, про смерть. Читал, что мозг не стареет, стареет тело. Да или нет? Даже если в теории менять все время тело на молодое, способен ли мозг жить вечно? А на БАДах?
0: Ну, на БАДах точно нет. Насчет менять тело, в общем, там тоже есть варианты. Ну, вроде как говорят, с одной стороны, что да, действительно, здесь процессы старения не так заметны, я бы сказал, вот так правильнее, с одной стороны. А с другой стороны, мы прекрасно знаем о возрастных нейродегенеративных заболеваниях, о возрастных сосудистых деменциях и так далее, и так далее. То есть мозг тоже стареет, просто по-другому, да, немножечко. И, к сожалению, иногда бывает так, что тело-то как раз еще не совсем окончательно постарело, да, но тот же Альцгеймер, например, накрыл человека, и все, и ты уже ничего не сделаешь, именно потому, что вышел из строя головной мозг. В общем, тут все гораздо сложнее, чем вот просто в вопросе. Это неоднозначная проблема, решать которую еще очень-очень долго мы будем.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Ангелина Кирсанова поддерживает нас, пишет: спасибо за интересный стрим. Виталий, с выздоровлением.
2: Спасибо большое, очень приятно.
1: Да, Данила Трушин пишет просто спасибо и тоже делает донат. Спасибо, Данила. Пирожок с ковидлом пишет: закрываем полоску доната через 3, 2, 1. А умного вопроса так и не придумал. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья и максимальной дистанции от мракобесов. Спасибо, Пирожок.
2: Спасибо, Пирожок. Спасибо большое.
1: Да. Михаил пишет: здравствуйте. А разнообразные витаминно-минеральные комплексы тоже относятся к БАДам? Могут ли витамины и микроэлементы, входящие в комплекс, блокировать или мешать усвоению друг друга?
0: Ну, ответ на первую часть вопроса я показывал на УПМ, да, то есть я попросил Александра распознать, он не смог распознать, то есть там было два витаминно-минеральных комплекса из одной линейки, но одно из них было зарегистрировано как лекарственное средство, а второе как биодобавка, то есть еще раз повторюсь, это форма регистрации. А насчет того, что мешать друг другу, ну нет, настолько нет, они могут не усваиваться в большей части, да, то есть наши американские коллеги, еще раз повторю эту их фразу, что витаминно-минеральный комплекс – это просто способ удорожания мочи, не более того, если вам нужны какие-то конкретные витамины, ну давайте мы их будем применять в небольших каких-то составах, да, в доказанно, скажем так, не мешающих друг другу. Вот в естественной пище как раз встречаются некоторые засады. Я рассказывал об одной из таких засад на УПМ, о том, что, например, в рыбе содержится не только витамин А, но и тиаминаза, да, то есть тиамин, витамин В1. У людей, которые большое количество, ну, скажем так, малообработанной рыбы, то есть она либо квашеная, либо какая-то соленая, либо там, может быть, даже сырьем ее едят и так далее, то у них, вероятно, будет не больше витамина А, чем требуется, и меньше витамина В1, чем требуется, исключительно потому, что вот такая вот есть интересная особенность, да. И в некоторых продуктах тоже так есть. Дело в том, что это же все не было задумано для человека, понимаете как? Если бы это было некий рациональный, разумный замысел, ну, наверное, это все было бы совместимо, это все было бы взаимозаменяемо и так далее. Нет, но, к сожалению, не получается.
1: Спасибо. Дальше Евгений Ковтуненко задает вопрос опять. Все-таки он пишет: уважаемый Алексей, скажите, действуют ли ноотропы? Пожалуйста, не надо отсылать к батлу Барышева и Жукова. Это невозможно слушать в силу лексики Жукова.
0: Но они там оба молодцы. Не действуют, еще раз. То есть были проведены многочисленные исследования. Да, там находились шумовые эффекты некие, да. Исключительно, если вот прям очень постараться, да и прям захотеть найти там некие закономерности, наверное, их можно там найти. Вопрос, зачем? То есть для чего? По заявленным показаниям ноотропы не работают. На этом все.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос. Дмитрий спрашивает: если, скажем, я сделал какую-то настойку и хочу продавать ее как БАД, мне будет достаточно предоставить документы, что она не содержит вредных запрещенных веществ, и можно вешать этикетку для печени? Настойка для печени – это неплохо, по-моему.
0: Нет, вы не можете определять показания, потому что показания указываются для лекарственных средств. Их нужно доказывать. То есть для того, чтобы зарегистрировать биодобавку, в общем, несложно. Это не такой длительный процесс. Это, ну, может быть, пара месяцев. Конечно, это сильно зависит еще от объемов производства, понятно. Но если какое-то вот мелкооптовое, что называется, производство какое-то небольшое, то вам придется, да, действительно, сделать несколько экспертиз, доказать, что там нет радионуклидов, что там нет болезнетворных бактерий, что там нет токсических соединений, и поэтому, например, биодобавку на этаноле вам не удастся протащить. Сразу вот на этом пункте вас завернут обратно. Это будет спиртосодержащая продукция, и это не биодобавки. Так что не получится.
2: Спасибо. Далее Ксения Ким. А как быть тем людям, у которых удален аппендицит? Для меня это тоже актуально. Если им назначаются сильные антибиотики?
0: Как я уже сказал, это гипотеза, да, пока что на сегодня. По идее, у людей, у которых удален аппендикс, не аппендицит, да, то есть удаляют аппендикс,
2: аппендицит, это болезнь.
0: Да, это его воспаление. Так вот, если мы удалили аппендикс, по идее, мы можем набрать такую когорту людей и сравнить, может быть, у них какие-то есть проблемы с иммунитетом. Ну, вот пока что убедительных каких-то доказательств нет. Хотя пытались искать, конечно, там есть небольшие различия, но они скорее статистические, чем клинические. Да? То есть ориентироваться на них пока что не надо. Это просто, повторюсь, одна из гипотез, потому что есть такие находки, там большое количество лимфоидных бляшек, в них обучающиеся лимфоциты и так далее, и так далее. Не исключено, что у нас есть просто несколько таких бэкапов в разных, то есть разбросаны по разным участкам нашего кишечника. Либо мы просто еще не все понимаем. Там механизм настолько сложный, что мы все еще продолжаем его изучать.
2: Спасибо. Наталья пишет, присылает небольшой донат и пишет: очень полезная информация и хорошо доносится. Алексей умеет.
0: Спасибо.
2: Александр прислал донат, написал: так держать. Спасибо, мы стараемся.
0: Держим.
2: И вопрос от Ильи. Добрый вечер, спасибо за доставку света в темные уголки разума несведущих лиц. Алексей, не могли бы вы сказать поподробнее о спортивном питании? А так ли, что все эти белковые коктейли бесполезны?
0: А еще раз, я не специалист. То есть я могу об этом говорить только с точки зрения токсикологии, да, с точки зрения там фармакологии и прочего-прочего. Что там иногда оказываются подмешанными те субстанции, которых там не должно быть. А вот как все действует, то, что там должно быть, это вопросы к специалистам. Я этому не учился.
2: Mm-hmm. Спасибо. И Ксения Ким, опять же, с донатом, за что огромное спасибо. Господи, миколог Вишневский сейчас очень активно пропагандирует лечение всякими грибами, в том числе и УС. Как к этому относиться?
0: Плохо. Вот я не знаю, что с ним такое случилось, но вроде нормально же общались, да, что называется. Что такое? Нормальные ли лекции были? Ну да, были там всякие заскоки про свинушки, например. Ну ладно, это как бы человек вполне имеет право заблуждаться. Но здесь уже как бы пошла совершенно другая ситуация. Да, и этот мухоморный микродозинг, и лечение в том числе псориаза, и лечение онкозаболеваний всякими грибами, извините, это уже, так сказать, минимум шарлатанства. А максимум это звучит уже как что-то более жесткое и заслуживающее внимания, в том числе со стороны регуляторных органов.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Артем Троицкий снова задает вопрос. Алексей, спасибо огромное за труд. Немного не по теме, но все-таки полезен ли домашний хлеб на своих заквасках?
0: Okay. Ой, я бы сказал, что он очень не полезен в том смысле, что он съедается моментально. Был такой опыт в жизни, и вы знаете, пришлось отказаться просто потому, что невозможно вкусный. Просто невероятно. Поэтому сильно растет его потребление, ну и растет все остальное, что его потребляет в том числе. Какой-то особой пользы или там особого вреда я не знаю, мне сказать сложно. Дело в том, что да, действительно, ведь можно делать и здоровый, что называется, хлеб, да, то есть использовать и отруби, использовать и всякие там зерновые компоненты необработанные. Это, конечно, будет сильно зависеть от технологии. Но то, что он вкуснее, это вот без всяких вопросов, это уже огромная его польза.
1: Спасибо. И опять спортивный вопрос задает Ан Камей. Подруга сейчас активно качается, ест протеин. Ее муж сказал, что ему не нравится мясо. Вместо мяса ест в каше протеин. Мне беременный тоже посоветовала добавлять протеин. Какие исследования проводились?
0: Ну вот я сейчас так сходу не скажу, изучал, если добавление протеина в кашу беременным, но если нравится, ради бога, пусть ест. То есть, еще раз, сильно плохого в этом ничего не будет, если не относиться к этому с фанатизмом, да, то есть если не есть его в промышленных масштабах, тогда могут быть проблемы, скажем, с выделительной системой, да, то есть нужно будет тогда отсматривать некоторые показатели мочи и крови, ну, например, клиренс креатинина, то, что называется, то есть что это? Это разница между его концентрацией в плазме крови и в моче. Если будет такая неблагоприятная ситуация, неблагоприятные подвижки, это означает, что протеин принимают, скажем так, с фанатизмом. Если в пределах нормы, да ради бога. То есть, если не превышаются рекомендованные количества, да ради бога.
1: Слушай, я вспомнил страшный эпизод своей жизни. Я с фанатизмом жрал этот протеин вообще. в далеких 90-х, вплоть до того, что, прочитав в каком-то дурацком журнале, что его надо пить и ночью, я ночью ставил банку с протеином рядом с кроватью, я по будильнику просыпался и пил его ночью вообще. Не только днем там, между приемами пищи, утром, вечером, но и ночью. К счастью, остался жив, как видишь.
0: Вот. Ну вот, да. То есть можно сказать, что тебе помогло.
1: Да, мне помогло, да. Очень помогло. В том числе от денег, так сказать, избавиться. Так. Quo vadis, бро? Пишет. Добрый вечер. Что скажете насчет янтарной кислоты?
0: А что конкретно интересует? Если это вопрос о том, помогает ли она при похмелье, не помогает. Исследования соответствующие проводились, да, и при алкоголизме, и при всем остальном. А так, ну, кислота как кислота. Особенно, если она находится в каких-нибудь таких приятных, скажем так, продуктах, то почему бы нет? Но если мы говорим о ней как о лечебной, то, опять же, нет. Никаких доброкачественных, повторюсь, да, то есть доброкачественных данных по ее эффективности обнаружить не удалось.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Даниил Савченко спрашивает, а на что сегодня собираете? Это на поддержку наших двух каналов, антропогенез.ру и лаборатории научных видео. Все ресурсы уходят сюда для того, чтобы вам сделать что-то интересное. Например, вот подобный стрим, Даниил.
0: Да-да-да, все ресурсы уходят туда сразу.
2: Да, примерно так, мгновенно прям, оп, и ныряют в этот стрим. Динозавр пишет. А что там с омегами-то? Есть ли от них толк когда-то?
0: Есть, когда они находятся в продуктах питания. Вот от них там самый замечательный толк. Дело в том, что это действительно эссенциальные кислоты, да? То есть что означает эссенциально? Они крайне необходимы, жизненно необходимы, без них мы жить не можем. Да, действительно, их там нужно от 1 до 3 грамма в сутки. И замечательно было бы, если бы они поступали к нам из продуктов питания. Вот примерно такой на сегодня расклад. Каких-то сверхсуперпротективных эффектов у них так и не удалось доказать, хотя, конечно, производители очень сильно пытались. И до сих пор пытаются, и да, действительно, что якобы там и сердце защищают, и для головного мозга молодость сохраняют, и там куча всякого-всякого. Но, опять же, вопрос, понимаете, как в качестве доказательств. То есть, если мы на сегодня даже кохрейновские обзоры поищем, то в лучшем случае доказательства там будут, ну, так, скажем так, низкого качества. Примерно так. А в лучшем случае будет указано, что не удалось найти достаточного количества должным образом проведенных клинических исследований, чтобы делать какие-то выводы. Вот примерно так.
2: Спасибо. И Даниил, опять же, с донатом возвращается к нам. И спрашивает Алексей, скажите, есть ли смысл пить природную минеральную воду без назначения, например, Ессентуки-4? Просто если хочется выпить в жаркий день бутылочку.
0: Смотрите, минералка – это замечательная вещь, на самом деле, это правда. Другой вопрос, что нужно понимать, что она бывает сильно разная. Да, она бывает, например, столовая, а бывает, например, лечебная. А отличаются они минерализацией, в первую очередь, то есть количеством тех ионов, которые в них есть. И иногда этих солей бывает, скажем, 10 грамм на литр. В таком случае эта вода называется, относится, вернее, к категории лечебных, и без показаний и длительное время ее применять ни в коем случае нельзя. Почему? Еще раз, избыточная минерализация это будет очень неприятно выделительной системе, почкам в первую очередь, ну и остальным органам в принципе тоже. То есть мы можем каким-то образом изменить вот этот pH, в первую очередь, конечно, мочи, и плюс повлиять на работу сердца тоже, если прям очень постараемся. А вот если вода столовая, скажем, то есть минерализация, скажем, где-то в районе 1 грамма, ну, может быть, там 2,5-3 максимум, почему бы нет? Это замечательная вещь, особенно в жару, да, почему? Потому что она содержит не только, собственно, воду, но и микроэлементы, то есть то, что мы теряем с потом, например. Поэтому я на всех лекциях везде, и каждый раз, когда спрашивают, я говорю, что жажду летом на жаре лучше всего утолять минеральной водой. Она прекрасно для этого подходит, она как бы заточена под это.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Евгений Гусев пишет, а лайки богаты витамином С? Ну, это, видимо, такой юморной вопрос. И переводит небольшой донат. Спасибо, Евгений.
0: Нет, у собак этого нет.
1: Сергей пишет, Все мы узнали, что котики богаты витамином С. Тема пошла уже. Но ведь еще и немало песиководов. Во, а каким витамином опять богаты песики? Ешьте песиков, в них витамин. Будет новый мем.
0: В них нет. Ешьте песиков, в них мясо. Вот что, пожалуй. Да? Это такой корейский будет лозунг.
1: Да.
0: Михаил... А ешьте котиков, это, кстати, швейцарский лозунг. Это национальное швейцарское блюдо.
1: Какой ужас. Михаил Шаткус пишет, стоит ли пить кератин перед отпуском загаром?
0: Зачем? Не, серьезно, кератин? Может кератин. Быть, все-таки там ошибка какая-нибудь.
1: Может, креатин?
0: Не знаю.
1: Креатинин?
0: Не знаю. Ну, вот это вопрос. Если возможно, уточните, что конкретно вы имели в виду. Но если мы говорим...

0: правильный.
1: Вопросов мы их...
2: насекомые. Вот палочников очень легко содержать дома. Их кормят, заготавливают впрок сухие листики. Они очень любят малину. Потом, кто содержит палочников, я знаю, собирают всегда дубовые желуди, проращивают их молодыми дубовыми листиками, кормят. В общем, рекомендацию вы без труда найдете в интернете. Действительно, это очень любопытные, хорошие насекомые. Без проблем они размножаются дома. Я помню, на птичьем рынке много-много лет назад продавали таких вот личинок палочников, они прямо на традесканции сидели. Вот один и тот же продавец был, у него был такой стеклянный аквариум, там стоял горшочек с традесканцией, по нему вот эти веточки ползали живые, его объедали кружочками. Было такое очень забавное зрелище. Ну, продолжаем наших насекомых из домашнего зоопарка листать, самых популярных. Вот это вы узнали? Жука, да? Ну, похожий жук, но только такой бронзово-зеленый, да, наверняка у вас на даче появлялся, это бронзовки. Это все бронзовки. Кстати, обычную нашу бронзовку тоже можно держать дома. У нас, кстати, несколько видов бронзовок живет в Подмосковье. Но чаще всего содержат тропических бронзовок, они очень красивые. Их можно размножать, они без проблем размножаются. И вы знаете, ребят, вот я помню, впервые меня с ними познакомил Олег Политов. Это было очень давно, 22 где-то года назад, 22-23 года назад. Тогда они только-только появились у нас в России, бронзовки. Появились они из Чехии, нам их привозили первых. Продавали их, покупали с удовольствием, но хитрые чехи продавали только самых. Самцов не продавали. Поэтому разводить их у нас не могли. Вот следующую бронзовочку нам покажите. Ну, вот, они потрясающей красоты. Кстати, ребята, вот вы видели, наверное, самого большого в мире жука Голиафа, да, это вот такой вот огромный-огромный жук, да, он черный с белым такой, как череп, у него такой немножко зловещий рисунок. Это что же бронзовка? Он тоже принадлежит бронзовкам. Бронзовки – это пластинчатоусые жуки, родственники наших жуков-носорогов, майских жуков, хрущей. Бронзовок огромное количество всевозможных видов. Сколько их, вот, ребят, честно говоря, даже не считал. Вот. Ну, вот следующее. Вот первая у нас была конголезская, насколько я помню, бронзовка. Этих я не знаю. Ну, у них даже русских названий, как правило, нет. Бывает только латынь. Ну, и такой на сленге, в обиходе. Те, кто держит бронзовок, они им свои какие-то названия дают. Но это вот своя субкультура такая. Вот. Я не могу сказать, что у меня была коллекция бронзовок. Нет, я знаю, как они разводятся. У моих друзей часто я их встречал. Сам не держал никогда. Значит, единственное, что могу сказать, что знаю точно, что им, во-первых, нужен свет. Как минимум 12 часов в день. Это все-таки дневные насекомые. Им нужна влажность. Хорошая влажность 70%. Да? Ну вот конголезская бронзовка самая часто встречающаяся. Да? Ну, дети мои, вы же помните, когда вы последний раз были в Конго, да, в африканском, вы же помните, какая там жара и что там еще? Влажность. Это же тропический влажный климат. Поэтому бронзовкам нужна высокая влажность и высокая температура. 22, желательно 25 градусов, помимо света. И влажный субстрат, в котором они будут ползать. Едят. Без проблем. Очень любят всякие сиропчики, варенье, кусок апельсина, персика, ананаса, банана. Все это они с удовольствием едят. Ну, некоторые бронзовки с удовольствием также едят лепесточки цветов. Но, опять же, вот когда вы будете держать, если вы решите держать бронзовок у себя дома, вы, естественно, прогуглите, посмотрите там форумы, те, кто содержит, и там найдете огромное количество советов. Я ограничусь только одним. Что это очень красиво, это очень интересно, особенно если они у вас размножаются, полный цикл, наблюдать самому, вот этот огромный кокон, в котором яйца, потом личинки, и потом вот таинство, когда появляется на свет имага, вот этот вот как драгоценный камень, сияющее насекомое, конечно, дух захватывает от такого интереса и от такой красоты.

Так, следующий, кто у нас будет? Вот еще бронзовочки, давайте пролистаем. Вот они пошли. Ну, этого зверя вам представлять не надо, это богомол. Богомолов на свете очень много. Знаете, ребят, несколько лет назад я видел массовый лет богомолов в Благовещенске на Дальнем Востоке. Мы только-только прилетели в аэропорт, выходим из аэровокзала ждать машину. И я глазам не поверил. Мириада богомолов, то есть массовый лед. Они были повсюду, богомолы. То есть они тысячами сидели на асфальте, на стенах цеплялись где-то, еще где-то. То есть вот такого количества богомолов я не видел никогда в жизни. Ну, кстати, богомолы стали появляться даже у нас в Подмосковье. И несколько видов, говорят, им пузо тоже уже, да, это маленький богомол дошла до Подмосковья. Я сам не встречал. Но уже не редкость там, где быть Воронежской, Саратовской губернии. Но давайте посмотрим дальше. Богомолы бывают разные, удивительные, потрясающие. Богомолов сейчас очень часто, вот это орхидейный богомол, например, да, посмотрите, какое создание. Богомолов очень часто держат дома. Держать его очень просто, на самом деле. Личинка, ну, личинка, правда, стоит денег. Ну, как правило, вот что интересно, если вы купите вот таких маленьких личинок и начнете их выкармливать, да, сначала мальками тараканчиков, но для этого надо, дети мои, держать тараканов и разводить, потому что сначала нужны малюсенькие тараканчики, потом тараканчики побольше или сверчки, да, кормить его часто не надо, а потом я объясню, почему это часто не надо делать, но вот будет расти это создание на твоих глазах, сбрасывать одну шкурку за другой, одна линька, другая линька, ну и, наконец, стадия мага, если у вас еще самец и самка, то можно их размножить. Вот этот вот чемоданчик с яйцами у богомола тоже называется оотека, так же, как у таракана. Но давайте посмотрим, какие еще бывают богомолы. Вот виридис есть самый такой распространенный. Ну, их много разных видов, их всех. Ну, единственное, что недешево стоит личинка. Потому что личинка будет стоить, ну, вот 100, 200, 300, а если редкий богомол, то 500 и 1000 рублей. Это вот такая вот малюсенькая личиночка, и еще не факт, ребята, что вы ее поднимете. Она может у вас, к сожалению, и утратиться. Еще там есть богомолы очень красивые, разные. Это я их просто собрал такую картинку, чтобы просто вас заинтересовать. Видите, такие вот радостные танец богомолов, улыбающихся род души. Ну и вот еще одну покажите. Кстати, об ушах. Уши у них не там, где вы думаете. Это вот, видите, с глазчатым таким рисунком. Это, помните, у нас была лекция «Покровительственная окраска», да? Вот мы говорили о том, что рисунок глаз очень часто встречается, потому что он пугает хищников. У богомолов такое тоже бывает, не только у бабочек. Еще одну покажите нам картиночку. Там, по-моему, будут какие-то богомолы. И переходим вот. Вот это что такое? Дети мои, у кого есть версии? Что это за... Нет, это не пишущая машинка. Ну, что же это такое? И не стиральная машинка. Нет, ребята, здесь живут животные. Какие животные? Никто не знает. Ну, понятно. Это называется формикарий. Или мирмикарий можно называть. Ну, чтобы не ломать голову и мозг, в зоомагазинах это называют проще муравьиная ферма. Дело в том, что муравьев тоже можно содержать у себя дома в муравьиной ферме. Это безумно увлекательное занятие. То есть представьте, у вас будет целая семья муравьев, матка, которая откладывает яйца. Вы будете наблюдать их жизнь. Ну, покажите дальше. Там есть разные модели для разных видов муравьев. Вот, видите, сверху пенечек даже такой. Вот этот стоит формикарий. Обычно они продаются комплектами, то есть комплект, такие модули входят, трубочки, переходы, по которым они ползут к пище, да, вот у вас, например, из мирмикария будут такие муравьепроводы, стеклянные проходить, к таким вот уже модульным, как бы, модульным помещениям, куда вы будете класть для них еду. Еда, кстати, тоже продается в комплекте. Не надо ничего изобретать, все уже
сделано все, вот только есть разные гипсовые, гелевые, формикарии, акриловые, гипсовые. Это я даже не буду вам сейчас забивать голову, потому что это следующий уровень посвящения. Я не буду сейчас вам рассказывать, ну вот еще полистаем несколько страничек, да, какие именно муравьи содержатся в этих мермикариях, да, вот там муравьи-жнецы, я знаю, чаще всего, вот видите, трубочки такие, да, вот. Есть еще муравьи, формикарии с так называемой объемной ареной. Арена – это вот следующее, покажите нам, Александр. Вот сейчас вы видите, такая пристегивается к муравьиному домику, вот где происходят все эти чудеса муравьиные, и вы их видите, да? То есть вы будете видеть всю, еще одну там покажите, дальше будет фотография. А, нет, это уже нет. В общем, если только начнете это дело, то я думаю, что вам понравится, потому что и бывают очень сложные формикарии с перегородочками. В этих формикариях можно держать, например, 2 семьи муравьев и даже 3 семьи. То есть можно строить целый город такой муравьиный, да, то есть это вот такой конструктор. Все это очень интересно, все это становится все популярнее и популярнее во всем мире, в цивилизованном мире. И я думаю, что если кого-то это действительно увлекло, хочу только напомнить, ребята, что с муравьями надо быть очень осторожными, к ним не надо лезть. А есть муравьи, которые довольно сильно жалятся. Нет, ребята, именно жалятся, а не кусаются, потому что муравьи, семейство муравьев, ходит в отряд перепончатокрылых. И это ближайшие родственники чьи? Кто у нас перепончатокрылые? Нет, перепончатокрылые – это у нас осы, это у нас пчелы, вот это вот все наездники – это перепончатокрылые. И что такое жало? Жало есть у муравьев, точно так же, как у пчел, кстати. Жалятся кто? Самки. Вот рабочие пчелы, которых мы называем бесполыми, на самом деле они самки. И жало, которым муравьи жалятся больно-больно. А у нас самые кусачие, вы видели, наверное, да? Такие есть ярко-рыжие мелкие муравьи. Они живут вот совсем под землей, никогда на поверхности не появляются. Вот они жалятся. Боль жуткая, хуже, чем осы. Это точно такое же жало. Жало у муравьев, жало у ос – это видоизмененный яйцеклад. Да? Ну, просто они еще впрыскивают яд. Вот такая вот история у нас с муравьями. Муравьев мы переворачиваем, и вот оно у нас, существо с другой планеты. Жило у нас такое существо, сын заводил, прожило года 2 счастливой жизни. Кто это, ребят? Это не паук. Ну, это почти паук, это фрин. Фрин, он относится к жгутиконогим, хотел сказать жгутиконовым, да, от слова жутик, жуть, жгутиконогие пауки. Ребят, никого он вам не напоминает, где-то вы его видели, такой дежавю, а? Не помните? Поклонники Гарри Поттера, где вы Фрина видели, а? Ну-ка, напрягитесь. Кубок огня, помните Гарри Поттер? Вот если помните, там было 3 запретных заклинания, да, и вот они демонстрировались в фильме на фоне очень крупного такого фрина, 10-сантиметрового. То есть фрин там подавался как такое мистическое существо, на самом деле существо вполне даже реальное, очень популярное у террариумистов. Фрин, кстати, не кусается, вот, но это очень древнее насекомые, его находили и в янтаре, вот в прозрачной слезе янтаря, и в отложениях каменноугольного периода его находили, в Среднем Девоне. В общем, это очень-очень древняя такая группа членистоногих, которая практически не изменилась за эти миллионы лет, дошла до наших лет. 21 род и, ну, 1,5 сотни видов, как минимум. Причем практически все фрины, они живут в пещерах, в темноте, ведут скрытный такой ночной образ жизни, на свет не выходят. Поэтому, когда кормить очень легко, мы кормили тараканами, сверчками, вот он ест, ловит легко. У них удивительные совершенно антенны. Антенны колоссальной длины, они там, не знаю, раз, наверное, в 6-7.
длине его самого и складывается несколько раз. Вот так, вот так, вот так, да еще вот так. И он может эти антенны раскрывать, может их складывать. Удивительное совершенно существо. Если его увеличить раз в 30-40, то я не знаю, вот почему в Голливуде до этого не додумались. Не надо изобретать никаких чудовищ, да, для фантастики и фэнтези. Ну вот единственное, пожалуй, неудобство с фринами, то, что они живут в темноте, то, что нельзя

Какой поболел, он мучился, ходили, это все без проблем, сверчки, тараканы, живой корм, все это вот очень легко и просто. Чаще всего держат кубинских квакш, которые мы видели, и вот следующее покажите. Следующая австралийская квакш, вот такая у меня прожила долгую счастливую жизнь, она очень большая, она вот такая вот лягухина, вырастает здоровая. Изумительного, вот бирюза есть такой полудрагоценный камень, видели, да, у мамы, наверное, есть там какое-нибудь колечко с бирюзой или бусы, вот она такого же цвета, она как будто бы выточена из бирюзы, это вот австралийская квакша, очень интересное создание и очень легко содержится в террариуме. Следующее покажите картиночку. Дальше пошли другие всякие тропические квакши. Вот это вот красноглазая квакша. Да, я слышу, ребята, вопрос про яд. Посмотрите нашу передачу, нашу беседу, которая называлась «Яды», да? Ядовитые животные. Для чего нужен ранотоксин, буфотоксин земноводным? Для чего нужен токсин? Яды, помните? Для того, чтобы дезинфицировать кожу, чтобы через поры кожи не попадала зараза, инфекция в тело организма. Поэтому все жабы, все лягушки в той или иной степени ядовиты, а квакши не исключение. Вот. Ну, тропические виды бывают очень ядовитые. Вот следующее покажите нам, это тоже красноглазая квакша. Она такая, видите, стройная, изящная, грациозная. Вот, язык высунула. А вот следующее покажите, уже пойдут древолазы. Это уже другая группа лягушек. А нет, нет у нас древолазов. Ну нет и не надо. Это аксолотль. Долгую жизнь прожил у нас аксолотль, аксик. Замечательный живот. Это вечный ребенок. Аксолотль – это личинка амбистомы, тигровой амбистомы. Ну, собственно говоря, отличается внешне-то немногим от взрослого животного тем, что жабр нету, да, вот этого наружных жабер. Сейчас, извините, выключу. Как же я не выключил-то? Но аксолотль, он способен прожить всю жизнь личинкой. То есть он так всю жизнь живет и даже размножается, будучи личинкой, не переходя во взрослую стадию. Живет он все время в воде, дышит своими жабрами. Ну а если вдруг на родине в Латинской Америке пересохнет водоем, вот тогда у него жабры уходят, он превращается в амбистому, дышит уже атмосферным воздухом, переползает в новый водоем, и там, о, привет котам. Вот, кстати, наша кошка часто его разглядывала задумчиво, но не пыталась его ловить через стекло. Так, вот, кстати, следующую фотографию покажите. Аксолот легко, вот у нас он ел мороженого мотыля, даже не живого. А из морозилки я ему доставал этот из брикетика кубик, кидаешь туда, он растаял, он прямо вот целиком, хом, подплыл, и все. Видите, он все время улыбается. Такой компанейский. Жена его очень любила, звала Акся. И он даже, он реагировал. Когда подходишь, вот, он сразу подплывает и к тебе тыкается носом к стеклу. Ты перемещаешься сюда, он к тебе подплывает с этой стороны. Подплываешь сюда, то есть он общался. Он такой компанейский у нас был парень, симпатичный. А вот иногда держит белых аксолотлей, такая белая альбиносная форма. Я не понимаю этих прелестей. Ну вот есть любители, следующего там покажите, будет белый аксолотль. Мне нравятся природные вот такие вот окраски. Ну, кому-то нравятся белые. Дальше давайте промотаем. Ух ты, вот хотели пораньше сегодня закончить, а я чувствую, опять 2 часа у нас получается, не меньше. Вот это шпорцевая лягушка, тоже такое популярное животное для аквариума, потому что она из тех редких лягушек, которые на сушу не выходят вообще. Она все время живет в аквариуме. Вот она там стоит часами в воде, размножается, и очень популярное такое животное для аквариума. Кстати, тоже есть белая форма, следующий покажите, там будет альбиносная, вот такая вот толстушка. Ну, некоторым нравится белый. Следующий покажите нам картинку, надо немножко ускорить темп. Это испанский когтистый тритон. Вот, ну, многих тритонов можно содержать в неволе, можно даже наших содержать. Но вот в зоомагазинах чаще всего испанский тритон продается. Он самый простой в содержании, его проще всего держать. Следующую картинку покажите, будет тритон самый красивый.

вот это малоазиатский тритон. Ой, у меня была мечта жизни его найти в дикой природе. В дикой природе я его так и не нашел. Зато я нашел его в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, в лаборатории, где их разводят. Вот, и ставят с ними очень интересные эксперименты. А вот следующую нам покажите картинку. Дело в том, что тритоны, подавляющее большинство тритонов, живут, как вы знаете, вот это наш гребенчатый тритон, крупный. Вы, если его встретите в подстилке в лесной, он в животу заходит только, когда нужно размножаться, то вот этого гребня не будет. И хвост у него будет, ну, скорее, как у ящерицы, да? А вот в период размножения появляется гребень и появляется хвост. Ребята, почему? Нет. Нет, и поэтому это не брачный, это не только, нет, ну как брачный костюм тоже яркий. Нет, ребят, здесь дело в другом. Дело в том, что это дыхание. Чтобы ему дышать под водой, у него же нет таких жабер наружных, как у аксолотля, как у личинки тритона. Он увеличивает поверхность кожи, чтобы через кожу, через поры кожи выбирать кислород из воды. А поскольку процесс такой сложный, поэтому нужна очень большая поверхность. И вот за счет этого гребня и хвоста, которые уплощаются в сезон размножения, ведь во время размножения он все время в воде, он не вылезает. Вот для этого ему для дыхания нужна большая поверхность кожи. Он это делает таким образом. Так, следующую дальше картиночку. Следующую крутим. Так, красноухая черепаха. Самое, прошу любить и жаловать, самое страдающее животное от человека. Официально признано международными зоозащитными организациями. Почему она страдает? Нет, ребята, ее не едят. А вот идут по птичьему рынку или в зоомагазине, вот такие же, как вы, дети с родителями. А там продаются вот такие маленькие, такие няшные, симпатичные, прикольные черепашки. Мама, купи, стоит 3 копейки эта черепашка. И мама или папа покупают эту черепашку, приносят домой, выпускают в аквариум с рыбками. А дальше черепашка начинает расти, начинает есть рыбок, а потом она начинает гадить, а потом вода начинает тухнуть, там очень много экскрементов, она выдирает с корнем водные растения, и когда она вырастает вот такая вот, то уже никто не знает, как от нее избавиться, потому что ей нужен огромный полюдариум с мостиком, с плотиком, чтобы она могла вылезать на берег, а это будет занимать полкомнаты. И тогда родители, если они хорошие, они пишут объявления, они ходят по зоопаркам, по детским всяким живым уголкам. Вот я недавно такую черепаху и трионикса отвез в детский дом к детям. Есть у меня такой подопечный детский дом. Вот теперь они будут за ними ухаживать. А есть люди не очень хорошие, они просто подбрасывают в московский зоопарк. Десятками туда их подбрасывают, фрут прямо. Приходят в зоопарк, покупают билеты, незаметно шлеп туда воду. Этого делать не надо. Если заметят, оштрафуют, накажут. И потом черепахи там все равно дохнут, потому что лето они у нас проживут. Красноухая черепаха – это тоже инвазионный вид. Она расплодилась по всему белу света. У нее родина в Америке, юг Северной Америки. Но она расплодилась так, что в Европе она уже выжрала все, что можно выжрать, и вытеснила очень здорово и болотную черепаху, и другие виды водных черепах. Вот такая вот она, красноухая черепаха. Почему красноухая? Вот следующий, покажите кадр, там будет видно, крупная ее голова. И вот видите, вот красное такое пятно на том месте, где должны быть уши. А вот следующую черепаху нам покажите, это будет болотная черепаха. Нет, это трионикс. Триониксов тоже часто содержат в аквариумах, но, ребята, я не советую. Триониксы, они зараза кусачие, мне он отхватил целый кусок здесь. Хотя я умею их фиксировать, знаю, как их брать. Брать их надо вот так, за заднюю часть карапакса, потому что у него шея длинная, как у змеи, здесь он твои руки не достанет. Но здесь он начинает задними лапами пытаться сбросить твои руки, поэтому надо уметь вот так вот его взять, держать очень крепко. И все равно, вот видите, я не удержал, он меня очень здорово в свое время... Он очень злобный. Трионик злобный, как я не знаю что. У него вот этих зубов нету, но у него очень острые кромки, как лезвие бритвы. Ему крупный трионикс палец отхватит просто вот легко, как ножом срежет. Поэтому трионикса разводить не надо. Будете уже взрослым опытным человеком, там подумайте. Но новичкам ни в коем случае. Дальше едем. Хотя их держат часто. Вот бородатая агама. Бородатая агама – это одно из самых распространенных террариумных животных.
Человек привыкает к рукам. Я видел очень ласковых. Мы на съемке брали несколько раз. Она настолько спокойная, что ее на стол положишь, она даже не убегает. Но к рукам приучают. Вот те животные, которые участвуют в съемках, это специальная технология, их приучают к рукам, чтобы они не боялись, с положительным подкреплением. Почему агама бородатая? А вот следующий, покажите кадр, вы увидите такие вот роговые выросты. У агам очень много всяких выростов, и они им нужны в пустынях. Помните великие пустыни, тайны великих пустынь? У нас была такая встреча. Конденсат, роса. На них тоже для того, чтобы увеличить площадь поверхности тела, потому что там конденсируется влага за счет разницы температур ночной и дневной, и эта влага нужна для пополнения воды организму агамы. А вот бородатая агама, она самая такая вот, ну, самая подходящая для новичков террариумистов. Следующий покажите нам кадр. Покажите еще следующий. Сейчас на скорости. Это плащеносная ящерица. Сейчас у нее этот плащик сложенный. А вот следующий кадр вы увидите, что там будет. Тоже достаточно часто встречается. Это вот она, когда пугается чего-то или хочет кого-то испугать, да? Вот она эту свою накидку раздувает, как зонтик, да? Видите, как спицы у зонтика там раскрывается такой плащ. И некоторые хищники пугаются. Ой, ребят, я еще час могу говорить, а у нас уже 2 часа почти мы общаемся. Давайте на скорости пролистаем. Сейчас у нас пойду. Вот это геккон. Ну, все-таки придется рассказать эту историю. Сын у меня заказал 2 года назад, заказал 2 гекконов в пару. Ну, самых вот таких вот обыкновенных гекконов. Принесли, через интернет заказывал. Самец сбежал тут же сразу. То есть вот щелочку, ну, не углядели. Вот он тут же вырвался и убежал. Они же бегают, видите, у них присосочки какие. Они по полу, по потолку, по стенам бегают без всяких проблем. Поймать его невозможно. Я говорю: Гош, ну, раз один сбежал, надо второго выпускать. Пришла мама, мы маме успокаивались, мама вздохнула, поскольку самка там, скорее всего, осталась из женской солидарности. Мама сказала: ну, выпускайте, что же делать. Выпустили мы второго геккона. 2 года они живут у меня в свободном полете. Откуда я знаю, что живут? Иногда попадаются, несколько раз попадались на глаза. Вот недавно застукал в туалете, воду пил из унитаза один, сразу бежал. Они орут. Самцы кричат, у них очень громкий крик, поэтому вот так с дачи мы приедем. О, живые ребята, все хорошо. Но вот что интересно, братцы. Конечно, я им воду оставляю. Вот летом в жару, когда мы уезжаем на дачу, я им такую большую оставляю тазик с водой на кухне. Дело в том, что если раньше у нас летали по квартире всякие мучные хрущики, да, вот эти вот жучки мелкие, иногда всякие залетали, мушки, плодились дрозофилы, а ночью заходишь в ванну, включаешь свет в туалет, а там чешуйницы ползают, да, вот такие вот членистоногие. Сейчас никто не ползает, не летает. Гекконы нам вычистили все. Вот раньше вот эти вот плафоны, они были все в трупиках вот этих жучков, которые на свет летают. Сейчас они чистые, их не надо протирать, не надо мыть. Но вот живы, ну что я могу сделать? Я бы рад бы их отловить и держать, чтобы их кормить тараканами и сверчками, но я же их не поймаю. Хотя я знаю один секрет, как можно поймать геккона в живой природе, но рассказывать не буду, а то слишком многие начнут этим пользоваться. Следующий давайте покажем. И вот, кстати, следующая история будет про змей. Вот синий цинк, тоже популярное террариумное животное. Мой старый добрый товарищ Александр Валентинович Огнев. Это человек, у которого всегда был потрясающий зоопарк. Особенно много было у него террариумных животных. Это, ну, великий знаток, герпетолог террариумов, аквариумов. И Александр Валентинович как-то рассказал мне такую историю. Он собирался кому-то на день рождения подарить вот такого синеязыкого сцинка. А он такая флегматичная ящерица, большой, вот такой большой, ну, такой, знаете, не шустрый, флегматик, на руках может посидеть, а что там, тепло, хорошо. И вот он говорит, сидит он у меня на столе, а я его вечером должен уже нести в гости, как подарок на день рождения. И я пишу бумажку, шпаргалку, чем его кормить, что он ест.
я вам скажу, ребят, ест он все, абсолютно. Вот все, что можно жрать, он все это может сожрать. И вот Валентинович пишет, овощи, фрукты, там, хлебушек, там еще что-то. Написал здоровый список того, что он может съесть, и тут зазвонил телефон.

когда они только появились, ох, даже клубы любителей игуан были, они же здоровые, они же вот такие вот здоровые, да, там, ну, полтора, то и два метра с длинным хвостом, если, да. Но потом стали стараться от них избавиться. И в московский зоопарк до сих пор игуан приносят. Тогда их приносили десятками, наверное. Сейчас реже, но тоже приносят. Потому что, когда она маленькая, вот такая игуанка, карандашик, да, это одно. Но она растет, вырастает огромная. Следующий, покажите кадр, да. Вот, характер у них непростой. Вот Лика Аверкиева, вот одна моя знакомая, у нее свой собственный магазин был, зоомагазин, и она даже возглавляла клуб любителей игуан, такой дамский, по-моему, у нее был клуб, и как-то вот мы у нее снимали на квартире животных для телепередачи, я взял этого игуана, и вот он там начал царапаться, она сказала, что он ревнует, он мужчин не любит, говорит, женщин любит, терпит, а мужчин не любит, он говорит, меня ревнует. Вот. Но, конечно, они сильно вред причинить человеку не могут, но самая главная беда, ребята, то, что игуанам большим требуется огромный террариум. Вот покажите дальше. То есть у вас в квартире должен быть для них террариум величиной с плотиной шкаф. Ну, конечно, такого дракона живого иметь дома. Кстати, игуаны вегетарианцы, облигатные, поэтому они, несмотря на свой страшный вид, они не монстры, они никого не ловят, а едят они салатик, морковку, яблоки и другую растительную пищу, прекрасно себя при этом чувствуют. Следующую покажите нам картинку. Вот, это маленький. А для взрослой игуаны нужен террариум раза в 4 больше. То есть это как большой платяной шкаф. Вот если у вас есть место в квартире, если у вас есть деньги, это будет стоить дорого. Это будет стоить там такой подходящий террариум, ну, 1030, 40, 50. Дадут мама с папой? Уважаю, вперед. Следующий, покажите. Следующую картиночку. Я просто не помню, я сейчас... Вот, это у блефары, я вам показывал нашего гекку, вон он там сидит. И у блефаров вывели самых разных расценок. То есть это, ну, идеальная ящерица для новичков. Ну, через день по тараканчику, и он прекрасно себя чувствует. У него толстый хвостик. Я вам рассказывал, почему. Мы когда говорили про пустыни, я много рассказывал про блефаров. Повторяться не буду. Кому интересно, посмотрите «Тайны великих пустынь». Давайте прокрутим блефаров. А мне, похоже, пора идти за Машенькой, за змеей. Вот он. Это природный. И у блефара, его природная расцветка. А все остальное это вывели, цветовые формы. Сейчас я приду, ребята.

0: Вот, вот, ребята, теперь позвольте вам показать самое лучшее животное для содержания в квартире. Маш, вон там камера. Манюша, вот, покажись на камеру. Вот. Это самое-самое лучшее животное. Во-первых, оно потрясающе красивое. Да? Ну, давай, ты обо мне обовьешься. Вот, Маша. Давай. А единственное, что она может... Кстати, я об этом не подумал. А если ей не понравится, она меня может обкакать. Она дня 4 назад ела мышку, так что вот как раз сейчас это может произойти. Если это будет, это, конечно, будет нежелательно. А, Гош! Сейчас сына позову. Гоша! Особенно у него красивое пусико. Посмотрите, оно прямо все переливает всеми цветами радуги. Это маисовый полос. А, ну, одна из самых таких вот... подходящих для содержания домашнего змея. Сейчас я... Гош, давай, забирай. На, возьми.
1: Ой. Сюда,
0: возьми, возьми, возьми, там тебя не видно. Так, значит, история такая. Ребята, когда вы заводите любое животное, имейте в виду, что это животное вас может удрать. У нас Маша удрала летом, но это я виноват. Я приоткрыл дверцу террариума, и меня отвлекло что-то. Она вообще, она не спокойная девушка, она никуда не... А тут она вот как-то выползла, я этого не заметил. И закрыл дверцу, я думал, что она у себя под корягой.

0: И мы уехали на дачу. Приехали, машины нету. Больше всего я боялся, что она вылезет у соседей. А представляете, соседи, там родимчик бы какой случился бы. Слава богу, этого не произошло. То есть потом мы приехали с дачи, я смотрю, у меня на книжной полке повалены вот эти вот фигурки, статуэтки, следы. Отлично, значит, Машенька где-то здесь. Ну, без еды месяц она совершенно спокойно, змея, может провести. За это я не переживал, я просто переживал, что она удерет куда-нибудь еще. А у нас еще был ремонт, там братишка кое-какая, и дырку пробили в сторону стояка ванной. Я вот боялся, что она через стояк вылезет у соседей. Ну, еще я боялся, что она переловит гекконов, потому что с голодухи могла, конечно, тем более, что гекконы орут, вот, ну, змеи глухие, да, но, тем не менее, они звуковые волны слышат по-другому, как вот я говорил на эту тему с герпетологами, там не все так просто, у нее есть хеморецепторы, вот этот вот знаменитый ее язык раздвоенный, да, знаете, что это такое? Это Якобсонов орган, то есть она может чувствовать вкус еды на расстоянии. Ей не надо в рот класть что-то для того, чтобы попробовать, вкусно или нет. А она просто высунет язык, и она сразу вот на вас посмотрит, так, нет, это невкусный. А знаете, как это делается? Очень просто. Запахи. Что такое запахи? Это молекулы, которые от нас отделяются и летают, да, и вот мы... Когда нюхаем, попадают молекулы в нос, мы чувствуем запах. И здесь та же самая история. То есть она ловит этим языком эти молекулы, но не только запах, она и вкус пищи может определить. У человека тоже есть Якобсонов орган, не настолько развитый, вот после вкуса. Вот вы съели хорошую конфетку вкусную, да? Проглотили ее давно, а после вкуса остается. Это тоже Якобсонов орган. Вот. Поэтому со змеями надо быть очень осторожным и... Я расскажу такую историю, чтобы вы просто на всю жизнь это запомнили. По-моему, я, кстати, рассказывал, да? История Александра Валентиновича Огнева, как... Да, я ее рассказывал уже. Форточку распахнул ветер, сильный порыв, оттуда вылетел шпингалет, пробил стекло террариума и вылезла гюрза. Могла бы вылезти у соседей, потому что хозяина в это время дома не было. То есть, как говорит мудрейший Александр Валентинович Огнев, заводить надо такое животное, только такое животное, с которым могут справиться твои соседи. То есть, львов заводить дома не надо, ядовитых змей заводить дома не надо. Надо заводить только таких животных, которые не причиняют беспокойства соседям, потому что вы не можете гарантировать, что это животное... Там такие иллюзионисты, фокусники иногда попадаются среди этих зверей, что удрать могут куда угодно и как угодно. Так, ребята, у меня там дальше были какие-то млекопитающие. Давайте либо мы их на скорости пролистаем, либо мы ответим на вопросы. Вопросы задавайте, если есть уже, да? Ну что, пролистаем быстренько. Вопросы можете уже присылать. Давайте. Это эублефар. Крутим дальше. Это вот маисовые полоза. Вот это как наша Маша. Видите, они самых разных расценок, расцветок. Вот это тоже маисовый полос. Крутим дальше. У него рисуночек на голове очень занятный. Вот это тоже очень популярное для содержания комнатного змея. Молочная королевская змея. Ее по-разному называют. Да? Безумной красоты, очень ярко записан. После линьки от нее глаз не оторвешь. Переливается всеми цветами радуги. Следующий король. Но она, зараза, она такая вот, она агрессивная. Я встречал змей, которые очень не любят, когда их берут в руки. Это Маша наша взяла, она спокойная. Эти могут, и... ну, они не ядовитые, но куснуть могут. Следующую покажите картиночку. Давайте покрутим еще. Вот. Вот это очень красивая змея, ее тоже часто содержат дома. Это называется мандариновый полос. Вот следующую покажите картиночку. А ребята, знаете, почему мандариновый? Как вы думаете? Мандарины тут ни при чем. Вот он, мандариновый полос. Дело не в желтом цвете, в оранжевом. Мандариновый – это королевский. Он просто водится в Южном Китае, поэтому его называют мандариновый. Ну, как бы, есть же императорский, да, пингвин, есть королевский питон, а это вот мандариновый полос. Вот, может быть, какой-нибудь еще президентский есть, или премьер-министерский. Шиншиллы, тоже очень популярное животное. Это грызуны уже, да, из Америки. Шиншилловый мех считается одним из самых, по-моему, даже самый дорогой в мире. Он удивительно плотный и удивительно тонкий. Вот кошка сразу у нас насторожилась, да, на шиншиллу? Еще бы. Вот. Шиншилла, ну, как вам сказать, ребят, это очень симпатичное животное, но у шиншилл есть несколько недостатков. Во-первых, это ночное животное. Поэтому днем вы ее не увидите, она будет дрыхнуть в своем домике, а вот ночью она не даст спать никому. Это будет и шум, и гам, и даже тарарам. Она будет грызть все, что попадется ей под зубы. А вот такие вот, покажите следующую картиночку. Вы увидите, какой ей нужен домик еще. Это вот еще одна шиншилка, видите? Вот эти вот деревянные домики для шиншиллы, она сгрызает за месяц. Будете покупать там каждый в год по два домика. Просто будет в щепки разносить. Ну и не все шиншиллы приучаются к рукам. Для этого нужно терпение, для этого нужны шиншиллята маленькие, которых вот на уровне бридинга делают ручными. Это тоже не так все просто. Ну, если цапнет, будет больно. Ну, шиншилл хотите держите, хотите нет. Следующую покажите картиночку. Будет, по-моему, белая шиншилла, есть фиолетовый окрас, есть выставки декоративных грызунов, где шиншилл выставляют. И вот следующий – это домик, какой ей нужен. Видите, в два, в три уровня, с двумя-тремя этажами, с переходами, с гамачком, да, с домиком для грызни, с лесенками, трапиками. Это вот маленькие, а желательно побольше даже домики. Ну, если у вас есть такая возможность, заводите. Следующий кто у нас? Дегу. Это еще один зверек, грызун из Америки. Кстати, стоит недорого, тысяч полторы-две такой дегу стоит в зоомагазинах. Тоже очень приятный зверь, очень милый, симпатичный. Ну, все-таки не тривиальный хомячок и не морская свинка, да? Хоть какое-то развлечение. Следующий, картиночка. Следующую нам покажите. Ага, вот, это ежик. Их африканские ежики называют. На самом деле он не африканский. Это искусственно выведенные для домашнего содержания ежики. Там сложный очень гибрид, там какой-то сирийский ежик, еще с кем-то. Я сейчас, честно говоря, не помню, это не столь важно. Но, ребят, я что хочу сказать. Вот сейчас, я как раз вчера подкармливал нашего ежика, у него целый выводок на даче. А у ежиков сейчас, видите, какая теплая осень. И у них есть задача сейчас найти как можно больше еды и запастись как можно большим количеством жира. Если вы его потащите к себе домой, это будет ужасно. Обычного дикого ежа домой тащить не надо по многим причинам. Я вам потом отдельно расскажу, почему. Он вонючий, он, кстати, очень мощный, он будет шуметь всю ночь, не даст вам спать, а самое главное, вы его потом все равно на улицу выгоните. Но он не успеет набрать жира, и он не доспит до весны, он умрет за зиму. Поэтому, если у вас есть ежик, вы его лучше подкармливайте, вы подружитесь. Вот как я дружу со своими ежиками. Они пьют молоко, я им с удовольствием, они жрут этот самый корм сухой, собачий или кошачий, хрустят по ночам. Они уже не боятся, можно подойти, посидеть рядышком, с ними пообщаться. Вот приручите ежиков. А если хотите заводить дома, заводите вот такого африканского ежа, которого продают в зоомагазинах. Они симпатичные, прикольные, и будет все хорошо. Следующего покажите нам. Есть еще ушастый ежик, который водится на юге нашей родины. Вот они какие, видите, симпатяги. Еще следующий. Все-таки меньше 2 часов не выходит. Следующий, вот. Это тоже африканский. Так, ну еще, по-моему, там кто-то есть. По-моему, у нас там мини-пиги или еще кто-то, да, фотографии? Да, вот они, мини-пиги. Была такая мода на мини-пигов. Ребят, давайте я сейчас не буду на этом останавливаться. Предупрежу одно, что мини-пиг не такое простое животное. Это первое. Второе, не все маленькие поросята потом становятся мини. Некоторые из них вырастают очень даже здоровыми. То есть это вот ген, признак карликовости, он не доминантный, он рецессивный. То есть в помете будет, по-моему, даже больше крупных поросят, чем мини. И часто бывает, что вот так вот купили мини-пига, а он вырос потом вот такого хряка. Ничего хорошего, это первое. Второе, ну, ходят они на пеленки для ухода за больными. Конечно, желательно их выгуливать, никто не отменял всякие заразные болезни, которые они могут при этом подцепить на улице. Знавал я случаи, когда они выдирали розетки с корнем, провода рвали. В общем, ребят, не знаю, насчет мини-пигов, есть целое общество любителей мини-пигов. Ну, я их не осуждаю, но не советую заводить новичка. Вот скажем так. Да, все, наверное, вопросы, да, Александр? Есть вопросы у нас?
1: Да, постепенно поступают.
0: Ну, давайте ответим на несколько вопросов. Придется нам следующую встречу сделать покороче, и тогда у меня просто накопились вопросы, которые вы... Я хочу напомнить, если есть какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях. То есть вот ищите лучше последние выкладки в Ютьюбе, то, что вот недавно выложили. И у нас уже программ, сколько там, встреч 20 выложено, я же не отслеживаю. А вот я смотрю комментарии, там часто попадаются вопросы, я их выписываю, эти вопросы, вон они у меня, и я на них потом отвечу. Так, слушаем.
1: Как у вас кошка и змея вместе уживаются?
0: Прекрасно выживаются кошка со змеей. Во-первых, они же не спят в обнимку. Змея все время в террариуме. Ну, вот иногда мы ее достаем, там, когда гости приходят, некоторые хотят ее потискать, да? Ну, никто этим у нас как-то не злоупотребляет, ей хорошо в террариуме. Кошка иногда задумчиво на нее посматривает. Ну, опять же, ребят, понимаете, вот совместное содержание животных, да, надо как-то заранее все это продумывать. Так же, как надо продумывать еще такой момент, что если вы уезжаете на дачу всей семьей, в отпуск, да, там на 2 недели, а то и на месяц некоторые ездят, и вот эта вот передержка ваших животных, это тоже проблема, которую надо решать. Поэтому я вот последнее время завожу только тех животных, которые могут без меня хотя бы неделю обходиться, да. И у Блефара я покормлю как следует, запущу ему туда сверчков штук 10, чтобы они ползали всю неделю, он их поодиночке будет ловить. Маню я покормлю. Да, я вам не сказал, почему змея самое идеальное животное для содержания. Смотрите, я уже это говорил, еще раз повторю. Не пахнет, не воняет, не кричит, не кусается. Ест, из морозилки достаете мышку. Я их покупаю уже замороженными в зоомагазине, размораживаю, чтобы она была тепленькая. Одна мышка раз в 10 дней, большая в 2 недели. Все, написал у меня стикер такой, сегодня какое число, там 5 октября, мышку съела. Значит, я знаю, что следующую мышку надо будет там числа 15-го и выдавать. Все, дальше голова не болит, чистая вода. Единственное, что ей нужно, чтобы чистая вода там всегда была. Поэтому летом мы уезжаем на дачу, неделю она спокойно без нас обходится, и ублифар без нас обходится, аксолотль без нас неделю обходится, аквариум рыбки неделю совершенно спокойно обходится. Кстати, есть дозаторы корма для аквариумов, в которые программу забиваешь, он там сухой корм гранулированный высыпает. То есть надо продумывать вот эти все мелочи тоже. Если у вас птичка, здесь уход будет постоянный. Либо с соседями договариваться, либо с кем-то и с друзьями на передержку. Поэтому еще раз хочу сказать, ребята, животные в доме – это очень большая ответственность. И если кто-то кого-то из них попортил, или, не дай бог, съел, или убил, это ваша оплошность, это ваш грех, это вы не досмотрели, это ваша вина. Поэтому взрослые... Животные в доме должны быть, потому что ребенок, он не только приучается к ответственности, он уже продумывает, экстраполирует ситуацию, что нужно сделать, чтобы вот этот не убежал, чтобы вот этого покормить этим. То есть он как-то вот начинает прорабатывать свою собственную такую домашнюю тактику, стратегию содержания. Это очень важно, это развивает. В жизни пригодятся такие навыки. Да. Следующий вопрос.
1: Как сделать, чтобы не драть рыбы, конкретно сомы?
0: Сомы?
1: Сомы. Сомы, да.
0: Вообще, ну не все сомы дерутся, не знаю, там вот таракатумы, там, я не знаю, эти самые, да многие сомы, стеклянные сомики, не знаю, многие сомы не дерутся. Если дерутся, рассаживайте. Либо делают еще как? Вот делают стеклянные перегородочки в аквариуме или садочки такие, да, вот есть такие, они продаются специальные, такие вот пластмассовые садочки, которые опускаются внутрь аквариума, он прозрачный, его так особо не видно, в глаза не бросается, и вот там в изоляции рыбка живет, вот так с петушками часто делают. Пожалуйста, можно так сделать. Ну, а вообще надо просто знать, какие рыбы с какими уживаются, какие рыбы с какими не уживаются. Да? То есть, если вы новичок, вот, набьете шишки, придет опыт. Так всегда и бывает.
1: Съедобны ли квакши и прочие хладнокровные?
0: Ну, насчет квакши, там есть нечего с голодухи. Есть вид лягушки, который так и называется, лягушка съедобная. Это ее официальное название. Этих лягушек очень много, знаете, где? В дельте Волги, например. Там их какое-то неимоверное количество. Я помню, мы снимали, когда в Астраханском заповеднике, вот илистые берега, и просто вот все усеяны вот этой вот лягушкой съедобной. Их даже самы таскают. Вечером я видел, как сом он выскакивает из воды, с берега ее прямо хватает и туда же. Ну, мы же знаем, что французы лягушек любят, да, их так и называют лягушатниками. Мне приходилось есть лягушек в Юго-Восточной Азии, вот Хабургаев в натуре, посмотрите, вот этот вот цикл у нас 10 фильмов камбоджийских. Но это меня ребята заставляли их есть, всю вот эту гадость, радовались, как маленький режиссер, оператор, продюсер, как увидит какую-нибудь гадость, все говорит, иди давай, ешь в кадре. Там скорпионов, лягушек, что-то только я только не переел. Издевались, короче, негодяи. Ну, я не могу сказать, что мне очень понравилось. Там их еще фаршируют, лягушек, да. У нас, кстати, продают окорочка лягушачьи. Ну, у кого в традиции едят? Ну, улиток тоже едят. Вот, французы же едят ли улиток. У нас, пожалуйста, вот у нас, например, в южном направлении Донки есть такое, Донковское лесничество, Приокско-террасный заповедник. Там такие устойчивые популяции виноградной улитки. Это крупная такая улитка виноградная, видели, да? И их же тоже французы обожают. А у нас их никто не ест. Греки их собирают корзинками. Вот как мы за грибами ходим, греки по улиткам. Пошли по улиток, по улитке, да, с корзинками. Ну, едят, обожают, а мы их не едим. То есть здесь от традиции зависит. Квакшу, ну, а что там есть-то? Вы видели квакшу? Ну, вот, я не знаю, если вам сделать какой-нибудь там колбаску из квакши, то там 1000 штук придется кому-то разделать. Да.
1: Какую лучше змею заводить начинающим? Спасибо за лекцию.
0: Да не за что. Ну вот я советую маисовый полос, наверное, да? Вот, да, наверное, маисовый полос. Самая простая. Причем, знаете что, вы можете выбрать даже расцветку подходящую. Потому что если вы залезете в интернет, то сколько стоит, да? Ну, я не знаю, 1000, 2, 3, может быть, 4, это в зависимости от величины. Но она достаточно быстро растет. Вот Маня наша была вот такая вот. Сейчас она уже там больше метра. Сколько? Год, 2, 3, наверное. Вот. Либо, ну, можно молочную змею, можно любого другого полоза завести. Амурских полозов продают. Ну, полозы, они такие самые спокойные, пожалуй, ребята. Ну, да. Потом они с вышками. Тут проблем нет. Почему? Потому что разных змей по-разному кормят. А если это потом, если у вас змея большая, там уже на крысок надо переходить или на кур. Это уже и дорого, и хлопотно. А мышки в зоомагазине купили мороженых, в морозильную камеру положили. У нас мама раньше ругалась, сейчас привыкла, что у нее мышки там лежат рядом с облепихой, с смородиной. Ничего, терпит. Так. Следующий вопрос.
1: Я вот думал, кот хочет или кошка задать вопрос. Ну, вроде нет. Нет, это кошка.
0: Вроде пока нет, да? Кошка. То есть мы с вами закончили, да, с вопросами?
1: Сейчас я еще посмотрю. Ну, вроде да.
0: Ну ладно. Если так, ребят, спасибо большое всем, кто был с нами. Встречаемся по понедельникам. Я надеюсь, что теперь мы будем днем в понедельнике встречаться. У меня вроде по радиоэфирам поправляется. Огромное еще раз спасибо Оленьему парку, который нам так здорово помогает. Большое вам спасибо. И большое спасибо тем, кто был с нами. Все. Мы, два Александра, с вами прощаемся. Ага. Алло, Александр?

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Сегодня я хочу вам рассказать о том, как происходит запуск с космонавтами на орбиту. Для того, чтобы ракетоноситель с пилотируемым транспортным кораблем оторвался от стартового стола космодрома Байконур, необходимо провести предпусковые операции, подготовку как космического корабля, так и ракетоносителя. Изначально транспортный пилотируемый корабль создается в подмосковном городе Королёв на предприятии ракетно-космической корпорации «Энергия». Срок изготовления космического корабля составляет в среднем 2 года – от поставки комплектующих до общей сборки и затем заводских комплексных испытаний, на которых проверяются все системы корабля, также его готовность к транспортировке непосредственно на полигон космодром Байконур. Минимальное время для транспортировки пилотируемого корабля «Союз» на космодром Байконур составляет 4 месяца. После доставки космического аппарата на технический комплекс космодрома, площадка номер 254, производится его выгрузка, установка в стапель, где проходят те же самые завершающие испытания, которые корабль проходил непосредственно на заводе-изготовителе. Это такие испытания, как проверка всех систем, их работоспособность, имитация включения работы систем, двигателей, производится засветка солнечных батарей для того, чтобы проверить, как работают фотопреобразующие элементы. Это, конечно же, проверка в безэховой камере, посмотреть, как работают системы измерительного комплекса антенны. Это, конечно же, испытания в барокамере, где в космический аппарат накачивается под давлением газ, и в течение некоторого времени проверяется его утечка. Если корабль является герметичным, то следует уже непосредственно стыковка космического аппарата с переходным отсеком. Это тот отсек, который соединяет космический аппарат с ракетой-носителем. Ракета-носитель, в свою очередь, тоже изготовляется в среднем 2 года. Производится ракета-носитель «Союз» в городе Самара на ракетном космическом центре «Прогресс». Ракета состоит из 3 ступеней. Первой ступенью ракеты-носителя являются 4 боковых блока – блок «Б», «В», «Г» и «Д». Центральный блок состоит из 2 частей, и он доставляется на космодром в 2 железнодорожных вагонах. Это бак окислителя и бак горючего. Длина второй ступени, это блок А, составляет 25 метров. Третья ступень, блок И, это отдельная часть ракеты, тоже доставляется на космодром в железнодорожном вагоне. Всего получается 7 вагонов. 4 вагона первая ступень. Центральный блок А, это вторая ступень, доставляется в 2 железнодорожных вагонах, и она собирается в единое целое уже непосредственно на космодроме из-за своей большой длины. Третья ступень в 7-м железнодорожном вагоне. Такой состав приходит тоже в миг подготовки ракеты-носителя к вывозу и установке на стартовый стол. После доставки ракеты-носителя на космодром также производится его проверка. Сначала автономная, каждая ступень проверяется отдельно, и буквально за несколько дней до старта мы увидим готовую собранную ракету. Сборка ракеты-носителя начинается за несколько недель до старта. В первую очередь производится сборка пакета из первой и второй ступени, когда на вторую ступень навешиваются 4 боковых блока, блок Б, В, Г и Д. Затем этот пакет уже в собранном состоянии укладывается на установщик. Это тот железнодорожный вагон, который будет транспортировать ракету-носитель непосредственно к стартовому комплексу, откуда будет производиться запуск. Собранную третью ступень, уже испытанную, стыкуют с головной частью ракеты. В состав головной части ракеты входит космический корабль «Союз», пристыкованный к нему переходной отсек, но когда мы видим с вами старт ракеты, он закрыт белым головным обтекателем. Перед стартом обязательно производится накатка космического корабля в обтекатель для того, чтобы он защитил его от воздействия атмосферы при больших скоростях и набегающем потоке, чтобы поток воздуха не сорвал с корабля ни солнечные батареи, ни антенны. Поэтому космический корабль закрыт от внешнего доступа и обзора. В самой верхней части ракеты также находится дополнительный двигатель. Это двигательная установка системы аварийного спасения. Это твердотопливный двигатель, который включается только в том случае, если ракета летит не по заданной программе, либо происходит аварийная ситуация. Верхнюю часть – это третья ступень блок И, головная часть космический корабль под головным обтекателем и двигательной установкой системы спасения стыкуется с пакетом буквально за неделю до старта и устанавливается на тот транспортирующий вагон-установщик. В собранном состоянии ракета имеет высоту в 51 метр, сухая масса конструкции составляет 27 тонн. Напомню, что ракета заправляется топливом только непосредственно перед стартом. Собранную ракету вывозят по традиции рано утром, в 7 часов утра, при рассвете солнца, из монтажно-испытательного корпуса. Медленно, с помощью тепловозной тяги, она подвозится к стартовому столу, и затем с помощью гидравлических устройств, домкратов, она вертикализуется. Этот процесс называется подъем ракеты. Затем ракету обхватывают те фермы, которые ее держат до самого старта. Ракетоноситель «Союз» стоит на 4 фермах-опорах. Также есть 2 кабель-заправочные мачты, по которым подается топливо в баке ракетоносителя. Окислитель – это жидкий кислород и горючий керосин. А также есть различные электроразъемы. 2 большие фермы обслуживания сводятся как колонны к ракете, ее обхватывая. По этим фермам к ракетоносителю могут подниматься специалисты для работы, а также поднимаются космонавты непосредственно уже перед стартом. Сам старт и стартовый день, он особо ответственен, к нему идет большая подготовка. Вот те 2 дня, пока ракета стоит на стартовом столе, с ней тоже проводятся различные проверки, испытания. Давайте с вами теперь посмотрим, как выглядит старт ракеты. За 2,5 часа до старта экипаж, одетый в скафандры, подходит к подножию ракеты, машет провожающим друзьям и коллегам и поднимается вверх ракеты на самую высокую отметку с помощью лифта, переходит через посадочный люк в космический корабль, занимает свои места в спускаемом аппарате, пристегивает ремни, и у космонавтов есть около 2 часов для того, чтобы проверить окончательно системы космического корабля. За 5 минут до старта дается команда «Ключ на старт», пускается автоматическая подготовка ракеты к старту. Ракета уже находится в заправленном состоянии, заправка производилась до посадки экипажа в корабль, это 5 часов до старта. В ракету заливают почти 270 тонн окислителя жидкого кислорода и горючего керосина. Поэтому ракета, когда стоит перед стартом, вы можете обратить внимание, она покрыта белым инеем, и от нее идет белый пар. Это влияние жидкого кислорода, который имеет температуру кипения минус 180 градусов. И баки ракеты за счет этого покрываются белым инеем. Все готово к старту, даются последние секунды, и мы можем слышать такие команды, как «Ключ на дренаж». Эта команда звучит за 2 минуты до пуска. По этой команде закрываются дренажные клапаны, которые установлены на баках ступеней ракеты, и прекращается выход из герметичного бака скопившегося, испарившегося жидкого кислорода, и от ракеты перестает идти белый пар. После этой команды внутри бака начинает расти давление от испарившегося жидкого кислорода, но оно несущественно. Непосредственно перед стартом звучит команда зажигания. Под ракетой во всех 28 соплах двигателя установлены пирозапалы, в которые подается напряжение. Одновременно с этим подаются компоненты топлива в камеру сгорания. Смешивается кислород, керосин, происходит воспламенение в камере сгорания, и двигатель выходит на режимы тяги. Это предварительная ступень тяги, и затем промежуточная, затем и главная ступень, и ракета в этот момент отрывается от стартового стола, охватывающие ее фермы начинают медленно раскидываться. И такой старт мы можем наблюдать отсюда, с космодрома Байконур, на котором мы сейчас с вами находимся и провожаем экипаж Международной космической станции. Полет ракеты займет всего 9 минут. Это время необходимо для того, чтобы полностью отработали первая, вторая, третья ступень. На 118 секунде произойдет отделение боковых блоков первой ступени. Но перед этим, буквально за 4 секунды, на 114 секунде, сначала отойдет двигатель системы аварийного спасения. потому что высота 44 километра, на данной высоте можно спасти людей и космический аппарат, в котором они приземлятся уже без дополнительного двигателя, который мы видим на самом верху ракеты. Далее по циклограмме на третьей минуте полета сбрасываются створки головного обтекателя, которым он закрыт от воздействия атмосферы, они делятся на две части, и мы можем здесь уже представить, как корабль находится в открытом виде. Высота больше 80 километров, где нет сопротивления воздуха и дополнительного трения, и с этой минуты корабль летит в открытом виде. На пятой минуте происходит отделение центрального блока А от третьей ступени, но перед тем, как выключится двигатель второй ступени, сначала запускается, выходит на расчетный режим двигатель третьей ступени. Только после этого происходит выключение двигателя второй ступени и его отделение. Это связано с тем, что в невесомости при выключении двигателя второй ступени и всплытии топлива в баке третьей ступени может неправильно заработать сам двигатель. Поэтому используется такая горячая схема разделения, когда сначала включается двигатель третьей ступени, чтобы не возникала невесомость и чтобы топливо не перераспределилось в баке, а оседало к днищу. Только после этого выключается двигатель второй ступени и происходит разделение. После отделения второй и третьей ступени сбрасывается дополнительный переходной отсек, который истыковал вторую и третью ступень. И на 524 секунде ровно выключается двигатель третьей ступени, блок И. Происходит контакт отделения, срабатывают пружинные толкатели, пироболты, и космический корабль «Союз» выходит на заданную орбиту. Как правило, высота орбиты составляет 200 километров, и далее космический корабль «Союз» выполняет автономный полет вокруг Земли, который продлится всего 3 часа. Через два витка космонавты осуществляют стыковку с Международной космической станцией и перейдут на ее борт для дальнейшей работы. После выхода на орбиту и осуществление автономного полета космический корабль должен перейти на орбиту Международной космической станции, которая составляет 400 километров. Для этого у космического корабля «Союз» в приборном отсеке есть необходимый запас топлива и двигательная установка для выдачи дополнительных разгонных импульсов. Корабль, отрабатывая данные импульсы, поднимает свою собственную орбиту и выходит в окрестности Международной космической станции, где необходимо с небольшой скоростью осуществить стыковку к заданному стыковочному узлу. Для этого корабль выполняет подлет к станции, его дооблет до нужного стыковочного узла, зависание, и по команде Земли экипаж выдает команду на включение и выполнение окончательного сближения, команда называется «Причал». Корабль подходит к станции с относительной скоростью 13 сантиметров в секунду. Это небольшая скорость, которая безопасна для соединения с космической станцией. Хотя скорость относительно Земли двух объектов составляет почти 28 тысяч километров в час. Когда произойдет касание с космической станцией, произойдет стяжка, закрытие крюков, которые обеспечат плотное соединение между кораблем и космической станцией. Космонавты в этот момент могут перейти в бытовой отсек и готовиться к проверке герметичности, после чего снимают с себя скафандры, открывают переходные люки, люк со стороны станции, и открывает тот экипаж, который находится на станции, и непосредственно люк, который находится в самом космическом корабле, и космонавты могут уже перейти на борт станции, это их дом, где они будут проводить свою экспедицию, и она, как правило, длится не менее полугода. Каждый экипаж, который отправляется на орбиту, он знает о том, что для того, чтобы был осуществлен полет в космос, необходим труд колоссального количества людей. Каждый человек ответственен при своей работе, потому что и от всех зависит конечный итог. Сможет ли ракета-носитель или корабль достичь своей цели, выполнить поставленную задачу. И, конечно же, мы благодарны тем людям, которые готовят сегодня к полету саму ракету, сам космический корабль, готовят к полету космонавтов. Это очень важная, интересная и ответственная работа.

0: Передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у меня сегодня доктор биологических наук, герпетолог Владимир Александрович Черлин. Владимир Александрович, здравствуйте. Добро пожаловать.
2: Здравствуйте.
1: Владимир Александрович, тут люди жалуются, что нашествие змей на Москву, Московскую область, чуть ли не в домах, ну, еще, правда, в постелях наших детей не обнаружены были, но черти что происходит. А у меня сразу вопрос возникает. А с научной точки зрения, что можно считать нашествием?
2: Слова такого вообще в научном лексиконе нет на самом деле. Есть колебания численности практически у каждого вида животных. Есть колебания численности. Из года в год может быть минимум численности, когда вообще можно почти не находить этих животных. Или в какие-то годы возникает пик численности, когда животных становится невероятное количество. Причины этому могут быть очень разные, но вот колебания численности от минимума до максимума – это вещь характерная для очень многих животных. Для большинства фактически животных. Особенно хорошо это на грызунах замечено, когда бывают пики численности, когда они как саранча вообще могут все съедать где-нибудь на юге, а через год можно вообще практически никого не найти. Потом опять. Это по сути вообще нормальная ситуация в природе.
1: Ну а в чем причина вот данной ситуации со змеями? Говорят даже, что дело не в жаре, а в поисках пищи. Неужели правда им не хватает пищи вот в своем ареале обитания, что они в наш переползают?
2: А кто вам сказал, что это ваш? Они здесь живут. Они здесь живут. Это мы к ним пришли в гости.
1: Это слова истинного герпетолога. Но, Владимир Александрович, давайте будем серьезными. Мой дом, моя крепость. Да. Как же так-то? Да, подождите. Я же не к ним пришла, вырубила лес, поляну освободила и себе дом там построила. Я говорю про какие-то каменные джунгли, про городские условия. Нет, ну действительно, почему змеи, которые, в общем-то, не дружат с человеком, ни в каком симбиозе там не состоят приблизительно, приближаются к человеку?
2: Во-первых, есть определенные какие-то виды животных, которые очень настороженно относятся к человеку. Но по большому счету змеи не относятся к такой категории. Они не бегут от человека, не пытаются скрываться из тех мест уходить, где человек живет. Некоторые виды змей вообще рядом с человеком живут совершенно нормально. И вы сказали, что нет симбиоза. Да, в общем-то, по большому счету есть для многих змей, потому что около человека собирается масса всякой живности, грызуны в частности. И некоторые змеи, там полозы, например, вот южнее, они питаются грызунами, питаются птицами, питаются тем, что концентрируется вокруг жилища человека. Это нормальная ситуация.
1: А в нашем регионе, в центральном, преобладают гадюки или еще какой-то вид змей?
2: В основном, конечно, это два вида змей. Это обыкновенная гадюка и обыкновенный уж. И основной корм и одной, и другой змеи – это лягушки, вообще-то говоря.
1: Вот скажу вам, не таясь, буквально неделю назад я ездила за грибами в подмосковные леса, забиралась на расстояние более 150 километров. Лягушек навалом, вот этих лесных коричневых, которых не видно, но ты видишь движение. Что им не хватает гадюкам своих лягушек, что они к нам приближаются-то? Или в чем дело-то? Почему люди

0: жалуются. Вот до этого пытаюсь докопаться.
1: Змеи не везде живут там, где живут лягушки. Змеям и лягушкам у них разные требования к окружающей среде, по большому счету. Поэтому гадюке нужны более теплые места. Сейчас одна из ситуаций, которые могут возникать, да, лето теплое, лето сухое. И это вот сейчас у вас там в Московской области и в Москве кошмар делается. А вообще лето сухое было. И ну вот я живу в Ленинградске, в Ленинграде, в Ленинградской области, у нас лягушек почти нет сейчас, например. Сейчас в Московской области, да, вот ливни прошли, наверное, сейчас лягушек будет много. Но вообще, еще раз повторяю, пытаться объяснить, просто объяснить всплеск численности безнадежно. Найти какое-то простое одно объяснение – это безнадежно. Это целый комплекс всего, начиная с конкретных условий в этом году, кончая тем, в каком состоянии была динамика численности в прошлые и за прошлые годы. Поэтому тут все не так просто. Просто ответить на этот вопрос невозможно.
0: А вот то, что люди начинают все чаще сталкиваться со змеями, это как-то связано с периодом, с брачным периодом? Ну, то есть в какой-то определенный месяц змеи начинают свои брачные игры, потом, соответственно, откладывают яйца, и вот люди думают, господи, почему они становятся именно в этот момент агрессивными, или, точнее, даже не думают, а просто вот сталкиваются с некой агрессией. А это именно вот период этот виноват? Или здесь не такая схема?
1: Схема такая может быть, так сказать. У гадюк такая схема реально есть. Они выходят из спячки, ну, где-то в середине, в конце апреля в нашей зоне. В конце апреля, в начале мая начинается достаточно бурный период активности у них. Самки ищут самцов, они собираются иногда большими группами, да, потому что они находят друг друга по запаху чаще всего. И, в общем, поэтому собираются, могут собираться большими группами. В этот момент, да, и самцы, и самки возбуждены, безусловно. Поэтому, если такая человек наталкивается на такую группу, ну, сгоняться за ним никто не будет. Но, так сказать, лезть туда и смотреть, там, тыкать палкой и так далее, вот не надо. Это точно.
0: То есть давайте тогда сразу же проведем небольшую такую технику безопасности. Человек идет по грибы, выходит на сухую солнечную поляну, вот, которая граничит с тенистым влажным лесом. То есть для змеи...
1: Замечательное место для грибы.
0: Да, и тепло, и есть точка охлаждения, и водичка тут есть. Вроде все хорошо. Вот на эту поляну ходить не надо ему?
1: Да надо, все прекрасно. Во-первых, как ты ходишь? Босиком по местам, где точно совершенно есть змеи, ходить не стоит. Во вьетнамках тоже не стоит ходить. Если там есть змеи, лучше все-таки одевать ботинки или сапоги. Ни ботинки, ни сапоги наши обыкновенные гадюки не прокусят. Зубки у них, в общем-то, маленькие. Змея тоже небольшая. Поэтому никаких проблем не будет, если будет нормальная обувь. Кроме того...
0: А кроссовки выручат или там щиколотка уже не защищена, получается?
1: Кроссовки лучше все-таки ботинки. Если в этом месте точно, ну вот ты знаешь, что есть змеи, то лучше одеваться соответствующим образом.
0: Угу.
1: Кроме того, пошел по ягоды, пошел по грибы. Да, конечно, много травы. Трава густая, есть листья. Увидел гриб, замечательно. Вот не надо сразу руками лезть в эту густую траву. Прутик держишь, пошевелил траву. Если там есть змея, она удерет.
0: Вот здесь-то и самый главный вопрос. Очень же многие люди думают, ну и вообще этот стереотип очень здорово распространен, что змеи нападают на людей. А давайте, во-первых, развенчаем этот миф, и как раз вот на этом примере, что если ты предупредил змею о том, что ты здесь, она скорее уползет, чем будет на тебя нападать. Но в каком случае она тогда будет нападать? А вот бывает ли такое, что, может быть, там рядом ее кладка, или ты, я не знаю, какую-то иную угрозу ей представляешь?
1: Понимаете, она может нападать, если она гюрза. Вот. А если она обыкновенная гадюка, она удерет.
0: Ух ты! Это то есть генетически так заложено, гюрза, потому что суперхищник.
1: Гюрза – крупная змея, в общем-то, они, ну, осторожны к человеку, да, но они могут быть агрессивны, они могут нападать. То есть, опять же, за человеком гоняться она не будет, но если ты начинаешь ее беспокоить сильно, она может напасть, да. Безусловно. Гадюки такого не будут делать. Гадюка, если ты ее вот предупредил таким вот образом, она удерет, конечно, без сомнения. Значит, бывают ситуации укусов, но чаще всего это укусы, которые достались человеку либо по небрежности своей, либо, извините, по наглости. Вот. По небрежности это когда вот в траву куда-нибудь человек рукой лезет, там может быть гадюка, да. Не надо руками лезть, можно получить укус. Будет ли в этом змея виновата, не думаю. Это скорее твоя беспечность будет виновата в этом.
0: Ну да, так же, как обвинять клеща в том, что он к тебе присосался, это как бы было глупо, да?
1: Да, да.
0: Вот. Идешь вот в лес, будь готов к тому, что там есть помимо тебя много других живых существ.
1: И веди себя соответствующим образом. Кроме того, часто достаточно происходят всякие неприятности с укусом, к сожалению, связанные с детьми, когда дети, ну, либо неосторожны, либо вот змею увидел, ну как же, господи, ну поймать же, надо палочкой потыкать, надо посмотреть, что это такое, а то и схватить за хвост. Детям, наверное, надо объяснять заранее, что вот это то, чего делать ну, никак не надо. При отлове, при попытках вот палкой тыкать или что-то еще делать, к сожалению, могут случаться да, вот такие вот неприятности.
0: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Это передача данных. А в гостях у нас доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин.
2: Передача данных.
0: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В гостях сегодня доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин. Говорим о змеях. Ребенок, если его укусили, то есть я, насколько понимаю, что самые беззащитные группы, то есть те, которые переносят хуже всего яд змеи, это ребенок с несформированной иммунной системой и старик с ослабленной. А взрослый человек здоровый скорее, ну, как-то совладает так или иначе, ну, в зависимости от того, конечно, яд какой змеи, да. А, но вот мы, если говорим о гадюках, о средней полосе России, то ребенок, если его цапнула змея в лесу, он дойдет до дома? Вот мне хочется...
1: Знаете, вот я вам могу сказать такую ситуацию. Вот тоже вопрос, на который ответить очень трудно однозначно. Да, дети и пожилые люди в группе риска, в данном случае без сомнения. Но ситуации бывают самые разные. Есть люди, у которых чувствительность к элементам яда, какая-то особая чувствительность. Есть люди, которые склонны к аллергии. К сожалению, таких людей огромное количество сейчас. И тогда может произойти очень серьезная ситуация. К огромному сожалению, у меня практически на руках умер мой друг близкий от укуса обыкновенной гадюки, у которой яд далеко не самый сильный, вообще говоря. Укус, скажем, далеко не самый сильный. Но он умер не от отравления, он умер от анафилактического шока. Это вот как раз реакция иммунной системы на яд, не отравление, а именно реакция иммунной системы. Врачи приехали буквально через несколько минут, он уже не дышал. Все. То есть это вот ситуация очень серьезная. Предсказать, как человек реагирует на яд, в общем, практически невозможно. Для людей, которые работают со змеями в питомниках, например, там раньше, по крайней мере, я не знаю, как сейчас, но раньше делали пробу, делали буквально там микроразведение яда свежего, и под кожу крохотную капельку, значит, вводили

0: по всей России.
1: Большей частью аудитории, но не более того. Потому что если мы упростим слишком сильно, аудитория получит чересчур плоскую, такую кастрированную картину. Если слишком сложно, то аудитория нас не поймет или поймет, не, или поймет превратно. Это, наверное, не сильно лучшее вранья. По идее, в идеале это должен быть некий многоуровневый продукт. То есть как я вижу, что читатель, зритель, он указывает вообще свой уровень. И если он, например, указал уровень лох, то, соответственно, там ученые доказали, значит, дальше все красиво, с картинками, значит, увлекательно, занимательно. Если там указал уровень академик, то вся эта попса исчезает, появляются колонки с цифрами и едкие комментарии от рецензентов. Вот у Станислава Дробышевского в его книге «Достающее звено» были такие уголки занудства, если кто-то читал. Но вот это, в принципе, может, некоторое приближение к такой вот модели, о которой я сейчас говорю. А популяризаторам часто предъявляют такую претензию, что мы мало говорим о сомнениях, много о достижениях, об успехах науки, мало о сомнениях, а наука без сомнений мертва. Это, наверное, так, но постижение науки не начинается с сомнений. Оно начинается, наверное, с интереса, который должен перерасти, прежде всего, в доверие к источнику знаний, чтобы возникло желание эти знания получать. А потом уже знания умножат скорбь и придут сомнения. Но вот если не будет доверия к источнику, сомнения без знания, они дают наоборот. Они отталкивают. И, соответственно, наш потенциальный читатель, зритель, он этих знаний и не получит. То есть я клоню к тому, что до сомнений потребитель научпопа должен дорасти. Чтобы получить... Ну вот посмотрите, на том примере про рыжих неандертальцев, обратите внимание, там сомнения появляются совсем не на первом этаже и совсем не на первом уровне вовлечения в науку. Чтобы прежде чем нашему читателю открыть подноготную научную, надо, чтобы он эту информацию принял без предубеждений, то есть с открытым разумом. Иначе, если у него уже будет некая настороженность, скепсис, эти сомнения его оттолкнут, и он останется на том уровне. Спасибо. Вот. И главный вопрос. Ну вот, да, пусть наша аудитория знает о сомнениях. А что дальше? То есть зачем? Важно не только знание сомнений, а то, как они воспринимаются. То есть как мы реагируем на них, а реагировать-то можно очень по-разному. Вот я такую табличку нарисовал, где типовые реакции исследователя и человека от науки далекого. То есть об одном и том же мы узнаем. То есть, допустим, мы узнаем, что в науке случаются ошибки. Но для исследователя, в общем, это обычная рутина, то есть ошибка, ее можно оценить численно, понять, она случайная, систематическая, и ну, что предпринять, чтобы, допустим, эти ошибки исключить в дальнейшем. Но когда мы со стороны смотрим на это, ну, ученый же, он ошибаться не должен, и ошибки — это признак слабости. Поэтому я к тому, что пусть это знание сомнений поможет потребителю стать исследователем, может быть, это не за один день происходит, когда он к этому готов. Несколько слов об эффективности популяризации. Мы понимаем, что это вопрос непростой. Мы провели пару опросов. Про один я уже рассказывал, про другой сейчас расскажу еще. Я лично опросил 41 ученого, в том числе 22 доктора наук, которых я спрашивал, а повлиял ли научпоп на их становление, на их выбор пути в науку, или что-то другое повлияло. Вот такие результаты получились, где на первых местах, ну, с отрывом научно-популярные книги и журналы. И кто-то может сказать, и, в общем, это прозвучало, что я опрашивал своих знакомых, а это все сплошь популяризаторы, и, конечно, они будут топить за популяризацию. Я провел второй опрос недавно с помощью моих коллег из Института истории и материальной культуры в Петербурге. Там проходила конференция молодых археологов. И вот это уже, в общем, это никакие не популяризаторы, это будущие такие научные кадры. Им дали анкетки, где было 11 пунктов. Вот что повлияло на ваш выбор? Почему вы пошли в археологию? И неожиданно, и здесь тоже, на первом месте оказались научно-популярные книги.

0: Слушай, ну да. Видимо, да. Надо писать книжки. И часто предъявляют претензии к популяризации. Ну вот как, что звучит? Что популяризация не заменяет систематического образования. Я с этим абсолютно согласен. Но зато с ее помощью можно решать задачи, с которыми классическое образование не всегда справляется. Ну вот, например, хотя бы побудить людей это образование получить. И еще классная тема – это борьба с заблуждениями, которые, по идее, должны развенчиваться перед студентами там, в аудиториях. А вот исследования показывают, допустим, опросы психологов будущих там, на факультетах психологии в США показали, что даже те, кто прослушали несколько курсов, продолжают считать, что там, люди используют 10% мозга, что будущая мать должна слушать Моцарта и прочую вот эту ахинею. Но ситуация меняется, если они получают так называемый опровергающий курс. То есть, когда лектор им прямо на лекциях проговаривает эти заблуждения и развенчивает их. Вот это результаты ну, такого реального исследования этих будущих психологов. Вот эти слушали стандартный курс, вот эти слушали опровергающий курс. Вот эти ничего не слушали. Оценивалось с помощью тестов как бы, усиление их знаний. Ну, эффект налицо. Но кто-то скажет, что психология это, в общем, от нас далеко. Здесь есть психологи? Есть. Недалеко. От вас недалеко. Вот. Но здесь просто еще пример уже из медицины. Значит, в 2013 году Центр по контролю заболеваний США тестировал различные листовки о важности прививок от гриппа. Три типа листовок здесь у нас. Одна такая листовка стандартная, где просто излагается некая информация. Вторая листовка, где сначала некое заблуждение, а потом как на самом деле. И третья листовка, где сначала дается какое-то заблуждение, потом как на самом деле, и объясняется почему. И вот по тестам победила листовка вот эта. Мифы, факты и опровержения. То есть это как раз ученые против мифов в чистом виде. Ну и в заключение моего короткого выступления несколько слов про миссию популяризаторов. Это тоже сейчас стало звучать. Ну, миссия здесь имеется в виду некий такой высокий социально значимый смысл деятельности популяризатора науки. Поскольку речь идет о какой-то духовной такой штуке, я считаю, что я против того, чтобы это нужно было всем. Но тем более в некоторых ситуациях это, по-моему, миссия уже не поможет. Вот, например, я зашел на сайт Российской Академии Наук, там страница посвящена популяризации. Значит, эта страница не обновлялась 2 года, и из 4 ссылок о каких-то там типа реализованных проектов, 3 ссылки ведут в никуда. И вот здесь, по-моему, о миссии говорить бессмысленно. Конечно, если человек пишет какие-то пресс-релизы, сидит он в пресс-службе научной организации, ему тоже, наверное, прекрасно без миссии живется. То есть в этом плане популяризаторы мало отличаются от представителей других творческих профессий, но разница в том, что по-прежнему в популяризации многое делается на энтузиазме. И вот когда нет некой возвышенной цели, сильной такой нематериальной мотивации, энтузиазм быстро заканчивается. И когда слышишь, что вот, я считаю, что популяризация вообще мало что меняет или способна что изменить, я это делаю просто потому, что мне нравится. Но это вот как-то не зажигает. То есть это больше похоже на оправдание, почему я это делаю в полсилы и, в общем, каких-то заметных результатов не достиг. Такое дело можно бросить в любой момент. Вот писать 1001 пресс-релиз ради чего? И вот здесь, вероятно, чтобы не деградировать, нужна какая-то такая труднодостижимая, но при этом конкретная цель. Еще раз, некая труднодостижимая цель, она, я ее, что это будет? Допустим, снять большое кино про Древний Египет. Или написать несколько хороших книг. Или основать музей антропогенеза. То есть, что это конкретно будет, это решать вам. Я ни в коем случае не навязываю, но предлагаю подумать о том, что наличие такой высокой популяризаторской цели делает жизнь интересной и осмысленной. И прошу прощения за пафос, но эта цель должна быть еще и общественно полезной. Потому что, например, сводить с кем-то счеты, для этого тоже нужен энтузиазм, но энтузиазм со знаком минус. Генрих Альтшулер писал, что достойная цель для человека – это эквивалент его жизни. То есть это то, на что вы тратите свою жизнь. Вот на что? На склоки, на написание 1001-го пресс-релиза или, допустим, на создание какого-то проекта крупнейшего в стране. Вот имея в уме такую высокую просветительскую цель, жить интереснее, а на склоке времени не остается. У меня все. Прошу вопросы. Пожалуйста, вопросы. Да, вот рука сразу.
1: Здравствуйте, я Петр, я оператор. Я со стороны больше зрителя, а не ученого, потому что ученым не являюсь. Вот, например, вчера Алексей Водовозов рассказывал про витамины, о том, что синтетические и натуральные – это одно и то же, и поэтому делает вывод – ешьте больше витаминов из обычной пищи, потому что там, в общем, приходит к такому выводу. Потом я включаю лекцию Бориса Цулина, который говорит те же факты, но потом делает вывод, что поэтому ешьте витаминные комплексы, потому что там точно все есть. И я не понимаю, вроде факты одни и те же, а выводы разные. И вот рождает ли разные выводы из одних и тех же фактов путаницу и заблуждение, возможно, потом рождающиеся? Или так и должно быть, и, может быть, избавить популяризаторов на руки, чтобы они просто излагали факты, а не приходили к каким-то выводам?
0: А как вы это хотите сделать?
1: Нет, я спрашиваю...
0: Сказать Водовозову?
1: Нет, я спрашиваю, стоит так делать или, наоборот, не стоит?
0: Нет, значит, если бы я был на вашем месте, я бы еще... на эту тему изучил бы источников штуки 4-5, составил бы статистику и оценил бы вероятность того или иного вывода. Скажем так, вот когда я рисовал эту схему с уровнями упрощения, вот как раз там и возникают как бы некие сомнения, они возникают там на некотором этаже, что дальше. Ну вот, если бы я строил эту лекцию, например, ориентированную на детишек, вот, ну там можно было бы сказать, что да, дети, там, кушайте витамины, это хорошо. А если речь идет об аудитории такой же продвинутой, там можно сказать, что вот одни исследователи считают, что, значит, надо вот так. Другие считают, то есть, на мой взгляд, более взвешенный материал вот такой, он как раз предлагает некий спектр вариантов и, ну, как бы некую фактическую основу для этого всего. Но для того, чтобы, ну, скажем, это требует от потребителя некоторой подготовки. То есть, если у вас подготовка такая есть, ну, вот вы можете дальше использовать это как отправную точку для изучения уже более каких-то, может быть, сложных и научных именно, а не популярных материалов. Вот я бы рекомендовал так. То есть, когда меня спрашивают про популярные материалы, вот мое мнение как ну, человека, допустим, немножко разбирающегося вот в антропогенезе, я говорю, что используйте это как трамплин для дальнейшего чтения уже научных источников, которые, по идее, эти авторы должны приводить. Вот так. Так. Вот здесь. Угу.
2: Спасибо за доклад. Меня зовут Альберт. Вопрос такой. Имеет ли смысл измерять эффективность у потребителей? И были ли такие попытки?
0: Так, еще раз. Что сделать?
2: Имеет ли смысл измерять эффективность для тех, кто слушает лекции? То есть насколько материал усвоился, насколько он применяется в жизни? И, может быть, были такие попытки?
0: Вот, в принципе, тот пример, который я приводил, там именно эффективность для слушателей лекции-то и измеряли вообще. То есть там тестирование как раз так и проводилось. Вот, да, имеет смысл, конечно. Да. Так. Так, ну, тут у всех очень важные вопросы. Пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Виолетта, и у меня, ну, маленькая ремарка по поводу Академии наук, потому что, да, на самом деле Академия наук выпускает некоторые буклетики, которые называются «Защиту науки». Но проблема в том, что
0: это не Академия наук, это комиссия при Академии.
3: Да, проблема в том, что они никуда не выходят. Они все так же лежат в тех же кабинетах, где они и печатались. И тогда такой вопрос в связи еще с моментом, надеюсь, думаю, многие люди об этом знают, что недавно историку Кириллу Александрову Минобрнауки отменил решение о том, что о выдаче ему докторского звания. И так, может быть, как мы можем повлиять вообще в этом случае на само государство? Ведь люди смотрят новости, видят, ага, государство отменило, отозвало звание доктора у человека, значит, все правильно, значит, он не прав. Как мы можем повлиять в этом случае вообще, что нам делать с этим?
0: Я, честно говоря, подробностей ситуации это не знаю, мне сложно комментировать. Иногда... Вот я вам приведу другой пример на тему, как можно на что-то повлиять. Вот мы инициировали судебный процесс Антон Первушин, историк космонавтики Антон Первушин против Игоря Прокопенко, против журналиста. Вот в некоторых случаях какие-то вот такие вопросы можно пытаться решить, допустим, через суд, если есть хороший юрист. Вот. Либо пиар-средствами, то есть вы упомянули про бюллетени, которые там имеют не очень широкое распространение. Нужно делать свои каналы распространения информации там, через те же соцсети. Вот. И в некоторых случаях охват их может приближаться к охвату вообще там, телевидения. Ну, если из разных областей рассмотреть, у нас есть, например, прекрасный пример канала Bad Comedian, вот, где там его обзоры периодически смотрят чуть ли не больше зрителей, которые сходили в кино. То есть сейчас все-таки у нас пока что цензура не тотальна, и средства массовой информации не тотально централизованы, поэтому есть возможность работать вот такими какими-то путями. Вот что, в принципе, мы делаем. То есть я вот начал свое сегодняшнее вступительное слово с того, что надеяться, там, что нам поможет государство, например, это вообще очень наивно. Надо делать то, что мы можем делать самим. Причем мы это часто мы это делаем лучше. Вот, рассчитывать только на себя. Спасибо. Так, вот там девушка руку поднимает, пожалуйста.
4: Здравствуйте, меня зовут Варвара. Вы немного сказали о детской аудитории. У меня вопрос. Знаете ли вы какие-нибудь хорошие просветительские проекты именно для детей? Мне кажется, эта тема довольно редкая. Я вот об этом немного слышала. Спасибо.
0: Слушайте, я сейчас сходу, вот мне ничего в голову не приходит, но я просто очень мало спал. Вот, поэтому, да, вот, ну, какие-то мультфильмы типа «Смешариков» только вот подсказывают. Есть неплохие книжки, у нас даже на «Антропогенезе» там были несколько таких рецензий на хорошие детские книги. Да, значит, не хватает таких продуктов. Может быть, я там чуть-чуть попозже там попью кофе и вспомню. Спасибо. И вот девушка сидит, да, вот.
5: Благодарю вас за лекцию. Меня зовут Елена, и я часто сталкиваюсь с тем, то, что потребители научно-популярного контента, который направлен на развенчание мифов, на доказательства каких-то, ну, то, что какая-то теория, она лженаучная, их в основном потребляют люди, которые уже знают то, что это там неправда, и то, что...
0: Вы вчера были?
5: Нет, к сожалению.
0: Вы видели? Ну, а трансляцию не смотрели?
5: Извините, нет.
0: Так, ну продолжайте.
5: В общем, к этому... Я вижу такую сильную преграду в сознании людей, которые уже убеждены в какой-то точке зрения, они просто не хотят воспринимать что-то, что им претит. Например, те же самые адепты каких-нибудь лжеученых, и даже если они вдруг решат прогуглить критику на этих ученых, они наткнутся на то, что это претит их взглядам, и это им неприятно, то, что их любимых кумиров обзывают, и они просто не будут воспринимать информацию. Как вы думаете, с этим лучше бороться? Спасибо.
0: Ну, во-первых, нет, вот я почему сказал про вчера, потому что вчера мы специально задавали вопросы в аудитории, просили поднять руки. Вот у нас выступление про глобальное потепление, и, значит, я говорил, ну, поднимите руки те, кто не верит. Ну, и там какое-то количество людей поднимало руки, то есть они приходят. То есть говорить про то, что только те, кто уже, значит, вот целиком и полностью на светлой стороне, как говорится, вообще такое понятие относительное. И всегда у каждого человека, короче говоря, ведь мир, как бы мир не черно-бел, и это всегда непрерывный спектр. То есть есть какие-то крайние полюса, с одной стороны, такие прямо хардкорные такие фанаты науки, ну, причем по всем там областям, а с другой стороны, такие хардкорные мракобесы, а между ними есть огромное множество переходных форм. И далеко не все такие... Большинство вообще совсем не упертые. И нужно вот просто, ну, сделать этому человеку что-то, чтобы вот он еще один шажочек на светлую сторону совершил. И масса примеров, что это происходит. И мы как раз вот формат, в том числе нашего форума, про это будет Георгий говорить в докладе, он как раз ориентирован на то, чтобы вовлекать людей ранее не вовлеченных, не охваченных вот, научно-просветительским движением. То есть да, это можно делать и нужно делать. И вообще вот на такую аудиторию и нужно как бы основной вектор направлять. Это знаете, как в избирательных кампаниях. Там же есть серая такая масса, как бы, так, ну, болото такое, неопределившихся. И вот с ними нужно работать как можно активнее. То есть вот их, это те люди, которые потенциально ваши сторонники. А не какие-то там отъявленные уж совсем такие противники, они вас не полюбят, ну вот рассчитывать на это не стоит. Вот, так, значит, я прошу дать мне тогда список с вопросами, которые были. Спасибо. Значит, были вопросы, как повлиять на деятелей государства на РАН, просветительские проекты для детей, как борются с теми, кто уже заранее убежден в заблуждениях. Факты одинаковые, выводы разные, стоит ли избегать выводов, и имеет ли смысл измерить эффективность. Так, ну я, наверное, вот про вопрос про научпоп для детей. Вот, подарил бы книжечку Лоуренса Крауса.

Добрый вечер. Да, действительно, это первая была моя лекция, которая была прочитана 15 лет назад, всего-навсего. И еще не все. Это была первая лекция, которая была прочитана в Нижнем Новгороде. То есть я первый раз приехал и прочитал ее здесь, но уже в 2017 году. То есть всего-навсего 6 лет назад. Сплошные знаки, короче. И сегодня, да, действительно, я постараюсь ее так немножко переосмыслить. Потому что времени прошло много, признаков стало вместо 12 13, я понял, что я забыл один очень важный. Плюс некоторые вещи уточнил. Да, конечно, классика, она остается, то есть как бы это никуда не делось. Единственное, что я немножечко постараюсь об этом по-другому рассказать. И, конечно же, да, я постараюсь продемонстрировать один классический эксперимент. И есть такое преимущество у ранее приходящих, добровольцы у нас уже есть. Из ранее пришедших, и поэтому я надеюсь, что его удастся показать, чтобы именно продемонстрировать, как вообще в принципе вся вот эта вот странная вещь в виде псевдодиагностики, она осуществляется. На самом деле, конечно, мое, скажем так, определение, да, оно такое довольно длинное, потому что нужно же понять, о чем мы вообще говорим. Самое главное здесь, в псевдодиагностической методике, в любой, это выраженная коммерческая составляющая. То есть самое главное это не найти какую-то клиническую истину, например, а именно вывести вас на некий диагноз, который потом можно коммерциализировать. И здесь, как вы понимаете, возможны как бы два варианта. При этом они очень сильно отличаются друг от друга. И сегодня я буду говорить только о первом из них. Какие два варианта? Первое. Это шарлатанство, да, чистой воды, когда просто человек, который может быть даже врач, такое тоже бывает, но он просто использует абсолютно шарлатанскую методику. А вот второе, это гораздо хуже, потому что это называется, например, один диагноз бонусом от клиники. И вот с этим довольно сложно бороться, с этим довольно сложно разбираться, особенно, например, где-нибудь в районе половых инфекций, да, потому что это такая тема, которой люди предпочитают не касаться. И когда вместо трех существующих им продают 5, ну, вы же понимаете, да, ну какая разница. Они верят в это дело, и лишь бы быстрее и, главное, тихо все это дело закончить. Так вот, со вторым вариантом разбиваться крайне сложно, то есть там надо подключать экспертизу, там надо подключать еще что-то, а с первым вариантом вы сможете разобраться сами, надеюсь, после того, как я вам расскажу, как вообще все это устроено. Поэтому вот это длинное определение я предлагаю сократить вот всего-навсего на вот такое. И на самом деле это так, потому что псевдодиагностическая методика сама по себе, она не существует. То есть нет такого, что вы получили диагноз и вас отпустили. Ни в коем разе. Вас будут разводить на лечение. То есть это самая главная цель. И именно поэтому все варианты развода на диагноз, они яркие, красивые, пугающие и так далее. То есть они ярко окрашены. Почему? Ну просто потому, что страх монетизируется лучше всего. То есть вам продадут как раз вот лекарство от вашего страха, который сами же в вас и заронили. Что самое интересное. При этом абсолютно ничем не рискуя, потому что заболевания этого нет. Оно выдумано, оно как бы навязано извне, вам его внушили и да, действительно, потом мужественно вылечили. Как вы понимаете, абсолютно никаких рисков. Сами создали патологию, сами ее вылечили. Все прекрасно. К сожалению, до сих пор это все актуально. Я на первых лекциях показывал вот такой вариант, это я у себя из ящика, из почтового достал. Очень красиво, да, вон уведомления, все остальное прочее. И вот это вот классика жанра, просто классика. И то же самое выпадает, например, в рекламе сейчас, до сих пор. То есть это вот совсем свежий скриншот. То же самое. Пожалуйста, компьютерное тестирование такое же, как здесь, абсолютно. Откуда я это знаю? А я сам таким был некоторое время, ну правда, несколько месяцев всего. И каким образом? На самом деле, когда я увольнялся из армии, аж в 2001 году, давно это уже все было, армия на тот момент, ну там не было военно-полевых гомеопатов. Сейчас появились, кстати, что интересно. Я дошутился, что называется. Так вот, тогда
Никаких шарлатанских особых методов диагностики и лечения в армии не было. Все было довольно сурово. Да, конечно, не всегда работало, но все-таки оно было довольно суровое и относительно проверенное. Таким образом, когда я попытался устроиться на гражданке, я вляпался, естественно, в биорезонансную диагностику. Почему она подкупала? Ну, просто потому, что да, я тогда не знал всех этих признаков. Я все это выстрадал, что называется, через себя. И вот книга, которая там лежит, и которую уже сложно найти, потому что все тиражи распроданы. И издательство ждет, пока я ее дополню. Вот как раз, пока готовился к лекции, я насобирал материалы. Так надеюсь, удастся ее дополнить нормально. И ее тогда переиздадут. Только так. Будем ждать все вместе следующий выпуск. Так что да, это, в общем, пропущенная история, в том числе и через себя. И почему меня это так задело? Почему я, в принципе, потом избрал это направлением в журналистике? Дело в том, что при мне огромное количество врачей туда пришло. И они это слушали, они в это верили, причем абсолютно верили. Я сходил на кучу обучающих семинаров, то есть я посмотрел, как все это устроено изнутри. У меня волосы дыбом вставали, что, мол, а как? Как врачи вот это слушают, этому верят? Почему? Ну, все довольно просто. Именно потому, что это все ярко, харизматично, безапелляционно, что важно. То есть абсолютно уверенные в себе люди. А это всегда подкупает. Я когда буду рассказывать, я всегда буду либо ссылаться на что-то, да, либо там какие-то оговорки делать и прочее, прочее. Именно потому, что медицина, в принципе, оперирует вероятностями. У нас нет такого, что вот прям 100% и все. Нет, мы начинаем рассказывать в таком-то, при таких-то условиях, с такими-то ограничениями, прочее, прочее. Шарлатаны не сдерживают себя ни в чем. Они могут говорить все, что угодно. В этом их большой плюс. Итак, я предлагаю пользоваться вот этой шкалой, которую, опять же, я абсолютно, скажем так, ненаучно разрабатывал. Это журналистская разработка исключительно. Я расскажу о 13 критериях. И по моему мнению, то есть это, опять же, не валидировано, не проверялось, но, скорее всего, это так, что если методика некая соответствует одному большому критерию и двум малым, как минимум, имеется в виду, этого достаточно для того, чтобы причислить ее к лику псевдодиагностических. Итак, начнем с самого основного, естественно, да, именно потому, что в основе любой псевдодиагностической методики будет лежать либо лженаучное нечто, либо псевдонаучное. Это обязательно, то есть не бывает иначе. Это монетизация как раз тех самых альтернативных воззрений, о которых рассказывают ученых против мифов и так далее. Это вот да, это практическое их применение, скажем так. Поэтому возможны различные варианты. И да, это может быть набор наукообразных терминов. Вот когда я вляпывался в псевдодиагностическую методику, в биорезонанс, я читал то, что написано, там было предложение в абзац целиком, да, это было такое предложение, огромное. И единственные знакомые слова это электроны и спины. Ну, то есть спин, это понятно, да, магнитный момент есть. Опять же, он же есть. На нем, например, на упорядочивание спинов работает магнитно-резонансная томография. То есть меня это как бы сильно при первом прочтении не напрягло. Когда начало напрягать, когда они перестали совпадать диагнозы, то, что выдавала аппаратура и то, что видел я. А для врачей, когда проводили вот эту самую обучающую часть, им говорили, что вы не сомневаетесь, аппаратура, в общем, вам просто подсказывает. А дальше у вас вот поле деятельности, делайте, что хотите на самом деле. И да, многим это нравилось. Потому что вот, пожалуйста, тебе выдают огромное количество подсказок, и при этом, естественно, пациент приходит абсолютно мотивированный. То есть никаких тебе, мне только спросить, никаких тебе там драк в очереди или еще что-нибудь в этом роде, оно же стоило, в общем, очень даже немало. И именно поэтому человек уже приходил готовый ко всему, да, что вот доктор, делайте со мной все, что угодно, а надлежало сидеть в белом халате, независимо от образования, кстати. И поэтому, да, вот такой кредит доверия выдавался сразу. Но есть один большой нюанс. Когда говорят, что подождите, ну вот мы не знаем, как это работает, но мы доказали, да, мы слышали такую фразу неоднократно. С лекарствами такое прокатывает. Не всегда, но прокатывает. Например, парацетамол. Он на рынке существует, ну, лет 140, по-моему, если я не ошибаюсь. Мы до сих пор не знаем, как он работает.
Ну, то есть мы представляем примерно. Но он, например, не входит в группу НПВС, потому что через циклооксигеназы, похоже, он не работает. Либо это должна быть какая-то еще одна. Либо он вообще там через эндоканнабиноидную систему работает. В общем, сплошные предположения. Мы не понимаем, как эта вещь работает до сих пор. Но мы им широко пользуемся, потому что мы можем провести клинические исследования, можем провести ослепление, контроль и все остальное прочее. В этом плюсы огромной научной медицины. То есть мы не обязаны знать, как устроена таблетка, чтобы считать ее клинический эффект. А в диагностике так не будет. Ну не получится, что вот у нас есть некое явление физическое, мы его потом мы изучим, а сейчас мы его используем для диагностики. Нет, так не будет. Пока мы не знаем, что такое ультразвук, мы не сможем создать аппарат УЗИ. Нам же что нужно будет? И устройство, которое будет его испускать, и которое его будет принимать, и которое будет его конвертировать в некие клинически значимые вещи и прочее, прочее. То есть огромное количество всего. Точно так же, пока не был изобретен рентген, невозможно было сделать компьютерную томографию. Ну никак. Поэтому вот этот самый первый критерий, он самый большой на самом деле. Когда вам начинают рассказывать, что наука еще не доросла до понимания этой методики. Вот для лекарств это еще может быть объяснимо? То есть это может восприниматься. Мы действительно не доросли до некоторых вещей, это правда. Но когда говорят про диагностику, вот это совсем нет, сразу. Потому что мы сначала изучаем феномен и только потом используем его в медицинских целях. А, что интересно, ну один из примеров, например, да, изменение волновых характеристик тканей и клеток человека. Вот это сразу стопроцентный признак того, что это разводный диагноз. Почему? Потому что этих волновых характеристик не существует. Когда начинаешь спрашивать, ну хорошо, где набор эталонов? В этом аппарате. Ну а вы можете это в виде таблицы Брадиса, например, показать или еще что-нибудь в этом роде, как-нибудь визуализировать? Нет, это умеет делать только конкретный какой-то аппарат. И в этом и сила, и слабость этой методики. Да? Сила в том, что выглядят внушительно волновые характеристики. То есть, что есть волны, это люди слышали примерно. А то, что они должны как-то, ну не знаю, там верифицироваться, например. А как мы поймем, рядом какая-нибудь мышка-нарушка живет, а у нее клетки такие же. Ну, очень многие такие же один в один, как наши. Где вот эта отсечка? Клетки одинаковые, значит, по идее, волновые характеристики будут одинаковые. Как различить между собой тот сигнал, который пришел от человека, и какие-то вот эти вот шумы? Аппарат умеет. Это так обычно отвечают. Ну, это понятно, да, что дальше уже идет такая глухая оборона, и люди просто, ну, упираются. И дальше общаться бесполезно. Аппарат все знает. И еще одна очень хорошая отмазка, я бы сказал, что его создали люди умнее вас. Вот это я слышал как последний аргумент. Типа, а вы кто? Вот они молодцы, а вы кто? Это понятно, что дальше уже отбиваться нечем, да, поэтому начинают использовать этот аргумент. А, и это еще не все, то есть вон, смотрите, сколько всего имеется. Пожалуйста, информационная космическая диагностика, аура-диагностика. Аура-диагностика вообще мне очень нравится, это шикарная вещь. Опять же, люди там работают великолепные, в том смысле, что они невероятные импровизаторы. Когда еще была премия Гутини, на одном из заседаний, скажем так, на одном из экспериментов специально пригласили аурадиагноста. Она была с аппаратом и с мобильным принтером. На нем распечатывались ауры всех желающих. Поскольку это была премия Гутини, да, то есть там набрались скептики, то люди некоторые стали заходить по второму разу. Как вы понимаете, да. И показывает, что смотрите, вы мне первый раз выдали одну ауру, а теперь другую. Вообще абсолютно не смутившийся диагност ответил, ну так прошло сколько времени? 5 минут, вы стали другим человеком. Вот, да, то есть невоспроизводимость. Зато очень-очень хорошо вот это дело все объясняется. Дальше, пожалуйста, иридодиагностика для котиков. Это прям великолепно, видимо, потому что животные сдачи дать не могут, да, им можно все что угодно рассказывать и разводить уже их хозяев, естественно. С иридодиагностикой вообще великолепная история, она мне очень нравится, потому что она возникла из ошибки.
То есть вот просто из ошибки, примерно как, не знаю, остеопатия, да, примерно как хиропрактика, то же самое. Вот здесь абсолютно случайно человек был болен. У него были увеличены лимфатические узлы. В то время, а это начало 20 века, ну, рубеж 19 и 20 века, в то время это лечили препаратами йода в том числе. Йод отличается тем, что он вызывает дисколорацию склеры. То есть изменение цвета, локальное изменение цвета склеры, пока человек пьет йод, у него будут вкрапления в склере. Это важно. Это вот самая наружная оболочка глаза. И когда он выздоровел, дисколорация прошла. Как он это воспринял? Я был болен, у меня была метка на радужке. То есть он ошибся уже здесь. И когда я выздоровел, эта метка ушла. Значит, можно проводить диагностику. И на сегодня до сих пор существует. До сих пор невероятно популярная вещь. Почему? Потому что удобно. Видите, абсолютно все органы разложены на радужке глаза. При том, что дисколорация была у склеры. Да? То есть это невероятная вещь, когда абсолютная ошибка становится мега популярной, прекрасно монетизируется и существует более 100 лет. Как это объяснить? Ну, только потому, что это красиво. Это первое. И второе – лень. На самом деле очень многое помогает именно в псевдодиагностике, это лень пациенту. Им не хочется ходить по 10 специалистам. Можно прийти к одному, и он по глазам вам расскажет все. И какие кости, и что там с поджелудочной железой, и какие еще способности. Тоже об этом расскажет, заложено, да, генетически на сегодня, и об этом тоже по радужке рассказывают. Удобно? Конечно, удобно. Пришел, и сразу вот тебе вся диагностика абсолютно есть. Прекрасно. А еще одна вещь, это тот же фрагмент, я почему его показываю? Потому что можно включать обычный факт-чекинг. Ну, если кому интересно, что это, у меня есть лекции, можно поискать на YouTube. Так вот, смотрите, Институт прикладной психофизики РАН, то есть Российской академии наук. Получается так. Мы начинаем искать, начинаем проверять, и что мы находим? Единственное похожее — Институт прикладной физики. А что же тогда вон то? А это ООО. То есть это не институт. Абсолютно. И видите, здесь он называется Институт прикладной психофизики без РАНа. То есть можно так чуть-чуть обмануть, сразу ввести в заблуждение человека, и у него возникнет, опять же, доверие. Почему? Потому что это рановская структура. Там не абы кто работает. А это не исследовательский институт совершенно. Это ООО. Ну, понятно. Второй критерий – это огромный спектр диагностики. Вот примерно как с иридодиагностикой. Когда, не сходя с места, вы получаете информацию абсолютно о всем организме. В медицине такого нет. У нас нет универсальной диагностической методики. Да, мы можем посмотреть сердце на разных аппаратах, но у каждого из них будут свои ограничения. Ну, например, как работают клапаны – мы не увидим на ЭКГ. Либо то же самое, да, какие-то нарушения проводимости, конкретику мы не увидим на УЗИ сердца. И так далее. То есть они все работают на разных физических принципах, и у них есть свои ограничения. При этом крайне затруднительно, я бы сказал так, найти данные о специфичности и чувствительности в научной медицинской литературе. Я чуть попозже расскажу, что это, и покажу конкретику. Кое-что удалось найти. Но чаще всего нет. То есть это просто вот объявляется, есть вот такая диагностика, она может диагностировать абсолютно все, и на этом как бы несите денежки, что называется. Причем, да, естественно, по ОМС этого нет, сразу предупреждаю. И по квотам высокотехнологичной помощи тоже, только платно, никак иначе, причем иногда так заметно платно. Следующее. Иногда врач отпускает пациента, вы не поверите, да, то есть вот пришел к нему пациент, он его посмотрел и говорит, идите, вам ничего не требуется. Даже витаминов гад не выпишет, да, то есть вот такое тоже бывает. Но псевдодиагностики не бывает диагноза здоров. Об этом говорили на каждом семинаре. Подчеркивали, что человек не может уйти от вас без диагноза. Не может.
Потому что, напомню, монетизация, да, то есть лечение, вы должны хоть что-то назначить. В обязательном порядке хотя бы очистительную программу из биодобавок вы ему назначить обязаны, то есть никак иначе. Вот так это устроено. То есть если вы ничего не нашли, вы плохой диагност. Ну, с одной стороны, да. Вроде бы так, потому что реально, вот сейчас, вот если сейчас все, конкретно сейчас, сдадут анализ всей крови, я там обязательно у каждого что-нибудь найду. У меня есть специализация по лабораторной диагностике, я это дело умею. Я обязательно что-нибудь найду. Но это же не означает, что оно конкретно сейчас портит вам жизнь. Оно может даже на качество жизни не влиять, не говоря уже о том, что как-то ее осложнять именно в смысле медицины. Но, повторюсь, псевдодиагностика не такова. У нее абсолютно другие задачи, здоровых нет, в принципе. А какие диагнозы выставляются в связи с этим? Ну, один из самых известных, естественно, это зашлакованность. Причем иногда даже пишут там зашлакованность третьей степени по классификации ВОЗ. Кому интересно, поищите на сайте ВОЗ эту классификацию. Подсказываю, не найдете. Да, ее не существует. То есть, опять же, такая отсылка к авторитету. Еще один любимый диагноз – это закисление. Причем всего, вот вообще всего. Спрашиваешь, закисление чего конкретно? Ну вот я знаю, ацидоз крови, это я понимаю, это закисление, реально. Ну вот, закисление клеток. Это как? PH клеток измерять? Вы не поверите, PH клеток они тоже измеряют. Хотя PH вообще-то только у жидкостей существует, и то у ионизированных. Тут, в общем, да, все довольно сложно. Напряжение печени. То есть она так и напряглась. Напряжение иммунитета в том числе, да, и остальные диагнозы. То есть он, понимаете как, он вроде бы похож на то, о чем могут говорить врачи настоящие, да? Потому что, например, есть такой термин напряженность иммунитета. А напряжение иммунитета, это очень близко до степени смешения. Получается так, то есть человек воспринимает, уже сам додумывает, как это на самом деле устроено. Ну и моя любимая, дисбактериоз крови. А, причем, что интересно, да, с современной точки зрения кровь, ну, не, она не обязана быть стерильной, вот что важно. Да? Главное, чтобы там не было болезнетворных бактерий в большом количестве. А так-то у нас настолько сегодня чувствительные методики, что мы можем что-то там из крови высеять. Тем более, что есть и стадия гематогенной диссеминации различных инфекций, так что да, в крови что-то может быть. Это действительно так. Но такого понятия, как микрофлора крови, например, не существует. Поэтому при всем уважении к этому диагнозу дисбактериоза крови быть не может. А, естественно, еще один большой критерий. Как я и сказал, в обязательном порядке будут лечить чем-нибудь, не лекарствами. Почему? Ну потому что у лекарств есть побочные эффекты. Естественно, человеку это очень не понравится. Ему хочется лечиться легко. И непринужденно, да, то есть создается такая иллюзия ухода за собой, поэтому будут назначать биодобавки, например. Будут, например, вот такие вот диски для того, чтобы воду заряжать.

Вот решил себя полечить. Да, только так, когда его нужно занять, чтобы он не дошел до антибиотиков и чего-нибудь такого более тяжелого. Вот только в этих случаях. Вот этот критерий, он великолепен в том смысле, что я регулярно, всегда, на каждых семинарах говорили, смотрите, только наш прибор правильный, все остальные подделки. На следующем вебинаре представители другого производителя. Только наш прибор правильный, все остальные подделки. Вот, например, перечень, то же самое. Да? Вот это все подделки, а настоящие только те, которые вот ООО производит. Так вот, у меня всегда возникает вопрос. Скажите, когда вы последний раз видели поддельный аппарат УЗИ? Или ЭКГ? Он что будет делать? Кофе варить? То есть вот как можно себе представить, поддельный аппарат из нормальной медицины. Да, он может быть по завышенной цене в несколько раз. Легко. Это да. Но чтобы он был поддельным, представляете, да, себе масштаб подделки. А здесь регулярно и программное обеспечение подделывают, и аппаратуру подделывают, и друг с другом воюют в том числе. И, что интересно, опять же, приходилось сталкиваться с такой ситуацией. Как только выходит обновление программного обеспечения, все предыдущие диагнозы обнуляются. Вы не поверите, то есть вот именно так. И надлежит пациентов, которые в базе уже внесены, их приглашать на обследование, объясняя тем, что предыдущее программное обеспечение было несовершенным, и, скорее всего, у вас не нашли какой-то важный диагноз. Придите, пожалуйста, мы найдем на этот раз точно. Вот такая вот интересная штука. То есть гарантированно, еще раз, диагноз гарантирован, без вариантов. Ну и самый такой интересный критерий, который я включил уже после всего и после книги, в книге его нет, это, естественно, никаких официальных документов, даже справку в бассейн вы не получите. Не говоря о том, чтобы на основании псевдодиагностической методики вам, например, оформили инвалидность, или вы получили заключение военно-врачебной комиссии, или хотя бы больничный лист. Никогда и ни за что. Именно потому, что все документы, все регламентирующие приказы, все остальное прочее, что в армии, что на гражданке, там все очень четко расписано. Есть конкретный набор методик, который применяется при тех или иных заболеваниях. Никаких других нет. Именно так. А что же мы можем получить? Ну, вот что-то в этом роде. Сейчас я покажу реальное заключение одной из такой псевдодиагностических методик. Так, ген сущности, приход духа, кармическая нагрузка, напряжение души 30%, смещение 0, то есть это душа не со смещенным центром тяжести, уже хорошо. Уровень очищения от токсинов и шлаков, видите, как здорово, 96, все остальное прочее. Причем размер овального отверстия в сердце, это что здесь делает, не очень понятно. Информационный фон организма, крови, лимфы, головного мозга, видите, все по отдельности. Токсикозы и прочее, вот это. Потом, почему-то лейкоциты, билирубин, амилаза и все остальное прочее. Вот как это может совмещаться в одном заключении? Да? Ну вот это как раз очень даже официальное заключение. Аппарат называется кармоскоп. То есть, как вы понимаете, да, вот такая вот, вот такое вы получите. Если вы с таким придете на медико-социальную экспертную комиссию, например, то вам инвалидность, ну разве что по психзаболеванию выпишу. Не более того. А в бассейн с таким не пустят, точно. Слишком, видите, длина волны проблемных, длина волны клеток проблемных органов 300 сантиметров. Я не спец, но кто в этом разбирается? Это уже телевизионный диапазон? То есть картинка должна быть, по-моему, так. А дальше мы смотрим по малым критериям. Малые, что имеется в виду? Что они могут быть и в нормальной медицине. То есть все шесть предыдущих, они относятся только к псевдодиагностике. А вот эти малые, они могут быть и в обычной медицине. Ну почему? Ну потому что не вся патология хирургическая, это правда. И на сегодня, скажем, у хирургов отбирают очень многие болезни. Скажем, язвенную болезнь уже отобрали. Сейчас отбирают, пытаются отобрать аппендицит, что самое интересное. Может быть, даже получится. Но
никакой

0: Хирургической патологии при помощи псевдодиагностики обнаружена не будет, та, которая будет требовать операции. То есть вам скажут, что вот сейчас камни рассосутся, там, не знаю, швы тоже сами затянутся или еще что-то в этом роде. То есть вам назначат какое угодно лечение, энергоинформационное, предположим, там какой-нибудь керамический хвост отрубить и все остальные прочие вещи. Но на операцию, естественно, никто отправлять не будет. Есть одна оговорка. Дело в том, что далеко не все шарлатаны бессовестные. То есть это, как вы понимаете, не обязательно два рядом стоящих качества. То есть там есть врачи, которые просто пошли зарабатывать. Это правда, я даже таких знаю лично. И они объясняют, пусть лучше я, чем кто-то на улице, в смысле, чем кто-то другой, да? Если я увижу реальную патологию, я отправлю его к нормальным коллегам. И вот такие могут найти хирургическую патологию и отправить к хирургу. Могут найти онкопроцесс и отправить к онкологу и все остальное прочее. А свободные от таких настоящих заболеваний время, они будут, да, действительно исправлять какие-то там кармические проблемы, пробивать чакры и там блок ЦИ устранять. Почему нет, если люди готовы за это платить? Следующее – это выраженная эзотерическая составляющая. То есть не просто так, а высшие материи, да, вот как там было указано, информационный канал из космоса, то есть ничуть не меньше. Мы, кстати, сегодня, когда эксперимент будем проводить, будем связываться с космосом, у меня антенна есть. Смотрите, тысячелетний опыт, то есть почему это может быть и в обычной медицине? Потому что медицина существует тысячелетия, и некоторые вещи мы реально вот через всю историю человечества несем. Если мы посмотрим, как ацтеки те же делали трепанацию черепа, то они прям молодцы в этом смысле были. А если посмотреть, например, записи ученых против мифов о древнеримской медицине, ну, вы знаете, она местами прям, вот прям сейчас можно в поликлинику этих ребят ставить с тем же инструментарием, он почти ничем не отличается, он не изменился за эти тысячи лет. Да, можно. Поэтому это малый критерий. А пульс, например, пульсовая диагностика. Когда еще китайцы ее придумали? Потом за ними еще и Гиппократ повторил, и все остальные прочие. Да, конечно, сегодня нет огромного перечня вот этих показателей, которые измерялись тем же китайским специалистам. Ну так нам как бы для этого есть совершенно другие методики аппаратные, что важно, которые не зависят от ошибки оператора. Вот это важно. Просто потому, что вот те самые методики, они требовали невероятного мастерства. Просто невероятного. Это штучный товар был, такие медики. И цена ошибки была довольно высока. Иногда могли просто голову за это отрубить, если диагноз неправильно поставил. Правда, в средневековой Европе с этим обходились гораздо проще. Если врач не смог поставить диагноз, то врач не виноват. Это козни дьявола. Все очень удобно, да, вот мне очень понравилось. Это был не очень длительный период, но вот прям это использовалось в полный рост, что если врач диагноз не поставил, все, кранты этому самому пациенту. Так вот, да, этой методике тысячи лет, это действительно так. Но если мы с нее сдуем, опять же, эзотерику, мы получим, ну, минимальный набор тех характеристик, которые любой современный студент учил когда-то и уже наверняка забыл, потому что ему это не нужно. Еще один малый критерий, причем он довольно быстро уходит. Он исчезающий. Почему? Просто потому, что уровень техники невероятный на сегодня. А с учетом того, что сейчас у нас нейросетки натренируют на котиках, да, и на голых девушках, и потом начнется все вот это вот в медицине. То есть примерно вот такое же они будут отрисовывать. Но здесь все просто. Здесь конкретно мои почки. Я когда вот этой биорезонансной диагностикой занимался, то я и себя тоже в том числе проверял. Вот здесь мои почки. Врут гады, у меня другие. Это из атласа. То есть изображение взято из атласа. И только потом наложены вот эти вот ромбики, там всякие треугольнички и прочее, прочее. Но пациентам надлежало говорить, что это срезы их органов. То есть это настолько невероятная методика, что она дает вот такую вот четкую картину. Зачем? Именно для того, чтобы человеку показать. Вот смотрите, здесь все распознают почку. А если кто-нибудь когда-нибудь смотрел на экран УЗИ, то то он, наверное, подозревал, что врач вот просто от балды там какие-то говорит, да, диагнозы, образование, размеры и все остальное прочее. Но смотрите, в чем подвох, да, гораздо проще научить врача понимать то, что мы видим на экране, чем довести эту картинку до телевизионного качества. И поэтому на сегодня, да, уровень визуализации пока что отстает, но как только мы начинаем совмещать методики, получается великолепно. Вот вам, пожалуйста, современная методика, компиляция позитронно-эмиссионной и магнитно-резонансной томографии. Мы можем увидеть очаги воспаления. Мы можем сказать, какие конкретно суставы поражены, какие мышцы задействованы и где что находится. То есть вот настолько это невероятно. Еще немножко, и оно достигнет вот того самого анатомического качества, но с важной оговоркой. Это будут запчасти конкретного пациента. Его личные, персональные. Именно так. Так что да, это уходящий признак. Я буду рад, кстати, когда он уйдет. Это действительно здорово. Еще один важный, вот он должен быть большим, по идее. По идее. Что имеется в виду? Есть люди, которые про себя хорошо знают, что у них, например, чего-то нет. Им удалили, например, желчный пузырь, им удалили аппендикс, все остальное прочее. Псевдодиагностические методики, они почему-то основаны на том, что пациента раздевать не надо. Да? То есть на него какие-то приборчики сверху вешаются, и он сидит в одежде, как и сидел. Для пациента это плюс, с одной стороны. Хорошо же, да, ну здорово. А с другой стороны, для человека, который находится со стороны диагностики, это плохо. Потому что осмотр – это важная часть диагностического процесса. Мы должны посмотреть на пациента. И мы увидим, например, у него шрам после удаленного аппендикса. Или увидим вот эти характерные дырочки в правом боку, да, в том числе после удаления, например, лапароскопического удаления желчного пузыря. Или каких-то других вмешательств. Но когда человек говорит, что «а как там мой желчный?», ему начинают про него рассказывать, про этот желчный. Что там, например, лямбли, что там аписторхи, что там песочек, надо бы попить очистительную программу, все остальное прочее. Да? То есть у человека вырос желчный пузырь. Вот такая прекрасная методика. А это еще не все. У меня есть знакомая, здесь конкретно ее снимок. И если вы посмотрите, правильная сторона, да, то есть там специально стоят буковки, чтобы различать где что. Что здесь не так? Еще. Газовый пузырь, смотрите. Вроде бы это же печень должна быть, а тут газовый пузырь. Это желудок, печень здесь. Это полное зеркальное отражение органов. Таких людей не очень много, но в общем они встречаются. Что интересно, они живут долго и счастливо. Вот если только половина органов отражены, вот да, у них, к сожалению, короткий век. А когда все целиком, никаких проблем, кроме медицинских, естественно. У этой моей знакомой есть великолепное хобби, она ходит и издевается над врачами. Причем у нее есть и шарлатанские методики в коллекции, абсолютно все. Ни одна из них не обнаружила полное зеркальное отображение органов. То есть это четкое контрольное состояние. Вот, пожалуйста, рентгенография, мы сразу все видим. Но почему это малый признак? Потому что обычные врачи тоже начинают сбоить. Вы же понимаете, да, что во время учебы в университетах, в нынешних, вот сейчас вот вышел выпуск дистанционных врачей, да? Они пациента вообще не видели, вообще в принципе не выслушивали его и даже не представляют, как это может выглядеть. Кто-то из старых врачей, да, он может заподозрить, что смотрите-ка, у нас сердечная тупость сместилась куда-то в сторону. А для современных выпускников сердечная тупость это вообще из какой-то другой оперы. Это не про медицину совершенно, это про отношения, наверное. Так вот, контрольные заболевания это чрезвычайно важная вещь, чтобы проверить псевдодиагностическую методику. Женщина, кстати, в этом смысле, и моя знакомая тоже, она спрашивала, а как там мой ребенок внутри меня развивается? Ей там расписывали, все прекрасно, все здорово. Вот. Но если бы не экстирпация матки, которая ей была проведена несколько лет назад, то есть у нее нет, не может быть ребенка, естественно, внутри. Так что да, к сожалению, малый признак, но очень весомый, я бы сказал так. Ради интереса, если вдруг вы хотите проверить истинность некой методики, которая вызывает у вас подозрение, да, вас обвесили какими-то датчиками странными, вас тыкают неким щупиком, на вас наушники или там вам в пальцы этим щупиком тыкают, или еще что-то в этом роде, или вообще волосы срезали там и рассказывают по этим волосам всю историю, аж там до ваших далеких предков. Вот уточните что-нибудь, что вы точно про себя знаете. Вот если вам расскажут один в один, да, вот тогда да. Потому что у меня, например, была коллега, военный врач тоже, женщина, молодая, то есть вот совсем недавно выпустилась. Она тоже была диагностическим ребусом, у нее была подагра. То есть женщина молодая с подагрой, это вообще можно сразу заспиртовать в банку и в кунсткамеру. Это редкость, это очень большая редкость. Ну, естественно, если бы она пошла на любую из этих методик, эта бы методика ничего не нашла. Но самый обычный анализ крови, он бы сразу дал высокий уровень мочевой кислоты, все остальное прочее, мы посмотрели, и да, с диагностикой было бы все более-менее понятно. Но здесь псевдодиагностика, она построена на абсолютно другом. Мы не берем информацию от пациента, мы ее вкладываем в пациента. Мы ее придумали и передали пациенту. Вот так это работает, в другую сторону совершенно. А еще одна важная вещь, естественно, мы, например, результаты позитронной эмиссионной томографии можем подтвердить магнитно-резонансной. Мы можем сделать ЭКГ, можем сделать УЗИ сердца, мы можем потом повесить холтер на человека, можем еще кучу всего сделать, вплоть до биопсии сердца даже такое есть. И выяснить диагноз, да, все эти методики будут в некотором очень небольшом диапазоне, но перекрываться. Здесь же каждая методика сама по себе. То есть нет такого, что пошел на фолиевскую диагностику, а потом, например, на гемосканирование тебе эти диагнозы подтвердили. Но только если эти два диагностических кабинета принадлежат одному и тому же организатору, тогда да. Но чаще всего, как вы понимаете, это конкурирующие между собой организации, поэтому, естественно, они всегда будут говорить, что «Ой, вот нет, вам там не те диагнозы наставили, сейчас мы вам наставим более других». Примерно так. А еще одна важная вещь – это регистрационные документы. Потому что, к счастью, все-таки у нас далеко не все шарлатанские методики зарегистрированы, хотя кое-что в общем имеется. У нас есть методические рекомендации, скажем, по фолиевской диагностике. Грустно, но в общем факт. Но, например, гемосканирование, про которое я сегодня чуть-чуть расскажу, вот вполне себе официальный ответ Росздравнадзора. Я его даже выделю. Нет ее. Не существует. Спрашивается, подождите, а как же тогда осуществляют диагностику эти врачи? Они показывают издалека какие-то сертификаты, они все рассказывают, все остальное прочее. Если почитать сертификаты, я читал, там будет написано клинико-лабораторная диагностика. То есть нормальная медицинская методика. Они говорят, а это тоже? Нет, не тоже. Это другое. Именно поэтому, да, действительно, существуют определенные требования, существуют классификаторы, существуют и прочие-прочие вещи. И как только мы начинаем интересоваться некой методикой в регулирующем органе, получаем соответствующую информацию. Ну и, конечно же, естественно, все, абсолютно все шарлатаны от диагностики очень любят обвешиваться медальками. Очень. Это просто какая-то, я не знаю, мания какая-то. Но, по-моему, это характерно и в принципе и для лженауки, и для псевдонауки, потому что реальных каких-то достижений нет. Нужно что-то такое показать, красивое, да? Хвост так вот павлиний развернуть, и пусть он будет ярким. Но почему это малый критерий? Ну, просто потому что обычные методики тоже ездят по выставкам, причем по тем же самым иногда. Они вместе стоят рядышком. И получают дипломы, сертификаты, медали и все остальное прочее. Другой вопрос, что у них помимо этого есть еще некоторые достижения, есть публикации, есть научная база, это все есть. И самое главное, есть работающий физический или химический принцип, который используется. Ну вот сейчас мы будем немножечко хулиганить. То есть сейчас я покажу, как работает в принципе, то есть на чем основана эта самая методика. Я сразу хочу предупредить, что вот этот аппарат, его специально создали по моему заказу. Если кто-то думает, что это портативный микроскоп, то он закостенелый ортодокс. Это биовизор. Потому что я к нему скотчем примотал вот специальный приемник, и сейчас еще антенну присоединю. И все, это уже другой прибор, как вы понимаете, абсолютно другой прибор. Мало того, это специально создали в Институте прикладной служебной филинотерапии. Думаете, почему у меня 5 котиков? А вот не просто так. Итак, сейчас я объясню, что я буду делать. Я буду изучать отпечаток дыхания. Нет, все нормально, вы же понимаете, есть диагностика по выдыхаемому воздуху. Если мы там можем обнаруживать, ну, например, хотя бы опьянение, да, то есть некие молекулы, мы можем находить там хеликобактер, мы можем диагностировать в том числе и онкозаболевания некоторые, собаки, кстати, отлично это делают, то чем мы хуже собак, спрашивается. Сейчас мы будем диагностировать отпечаток дыхания. Я сразу скажу, что, ну, вы понимаете, да, прибор несовершенный, он пока только обкатывается, поэтому у меня будет всего 2 биотипа людей, да, то есть 2 разновидности. Я сейчас добровольцев вызову, каждый из них отдаст свое дыхание. Надеюсь, не последнее дыхание господина ПЖ, да? Мы этим не будем заниматься, но вот да, и мы, опять же, на глазах этого человека, он сам будет считывать показания и, соответственно, сам будет определять, к какому психотипу он относится. Затем я ему дам бланк, опросник, он его заполнит, и потом мы уже это все дело обсудим. Так, ну что, значит, для начала давайте я сделаю так. То есть я покажу любым добровольцам, что эти биотипы разные. Сейчас, минуточку. Ну вот давайте, Александр. Но поскольку, да, то есть нужно посмотреть, что они разные. Биотип первый от биотипа второго отличается по описанию. Да, дальше, прошу, берем. Посмотрите, пожалуйста, они разные. Еще, пожалуйста. Убедитесь, что они разные. Утверждения разные. То есть есть 2 биотипа. Они абсолютно... Именно, совершенно верно. Они разные. Так, так. Итак, Александр, да, спасибо. Итак, значит, что у нас получается? Сейчас мы будем смотреть на добровольцев, да, и, соответственно, я сейчас выложу один биотип и второй. Так, вот он, соответственно, у нас либо будет первый, либо второй человек. Будет относиться к одному из 2 биотипов. А, да, сейчас мне нужно будет собрать это устройство, но вы же понимаете, как без связи с космосом-то. Тем более тут информационный центр по атомной энергии, тут наверняка связь хорошая. Так, все, значит, у меня, в принципе, все готово. Давайте, первый добровольец, подходим, да? Да, у нас уже есть добровольцы, как я и сказал, из числа ранее пришедших. Так, сейчас, я все-таки положу микрофон. Нет, не обязательно. Да, да. Значит, делаем выдох сюда, выдох. Стоп, стоп, стоп, стоп. Сейчас. Не уходите, потому что, естественно, нужно ваше участие. Это важно. Стоп. Так, сколько точек видно?
1: 3.
0: 3 точки. Слышали, да? Александр, убедитесь, пожалуйста.
2: Однозначно.
0: 3 точки. Да, без вариантов. Соответственно, это у нас относится ко второму биотипу. Так, пожалуйста, сейчас я вам дам ручку. Значит, что вы делаете? Вы смотрите на утверждения, из которыми вы согласны в отношении себя, ставите галочку. Можно вернуться на место пока что. Так, у нас есть второй участник. Прошу. В некотором смысле коллега, медсестра, работавшая в токсикологии. Прошу, выдох. Так, теперь мы смотрим количество точек.
3: 6.
0: Александр?
2: 6, правда, там парочка двоится.
0: Ну, не страшно, это, как вы понимаете, наводки идут, все-таки ядерная энергия тут рядом. Вот, это значит первый биотип. Соответственно, первый биотип, ручка. То же самое, заполняете. Да, ну вот, собственно говоря, вы сейчас видели, и мало того, вам было подтверждено, что все это было проведено как надо. Как видите, на каждого своя индивидуальная чашка Петри, свои отдельные бланки опросников. Сейчас пока наши участники их заполняют, потом мне будет нужен, у нас уже есть рефери, который оценит количество баллов. То есть, видите, я в этом не участвую, ни в обработке этих результатов, ни во всем остальном. То есть ослепление, как и положено, естественно. Это называется, нельзя же дурить человека с такого расстояния, да? Но оказывается, можно. Меня этому Фомушин научил, что можно. У него это великолепно получается, и у меня просто волосы дыбом встают, когда он свои показывает эксперименты. Я просто так, знаете, рядом постоял, что называется. Я просто хочу показать, как это вот работает на самом деле. Вот сейчас на наши два добровольца прошли псевдодиагностику. То есть этого не существует, как вы понимаете. Да, и космическая связь была невозможна, ну хотя бы потому, что, смотрите, USB-порт открыт. У меня не было времени, да, и вот этот, тут скотчем примотано, а должно быть, в общем, чем-то другим. Тут изолента должна быть синяя, между прочим, не просто так. Вот, то есть это все собрано на скорую руку, и поэтому результаты могут получиться не совсем точными. Так, готово? Во, видите? Да, как прям в том меме. Прекрасно, прекрасно, спасибо. Готово, да? Так, у нас есть рефери, передайте, пожалуйста, вот женщине в розовом, ей передайте. Можно вместе с ручками, она потом мне отдаст. У меня просьба к рефери посчитать количество баллов. То есть сколько отметок сделали участники, и в конце там есть сумма. Мне нужно посчитать, то есть сколько отметок в каждом случае. Галочек, галочек, галочек, галочек. Сколько галочек в одном и во втором?
2: 13 в первом, 13 в первом.
0: Так,
2: и? 13
0: во втором.
2: 13
0: да. Ну вот теперь самое интересное. У меня просьба к рефери. Пожалуйста, сравните эти два бланка между собой.
2: Что, я могу
0: что они одинаковы.
2: Что они одинаковы, да. Что там говорили, что они разные.
0: Абсолютно верно. То есть я надул людей.
2: Да,
0: Александр, убедитесь. Да. Хотя они подписаны по-разному, они абсолютно одинаковые.
2: Одинаковые.
0: Да. Именно так. И мало того, уважаемые участники эксперимента, вы воспроизвели великолепный опыт 1948 года, причем в тех же формулировках, которые были тогда. Так называемый эффект Форрера-Барнума. Бертрам Форрер в 1948 году со своими студентами точно такой же эксперимент провел. Он взял утверждения из гороскопов и предложил студентам отметить, насколько совпадают они с их представлением о себе. Каждый думал, что это его личная характеристика. Вот что важно. Как и в данном случае, да, то есть мы людей убедили, что был индивидуальный подход. На самом деле мы дали им один и тот же классический опросник. Причем, что интересно, они перекрыли рекорд, потому что 13 это гораздо выше, чем 4,2. Почему? А потому что там были максимально расплывчатые формулировки в позитивном ключе. То есть вы понимаете, абсолютно любой человек легко на себя эти вещи примеряет. Ну, например, сейчас мы посмотрим, что у нас тут. Вы довольно самокритичны. Кто скажет, что нет? Хоть кто-нибудь, да? Или... Ваши установки по поводу отношений с другими людьми доставляли вам проблемы. Опять же, почему нет? Вот именно так, да, то есть максимально расплытые формулировки, а человек уже сам на себя их окончательно допиливает. Так работает любая псевдодиагностическая методика. Но это же используют и гороскопы. Нейрогороскоп мне очень нравится, я его регулярно читаю, он великолепен. То есть вот это лучшее из того, что в принципе может быть. Хотя нет, я, конечно, вру. Я вру, потому что лучшее – это то, что сделано своими руками. Да? Мы с прекрасным художником Олегом Добровольским в 16 году нарисовали гороскопидарь. Он так называется. Это помесь гороскопа с календарем. Я так думаю, что со временем нужно это дело повторить. Почему? Потому что здесь содержится абсолютно точная, но абсолютно бесполезная информация про каждого человека. Например, вот это абсолютно точно подходит к любому из нас, присутствующих здесь. И любой сможет на себя это примерить. Это реально так. То есть оспорить это невозможно. Но это не будет личной характеристикой, это не будет диагностической ценности иметь никакой ровным счетом. Почему? Потому что нам нужно знать параметры жизнеемкости легких. Нам нужно знать еще скоростные характеристики. То есть, какова скорость выдоха за первую секунду, например, чрезвычайно важно. Это проходимость бронхиального дерева и так далее. То есть, эта вещь абсолютно точная, но абсолютно бесполезная, как любой гороскоп. Ну, впрочем, я знаю, что есть и другой вариант, да, что все дело в интерпретации. И на самом деле на интерпретации построена любая псевдодиагностическая методика. А лучше всего там уживаются люди, умеющие импровизировать. Харизматичные. Кстати, это так и говорили. То есть на всех вебинарах, вернее, прошу прощения, тогда это еще были семинары. На всех семинарах рассказывали о том, что если вы хотите привлекать врачей к работе с такими приборами, берите харизматичных. Почему? Потому что им верят. Вот мне верили, и пожалуйста, без вариантов, да, их можно было этих людей надуть, они были готовы к этому. Соответственно, если бы мы друг друга не знали, да, я бы был таким же прекрасным, еще и в белом халате, еще и около аппарата с мигающими лампочками, да, еще антураж такой соответствующий и все остальное прочее, но я бы легко с ними наладил контакт и рассказал о том, что там внутри у них творится ужас, ужас, ужас. И поэтому, если бы я остался в шарлатанстве, я бы, наверное, занимался гемосканированием. Оно мне очень нравится. Почему? Потому что это, ну, это, я не знаю, высшая, скажем так, вот точка эволюции шарлатанства. Выше некуда, по-моему. Я еще не видел ни разу. Нет, конечно, попыталась дерматоглифика. Но у нее это не совсем получилось, хотя до сих пор существует. До сих пор я вижу эти киоски, их, правда, не так много стало, как было раньше, но тем не менее, то есть по отпечатку пальцев вам расскажут абсолютно все. Причем не только имеется в виду какие-то, не знаю, там по медицине или еще что-нибудь, ну, наверное, можно было бы натянуть какие-то корреляции с трудом. Нет, вам расскажут, какую профессию выбрать, как выстраивать отношения с противоположным полом и прочее, прочее, прочее. То есть кучу всего, там вот такую огромную распечатку выдают. Вот в таких примерно формулировках, как я показал, да, то есть это работает все на эффекте Форера Барнума, исключительно так. Потому что дальше человек уже додумает сам, естественно. А мало того, это одно из пособий по подготовке к ЕГЭ. То есть не просто так, ребята прям молодцы, зашли куда надо. Это в том числе они пытались зайти в школы. И даже в ту школу, в которой супруга работала, в том числе, она потом меня спросила, это что? Я объяснил, что их туда не пустили. Но, видимо, были школы, в которые пускали. А по этому поводу я тут не буду долго распинаться, потому что есть меморандум комиссии по борьбе с лженаукой. Я понимаю, что она переформатирована и все остальное прочее, но сам по себе документ прекрасен, потому что здесь собрана именно научная база, в которой показано, что, ну, ребята, ну не работает. Мы бы с удовольствием, это же было бы просто здорово, но не работает. То есть нет ровным счетом никаких оснований считать, что все, что вы рассказываете, правда. И когда-то НТВ умело делать хорошие материалы. Это было несколько лет назад, да, действительно, в рамках передачи «Центральное телевидение», которого уже тоже нет. Было проведено несколько экспериментов. То есть журналисты и приглашенные гости, они ходили в один и тот же торговый центр. Журналистка, вот знаете, просто переодевалась. То есть парик, очки и другая верхняя одежда. Все. Ей каждый раз давали другой набор вот этих самых распечаток. Как вы понимаете, воспроизводимости никакой. Причем, что интересно, были даже вот такие люди, то есть их специально выбирали. Диагноз, да? На лице, ну не на лице, на шее. Четкий диагноз. Его не было ни в одной из распечаток. А когда она говорила, подождите, ну у меня же диагноз, ей отвечали, что в больнице вас обманывают. А мы вот вам говорим правду, все остальное прочее, то есть на уровне генов у вас этого нет. Откуда это взялось, неизвестно. Вот примерно так. Еще одна прекрасная история совершенно, да, то есть взяли гимнастку с неплохими такими достижениями, ей сказали, что в спорте ловить нечего, надо идти финансово-экономически, ну и в крайнем случае в IT. Вот, это было очень, конечно, весело слушать, учитывая все ее на тот момент достижения. Хорошая была передача, к сожалению. Я, кстати, не нашел записи даже, к сожалению, так. Если вдруг кто-нибудь это сможет найти, будет просто здорово, потому что очень показательный сюжет, очень. Вот это именно демонстрация того, как людей обманывают. Причем, что интересно, люди с готовностью сдавали отпечатки пальцев и некоторые еще и снимок радужки, то есть биометрическую информацию, не интересуясь, куда это уходит. А это не обрабатывалось на месте, это куда-то передавалось на какие-то непонятные сервера. И только потом оттуда возвращался ответ. Как вы понимаете, биометрия на сегодня – это чрезвычайно важная вещь. На ней будут в том числе и банкоматы работать. Так что для чего это все собиралось, мы еще узнаем. Но смотрите, в чем важность. Да? То есть интерпретация, как я и сказал. Это означает, что псевдодиагностической мы можем сделать любую методику. Она не обязательно должна быть шарлатанской. Мы можем ее сделать таковой на уровне интерпретации. Например, термография используется в медицине. Используется. То есть, да, вот вам, пожалуйста, очень конкретные случаи. Да, она, конечно, не единственный диагностический метод, но как скрининговый, очень удобный. То есть, быстро мы посмотрели и потом уже ориентируемся по следующим, более узким направлениям, где мы можем подтвердить или опровергнуть предполагаемый диагноз. Но если здесь, например, мы будем рассказывать о том, что это проблема в неком меридиане, вот это уже начнется псевдодиагностика. Если мы вот этой женщине начнем продавать биодобавки, говоря о том, что вот это неизвестное пятно, это там, я не знаю, какие-то либо кармическое проклятие, либо еще что-то в этом роде, и эти биодобавки его снимут, это будет псевдодиагностика. Несмотря на то, что методика абсолютно легальная, у нее будут все разрешительные документы. То есть обмануть могут на любом этапе, даже используя абсолютно нормальную технику. Ну вот, например, здесь две физиономии. Одна из них это ваш сегодняшний лектор, а вторая Дмитрий Мамонтов из Политехнического музея. Вот. Опять же, нам можно диагнозов наставить кучу, но это просто снимок в инфракрасном диапазоне. Все, не более того. Кстати, Дима показывал, как работает шапочка из фольги. Отлично отражает, то есть человек может спрятаться, он был вот так вот, с половиной головы в итоге. Очень красиво было. Анализ волос. Опять же, как токсиколог могу сказать, что абсолютно легитимный анализ. И очень информативный. Почему? Потому что в волосах кровеносных сосудов нет. Они есть только вот у луковицы, да, там их совсем-совсем они тоненькие. И поэтому в волосах такой своеобразный таймлайн контактов. Вот вещества, с которыми мы контактировали в длинных волосах, чем длиннее, тем лучше. Они будут разложены вот буквально по времени. И токсикологи могут даже раскладывать, какова была длительность контакта, то есть экспозиция воздействия, какова, скорее всего, была концентрация яда, какой его вид и прочее-прочее. Это великолепная методика. Но если вот все то же самое, но вам начнут рассказывать, что у вас повышенный холестерин, что вам нужно пить витамин А или там вот, пожалуйста, биодобавка с селеном, то вот это моментально станет псевдодиагностикой. Вот тут же, моментально. Почему? По той же причине. Мы не можем сделать моментальный срез, имеется в виду состояние вашего организма, именно потому, что в волосах нет кровеносных сосудов. И у нас, например, есть туберкулез всего, куда доходит кровь. Нет только туберкулеза ногтей и туберкулеза волос. Все. Весь остальной туберкулез есть. Так что вот по этой причине, как только вам начинают рассказывать всякую ерундистику, да, что нужно пить биодобавки, что у вас не хватает тех-то минералов, вот это обман. И, кстати, как только трихолог начнет рассказывать, что у вас, например, вот здесь отслаиваются чешуйки, вот здесь такая-то структура волос, они здесь секутся, нужно то-то делать. Он моментально вернется в лоно научной медицины. Уже это нормально. Трихолог рассказывает в рамках своей компетенции. Это абсолютно нормальный диагноз, абсолютно нормальное лечение, все остальное прочее. Ну, как вы понимаете, часто совмещают, чтобы заработать, не более того. Я не буду эти сюжеты раскрывать целиком, я вот дам QR-коды, кому интересно, можно почитать. Я рассказал о том, как вот анализ волос использовался в двух очень интересных случаях. Первое — это случай с Бетховеном, ну, например, выяснилось, что его папа может быть даже и не папа совсем. Там есть какие-то странные вещи. И плюс, например, удалось установить, что нет, его не травили. То есть никаких контактов там не обнаружено. И плюс заодно выяснили, какие локоны волос из существующих в мире реально его, а какие нет. Оказалось, что далеко не все. Это первый сюжет. И второй сюжет очень интересный. Он касается экспедиции лорда Франклина, которые искали обход Северного пути, ушли там где-то из района Канады и, в общем, сильно заблудились. Зимовали во льдах, погибли, там практически никого не осталось. И долгое время считалось, что их отравили свинцом. Почему? Потому что вот в таких вот банках, это консервная банка того времени, использовался свинец в качестве припоя. И, соответственно, что у нас получается? Да, большое количество свинца, пропитывается мясо этим свинцом, человек травится. Плюс там трубы были с содержанием свинца, по которых вода текла и прочее, прочее. Как разобрались? А взяли образцы тканей, в том числе и сохранившиеся волосы, в том числе кости, британских моряков, захороненных в разных участках земного шара. И выяснилось, что количество свинца у них примерно одинаковое. То есть да, это была проблема, но проблема для всех. Не конкретно для этой экспедиции. А причиной гибели этой экспедиции, скорее всего, была цинга. Ну там опять же с оговорками, со всеми остальными вещами. То есть волосы дают реальные, нормальные научные результаты. В том числе и по таким вот старым случаям, но когда используется именно в научном поле. Вот это, как я и сказал, она мне очень нравится. Я не знаю, кто ее придумал конкретно, да, потому что вот конкретного человека не называют, но он прям молодец. Ему надо дать... Вот, к сожалению, антинобелевской нет, потому что и гнобелевская, она прям тоже правильная, как надо. Она, конечно, шутливая, но она тоже в научном поле. А вот нужна прям антипремия и вот вручить первую вот этому человеку, потому что это гениально. То есть мы, вот как сейчас я наших добровольцев, к сожалению, обманул, то же самое делают с любым пациентом. Почему? Потому что на мониторе ему показывают его кровь. И продают ее свертывание. Сейчас объясню как. Начнем с того, что когда-то очень сильно давно были две гипотезы существования жизни на Земле и ее эволюции. То есть всякие отсталые люди, типа Пастера, например, там и прочих-прочих, они говорили, что из бактерий получаются бактерии, из грибов грибы. А Гюнтер Эндерлейн говорил, что нет, есть плеоморфизм. То есть некое там исходное начало, потом это собирается в некие глобулы, потом эти глобулы все это собираются в другие более крупные образования, потом в бактерии, а потом бактерии в грибки. И вот грибки — причина всех болезней. Два. Это аспергил и мукор. Вот они вызывают абсолютно все болезни в мире. Причем, что интересно, они переходят из бактериальной формы в грибковую в кислой среде. Знакомое, да? Закисление организма. Вот зачем нужно ощелачивание. То есть это было придумано 100 лет назад. Ощелачивание придумали 100 лет назад. Именно потому, что по гипотезе Эндерлейна изменение pH в щелочную сторону обращает процесс. Грибок превращается в более безобидную бактерию. Бактерия потом откатывается в своей эволюции в предыдущую форму, и человеку становится хорошо. Но вы понимаете, что, естественно, не победила эта гипотеза, как бы странно это ни звучало. Да? То есть зашоренные ученые почему-то его затюкали и, в общем, сказали нифига подобного. Из людей появляются дальше люди, вот без вариантов. Никак. То же самое и с более просто устроенными. Так вот, дальше появляется Нобелевская премия за великолепную на самом деле методику, великолепную. Впервые, благодаря Фрицу Цернике, мы смогли увидеть живые организмы. То есть как раньше делалось? Мы берем клетку, мы ее фиксируем, окрашиваем, то есть убиваем, там ничего уже не остается. Там гематоксилин и азин, или там, я не знаю, Судан-2 и прочие вещи. То есть мы ее красим, изменяем, и только потом мы изучаем. изобретение Цернике было настолько великолепным, что в 1953 году ему вручили Нобелевскую премию за это. Фазовый контраст, то есть мы можем в таком свете посмотреть живые объекты. И вот тогда появились люди, которые сказали: о, смотрите, а я вижу вот те элементы, о которых рассказывал Эндерлейн. Вот они, протиты, вот там следующая за ними форма, и вот там эти самые грибы в крови плавают у человека. И если мы изменяем pH, добавляем обычно коралловую воду чаще всего, то да, они обращаются обратно в бактерии и во все остальное прочее. И в общем вот так выросла возможность монетизации, скажем так. Почему продают свертывание крови? Очень просто. Прокалывают палец, берут каплю крови, помещают на стекло и дальше смотрят под микроскопом. Как вы думаете, что начинает делать кровь, которую вынимают из сосудистого русла? Сворачиваться, естественно, потому что никаких других вариантов. Она не будет оставаться жидкой. Для того, чтобы она оставалась жидкой, мы должны обработать это самое стекло, то есть поместить некий консервант, ну хотя бы цитрат, или еще что-нибудь, то есть специальную подготовку. Здесь нет никакой подготовки, берут настоящую каплю крови и затем, как я и сказал, импровизация. То есть можно рассказывать что угодно. Обычно говорят: смотрите, монетные столбики, эритроциты склеиваются в монетные столбики. Это означает, что у вас напряжение печени, что у вас ферментопатия, что вам нужно обязательно пропить вот эти биодобавки, и вам сразу станет намного легче. На самом деле монетные столбики образуются, потому что кровь свертывается. Не может быть иначе. Это естественный нормальный процесс. Но даже здесь они умудряются ошибаться. Потому что вот это взято из атласа, по которому учат этих самых диагностов. И подпись здесь — спикулы фибриногена. Медики и биологи уже как бы начинают ерзать, да, потому что фибриноген — растворимый белок. То есть это мономер. Из него потом начинает собираться фибрин. То есть нити фибрина. Это выпадают нити фибрина. Как вы думаете, внутри нашего сосудистого русла нити фибрина будут? Нет. Только если вдруг там образуется тромб, да, тогда и то там очень небольшая будет сеточка, там практически сложно это будет заметить. Если вот такое вот происходит в крови, значит, она свернулась уже практически. Продажа естественного процесса. Молодцы! Еще раз, да, то есть это великолепно. Но на этом не останавливается, потому что либо случайные артефакты, либо срежиссированные, такое тоже приходилось видеть, выдают за некую патологию. Например, говорят: смотрите, трихомонада, да? Похоже, да, вот она, похоже, смотрите, тоже там какие-то усики и все остальное. Единственная проблема — она не умеет в кровь переходить, вообще не умеет, совсем. Она живет, она не умеет за слизистой уходить, она может в клетку войти, да, с трудом. Но все-таки она живет именно в путях. Трихомониаз — это в путях, половых путях, в моче половых. За слизистую она не уйдет при всем желании. Кстати, в клетку, скорее всего, тоже не получится. Она будет в просвете жить. Тогда вопрос: подождите, а что это? Ну, давайте смотреть. Мы же опять же, мы же зашоренные до невозможности. Мы пойдем и почитаем ее размеры. Максимум, ну минимум 13-15, ну предположим, что это заблудившийся детеныш, очень, ладно, предположим. Но это не 13-15, почему? Потому что эритроцит 6-7, да, и это не в два раза больше, это такое же, а это эритроцит. Просто он стоит не горизонтально, скажем, к области нашего зрения, да, не перпендикулярно взору, а вот так вот вдоль. Вы же понимаете, это же объемное образование. То есть капля — это объемное образование, там не один в один, как вот так, как оладушки они лежат, а все вот крив, вкось, кто как ляжет. Поэтому свет через них проходит, и мы получаем вот такие тени. Эти тени выдаются за патологию и продаются. Потому что, ну извините, трихомониаз? Сразу, ой, а можно это как-то вылечить, а можно никому не говорить и все остальное прочее. То есть это как бы стыдная инфекция. Поэтому она продастся великолепно, без вариантов, да, человек потом будет счастлив, когда ему покажут какой-нибудь другой участок, где таких эритроцитов не будет, и все будет хорошо. А как тогда людей убеждают в том, что после, например, коралловой воды им полегчало? Очень просто, вы же понимаете, капля, да, то есть капля — это объемное образование. Если мы будем показывать краешек, что мы увидим? Активное свертывание, монетные столбики, фибриноген, все остальное. А если мы будем показывать центр, там будет более жидкая кровь. Да? И более жидкую кровь и показывают второй раз. То есть контрольная вещь, она срежиссирована, я примерно так, как я сейчас делал. А вот перед нами кристаллы сахара в крови. Концентрацию, представляете, какая должна быть, чтобы кристаллизовался сахар, да? И тем не менее, пожалуйста, вот кристаллы сахара. Все нормально, никого это вообще, абсолютно никто даже не заморачивается. Да, сахар, почему нет? Тем более, что, например, вот есть в крови ортофосфорная кислота, кристаллизованная. А я понимаю, что да, детям начинают рассказывать, ой, вы слишком много газировки пьете. Там ортофосфорная кислота, и вот она откладывается у вас в крови. Ну, это пугалка, конечно, но, может быть, это сможет отвадить детей от газировки, хотя нет. Нет, ну вы же понимаете. Потому что, как только начнешь копать, выяснится, что да, кристаллы могут быть, но они будут белыми. Кристаллы полугидрата ортофосфорной кислоты белые. Можно найти в интернете огромную кучу фотографий. Черных кристаллов нет. А что это? А, это грязь на объективе. Все очень просто. То есть когда-то опускали вниз его объектив, да, коснулись капельки крови, потом подняли обратно, она свернулась, и вот вам, пожалуйста, артефакт. Артефакт продали. То есть все идет в продажу. Но главное, именно способность к интерпретации. Это великолепные люди. Я бы, конечно, если бы был шарлатаном, еще раз, я бы вот этим занимался. Ой, какая хорошая штука. Например, смотрите, мочевая кислота. Опять же, смотрите, кристаллы уратов в крови могут быть при подагре. Пожалуйста, вот у той женщины они обнаруживались. Их можно найти, но они такие игольчатые. Очень красивые, кстати, фосфорицируют красиво. А что здесь? Треснувшее стекло продали. Это великолепно, то есть вообще все продают. Ну, да, то есть... Тут все нормально, все понятно, да, то есть как это механизм травмы, что называется. Опускали винт до характерного хруста, да, это классическая ошибка. И еще не все. Мягкий сосудистый холестерин. Еще одна важная вещь. Посмотрите размер эритроцита. 6-7 микрометров. А хиломикроны и прочее, что перетаскивает холестерин, там измеряется в нанометрах. Да, конечно, там есть и кое-что крупное, ближе к одному микрометру, наверное, можно найти. Но это ни в коем разе не вот это вот волокно. То есть кусочек волокна, как вы понимаете, вот тут вокруг нас летает много чего. Если мы просто вот здесь поставим воду, например, и к концу лекции потом ее посмотрим под хорошим микроскопом. У меня вот жаль, у меня нет такого хорошего микроскопа, как у них. Он стоит как крыло от самолета. Он очень дорогой все-таки. Я так не смогу сделать, к сожалению. Но если вдруг получится, это будет очень интересный эксперимент. То есть мы бы за лекцию там насобирали всего и потом бы ставили диагнозы. Самые разные, там столько всего. Например, радиоактивный холестерин. Прекрасно, да? Радиоактив, то есть не просто так. А почему? Он же выглядит страшно. Поэтому, видимо, радиоактивный. А как еще объяснить? Но, опять же, не всех людей это пугает. А что пугает абсолютно всех людей? Червяки. И когда человеку говорят, у вас в крови личинка паразита, он отдаст что угодно. Лишь бы ее там не было. Он не будет вообще задаваться вопросом, а как вот эта фигня вышла из капилляра в пальце? Давайте посчитаем, уважаемые кроты. Смотрите, вот у нас диаметр эритроцита, это 6-7 микрометров. Диаметр капилляров подушечки пальца 5 микрометров. Туда эритроциты с трудом пробираются, они вот так вот вытягиваются, да, у них эластичная мембрана, поэтому они туда просачиваются. Вот эта фигня, посмотрите, какого она размера, она же в ближайшей бифуркации сосудов застрянет. И я боюсь, что даже в аорте, наверное, потому что, ну, гигантская вещь. Как она туда попала? Очень просто, ее туда положили заранее. И да, человеку продали вот такую вот глистную инвазию. Их много, огромное количество. Причем иногда даже приходилось видеть, я специально смотрю видео на YouTube их, вот этих товарищей, и там показано, значит, кровь, там эритроциты быстренько бегут, а возбудитель просто вот стоит вот так вот. Его не обтекают ни один эритроцит. То есть он просто фильтром стоит как бы на видео. То есть это накладка просто с прозрачным фоном. Прекрасно придумано, надо сказать, да, то есть убеждает просто на 100%. Не будем ждать милости от природы, а создадим их сами. Как я и сказал, лучшее создано своими руками. Поэтому, если вы срежиссируете заранее, то есть подготовите, то вы сможете, естественно, все это дело продать. Что интересно, вот один из гуру этого дела вот такую фразу высказал. Она мне очень нравится. Вот, что, видите, нужно лечить коллоидным серебром, и что это паразит внутри эритроцита и не малярия. Так вот, внутри эритроцитарных паразитов, ну, я могу ошибаться, я не паразитолог, но я нашел только два. Это, строго говоря, плазмодий малярийный и бартонелла. Все. То есть больше никого нет, кто умеет жить внутри эритроцита. И мало того, мы это видим реально. То есть вот так выглядит малярия, например. То есть сейчас его разорвет этот несчастный эритроцит, и оттуда выскочит куча новых плазмодиев, готовых к драке. И вот так бартонеллы выглядят, например, то же самое. Они размножаются внутри эритроцитов. Это две известных на сегодня внутри эритроцитарных инфекций. Если бы вот то же самое показали, но с другим возбудителем, выделили его, да, там описали и все остальное прочее, да здорово было бы. Но там просто говорят, что а вот это вот что-то непонятное. Но зато его берет, да, коллоидное серебро. Прелестно. Так вот, надо сказать, что псевдодиагностические методики изучались. То есть не просто так от них отказались. Ну, мало ли, да, ну вдруг действительно что-то научная медицина пропустила. Может такое быть? Может. Поэтому давайте-ка мы посмотрим. Взяли, смотрите, специально обученных микроскопистов, то есть те, которые обучались по методике Эндерляйна, которые знают, как отличить разные формы между собой, и которые владеют вот этим темнопольным микроскопом. То же самое, то есть разные исследования. Причем, как видите, это же не какой-нибудь там, не знаю, 70-й год. Это 21 век. 2005-2006 год. Так вот, чувствительность 25%. Что это такое? Это найти больных среди больных. То есть реально больные люди, вот сколько мы найдем реально больных? Только 25%. 75% проходит мимо диагноза. Это еще не все. Специфичность, что это такое? Это найти здоровых среди здоровых. Даже здесь на треть ошибались. Такая методика, в принципе, очень близка. Нет, подбрасывание монетки, по-моему, даже получится более точно. То есть ею пользоваться нельзя, в принципе. Но это еще не все. Коварные исследователи, как вот те самые, которые приходили на премию Гудини и пытались надурить опытного аурадиагноста, им подсовывали по второму разу один и тот же набор, они его ни разу не отличили. Ни разу они не заподозрили, что это абсолютно тот же диагноз. Как вы понимаете, если нормальный лаборант смотрит, он, скорее всего, не ошибется. Примерно с небольшим разбросом он все-таки это дело диагностирует. И здесь чрезвычайно важная вещь. Потому что мне неоднократно предъявляли, в общем, ты же несешь чушь полную, ну что ты диагностировал колбасу на фолиевском аппарате? Так каждый дурак сможет. Мол, нет, это должен быть правильный человек. Ты же не учился на фоле? Нет. Значит, ты неправильно диагностировал колбасу. Она у меня была вся сплошь больная. Кому интересно, у меня на канале есть сюжет, можно посмотреть. Я нашел у нее все. И невроз, кстати, в том числе. Аллергические реакции, еще там что-то, все остальное прочее. Но, как говорят, смотрите, нужно правильно нажимать. Нужно там нужный угол наклона и все остальное прочее. Подождите. То есть мы завязываем рутинную и желательно масштабную методику на ошибку оператора. Получается так? То есть все завязано на опыте оператора и все. Ну, извините, это вообще не современный подход. Так не может быть. Почему на сегодня, например, у нас почти не осталось лаборантов? Почему у нас стоят лабораторные аппараты, автоматы, полуавтоматы? По этой причине они ошибаются намного реже.

0: Современная.
1: Связано с сухим законом, продолжительность жизни мужчин увеличилась на 3 года, и мы достигли какого-то пика продолжительности жизни, который потом через десятилетия, через пару десятилетий, а то и больше, мы наверстали, и вот возникла эта продолжительность жизни. Вот мы видим, что 90-е годы очень сильно ударили по продолжительности жизни россиян. Еще несколько стран тоже там снизилась продолжительность жизни. Но в целом европейцы стали жить значительно дольше. То есть мы видим, как увеличивается продолжительность жизни, несмотря на то, что эпидемия избыточного веса, несмотря на то, что низкая физическая активность, а вот все равно мы видим, что продолжается. И здесь единственное, наверное, я могу дать объяснение, что появились препараты, лекарственные препараты, кардиологические лекарственные препараты, которые могли повлиять на течение таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, катастрофы, инсульты и инфаркты. Вот сегодня мы про это поговорим. В 2014 году структура смертности в России была вот такая, то есть 55% людей погибали от болезней системы кровообращения. Почему я не нашел статистику попозже? Потому что в 2015 году было объявлено правительством России, что мы боремся с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эта статистика что-то резко поменялась. Вот. А по мнению некоторых людей, даже слишком резко. В общем, можно сказать, что, наверное, вот продолжительность, ну, то есть в структуре смертности в России где-то половина людей погибает от инсультов, инфарктов, там плюс-минус. А между тем, вот в этой статье говорится о том, что амбициозная цель предотвращения 90% инфарктов не такая уж и недостижимая. Статья была опубликована еще в 2008 году, что за счет модификации образа жизни, за счет изменения факторов риска, за счет приема препаратов, снижающих давление, снижающих уровень холестерина, мы можем, в общем-то, предотвратить очень многие сердечно-сосудистые заболевания, там, строго говоря, доживать до болезни Альцгеймера, которая сейчас, ну, даже несмотря на открытие нового препарата, в общем-то, является таким камнем преткновения. Это шкала СКОР. Она показывает риски фатальных сердечно-сосудистых катастроф в ближайшие 10 лет. Почему я здесь ее привел? Потому что, ну, вот давайте, как бы мы сравнили здоровье двух людей. Вот мы их впервые увидели, мы бы, наверное, подумали, вот, наверное, надо спросить у него, много ли он занимается спортом, чем питается и так далее, какой у него индекс массы тела. Но на самом деле вот по этой таблице всего лишь по трем параметрам. По уровню систолического артериального давления, по уровню холестерина в крови и по статусу курения – можно сравнить двух людей. Вот если мы сравним 40-летнего курящего мужчину с холестерином, общим холестерином 8 и с давлением 180, то окажется, что 4 риска фатальной смерти, то есть у него такая же вероятность умереть, как у 65-летнего мужчины с низким давлением, который не курит, и у которого нормальный уровень холестерина в крови. То есть по трем биомаркерам у нас получается разница в продолжительности жизни будет порядка 25 лет в среднем. Как же действуют вот эти факторы риска, которые так сильно могут повлиять на продолжительность жизни? В первую очередь они вызывают сначала дисфункцию эндотелия, а потом атеросклеротические поражения сосудов. То есть все эти факторы риска, про которые мы говорим попозже, они действуют через сосуды. Когда мы говорим болезни сердца, основная ишемическая болезнь сердца, инфаркты, на самом деле это поражение сосудов. То есть сначала возникает нормальная дисфункция эндотелия. Эндотелий – это клетки внутренней оболочки сосуда, которые повреждаются на первом этапе вот этими факторами риска. Высоким давлением, повышенным, слишком высоким холестерином, там, курение повреждает эндотелий. Через поврежденный эндотелий холестерин начинает проникать в среднюю оболочку артерии, откладываться там в виде бляшек. Эти бляшки потом разрываются, закупоривают просвет, перестают кровоснабжаться участок миокарда, возникает инфаркт миокарда. То точно такой же процесс, ишемический инсульт происходит, атеросклеротическая бляшка в сонной артерии, закупоривается на месте просвет, возникает от умирания участка головного мозга, который выполняет какую-то функцию, возникает выпадение функции, там, нарушение речи, нарушение движения, называется ишемический инсульт. То есть это проблемы с сосудами. Давайте же разберемся, что такое атеросклеротическая бляшка. Вот через поврежденные эндотели, это вот такие вот веселенькие треугольнички, через

0: начинают проникать молекулы холестерина. Они проникают в стенку артерии и вызывают повышенный интерес у наших иммунных клеток, которые есть в просвете сосудов. Вот, например, моноциты. Они проникают через эндотелий, превращаются в макрофаги. Макрофаги – это такие мусорные клетки. Клетки, которые все поедают. Вот они видят этот холестерин, начинают его поедать, превращаются в пенистые клетки, погибают частично. И возникает такое вот такое жидкое ядро некротическое. Ну, то есть ядро, состоящее из кристаллов холестерина, погибших иммунных клеток. В общем, такой, это как такой кексик с начинкой. Вот эта вот начинка, она, в общем, такая довольно тромбогенная. Можно было сказать, что это такой прыщ в просвете сосуда. И вот если сравнивать две атеросклеротические бляшки, какая из них опаснее? Да, надо сказать еще, что не только отложение холестерина возникает, не только туда приходят не только макрофаги, но еще в стенку, вот в это пространство, сейчас я вернусь, вот это пространство вокруг бляшки мигрируют гладкомышечные клетки, у них меняется тип синтеза, они начинают синтезировать коллаген, создается такая фиброзная покрышка, которая как бы отгораживает вот это жидкое ядро, начинку вот этого кексика от окружающих тканей. У нас очень многие процессы так происходят за счет отгораживания. И вот есть два типа бляшки. Какая из них опаснее? Большая бляшка, но с толстой фиброзной покрышкой и с маленьким жидким ядром. И маленькая бляшка с тоненькой покрышкой и большим жидким ядром. На самом деле, как все, размер вот не всегда имеет значение, и более опасной бляшкой может оказаться маленькая бляшка, но у которой за счет воспалительных процессов очень тонкая фиброзная покрышка, потому что когда она разорвется, выйдет в просвет сосуда, выходит жидкость, а эта жидкость, она очень тромбогенна, потому что с точки зрения эволюции для нас важно, чтобы мы останавливали кровотечение, а вот уже когда это... вот эти факторы проникают в просвет артерии, то кровь сворачивается на поверхности разорвавшейся атеросклеротической бляшки, формируется такой вот кровяной сгусток, который закупоривает просвет, собственно говоря, артерии. И вот первый миф заключается в том, что атеросклеротическую бляшку можно растворить. Это очень соблазнительная концепция, такая вот сантехническая иллюстрация, что сосуды – это трубы, значит, там есть жировой засор, и давайте-ка каким-нибудь ёршиком или кротом прочистим эти сосуды. Вот, наверное, это вредное представление, потому что все-таки атеросклеротическая бляшка, она является частью нашего организма. Она состоит из клеток нашего организма, и прочищать это чревато тем, что, в общем, можно вызвать вот это вот обнажение, то есть изливание вот этого жидкого содержимого и формирование тромба. И второй миф про то, что бляшка отрывается. Скорее, бляшка не отрывается, она разрывается, выходит жидкость, и кровь сворачивается на поверхности разорвавшейся бляшки. Сгусток крови закупоривает в просвет сосуд либо на месте, либо с током крови чуть в более мелкие артерии переносится. Если это происходит в сосуде, который кровоснабжает участок сердечной мышцы, это называется инфаркт миокарда. Если это происходит в сосуде, который закупоривает просвет артерии, кровоснабжающий головной мозг, это называется ишемический инсульт. Ну, один из вариантов развития ишемического инсульта. И давайте теперь разберемся, какие же основные факторы, влияющие на сердечно-сосудистую смертность. Что же вот с основными процессами, как они происходят, и в процессе этого мы еще поговорим про какие-то мифы. Вот высокое артериальное давление, курение, высокий холестерин и так далее. Все это вы можете прочитать самостоятельно. Давайте разберемся с холестерином. Вот, казалось бы, вроде бы довольно сложная молекула, да, мы видим. Но все-таки она недостаточно сложная, чтобы выбирать какие-то нравственные ориентиры. Вот, быть хорошим ему или плохим. Вот, мы видим, что там есть такая группа OH внезапно. По классификации ЮПАК мы понимаем, что это, наверное, спирт. То есть не холестерин, а холестерол. Наверное, да, все равно его не брошу, потому что он хороший. Поэтому хороший. Почему же он плохой? А этот спирт, он нерастворим, потому что в воде. Ну, давайте шутки в сторону. На самом деле, да, холестерин не растворяется в воде, поэтому для его транспортировки существуют специальные белки. Назовем их условно АПА1 и АПБ. Вот белок АПА1 – это такой белок, он проявляет два свойства. То есть у него есть гидрофильная и гидрофобная часть. Вот гидрофобной частью он взаимодействует с холестерином, а гидрофильной частью он взаимодействует там с кровью, и поэтому он может переносить этот белок, переносить холестерин. Большое количество, это не одну молекулу холестерина, большое количество молекул холестерина он переносит по кровотоку. И вот один из типов белка, он такой вот белок ОКР-щик, он очень плотно все упаковывает, весь этот холестерин, в маленькие такие очень плотные молекулы, которые называются липопротеиды высокой плотности. Высокой плотности, потому что хорошо плотно упакован весь холестеринчик к холестеринчику. Там маленькая молекула, как завещал нам ослик А, эта молекула, она может входить в атеросклеротическую бляшку и выходить из нее, забирая холестерин и унося этот холестерин на переработку в печень. Вот это вот, поэтому он хороший холестерин. Липопротеиды высокой плотности. Теперь понятно, почему высокой плотности, почему это хорошо. Второй белок-упаковщик, он упаковывает холестерин абы как. Он упаковывает, просто набрасывает как угодно этот холестерин, образует такие большие хлопья. И если эти хлопья эти прилипают к стенке артерии, они уже никуда не деваются. Вот поэтому этот холестерин плохой. То есть он, если липопротеиды низкой плотности, где очень, очень жирно упакованные молекулы холестерина прилипают, то они уже начинают проникать в стеночку артерии и откладываться в виде холестериновых бляшек. Значит, высокий уровень холестерина в крови. Вот, оказывается, что в европейской популяции 50%, а мы тоже вроде бы как европейцы, 50% людей имеют повышенный уровень холестерина. В американской популяции написано, что 37% американцев имеют уровень холестерина, который требует фармакологической коррекции, то есть прием препаратов. Какой же процент россиян принимает эти вот препараты вредные, да, которые там страшно поражают печень, эти статины? Оказывается, что 10% вот в одной из статей, она, правда, была старенькая, может быть, сейчас все изменилось, и уже мы стали более ответственными. Вот. Но только 10% людей, которым необходимо принимать эти препараты, они их действительно принимают. А сколько их принимают в адекватной дозировке, уже сложно себе представить. И вот миф номер 4 заключается в том, что есть какие-то препараты, которые поддерживают сердечную мышцу. Вот есть препараты БАД для поддержки сердечной мышцы. И вот заботливые дети покупают своим родителям вот эти разноцветные БАДы с известного сайта для того, чтобы как-то сделать лучше своим родителям, но на самом деле они не делают лучше, потому что они создают иллюзию, что у нас есть какая-то лекарственная альтернатива тем препаратам, которые нужно принимать, потому что у тех препаратов вот такие листы побочных эффектов, а у БАДов вроде бы как побочных эффектов нет, БАДы красивые, и вроде как, если принимать красный рис, если принимать чеснок, если принимать какие-то там рыбий жир, то это какая-то безопасная замена вот этих препаратов статинов. Но на самом деле ничего подобного, никакая это не замена. И на системном уровне, если мы вместо лекарственных препаратов начинаем принимать биологически активные добавки, мы просто игнорируем эту проблему. То есть нет какой-то, нет альтернативы замены. Если бы это была альтернатива, это был бы лекарственный препарат. Ну, все вы, наверное, все это знаете, потому что лекцию про биологически активные добавки читает Алексей Водовозов. Давайте пожелаем ему здоровья, чтобы с ним все было хорошо. Значит, следующая история – это история про гипертоническую болезнь. Гипертоническая болезнь – это заболевание, при котором возникает стойкое повышение артериального давления. Слово «стойкое» здесь ключевое, потому что если давление повышается во время физической нагрузки или во время панической атаки, это не гипертоническая болезнь. То есть только устойчивое повышение артериального давления является гипертонической болезнью. Причина гипертонической болезни, она до конца не найдена. Это сочетание каких-то генетических факторов с изменениями условий внешней среды, неподвижным образом жизни, избыточным употреблением соли, избыточным весом и так далее. Все эти факторы приводят к повышению артериального давления. И есть симптоматические гипертензии, когда у гипертонии есть причина, но их очень мало, их порядка там, может быть, 8, 10, 5% этих симптоматических гипертензий, поэтому требовать от вашего участкового врача, пожалуйста, найди причину моей гипертонии, может быть, и не всегда оправданно, не всегда и не всем оправданно, может быть, надо просто послушаться и начать принимать лекарственные препараты. Значит, классификация уровней давления. Вот это российская классификация уровней давления. Существует оптимальное давление, которое меньше, чем 120 на 80. И вот существует некое высокое нормальное давление. 130, 139 на 85, 89. Вроде бы как высокое, вроде бы как, но нормальное. Но на самом деле вот вышло исследование Sprint, американское, которое показало, что у людей с высоким нормальным артериальным давлением на 43% выше риск отвратительно-сердечно-сосудистой смерти. То есть уже это получается, что это не норма. Такое давление, может быть, и не стоит это давление оставлять таким. И американцы действительно не стали его оставлять. Американцы в 2017 году поменяли свою классификацию, и теперь у них гипертония начинается со 130 давления. И вот резко за один день буквально количество гипертоников в Америке увеличилось с 32 до 40, ну, то есть на 50% выросло количество гипертоников. Как мы понимаем, почему мы говорим про эту историю? Это оказывается, что от 30 до 40 5% людей во взрослой популяции являются людьми с высоким давлением. Почему это важно? Потому что если мы начнем в 50 лет принимать препараты, имея там неопределенно долгую историю гипертонической болезни, если в 50 лет только мы начнем принимать препараты для снижения давления, то мы продлим свою жизнь на 5 лет и на 7 лет отсрочим появление сердечно-сосудистых и других сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, я сейчас буду очень сильно утрировать, потому что гипертоническая болезнь, она немножко по-другому протекает процесс. Сначала утолщается стенка, но в целом здесь я буду использовать как раз вот эту сантехническую иллюстрацию. То есть если мы повысим давление в какой-то трубе, в садовом шланге, то у нас возникнут какие-то микротрещины. Вот эти микротрещины будут замазываться холестерином. И нам на самом деле не так сильно важно в плане гипертонии, насколько у нас будет высоким холестерин в крови. Да? Если холестерин в крови будет высоким, вот эти микротрещины будут замазываться быстрее, то есть быстрее будет проникать холестерин. Если низкий, то медленнее, но все равно процесс отложения холестерина будет происходить. И у человека с высоким давлением отложение холестерина будет, может быть, даже быстрее происходить, чем у человека просто с высоким холестерином в крови. Вот поэтому не только уровень холестерина, а может быть и не столько уровень холестерина в крови важен как раз в плане развития вот этих вот атеросклеротических бляшек. Органы мишени высокого давления. Органы мишени высокого давления – это те органы, в которых много сосудов, то есть все органы. Но сильнее всего, конечно, повреждается сердце, потому что сердцу постоянно приходится работать против высокого давления. Вот те люди, которые ответили на вопрос, что физические нагрузки нужны сердцу, чтобы накачать сердечную мышцу, наверное, не очень-то надо накачивать, потому что она и так там качает каждый день. Вот. А когда у человека высокое давление, то мы только осложняем жизнь нашему и без того постоянно работающему сердцу. Поэтому высокое давление в смысле сердцу, конечно, совсем не нужно. Головной мозг, там тоже повреждается головной мозг. Большое количество исследований говорит о том, что люди, у которых постоянно повышенное давление, у них возникают когнитивные дисфункции гораздо раньше наступает деменция. Да. И вот теперь первый миф про гипертонию, что при высоком давлении обязательно будет болеть голова. Что если у меня голова не болит при высоком давлении, то это никакая не гипертоническая болезнь, что это мое рабочее давление, что так природа меня сконструировала. Вот. На самом деле у нас нет такого вот прям болевого рецептора, который бы реагировал на повышение давления. Все жалобы на высокое давление, они не специфические. И совершенно спокойно у человека с давлением 220, он может прекрасно себя чувствовать. Он может себя прекрасно чувствовать год, два, три, десять, а потом с ним случится инфаркт и инсульт, к сожалению. Поэтому единственным способом способом как бы контролировать состояние высокого давления – это измерять его при помощи приборов. Делать это надо нечасто, по рекомендациям, начиная с 18 лет, один раз в год. Это отечественные рекомендации, западные рекомендации вообще говорят про то, что нужно там раз в 3 года это делать. Но в целом, в общем, это гипертоническая болезнь – это медленное заболевание. Оно медленно возникает, медленно прогрессирует, и поэтому ну, там, измерять давление каждый день, наверное, это скорее симптом другого заболевания. Вот, значит, нижнее почечное, верхнее сердечное давление. Ну, здесь все просто, надпочечное, да, если нижнее почечное, верхнее, соответственно, надпочечное. Вот, ну, или как какое-то еще. Тоже есть какие-то вот такие классификации. Здесь, чтобы стало понятно, давайте раз и навсегда поймем, что такое 120, откуда она берется, что такое 80. Вот мы присоединяем велосипедный насос к велосипедной камере. Велосипедная камера уже изрядно накачана. Если мы нажимаем на велосипедный насос, то давление, которое мы передаем в велосипедную камеру, давление сердечного выброса, это 120, а то давление, которое постоянно находится в велосипедной камере, это давление 80. Вот и все. Вот и разобрались, я надеюсь. Значит, миф номер 7, что давление нужно сбивать, таблетки пить курсами. История про курсы, про то, что в кардиологии есть некие курсы, которыми нужно принимать препараты, она одна из самых вредных, потому что, ну, у каждого кардиолога, наверное, есть такие пациенты, которые приходят и говорят, ну вот я пропил пачку, все, пачка закончилась, я излечился, и все, спасибо. На самом деле в кардиологии нет никаких курсов, если мы уже принимаем препараты, то принимаем их пожизненно. И давление мы лечим, ну практически всегда мы лечим давление пожизненно, и принимаем препараты с холестерином пожизненно, если есть атеросклеротическая бляшка, мы их принимаем. Да, есть еще истории, когда этим грешат пожилые люди, которые вот как раз любят измерять давление каждый день. К чему это приводит? К тому, что пожилой человек с утра измеряет давление, оказывается, что у него давление нормальное, видимо, доктор хорошо подобрал ему дозу препарата, и тогда пожилой человек решает пропустить прием препарата, потому что зачем пить таблетку, эту вредную химию, потому что давление же нормальное, он пропускает прием. Концентрация препарата в крови начинает снижаться, а мы сейчас используем препараты длительного действия, которые вот на 24 часа с небольшим захлёстиком. Концентрация начинает снижаться, и к вечеру у пожилого человека начинает расти давление. Пожилой человек вечером же тоже измеряет давление. Он начинает, значит, принимать препарат короткого действия. В результате он их принимает препарат. Давление падает очень сильно. На следующий день он испытывает слабость, низкое давление и пропускает прием препарата. И вот он постоянно находится вот на таких вот качелях. То есть и только из-за того, что он пропустил один раз прием препарата, когда давление было нормальным. Важные истории по поводу других факторов, которые вместе должны работать. Потому что, например, снижение веса на 10 кг позволяет снизить артериальное давление на 10 единиц. Отказ от соли. Каждая молекула хлорида натрия задерживает определенное количество воды за счет там, этих каких-то там связей. Вот. Увеличивается объем циркулирующей крови, повышается давление. Чтобы прожить долго, нужно не умереть рано. Вот какой самый эффективный способ продлить жизнь 31% россиян? На самом деле, ну, безусловно, это, конечно, отказаться от курения. Нет ничего, никакой вот такой вот распространенной интервенции в наше здоровье, которая так сильно может продлить жизнь человека. Потому что курение отнимает от 10 до 14 лет жизни у людей. Просто мы берем кусок нашей жизни, платим каждый день, там, я не знаю, сколько стоит сигарет, там, 100 рублей, условно, какому-то Филиппу Моррису, Филиппу Ивановичу. И он, значит, соответственно, отдаем ему часть еще нашего здоровья. Курение это когда мы вдыхаем сигаретный дым, вот это сигарет, ты одна все понимаешь. Сигаретный дым, он сам по себе является проблемой, является не никотин, который является наркотиком, который вызывает там, выброс дофамина, чувство предвкушения удовольствия, чувство ощущения благополучия. А проблемы на самом деле в сигаретном дыме, который всасывает, проникает сразу в кровоток через альвеолы и повреждает все стенки артерий. То есть не только там, сигаретный дым является не только причиной рака, рака легкого, многих других онкологических заболеваний. Сигаретный дым еще повреждает артерии. Вот если мы говорили про высокое давление, которое механически травмирует стеночку артерий, холестерин проникает, возникает бляшка, то сигаретный дым химически обжигает все эти бензпирены, все эти нитрозамины, все они повреждают стенку артерии. Возникает эндотелиальная дисфункция, холестерин начинает проникать в стенку артерии, откладывается бляшка, бляшка разрывается, и дальше вот весь тот механизм, про который мы с вами говорили. Ну и последний, наверное, миф. Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда человеку говорят, вот давай иди проверь сердце, сделай кардиограмму. И многие люди просто идут и делают кардиограмму, и потом там смотрят и говорят, доктор, а что в этой кардиограмме, что там написано? Многим кажется, что в этих извивах, изгибах кардиограммы зашифровано, что было, что будет, чем сердце успокоится. Но на самом деле это не совсем так. У кардиограммы низкая предсказательная ценность. То есть, да, там, может быть, один раз надо в юношестве сделать эту кардиограмму, понять, что нет каких-то там серьезных состояний, которые могут как-то повлиять там, на вашу дальнейшую судьбу, но в целом в кардиограмме низкая предсказательная ценность. То есть можно за 2 часа до инфаркта совершенно спокойно снять нормальную кардиограмму. Поэтому эти бегуны, которые там для своего спокойствия снимают кардиограмму, наверное, они чем-то таким занимаются, но не то чтобы это очень сильно осмысленная процедура. Гораздо более правильно просто прийти к доктору, поговорить. Доктор бы спросил вас про наследственность, потому что именно наследственность определяет по большей части вероятность повышения уровня артериального давления, повышение уровня холестерина в крови, вероятность развития сахарного диабета. Это тоже связано по большей части с наследственными факторами. Вот если доктор на приеме скажет, а что у вас там, например, не было ли инсультов, инфарктов, там, внезапной сердечной смерти до 65 лет? И если человек ответит положительно на эти вопросы, то доктор скажет, вот давайте с вами еще проверимся, померим давление, холестеринчик проверим, сахар в крови, там сделаем, может быть, ультразвуковое исследование сосудов шеи для того, чтобы посмотреть, нет ли субклинического атеросклероза или направить на исследование на коронарный кальций, вот перед тем, как человеку бежать в марафон. Но в целом, наверное, это вот то, что я хотел сегодня рассказать про мифы, про кардиологию. Спасибо.
1: Спасибо. Давайте-ка посмотрим на результаты онлайн-голосования. Как проголосовали наши зрители? Ага. Больше всего все-таки за укрепление сердечной мышцы, обратите внимание.
0: Да, да.
1: И на втором месте насытить клетки О2. Что ага. скажете?
0: Да, ну на самом деле, я тут как раз из этой презентации, просто она была довольно большая, я выкинул целый блок про физическую активность. Вот физическая активность, там была история по поводу того, что когда мы занимаемся физической активностью, у нас гораздо больше открывается капилляров, через них проходит кровь. Эта кровь проходит через эндотелий, на поверхности эндотелия между эритроцитами возникает напряжение сдвига, и эндотелий начинает вырабатывать такую молекулу оксида азота. И вот этот оксид азота – это такая молекула за все хорошее против всего плохого. Она действует на гладкомышечные клетки, там снижает давление, уменьшает воспаление в стенке артерии. Воспаление является мощным фактором риска именно инсультов и инфарктов. Снижает вероятность, действует на свертывающую стенку крови, снижает вероятность образования тромбов. И вот, собственно, ради этого оксида азота мы, наверное, и занимаемся физической активностью, потому что нам надо ее получать достаточное количество. И здесь важное уточнение, что эти молекулы, они довольно быстро разрушаются в крови, поэтому нет никакого смысла заниматься один раз в неделю какой-то высокоинтенсивной нагрузкой, потому что нельзя, как вот нельзя наесться на свадьбу богатого друга на неделю вперед, так и нельзя вырабатывать этих полезных молекул впрок. Поэтому важно, чтобы физическая активность была ежедневная, то есть ходить на работу, с работы пешком, и там еще во время обеденного перерыва там походить кругами. Вот такой ответ.
1: Друзья, а сейчас нас ждет самое интересное.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова?
0: Ой-ой.
2: На сцене вредный оппонент.
3: Прошу. Здрасте.
1: Ярослав Ашихмин, кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог. Автор более воздействия научных работ, потирает руки уже.
3: Да.
1: У вас 10 минут, прошу.
3: Я занимаюсь профилактической кардиологией тоже. Мне очень приятно быть сегодня в роли плохого парня. статины, которые сейчас хвалил доктор Утин. Значит, 2% пациентов, берем новые препараты, повышение трансаминаз печеночных, которое может свидетельствовать о субклиническом поражении печени. От 3 до 9%, если взять аторвастатин, боли в мышцах, крайне редко они могут приводить к тяжелым последствиям типа рабдомиолиза. Рабдомиолиз – это потенциально фатальное состояние, но оно встречается крайне редко, правда. Но самое интересное, о чем будет мой вот вопрос, Алексей, это то, что вот мужики-то не знали, а на самом деле статины-то повышают риск сахарного диабета, причем они его повышают достаточно существенно, то есть это порядка 6% пациентов, я вот сейчас специально посмотрел последние данные, кто аторвастатин принимает, аторвастатин, да, красиво называется, сахарный диабет. Вот, и вопрос к Алексею, во-первых, почему сахарный диабет-то вызывают статины? Давай за всю кардиологию мировую отвечай. А во-вторых, собственно, как мы смеем их назначать пациентов, у которых уже есть повышение глюкозы или уже есть сахарный диабет, ведь будет хуже?
0: Да, это большая... Есть еще же история про болезнь Альцгеймера.
3: Что... Не-не-не, вы отвечайте на мои вопросы. Я не надо про болезнь. Вы не уходите. Вот вы про диабет давайте.
0: Давайте так. Ну, про мышечные боли. Мышечные боли действительно возникают. Возникают у всех людей лет после 40. Просто если вы просто так просыпаетесь с утра лет после 40, что-то у вас обязательно в организме где-то болит. Но если вы просыпаетесь, а до этого вы выпили статин, то, конечно, виноват не то, что вы не занимаетесь физической активностью, не делаете физкультуру, там, гимнастику для поясницы. Болит у вас мышцы, конечно же, из-за статинов. И исследования это четко показали, когда давали людям плацебо, давали людям статины, боль в мышцах возникала в одинаковом проценте случаев. То есть боль в мышцах, безусловно, возникала, но те вот редкие случаи рабдомиолиза, которые возникали у пациентов, они, конечно, чрезвычайно редкие, и мы, когда назначаем эти препараты, мы обязательно следим. Что касается сахара, действительно, статины повышают уровень сахара в крови. Но, согласно исследованиям, именно у людей с сахарным диабетом статины являются максимально полезными веществами для того, чтобы профилактировать сердечно-сосудистые катастрофы. Ведь вероятность инсультов, инфарктов у людей с сахарным диабетом, по-моему, то ли в 5, а может быть в 8 раз она выше у диабетиков, чем у людей, которые не, в общем... То есть у людей без повышенного сахара. Поэтому людям с сахарным диабетом, несмотря на то, что повышается сахар, статины должны быть назначены именно в первую очередь. Это вообще странная история, когда мы подменяем там конечные точки какими-то промежуточными точками. Например, там задача снизить сахар. Но ведь задача-то не снизить сахар, задача или не повысить сахар. Задача в том, чтобы увеличить продолжительность жизни. И статины как раз-таки у людей с сахарным диабетом максимально с этим хорошо справляются. Кстати, почему они повышают сахар, я, честно говоря, что-то не знаю. А почему?
3: А вы знали, что я вас буду спрашивать? Что-то вы не подготовили. Не, ну хорошо, диабет. А преддиабет-то? Вот вы при преддиабете назначите статин, получите сахарный диабет. На основании чего вы утверждаете, что пользы-то больше в данном случае?
0: То есть у человека с сахарным диабетом рано или поздно он возникнет. То есть статин, они просто чуть-чуть ускоряют этот процесс. Чуть-чуть ускоряет этот процесс, самую малость.
3: Угу. Да. А то, что вызывают миопатию, боли в мышцах, вы не согласны с этим, да? Не согласны, да?
0: Нет, не согласны.
3: Потому что все могут, да, вот сейчас вот нас все слушают, разумеется, в крупных метаанализах там боль в мышцах повышалась вероятность. Но, видимо, мы разные с вами метаанализы читаем, их так много стало. У меня есть второй для вас вопрос.
0: Так, хорошо.
3: Пожестче. Да, вот по поводу повышения давления. Я смотрю, вы тут показываете рекомендации, там, оптимальное артериальное давление – это меньше, чем 120/80, да? Ну, наверное, 0 – это самое, да, оптимальное, чтобы на нуле было. Вот есть исследование для тех, кто умный и хочет проверить. Я говорю, сейчас вот я скажу сложные слова, потом будут снова простые. Исследование Transcend Untarget Value. Исследование, в которых самые современные препараты исследовались для снижения давления. И там совершенно четко показано, что когда артериальное давление снижается ниже, чем 130, польза от этих препаратов испаряется. Ниже, чем 120, в особенности у пациентов с ишемической болезнью сердца, прогноз ухудшается. Это касается и общей смертности, и сердечно-сосудистых катастроф. И эти исследования по своей мощности, они больше, чем вот это исследование SPRINT, американское одно. Там три метаанализа, перевешивают они. Вот. И, кстати, в последних рекомендациях по лечению артериальной гипертензии Европейского общества кардиологов от 2018 года это принципиально написано, что у пациентов с ишемической болезнью сердца ухудшается прогноз при снижении артериального давления ниже 120. Не стоит им стараться снижать давление ниже, чем 130, тем более 120. Вот на каком основании вы такие цифры-то показываете, а? Давайте, вот объясните, с чем это связано,
0: и
3: почему вы вот такие цифры показываете?
0: Значит, смотрите, давление рознь. Для разного возраста может быть разное давление, вернее, для разного состояния сосудистой стенки. Вот сейчас здесь сидящие молодые барышни, у которых давление там 90 на 60, наверное, или 110 на 70, думают, ну все, Ярослав Ашихмин сказал, что я очень скоро умру. Но на самом деле, скорее это не так, потому что чем ниже давление, тем медленнее происходит атеросклероз в сосудах. И чем медленнее атеросклероз, тем меньше вероятность ишемической болезни сердца. То есть у молодых людей, чем ниже у них давление, тем медленнее у них будет прогрессировать атеросклероз. И тем меньше вероятность негативного эффекта повышенного давления в старости. Почему это происходит в старости? Потому что в сосудах, в коронарных артериях возникают атеросклеротические бляшки. Изменяется эластичность артерий. То есть артерии хуже реагируют на перепады давления. Это приводит время от времени, это может привести к ишемическим изменениям. Но именно давление у молодых людей, низкое давление, более низкое, чем 120 на 80, защитит сосуды и не даст этим артериям вот так вот трансформироваться в атеросклеротическим образом. Вот такой ответ. И исследования какие-то мендельские рандомизации об этом и говорят.
3: Так, но вы даже на мой вопрос не ответили. Хотя вопрос про то, что в европейских рекомендациях, в гайдлайнах, самый высокий уровень, написано черным по белому, что при ишемической болезни сердца все согласны, эксперты, при снижении давления ниже 130 улетучивается польза от снижения давления, и ниже 120 ухудшается прогноз.
0: Ну, написано. При разных...
3: Вы символ веры у нас, символ веры, клинические рекомендации.
0: Нет.
1: Все на колени.
0: В разных... Для разного возраста, причем при хорошей переносимости, мы все-таки стараемся снизить давление до максимально переносимых низких цифр. И об этом тоже там сказано в этих рекомендациях.
3: Ну, то есть вы не разделяете сейчас, вы анафеме вас могут предать. Гайдлайны. Вы против гайдлайнов. Все, это проигрыш.
1: Все?
3: Ну все,
1: вы удовлетворены?
3: Я удовлетворен, что он проиграл, сдался, не хочет даже отвечать. Это же страшное дело, конечно, как это так. Ниже 130 будет хуже прогноз у пациентов, ниже 120 систолическое. Страшно. Это в каком диапазоне вообще держать давление у пациента? Знаете, на самом деле есть такая проблема, это правда. И ты думаешь, что вот у пациентов с ишемической болезнью сердца вот хорошо, чтобы у них систолическое давление было от 131 до 134. И тогда, типа, прогноз окей, ну вот шаг влево, шаг вправо, уже все. Нет, мы так и подбираем, просто это сложно. Вот. И те препараты, которые в поликлинике пациенты получают, если все время их меняют, потом они по ОМС получают, то, разумеется, вот эти вот ты никак не уложишься в эти 3 миллиметра живительные ртутного столба. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое, Суров. Ярослав, может быть, наши подарки слегка задобрят вас, а то у вас еще завтра предстоит, так сказать,
3: спасибо.
1: Баталии.
3: Завтра приходите, да, все с Панчином, у нас будет клинч.
1: Да, Александр здесь, кстати, можете с ним поговорить. Как это, знаете, на боксерских рингах сначала подводят друг к другу. Да, спасибо большое. Давайте сейчас проголосуем. Мне, конечно, я думаю, ни у кого не поднимется рука проголосовать, что Ярослав – это добрый друг. Вот, ну, тем не менее, спасибо.
3: Спасибо.
1: Так, а у нас еще... Да, благодарю. Еще есть вопросы наших зрителей. Итак, вопрос от Анны Кутуковой, которая спрашивает: избыточная масса тела, ожирение, Всегда ли влечет за собой проблемы с сердечно-сосудистой системой? Мнение спикера касательно так называемого метаболического ожирения.
0: Да, проблема избыточного веса, она существует, но не у всех людей. Так скажем, повышенный вес приводит к проблемам с высоким давлением, с высоким уровнем мочевой кислоты, с повышением уровня сахара в крови. Тем не менее, если у человека индекс массы тела выше, чем 30, а индекс массы тела считается как вес, деленный на квадрат роста в метрах, то имеет смысл как раз посмотреть уровень холестерина, уровень сахара в крови, измерить артериальное давление, посмотреть уровень мочевой кислоты. И если эти показатели будут, или какой-то один из этих показателей будет повышен, то мы будем рекомендовать этому человеку снизить вес. То есть это не просто какой-то там фэт-шейминг будет, да, а это осознанная рекомендация по снижению веса. Угу.
1: Благодарю. Пожалуйста, давайте вопросы из зала. Вот в первом ряду я вижу руку. Дайте, пожалуйста, микрофон.
4: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Да. Меня зовут Денис, я из города Королев. И у меня такой вопрос. Вот мне кажется, у вас в лекции так вот вы упоминали и как-то намекали на то, что иногда причины обращения к кардиологу на самом деле являются не совсем сердечно-сосудистые проблемы, а скорее психического характера. Ну, то есть, например, тревожное расстройство, депрессия, там что-то такое, если я правильно понял.
0: Не всякого сомнения, да.
4: Вот. Соответственно, мой вопрос в чем заключается? Кардиолог может что-то сделать с этим состоянием? То есть, например, имеет ли право кардиолог выписывать там те же там селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или подобные вещи? Мне кажется, просто потому что человеку гораздо проще прийти на прием к кардиологу, чем к психотерапевту, и это было бы вот хорошей возможностью помочь таким людям. Спасибо большое.
0: Ну, все-таки мне кажется, что каждый человек должен заниматься своим делом. Кардиологи могут помочь каким образом пациенту? Потому что кардиолог может сказать, что у вас нет кардиологической проблемы, когда пациент пойдет на прием к когнитивно-поведенческому терапевту, то рационализация и отвлечение во время панических атак, в общем-то, вот как раз слова кардиолога он будет вспоминать в этот момент, и ему как-то будет становиться полегче. Но все-таки, наверное, назначать лекарственные препараты должны именно специалисты, я бы даже сказал, что скорее даже психиатры, потому что они лучше в этом разбираются, чем кто бы то ни было. У нас что-то назначают препараты все подряд, и не всегда это правильная стратегия.
1: Угу. Вопрос от Ивана из Иркутска. Кальян, вейп, трубка – виды курения, которые не требуют либо тления табака, либо попадания его в легкие. Опасны для сердечно-сосудистой системы в той же степени, что и сигареты? Или менее опасны, или, может быть, даже более опасны? Сегодня, к сожалению, не было доклада про курение, поэтому вся надежда…
0: Ну, я просто хотел уточнить, а с чего вы решили, что в кальяне нет табачного дыма? В кальяне вполне себе много табачного дыма, он также будет повреждать стенки артерий.
1: Тем более трубка.
0: Ну, трубку вроде бы не принято вдыхать, но поражение рак ротовой полости, рак гортани, рак пищевода связан с курением трубки, со снюсом. Что касается вейпа, если мы сейчас не рассматриваем вейпы, ассоциированные пневмонии, которые были связаны, скорее всего, с маслом различных запрещенных веществ и масляные эмульсии витамина Е, который там входил в состав, то в целом в процессе нагревания на спирали возникают такие вещества, как акрилеин, ацетальдегид, и они, в принципе, в классификации МАИР, они являются канцерогенами, поэтому теоретически они могут вызывать что-то, но, похоже, все-таки они менее опасны, чем табачный дым. В первую очередь, конечно, нужно избавить человека от курения, от вдыхания аналоговых сигарет и табачного дыма.
1: Угу. Давайте дадим микрофон в самые-самые задние ряды, где там тоже качается огонечек, даже два я вижу, но ближайший, да.
5: Здравствуйте, меня зовут Вера, Москва. Алексей, как курящий человек, спрошу вас, что же вот такое интересное с кастами удивительных долгожителей на нашей планете Земля, которые в большинстве случаев курят табак, пьют вино и живут долго? В плане курения вопрос. Угу. Как вы поясните Конечно. Такой казус?
0: Ну, да, конечно, тот самый знаменитый дедушка, да, который один на всех, который курит Беломор, живет 120 лет. Вот. Но действительно, наверное, есть ситуации, когда система защиты вот, от повреждающего действия табачного дыма настолько мощная у некоторых уникальных людей, что для них курение табака не так сильно повреждает стенку артерии. Но я всегда хочу спросить у людей, которые апеллируют к этому аргументу, с чего вы решили, что у вас все так благополучно с генетикой? Это может сработать, если ваши родственники первой линии там жили по 90 лет каждые. Тогда вы, ну, быть может, можете так

0: что SARS-CoV-2...
1: Представить себе, как у них организовано крыло. Вот. Это удобнее всего, потому что... Ну, конечно, так, родственники. И они, и мы, млекопитающие. Этого достаточно, чтобы, так сказать, по организации конечности разобраться на себе. На себе очень удобно разбираться, потому что себя человек представляет. И это гораздо проще, чем что-то в голове придумывать. Так вот, большой палец у них свободен. Он в перепонку не включен. Ага. Между указательным пальцем, средним пальцем, безымянным пальцем и мизинцем у них натянута перепонка. Только представьте себе, что эти пальцы значительно длиннее, чем у нас, и на них такая большая прекрасная перепонка. Но самая главная часть перепонки, она тянется от мизинца и к нашей, ну то есть к их летучей мышиной задней ноге. Mm-hmm. То есть представляете, весь бок вдоль тела тянется очень широкий пласт перепонки, который доходит, ну, у разных видов до разных частей задней ноги, либо до колена, либо до голени, либо до бедра. Но в любом случае он дотягивается до задней ноги. Но это не все. Между задними ногами тоже натянута перепонка. Она может включать хвост, может хвост не включать, хвост может быть отдельный, или вообще хвост может быть такой маленький, что он практически не виден. Но между задними ногами все равно есть какой-то кусок перепонки. Хвост очень полезная вещь. Во-первых, у многих видов он позволяет сделать просто большую перепонку сзади. И ну, он длинный, и до кончика хвоста идет перепонка. Получается огромный дополнительный отдел перепонки. И есть такая интересная работа. Изучали взмахи хвостовой перепонки вот все вместе на взлете у летучих мышей наших. И оказалось, что вот на взлете, когда нужно как можно больше развить подъемную силу, потому что скорость еще маленькая, это сделать трудно. Чем больше скорость, тем, так сказать, больше у нас подъемная сила на тех же взмахах. Так вот, в этот момент у них движение хвостовой перепонки часто опережает движение основного крыла. Это значит, что они хвостом машут активно. Понимаете, то есть ноги и хвост активно помогают. И это значит, что крыло на самом деле образовано не только руками, да, передними ногами, но и задними. То есть роль задних ног в крыле у летучих мышей огромна.
2: Саш, значит, они как бы по воздуху, получается, бутерфляем плывут, да, что ли, помогая себе ногами?
1: Вот в этот момент, да, когда они взлетают, получается, что они плывут бутерфляем, причем с опережением задних ног. Можете себе такое представить? Вот.
2: Могу, да.
1: Я нет, я бутерфляем как-то очень плохо плаваю, но, в общем, с опережением задних ног. А так, в принципе, когда они просто летят, они плывут просто бутерфляем, они передними и задними ногами толкаются примерно одновременно. Но понятно, что при быстром полете передняя конечность, входящая в крыло, начинает играть гораздо большую роль, чем эти задние ноги, и задние ноги уже скорее пассивно начинают двигаться за передние. То есть так уже просто, как сказать, как придаток. Но вот в начале при разгоне они играют большую роль у многих из летучих машин.
2: Интересно, как.
1: Да, кстати, тут надо понимать, что вот в зависимости от того, как летучая мышь охотится, это, наверное, главная специализация, то, как она добывает себе пищу. Ведь некоторые из них добывают себе пищу вообще нетрадиционным таким образом. Например, они пьют кровь в Южной Америке. Да. Но таких, вампиры. Правда, очень мало. Это всего три вида, да, вампиров. И только один из них пьет кровь у млекопитающих, остальные у птиц. Некоторые ловят у насекомых. Тоже, кстати, в Южной Америке. Один такой специализированный на рыбе вид имеется. Но в Южной Америке вообще все самые интересные летучие мыши. Но в основном все-таки большинство из них ловят насекомых. Но насекомых можно ловить очень по-разному. И есть виды, которые летают где-то в открытых пространствах. Вот идете вы по пойме реки в сумерках, и видите, над вами летают крупные такие летучие мыши. И они так летают, особенно не маневрируя, летят все прямо в какой-то момент раз, так сделали небольшой маневр, схватили насекомое крупное и полетели дальше. И так вот идете вы 100 метров, одна мышь летает, следующие 100 метров другая мышь летает. Это рыжая вечерница, один из самых наших обычных видов, вот он так охотится. И также охотятся многие мыши и в средних широтах, и в тропиках. А есть мыши, которые совершенно не так себя ведут. Заходите вы в лес, и идете среди деревьев, и там вообще густые ветки, как-то идти вам сложно, там все время что-то в глаза попадает. И тут к вам подлетает летучая мышь, которая начинает кружиться вокруг вашего лица, и вас как бы рассматривать. Только поскольку она делает это не глазами, а при помощи эхолокации, можно сказать, что она вас расслышивает. И это будет ушан. И эта замечательная летучая мышка может охотиться, во-первых, вот так вот, слетая с веточки

0: и ловя какое-то насекомое, которое она запеленговала, а может летать вот в таких вот очень сложных пространствах, как вот между ветвями деревьев в лесу, между листьями даже, и там собирать каких-то насекомых, например, сидящих на листьях, ночных бабочек, отлично ушаны ловят. Вот. И для того, чтобы летать тем или иным способом, то есть в том или ином пространстве, нужны специфические крылья. Для вечерницы, которая летает над рекой, там, над дорогами, над какими-то полями на высоте 30 метров, скорее нужны более узкие, длинные очень крылья. Но если мы мышь с такими крыльями запустим в лес, она просто моментально обо что-нибудь заденет или просто сядет и не сможет там летать. Также если мы ее запустим, например, в комнате небольшой российской квартиры, то эта мышь там просто не сможет летать. Зато если мы запустим ушана даже в маленьком пространстве там лабораторной экспериментальной установки, он сможет не просто там полетать, а он сможет даже чего-нибудь поймать в этом пространстве.
1: Ну, это благодаря эхолокации.
0: Вот поймать благодаря эхолокации. А вот летать сможет благодаря тому, что у него очень широкие крылья, ну, очень маленькая нагрузка на крыло, и он может быть очень маневренным. То есть он может прямо пролетать и делать разворот на нескольких сантиметрах буквально воздушного пространства.
1: Ну, вы рассказываете про как бы современное состояние дел, да, в летучих мышах. Ну вот вы упомянули, что Южная Америка – это такое место, где они наиболее разнообразны. А вообще откуда они сами-то появились? Где они впервые залетали, что ли, начали летать?
0: Значит, на самом деле центр разнообразия – это все-таки скорее Юго-Восточная Азия. В Южной Америке самые разнообразные, я бы сказала, трофические адаптации, то есть пищевые адаптации, то есть то, что они едят. Потому что в Южной Америке есть и вампиры, и рыбояды, и насекомоядных, понятное дело, очень много. Там есть еще хищные, и фруктоядные, и нектароядные. То есть просто все. А у нас в Юго-Восточной Азии, конечно, такого богатства нет. Но по количеству видов мы не уступаем Южной Америке. И по там размерным классам, например, самая крупная рукокрылая, это как раз летучая лисица, она обитает на нашем континенте. Ну и в Австралии тоже обитает конкурент. Вот они примерно около 2 килограмм, и тот, и другой крыланые, они самые крупные. В Южной Америке такого богатства нет, конечно, вот по размеру. Но, видимо, центр происхождения все-таки находится в Юго-Восточной Азии, и по числу видов это регион все-таки самый такой перспективный. И как раз, наверное, человек, который представляет себе тропические леса, он поймет основную проблему человека, который занимается происхождением летучих мышей. Потому что в тропических лесах ничего не захоранивается. Если вы что-нибудь там уроните разлагающееся, то вы это не найдете уже через месяц, а не то, что через год. А поскольку предки летучих мышей, очевидно, были лесными животными, и лесными, в общем, тропическими животными, да, не северными, очевидно. Ну, это по всему и по структуре ДНК мы знаем, в общем, примерно откуда это все пошло. То есть такую информацию мы можем получать из наших объектов. И по более архаичным, то есть более таким примитивным видам и примитивным семействам мы центр происхождения, в общем, для каждой группы установить можем. И поэтому мы понимаем, что это было вот в тех условиях, когда ничего не захоранивалось. Поэтому, когда мы находим ископаемую летучую мышь, это, скорее всего, уже довольно продвинутое животное, которое из своего центра разнообразия куда-то направилось.
1: Вот об этом я хотел вас спросить. То есть сначала они окрепли, встали на крыло, и потом уже оттуда разлетелись птенцы. Так, как говорится, из этого гнезда?
0: Птенцы в очень широком смысле, да, когда они разлетались, конечно, это были уже, скорее всего, разные формы, и, по-видимому, их довольно много было. Есть два таких замечательных месторождения. Одно месторождение называется Мершель, это находится в Германии, а другое месторождение Green River, зеленая река, находится в Канаде. И вот как раз из Канады это замечательная летучая мышка с когтями Anihanicteris. А в Месселе уже более современные, ну, как бы сказать, порядка там 50 миллионов лет, более современные летучие мыши, которые демонстрируют огромное количество разных таких форм, в смысле пищевых. Это в основном очень зубастые мыши. То есть, видимо, они были либо охотниками на крупных насекомых, очень таких твердых, либо они были даже хищными.
1: А это когда было?
0: Но это порядка 50-40 миллионов лет они начали расцветать.
1: Они летали над китами, которые начали как раз уходить в воду в этот самый момент. А летучие мыши уже летали.
0: Ну, какие-то еще бегали, по крайней мере, по-видимому. Да? Ага. А летучие мыши начинали летать. Самая древняя летучая мышь – это порядка 55 миллионов лет, примерно. 55 миллионов лет назад. Но мы понимаем, что если 55 миллионов лет назад это летучая мышь с относительно современным крылом, то мы все-таки еще миллионов 20 им должны накинуть.
1: Да. Вот, как то есть минимум. Они еще, вот. Еще при динозаврах летали-то вообще, получается?
0: Ну, начали летать. Все-таки динозавры к тому времени уже совсем должны были, так сказать,
1: ну, 70 миллионов, какие-то. Да? 50 плюс 20, 70. То есть нелетающие динозавры еще не вымерли, а летающие уже летали.
0: Вовсю. По крайней мере, да, какие-то остатки динозавров еще должны были быть, да. То есть они могли пересечься. Но, понимаете, все-таки эта оценка в 20 миллионов лет, это все-таки, ну, достаточно грубо. То есть это так примерно, исходя из скорости эволюции, вот мы находим там мышей 50 миллионов лет, 40 миллионов лет, и как-то прикидываем, что, наверное, ну, примерно вот столько им должно было понадобиться для того, чтобы пройти от их предка четвероногого.
1: Так, это понятно, но никто ругать вас не будет за это точно, потому что, как один наш знакомый говорил, живых свидетелей не сохранилось, понимаете? Вот с тех пор, я думаю, что, да, вы тут можно смело экстраполировать, если вы считаете, что 20 миллионов, ну, плюс-минус там 3 миллиона давайте дадим, и все будут довольны. Вы знаете, тут интереснее другая штука, скорее. А как их птицы-то пустили вообще, летающие динозавры, как их пустили вообще вот в это дело? То есть они должны были, по идее, взлететь там, где нет птиц. Так это или нет?
0: Они, это, конечно, так. И это так в самом прямом смысле этого слова. Только это там надо заменить на когда, и все будет отлично, потому что взлетели они, очевидно, ночью. И вся физиология, вся морфология говорит о том, что это были ночные животные. То есть теперь уже у нас, в общем, нет никаких сомнений в том, что никогда днем они, в общем, не пробовали взлететь. И только сейчас некоторые виды иногда могут быть активны днем. И, ну, это в рамках всяких очень странных исключений, например, за полярным кругом, где ночью так холодно, что ночью нет никаких насекомых. И я действительно в 12 часов дня видела несчастную летающую мышь, которая очень хотела есть, а было так холодно, что даже в 12 часов дня как-то еды не очень наблюдалось. Но это все-таки экзотика. А так, вот представьте себе, летучих мышей сейчас примерно 1500 видов. Угу. Это очень много. То есть больше только грызунов из млекопитающих. И вот вся эта группа, она так и осталась ночная. И эволюция их как минимум там 60-70, как минимум, миллионов лет. И они за это время, в общем, по-видимому, никогда не выходили в день. И я думаю, что за это они должны сказать спасибо в обратном смысле птицам, конечно. То есть эта дневная ниша, она была, видимо, занята, плотно занята. И туда их никто пускать не собирался. И не собирается сегодня.
1: Понятно. Ну что ж, Саш, спасибо большое. Это было очень интересно и познавательно. Друзья, это была программа о животных с Иваном Затевахиным. У меня в гостях была Александра Понютина, кандидат биологических наук, специалист по рукокрылым, которая рассказала нам об этих существах совершенно неожиданной, я бы даже сказал, стороной. Спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Полиция думает, что у них достаточно власти для убийства тех, кто в меньшинстве. Да, я гангстер, но у меня есть вкус. Что ты можешь? Без пушки и значка. Слова из песни «Fuck the Police» группы NWA.
1: Здравствуйте, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсудим фильм «Голос улиц». И у нас в гостях основатель Moscow Music Week и соорганизатор фестиваля «Боль» Степан Казарьян. Привет.
2: Добрый день, очень приятно.
0: В 2015 году в прокат вышел биографический фильм режиссера Феликса Гэри Грея «Голос улиц». В нем рассказывается история пяти дерзких чернокожих парней из пригорода Лос-Анджелеса, которые начинают свой стремительный путь к славе. Они станут «голосом улиц», и весь мир узнает бунтарей из культовой группы NWA. В 2016 году фильм был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший сценарий» и стал победителем премии телеканала MTV за «Лучший байопик».
1: Давай, наверное, начнем с самого города Комптона, где происходит действие фильма, потому что он очень известен бандитскими группировками и войнами между ними. В чем вообще особая специфика этого места? Потому что оттуда вышли очень известные рэп-исполнители, такие как Кендрик Ламар, а потом Кулио и многие другие звезды.
2: Да, да, там еще и Тига родился, и целый ряд различных деятелей и спортсменов. Но Комптон — это не совсем прям город отдельный в нашем понимании. Я не хочу никого обидеть, но это такой же город, как Мытищи или Химки город. То есть это скорее пригород Лос-Анджелеса, нежели чем отдельно взятый какой-то населенный пункт. Но очень такой самобытный, с обычными проблемами американских пригородов, больших городов. Такой же и в Нью-Йорке есть, вроде Бронкса или Квинса, или в Вашингтоне, где сейчас были массовые беспорядки, особенно большие. Его отличие в том, что в нем практически нету белого населения, причем большая часть населения, то, что практически не показано в фильме, вообще это латиноамериканцы, но это самое традиционное американское гетто. Это далеко не единственное, но очень такое типичное, с типичными проблемами вроде криминала, безработицы и полицейского беспредела. Так вышло, что именно там появились вот эти вот молодые люди, которые потом сформировали NWA и этот лейбл Ruthless Records. И благодаря этому именно Комптон стал своего рода символом всего этого. Если бы они появились в Балтиморе, где проблем ничуть не меньше, и преступность даже, может быть, выше, то мы бы все бы знали о Балтиморе. Но в Балтиморе появился балтиморский там техно, хаус, и они ушли в другую сторону. То же самое можно сказать о Детройте, который до этого был музыкальной столицей США, там в какие-то 70-е годы, в рассвет соула. Ну, а вот во второй половине 80-х там расцвел рэп. Причем в фильме показано так, как будто бы, знаете, и не было рэпа вовсе до. И вот все началось с гангстер-рэпа. Там, конечно, упоминаются Beastie Boys, но в целом это, конечно, не так.
1: Ну там, мне кажется, даже больше не то, что не было рэпа, а то, что они полностью перевернули рэп-культуру, до них было совершенно все другое.
2: До этого рэп-культура была куда более миролюбивой, потому что до этого центром рэпа было восточное побережье, главным образом, и это был Нью-Йорк, и там всякие Африка Бомбата, это был именно хип-хоп, движение, которое было не настолько агрессивным, оно было, ну, как бы, Африка Бомбата, его позыв был о том, чтобы убрать детей с улиц и на какой-то позитивный настрой, настроить, извините за тавтологию. Но таким ребятам, как Ice Cube, им совершенно другие идеи у них были в голове, и они понимали, что, конечно, просто так быть на позитиве ты никуда не уйдешь. И это было, конечно, шокирующе для тогдашних радиостанций, для тогдашних медиа. Сейчас, через 20-35 лет, и клипы NWA, и их какой-то там месседж, и даже их тексты вообще не кажутся хоть сколько-то какими-то жуткими. Да они даже кажутся милыми. Их музыка напоминает группу «Мальчишник», скорее, которая была через несколько лет после этого появилась у нас. И это все еще основано во многом на фанке, сэмплах, естественно, фанка, музыка. А тексты, по тем временам они изобиловали большим количеством жесткости, грубости, вульгарности и призывом к жестокости. Но клип так вообще выглядит достаточно милыми, если честно. Вот так вот, если сейчас посмотреть.
1: По поводу призывов к жестокости, они же еще, я читала их интервью сейчас, они говорят, что если бы не такие жесткие тексты, они бы не смогли привлечь внимание к проблемам расизма и беспределу в полиции, которые творились на тот момент в городе.
2: Они не сразу начали про полицию это петь. Изначально это было просто про суровый лайфстайл, который царил у них в Комптоне. И они в буквальном смысле слова пели про то, что видели. И они скорее призывали обратить внимание на засилие на наркоторговли и криминала, и безвыходности той ситуации, которая была. Были и другие группы на разных побережьях, которые куда более политкорректно, я бы сказал, пытались об этом петь. Там есть всем, наверное, известная песня Prodigy «Smack My Bitch Up», который реально сэмпл с уже давно забытой нью-йоркской группы. Ну, «Smack My Bitch Up» — это вколоть себе героина в вену, в общем-то. То есть в выражениях никто как будто бы не стеснялся, но они это на следующий какой-то уровень подняли. Они рискнули, потому что таким образом они сразу испугали все возможные медиа и лейблы, что самое главное, mm-hmm. которые только могли обратить на это внимание. Но они, что называется, рискнули и выиграли. И далее они всегда рисковали. Они, Изи действительно был серьезный предприниматель такой от своего поколения. Он любил рисковать, он умел скандал пустить себе в пользу. Угу. И в фильме показан момент, где им ФБР присылает предупреждение, а этот момент он совершенно точно был. О нем рассказывает в документальном фильме их менеджер. То есть такая бумага была.
1: Но это в реальности действительно привело все к беспорядкам, которые показаны в фильме?
2: Беспорядки на концерте, они действительно в Детройте полиция прервала концерт после того, как они исполнили песню «Fuck the Police». То есть они действительно их предупредили, что в случае, если вы будете исполнять эту песню, то у вас будут проблемы. Они действительно прервали концерт, и группа действительно убежала со сцены, но они в реальности их не задержали, их не смогли задержать, они сбежали в отель. Mm-hmm. Но они конечно, приукрасили. Как и многие другие вещи в этом фильме, они приукрашены. И героизация исполнителей из NWA как бы идет по мере всего кино. И, конечно же, вот эти вот любимые... В Америке, как и у нас, любят жертв. Особенно в афроамериканском комьюнити. Афроамериканцы вообще по менталитету, мне кажется, очень похожи на русских. Очень любят жертв, очень любят вот, мучеников. И поэтому максимально много вот этих кадров, где их на пол полиция кладет, которых на самом деле именно в этих случаях не было. Я абсолютно не сомневаюсь, что доктор Дре испытывал эмоции вот во время задержания. То есть его задерживали как минимум раз 4, потому что он, по-моему, 3 раза сидел в тюрьме. Я думаю, что попасть в тюрьму без подобной процедуры невозможно. Но эти случаи в фильме не показаны, как и многие другие, но показаны те, которых в реальности не было. Как в том числе случаи, где они, которые предшествуют написанию песни «Fuck the Police», где их возле студии всех кладут на землю. Этого не было. В реальности песня была написана еще за год до того, как она была записана Ice Cube'ом, и Ice Cube просто ждал, когда Dre выпустит из тюрьмы. То есть не было вот этой вот внезапной обиды, и так хоп, и написали. Но вы же понимаете, этот фильм не казался бы таким, каким он является, не было бы этого эмоционального фона правильного, где мы постоянно сочувствуем этим весьма противоречивым людям.
1: Ну смотри, вот по поводу, ты говорил, по поводу Дре, да? Он следил за фильмом, следил за сценарием, его исправлял какие-то там недочеты, придумывал какие-то новые истории, которых не было, также то, что связано с полицией.
2: Да, да, там было 3, по-моему, продюсера, он, Ice Cube и вдова Изи вроде как тоже принимала участие. Не знаю, как она допустила некоторые моменты там, но, видимо, как-то они договорились.
1: Угу. А то, что касается наркотиков, вот ты говоришь, они в своих песнях, да, они пытались привлечь внимание к наркоторговле, к наркобизнесу.

0: Макдональдсе, они
1: Это все-таки галереи, люди, которые утверждают, прессы, больше продаж. Ну, есть предположение, я уж не знаю, Шугнайт как-нибудь в этом признается, он вообще жив, сидит в тюрьме, как неудивительно жив. В него стреляли бесчисленное количество раз, 6 раз попадали. Он совершенно неубиваемый, даже с 4 пулями он еще умудрился там в одном из случаев пройти несколько километров самостоятельно до скорой помощи. Ну, это такая, конечно, неубиваемая скотина. И он, как сейчас предполагают многие, видимо, таким образом подстроил убийство Тупака, чтобы другим неповадно было, потому что подозревал, что Тупак уйдет с его лейбла. Но чтобы подозрение от себя убрать, все это было подстроено, что это часть противостояния двух побережий. И в итоге под этим соусом заодно мочканули Notorious B.I.G. в общем.
0: Это прям доказано? Это серьезно так было?
1: В 2000, по-моему, вот не помню каком, следователь, который тогда вел, дело вроде как закрыли, но есть доказательства какие-то, да, но просто дело заново не открыто, и их, видимо, недостаточно. Но многое на это указывает, да. Но от этих убийств все, кроме убиенных, все, конечно, выиграли. Шуг Найт отлично напродавал мертвого Тупака, еще лучше, чем живого. Пафф Дэдди отличную песню с Фейф Эванс, бывшей женой Notorious B.I.G., I'll Be Missing You, записал, которая, ну, вообще, я даже не знаю, я думаю, она в 100 каких-нибудь самых продаваемых синглов всех времен, наверное, входит. Ну, и вообще себе целую карьеру Пафф Дэдди создал. В общем, все поживились. Только эти двое в могилах.
0: Смотри, я правильно понимаю, что у них по размеру группы NWA был очень довольно-таки скромный репертуар? У них было 2 альбома, правильно?
1: Всего. Да. 2 альбома. По-моему, нет, по-моему, у них...
0: Еще какой-то сольный был, по-моему.
1: Ну, еще у Easy-E был сольный альбом. И как бы...
0: А у самой группы, получается, 2 альбома?
1: Да, но зато каких... И, кстати говоря, в фильме еще как-то обходит стороной тот факт, что вот как будто бы Ice Cube ушел, и все, группа прям превратилась в какое-то посмешище. Ничего подобного. Они записали культовый альбом Niggas for Life, который еще лучше продался. Mm-hmm. И в нем уже были более такие доступные песни, они уже начали ротироваться на MTV, стали очень большими. И Dr. Dre, между прочим, раздавая тогда интервью, сам на Ice Cube гнал бочку ого-го как. Другое дело, что он был молодой, глупый и со всеми вытекающими. Угу. Часто они друганы. Но это неправда, что без Ice Cube они прям вот... ничего себе не представляли. Уже потом ушел Dre, и необходимость в группе, мне кажется, у Easy ушла. И он тоже понял, что эпоха ушла. Ну, как бы, уже это продолжать не нужно было. Он же был серьезный продюсер, ему нужен был актуальный продукт. И самое главное, что пришел гангстер-рэп. Считается, что NWA, вот как бы так, гангстер-рэп, но, может быть, в плане текстов, но в музыкальном плане это все равно был хип-хоп такой, как бы, недалеко ушедший от Beastie Boys, как бы, того времени, был хип-хоп. А вот на смену пришли уже серьезные, конечно, ребята, которые были на обоих побережьях, как бы, действительно, с серьезными физиономиями.
0: А доктор Dre, правильно понимаю, он основатель G-фанка и гетто-фанка?
1: Он много чего был у истоков, но главным образом он поп-продюсер. Да, эти уж вещи называть своими именами. Поп-музыка — это не просто жанр.

0: Это как бы популярная музыка. Он человек, который штампует всю свою жизнь как хиты огромные, которые первое место не только R&B-чартов, но и вообще обычных билборда. И он оперирует в тех жанрах, которые на данный момент актуальны или успешны. А сейчас уже, мне кажется, он уже пошел в большой бизнес с наушниками и так далее. Как бы на это можно еще больше денег заработать. И он не стесняется говорить про то, что в музыке ему больше всего нравится процесс создания музыки и зарабатывания денег. Все остальное — это как бы очень туры там, и прочее. Это ему куда меньше интересно.
1: Ну и скажи свое мнение вообще в целом о фильме. Как он тебе понравился?
0: «Straight Outta Compton» — это не самый, возможно, гениальный в плане режиссуры фильм с обалденным подбором актеров, в том смысле, что все практически персонажи в фильме, они действительно напоминают, вот, актеры напоминают их. Но, конечно, это просто голливудское кино, которое, если бы не касалось настолько актуальной темы, которая, и актуальной группы, которая действительно, в отличие от многого другого, в том числе в рэпе, действительно безвременно. И, может быть, когда-нибудь и будет создан более талантливое кино, но мы имеем вот только «Straight Outta Compton». И в целом, наверное, я склонен к позиции Лонзо, вот их первого самого там, продюсера, или кто он там был, владелец этой студии, который сказал, что интересное, хорошее кино, вымысел, замешанный с правдой. И если уж он, человек, которого в фильме, ну, откровенно, некорректно показали, удовлетворен этим, значит, и мы должны быть, и должны принять это. Но, как всегда, со своими какими-то нюансами. Но в целом эпоха показана очень достоверно. И пугает то, что действительно мало что меняется. Изменилось только то, как легко мы теперь принимаем то, за что тогда они боролись. Условно говоря, их этот гангстерский прикид, сам рэп — это теперь мейнстрим. А проблемы, которые в кино поднимаются, они все еще с нами. И это повод, конечно, задуматься.
1: Спасибо тебе большое за интервью.
0: Вам спасибо.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый вечер, уважаемые любители астрономии. Очень приятно видеть знакомые лица, те, кто приходил на мою первую лекцию весной. И я не меньше рад и новым лицам. Это очень приятно здесь вас увидеть и поговорить дальше на тему, связанную с историей астрономических заблуждений. Мы в прошлый раз так вот договорились, что это будет действительно цикл. И, в общем, есть на будущее уже заделы. А сегодня мне бы хотелось поговорить вот о заблуждении, связанном с одним небесным телом, который в этом году переживает 85 лет со дня открытия. И в какой-то степени он даже был и немного даже и закрыт. Вот это очень хороший повод поговорить о Плутоне, тем более, что летом мимо него пролетела космическая станция, которая 10 лет до него летела. Тоже некоторый такой всплеск интереса к Плутону. Вот. Ну и есть здесь много интересных сюжетов, прежде всего связанных со словом «планета». Вот на этом я хотел бы сделать сегодня акцент, поговорить о том, как это понятие на протяжении тысячелетий менялось, как менялось понимание того, что такое планета. Так что мы сегодня затронем вот такую большую серьезную тему, а попутно мы с вами, на мой взгляд, массу интересных вещей успеем сделать. Мы с вами вместе вот здесь, в этом зале, откроем Плутон. Еще раз, как это было, прямо почувствуем с вами. Мы узнаем с вами, а может быть, кто-то это знает, что когда был открыт Нептун, он был не восьмой планетой открыт, он был открыт 13-й планетой в то время. И масса других любопытных фактов, как воруют планеты, тоже я вам расскажу. И даже небольшой фрагмент из пьесы я вам прочитаю про планеты. Ну что ж, полный вперед. Давайте начнем с визитной карточки. Что же такое Плутон на сегодняшний день? Вот мы об этом и будем говорить, да, совершенно верно. Но не все сразу, да, все постепенно. Подойдем к этому через какое-то время. Должна быть интрига. Это как знать в конце, кто убил, да? Вначале кто в конце убил в кино. Так что давайте немножко интриги, чуть-чуть. Так вот, посмотрите, пожалуйста, вот на этот космический аппарат New Horizons, «Новые горизонты». Он был запущен 10 лет назад,

Да, весы. А вы, наверное, не видели никогда такие весы с чашечками? Видели? Да, туда-сюда аптекарские такие весы. Вот их качнешь, они начинают туда-сюда, да. А какие либрации? По долготе, ну вот если смотреть на краевые моря, по долготе явно видно и по широте. Мы то южную часть, то северную лучше видим, да? О причинах этого поговорим в следующий раз. А сейчас о фазах. С фазами у нас некоторая недоработочка. У нас, то есть у астрономов. Мы обозначаем фазы от нуля до единицы. Ну, понятно, ноль – новолуние, единица – полнолуние и все промежуточные десятые доли. А вычисляется фаза просто. Ширина, наибольшая ширина освещенной части диска по отношению к диаметру диска. Либо, это не очевидно, что то же самое – площадь освещенной части по отношению к полной площади. Попробуйте доказать, что это равноправные вещи. Довольно любопытно получается, что отношение линейных размеров и отношение площадей оказываются равными. Хотя мы привыкли, что площадь всегда как квадрат линейного размера изменяется. Ну хорошо, отношение ширины освещенной части. Но посмотрите, от нова к полнолунию от нуля до единицы пробегают фазы, а потом от единицы до нуля. И в результате, если написано, ну, в календаре каком-нибудь, там, отрывные календари раньше были, каждый листочек на один день, фаза Луны 0,5, вы не можете понять просто так, без рисунка. Это 0,5 начало лунного месяца или 0,5 поближе к его концу. Надо что-то придумать. Вот предыдущие поколения астрономов как ничего умного не придумали, а завещали это вам. Как обозначать фазу, чтобы она реально указывала на долю лунного месяца синодического? Попробуйте придумать какое-то математическое обозначение, чтобы это было удобно, чтобы компьютер понимал, 0,5 – это что? Пока мы ничего не придумали. Может быть, буквы какие-то можно использовать, может, еще что-то. Кто придет с хорошей мыслью на оценку, на экзамен, получит хорошую оценку. Изобретайте, изобретайте. А причина смены фаз? Далеко не каждому в наше время она ясна. Раньше, по-моему, люди точнее понимали, почему меняется фаза Луны. А вот, ну, я уже дедушка, я читаю часто книжки своим внучкам, и примерно каждая третья книга для детей написанная, в основном в детских книжках астрономические события объясняются, явления астрономические, неправильно трактует причину смены фаз. Буквально у меня уже целая стопка таких книжек скопилась, потому что те, кто сегодня пишут книжки для детей, они предыдущие 20 лет не учили в школе астрономию. И знаете, какая причина, как правило, предоставляется детям? Что каждый месяц происходит лунное затмение, что это тень Земли падает на Луну. Это так? Но мы понимаем, что нет. А вот взрослые дяди и тети, которые пишут детские книжки, часто этого не понимают. Мы понимаем, что любая планета, не исключая Луну, освещается Солнцем так, что у нее половина шарика дневная сторона, половина ночная сторона. А мы в течение месяца видим и то, и другое. Луна нам демонстрирует и ночную, и дневную сторону с равной вероятностью, ну, с равным периодом. А это не значит, что она одно и то же полушарие нам демонстрирует. Это не так. Луна всегда одно полушарие к Земле оборачивает, потому что синхронно вращается вокруг оси и вокруг Земли обращается. Но при этом дневная и ночная сторона меняются местами, и мы ее видим. Название лунных фаз. На русском языке, как правило, только 4 названия мы имеем. Ну, по крайней мере, в календарях современных я других не видел. Новолуние, полнолуние, первая четверть, последняя четверть. Ну, можно придумать, правда, это я пытался с английского перевести, вот такие промежуточные фазы. Но, говорят, есть языки некоторых народов, ну, не очень сильно цивилизованных, но таких натуральных, на земле живущих, типа эскимосов,

у которых для каждой фазы, для каждого из 29 дней лунного цикла есть свое название. Я не нашел таких. Но вообще говоря, в разных языках разный набор. Вот, пожалуйста, по-английски это звучит так. Ну, вот new, full, понятно. А вот waning, gibbous и... так, это waning, это waning. А, ну, правильно, waning. А waxing и waxing, да. А gibbous, кто переведет? Незнакомое слово английское. Горбун или горбушка. Можно сказать, растущая горбатая луна или растущая горбушка. Ну вот я примерно так, выпуклый, горбатый, ну вот как мог, перевел. Можете придумать какие-нибудь другие варианты, мне в голову ничего не пришло. Жалко, что на русском языке не утвердилось большинство вот этих, на английском все-таки, международных фаз. Можно придумать какие-то варианты на русском более, ну, более поэтические, а не просто горбушки. Есть еще одно явление, которое, конечно, бросается в глаза всем, конечно, не каждый понимает его причину. А именно, что когда молодая или очень старая луна нам видна, то видно также и ночную ее, ночную сторону, как мы ее по-русски называем? А? Пепельный свет луны. Ну, красиво, да, пепельный свет. Хотя это ничего не говорит нам о причине. А откуда же берется свет на неосвещенной солнцем стороне луны? Ну, мы-то с вами понимаем, откуда, да? Откуда? От Земли. Поэтому по-английски это называется правильно. Earth shine. То есть тут присутствует идея, что это свет, отраженный от Земли. Ну, а кроме такой умеренной красоты этого явления, оно какую-то научную пользу несет. Пепельный свет Луны, как его можно использовать для исследования чего-нибудь? Конечно. Смотрите, откуда он берется? Солнечный свет падает на Землю, отражается, попадает на темную сторону Луны, и мы ее поэтому слабо освещенной видим. Но ведь прежде чем отразиться, он один раз проходит сквозь атмосферу Земли. Ну, часть отражается. Ну, собственно, он проходит. Облака, они почти на уровне Земли. Если говорить о там, 100 километрах атмосферы, облака почти на уровне Земли, потом отразившись от Луны, снова проходит. Значит, сколько раз этот свет проходит через атмосферу? Раз, два, три. Трижды он проходит через атмосферу Земли. Причем через атмосферу, так сказать, в интегральном смысле, через всю атмосферу дневного полушария Земли. Значит, уже отразившись и придя к нам на поверхность Земли, он несет какую-то информацию об атмосфере. Ну, кроме этого, еще и о самой поверхности Луны. Но это не очень важно, мы это можем по-другому измерить. А вот интегральные характеристики атмосферы, иначе как таким образом, до запуска, ну, например, спутников, там, геостационарных спутников, было невозможно измерить. А тут подарок природы. Луна как зеркало, которое дает нам возможность трижды просветить атмосферу Земли. Это можно использовать, чтобы, во-первых, облачность, среднюю облачность по дневному полушарию Земли измерить. Во-вторых, химический состав атмосферы. Тоже средний, конечно. И вот тут, видите, линии появились. Тут их не было, это чистый спектр Солнца. А тут уже появились линии поглощения, которые характеризуют атмосферу Земли. Важно ли это для изучения самой Земли? Да, в общем, неплохо. Там тоже некоторые интегральные характеристики атмосферы экзопланеты, далекой планеты, мы получаем, когда она проходит на фоне своей звезды. И свет звезды, пройдя через атмосферу экзопланеты, попадает к нам в телескоп. В общем, этот метод опять начинает работать. Так что пепельный свет Луны, он не такая простая штука. Он, конечно, красивый, но он еще и полезный. Кто читал эту книгу? Перельмана. Чуть-чуть. Советую всем. Ну, трое, да?

0: это замечательная вещь, в которой очень много не только занимательных, но и вполне себе полезных очерков. Ну, например, один из них. Многие люди не понимают, почему, если солнечный свет симметрично освещает дневную сторону Луны, значит, серп должен быть всегда ориентирован на Солнце. Это очевидно, да? И центральная линия серпа, она должна, ну, линия симметрии, всегда быть направлена на Солнце. Так? Ну, конечно, так. А как? Простая геометрия. Смотрят на дневную Луну. Она часто бывает на голубом небе, видна днем. Проводят прямую линию. Тут еще как-то получается. А вот тут явно линия симметрии смотрит вовсе даже не на Солнце. В чем же дело? Вот. А что такое небесная сфера, кроме нас с вами, мало кто знает. И что прямая линия на сфере – это вовсе даже не параллельная горизонту. Все понимают, горизонт – это линия. Значит, и любая линия на небе тоже должна быть ей параллельна. Это такое бытовое представление о прямых линиях. Но на сфере это не так. На сфере линия, параллельная горизонту, вовсе даже не прямая. Хотя вот этот рисунок вроде бы убеждает нас в обратном. Прямая – это кратчайшая между двумя точками. Очевидно, вот это вот более длинная дуга, чем прямая на этом рисунке. Но ведь экран – это не сфера, это проекция на плоскость. А где же у нас сфера? Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, вот на сфере правильно нарисованы линии. Две точки, ну, например, восток и запад, соединим их кратчайшей прямой. Кратчайшая прямая – это дуга большого круга. Ну, это, конечно, такие точки сингулярные, потому что в полюсах, то есть на концах диаметра лежат, поэтому их можно соединить бесконечным количеством прямых, что тоже любопытно, да? На плоскости у нас между двумя точками только одна прямая. А на шаре между диаметрально противоположными точками бесконечное количество прямых. Ну, пожалуйста, вот берем небесный экватор. Здесь тоже дуга, это или вот это, соединяет две точки кратчайшей линии прямой. Вообще сфера – это хитрая штука. Вот эти самые сингулярные точки, полюса, они совсем особые свойства имеют. Ну ладно, забудем пока о полюсах. Две точки на сфере – Луна и Солнце. Где кратчайшая прямая? Дуга большого круга. Вот. Другой нет. И именно по дуге, хотя интуитивно кажется, что это не может быть, что луч света не может идти вот так, но геометрически это действительно кратчайшая линия, и она вот так идет, и поэтому освещает... Таким образом, Солнце освещает Луну. К этому надо привыкнуть. Для астронома это рабочая поверхность, сфера. И надо привыкнуть мыслить вот в этих сферических координатах и в сферической геометрии. И она часто, ну, так сказать, с интуицией находится не в ладах. Но, тем не менее, это так. Линии на частично освещенной лунной поверхности. Край диска мы называем лимбом. Ну, не только Луна. Лимб на изображении планеты. Планеты тоже круглые. В общем, любое небесное тело там, или эллиптической формы, его край в проекции на небесную сферу – это лимб. Лимб. А терминатор – это линия, отделяющая день от ночи. Почему Шварценеггера назвали терминатором, я не знаю. Терминатор – это еще и окончатель, да, это вот завершитель. Ну, в конце концов, да, завершается день, начинается ночь. В общем, это тоже терминатор, нулевой, нулевая серия терминатора. С фазой мы уже это дело с вами обсудили, и я все-таки прошу вас подумать над тем, как же нам изменить математическую запись фазы, не только Луны, любой планеты. Любую планету мы тоже обычно наблюдаем частично освещенную Солнцем, а часть ночного полушария нам видна. Вот каким образом фазу определять так, чтобы было ясно, с какой стороны светлая часть диска, с востока или с запада? Может быть, какую-то букву надо приписывать. Но лучше обойтись без букв, лучше с цифрой иметь дело. Но вот пока никто не сообразил, как это сделать. К этому же примыкает понятие фазовый угол. Это угол между направлением света, падающего на, ну, на планету, на любую планету, на Луну, например, и между направлением падающего и отраженного на наблюдателя. Вот этот вот угол. То есть в новолуние фазовый угол Луны, освещенный Солнцем, 0, в полнолуние 180, в полнолуние 0. Упал и отразился туда. Ну, с фазовым углом никаких неопределенностей нет, тут все понятно. И это тоже очень полезное понятие. Например, как зависит яркость или полный поток отраженного от Луны диска, от Луны света, от фазового угла? Может быть, вы так даже сами это наблюдали в природе. Когда молодая Луна, вы идете ночью, и практически темно. И небо темное, и земля почти не освещена, и молодой серпик Луны, и даже четверть Луны, то есть половина освещенного диска, все равно не освещают Землю как следует. Но вблизи полнолуния вдруг становится светло. Оказывается, зависимость потока света, отраженного Луной, от фазового угла очень неровная. В районе полнолуния вдруг свет, отраженный от Луны, становится очень ярким. Вот примерно такая зависимость между фазовым углом, там от 0 до 180, и яркостью лунного диска. В чем тут дело? Если бы это был бильярдный шар отполированный, то зависимость была бы вот такая примерно. Вот этого яркого пика в районе полнолуния. Да, здесь 180. А его бы не было. А смотрите, какая структура у Луны. Она вся в мелких кратерах. Она очень испещренная. И когда свет падает от Солнца под любым углом, кроме вертикального, он плохо освещает эти мелкие кратеры, мелкие углубления. И только вертикально падающий луч, ну или почти вертикально, может добраться до всех углублений на поверхности Луны. И вот эта вот зависимость, она довольно точно говорит о шероховатости поверхности любой планеты, в том числе и Луны. Спасибо. Так что это важная вещь, его измеряли, фазовый угол, еще до полетов то космонавтов, и хорошо представляли себе структуру лунной поверхности именно потому, как ведет себя яркость Луны в зависимости от фазы Луны. Два понятия лунного месяца. Давайте посмотрим сначала, как вращается Луна вокруг Земли. Ну, берем какое-то направление, новолуние. Пока Луна делает один оборот вокруг Земли, Земля за это время проходит примерно 1/12 часть своего орбитального оборота вокруг Солнца и перемещается сюда. Луна заканчивает оборот относительно направления на какие-то очень, ну, мы говорим на звезды, на очень далекие объекты. Закончила, но из-за перемещения Земли направление на Солнце уже изменилось, и Луне надо некоторое время, чтобы вновь добраться до новолуния. От новолуния до новолуния проходит период больший орбитального периода Луны. Ну, поэтому у нас как бы два периода, две Луны. Период орбитальный относительно звезд, сидерический. По-моему, тут, есть у меня от греческого сидус звездный, сидерический. Это орбитальный период Луны, 27, там, примерно с половиной суток. А период смены фаз, он подлиннее, он на 3 дня примерно, там, ну, на 2 дня длиннее с небольшим, потому что Луне нужно закончить свой оборот относительно направления на Солнце. Вот получается два периода. Синодический, сидерический. Все очень просто. Один покороче, другой подлиннее. И, конечно, в быту нас интересует только синодический. Синод – это собрание. То есть Луна собирается опять с Солнцем в одном направлении. Совмещает. Ну, не полностью совмещается, но подходит к нему поближе. А нас интересует, конечно, ну, нас, то есть обывателей, смена фаз лунных, а астрономов, конечно, движение, динамика Луны. И поэтому есть еще второй период. Собственно, то же самое можно ввести для любой планеты. Земля, ну пусть это будет Земля, движется, планета, как они там, Марс тоже по своей орбите движется, и мы можем два периода рассматривать. Во-первых, просто физический период обращения планеты по ее орбите, а второй период – это относительно земного наблюдателя. Ну, если начнем отсюда, планета сделала оборот от противостояния, вот момент Солнца, Земля, планета, противостояние там, планеты с Солнцем, а за это время Земля, вернее так, Земля сделала оборот, а планета ушла куда-то, и Земле надо ее догнать, чтобы вновь ощутить, увидеть противостояние. Соотношение периодов очень простое. Единица, деленная на период, это частота. Ну, понятно, на языке физики частота обращения. Ясно, что тут частоты либо складываются, либо разность частот надо найти в зависимости от того, Землей мы считаем внешнюю планету или Земля на внешней орбите, а планета на внутренней. Если это Земля, это Венера, то вот эта формула, если здесь Земля, а здесь Марс, то вот эта формула. Ну, потому что внутренние планеты всегда более короткий период имеют, чем внешние планеты. Формула простая, ничего хитрого в ней нет. Всегда надо помнить, частота обращения либо складывается, либо отнимается, в зависимости от того, кто из них быстрее совершает оборот. Взаимные конфигурации планет. Ну, пусть это Земля. Для внутренних планет, то есть находящихся, орбиты которых лежат внутри орбиты Земли. Раньше их называли верхние планеты, ну пусть. А нынче мы их называем внутренние. Пусть это будет Венера. Четыре характерных точки на орбите по отношению к Земле, к земному наблюдателю, которые мы выделяем. Верхнее соединение с Солнцем, нижнее соединение с Солнцем, и крайние точки, дальше которых по углу планета уже никогда не будет наблюдаться с Земли. Наибольшая западная, наибольшая восточная элонгация. Именно так. В некоторых учебниках и даже справочниках напутана эта терминология. И там пишут просто «западная элонгация», «восточная элонгация» и какую-то конкретную цифру, какой-то угол. Нет, элонгация – это угол, он может быть любым. А когда говорят о максимальном удалении угловом от Солнца, надо добавлять прилагательное. Максимальная элонгация к западу, максимальная к востоку. У внешней планеты, ну, тоже 4, ну, хотя вот квадратуры мы как-то в своей работе уже давно не применяем. А соединение и противостояние – это очень важные положение, потому что в противостоянии внешняя планета ближе всего к нам, и более того, она чудесно освещена Солнцем. Мы видим дневное полушарие. А в соединении планета за... соединение одно только может быть, понятно, нижнее вот не может быть у внешней планеты. В соединении она за Солнцем, во-первых, максимально далеко от нас, а во-вторых, попробуй с ней ее наблюдать или там связаться с ней по радио, если у вас там луноход, какой-нибудь марсоход стоит, потому что Солнце светит вам в антенну радиотелескопа. А вот сейчас как раз Марс, насколько я понимаю, подходит к соединению с Солнцем, и у нас прям беда. Там вертолет забарахлил. Знаете, да, на Марсе уже полгода сидит вертолет, его надо чинить, а связаться с ним трудно, почти невозможно, потому что Марс спрятался, ну, не спрятался, он где-то здесь в направлении близком к Солнечному, и большой перерыв там на месяц почти устроили, а за это время вертолет может замерзнуть, и мы его потеряем В общем, соединение – это неприятная позиция планеты, а противостояние – это любимое, особенно у астрономов прошлого, когда в телескоп хотели чего-то там увидеть на поверхности Марса, например. Ну, еще раз посмотрели на название этих критических точек, а теперь я их убираю. Ну, давайте проверим, как называется точка номер 4. Наибольшая восточная. А почему восточная? Да, потому что от Солнца к востоку на небесной сфере эта планета отстоит. Хорошо, а эта точка третья, как называется? Соединение? Какое соединение? Ладно, а точка Б, как называется, кто скажет? Не подсказывать. Соединение. Раз направление Солнца, значит соединение. А какое? А никакое. Оно единственное для внешней планеты. Другого быть не может, да? Хорошо. Вот видите, не так все просто. Значит, надо запомнить. Ладно. Поехали дальше. Для внешних планет фазовый угол может быть любым. Потому что, ну, понятно почему. А вот для внутренних планет, тут, конечно, мы ограничены. Угловое расстояние внутренней планеты от Солнца ограничено, связано с соотношением радиусов орбиты планеты и Земли. Это очень печально, потому что, например, для Меркурия максимальная элонгация очень маленькая. Ну, тут написано 28 градусов. На самом деле она, конечно, немножечко меняется. А по какой причине? Да, из-за эллиптической формы орбиты. Земля может быть в момент максимальной элонгации по-разному ориентирована относительно большой оси эллиптической орбиты Меркурия, а у Меркурия довольно большая, 0,2 эксцентриситет орбиты. Так что там что-то в пределах от 24, по-моему, до 28 градусов, но максимальная 28 градусов. Это очень мало, 28 градусов, представьте себе. Пока Солнце над горизонтом, мы вообще ничего не видим на небе, ну, какой там Меркурий, а Солнце опустилось под горизонт, небо еще достаточно ясное. И нам надо ждать, чтобы Солнце углубилось, ну, я не знаю, градусов хотя бы на 10-12 под горизонт, чтобы небо потемнело. А в этот момент и Меркурий уже тоже подходит к горизонту. И мы его видим сквозь большую толщу атмосферы. Ну, и почти ничего на нем не видим. Это всегда угнетало астрономов. С Венерой лучше обстоит дело, потому что максимальная элонгация даже, по-моему, 48 бывает градусов иногда. Орбита у нее почти круговая, у Земли тоже почти круговая. Но 48 градусов – это уже много, и когда Солнце глубоко под горизонтом, Венера еще достаточно высоко над горизонтом. А зависят ли условия наблюдения Меркурия и Венеры от вашей географической широты, кто может сказать? Вот вы живете в Москве, или в Сочи, или где-нибудь на экваторе Земли. Будет разница в возможностях наблюдения этих планет? А где лучше?
1: В Чили.
0: В Чили? Конечно, на экваторе. А почему? По какой причине? Планеты движутся более или менее по эклиптике. Вот наш горизонт, вот эклиптика, вот планета, а вот Солнце. Нам надо, чтобы Солнце опустилось на определенную глубину под горизонт, иначе небо слишком светлое. Значит, когда вы живете на экваторе, оно уходит вертикально и быстро опускается под горизонт. А когда на какой-то географической широте, то нам надо длинный кусок солнечной траектории пройти, чтобы опуститься на определенную глубину под горизонт. При этом и планета оказывается, хотя вот этот угол максимальной элонгации сокращается, но на определенной географической широте планета все ближе и ближе к горизонту при приближение наблюдателя к полюсу географическому. А на экваторе она при том же расстоянии от Солнца, она оказывается выше над горизонтом. Соответственно, меньше толща воздуха, сквозь которую вы смотрите на планету. Ну, лучшее изображение. Спасибо. Так что на экваторе надо строить обсерваторию. Но там плохо. Лучше в Чили, конечно. А движение планет, видимое движение планет, очень сложно происходит. Вот, пожалуйста, перед вами траектория Марса в 2007-2008, да и в любом другом году примерно так же. Мы несколько характерных моментов можем выделить. Прямое движение, прямое в смысле с запада на восток, туда же, куда Солнце, куда Луна движется. Точки стояния и обратное движение. Недавно я получил электронное письмо от одного увлеченного астрономией молодого человека. Он говорит, не могу понять, как планета останавливается в пространстве и начинает двигаться в другую сторону. У вас же написано «обратное движение». Ну как? Никак, конечно, не может планета остановиться и повернуть вектор своей скорости в другую сторону. Уж куда летит по орбите, туда и летит. А почему мы так хитро с Земли наблюдаем ее? Или, между прочим, каждый раз по-разному. Представьте себе астронома Древней Греции, у которого волосы дыбом были от вот этих вот постоянных смен курса планеты. Да еще каждый раз это по-разному происходит. Марс один и тот же, а вот эти его петли на траектории, ну, желтеньким это эклиптика нарисована, они каждый раз разные, да еще и вот такие вот замысловатые. Математики, ну, они же астрономы Древней Греции, и не только Греции, и до древних греков Вавилона, пытались объяснить это дело. Им надо было прогнозировать положение планет, то есть теорию какую-то, а тут вот прямое движение, попятное, вновь прямое, точки стояния. Как же они выкрутились из этой очень сложной математической проблемы? Им не надо было физику объяснять, им надо было только найти формулы, которые бы давали прогноз положения планеты в зависимости от дня, года, там, от даты. И они выкрутились. В общем, они, конечно, не понимали причину. Хотя, может, кто-нибудь и понимал, но я не знаю. Не оставили они нам следов этого. Думали, что Земля – это центр мира. Сегодня-то мы понимаем, Земля по своей орбите летит, другая планета по своей орбите и наклонена к плоскости земной орбиты, и скорость у внешних планет не такая, меньшая, чем у движения Земли. И, конечно, наблюдая с движущегося объекта, движущуюся планету, мы легко сегодня объясняем вот эти вот пируэты. Но для древних греков это была очень тяжелая работа. И, кстати, не только внешние, внутренние планеты, Меркурий и Венера тоже испытывают и попятное, и прямое движение. Ну, тут два варианта нарисованы. Либо Земля внутри, либо Земля на внешней орбите, а тут мы наблюдаем внутреннюю. И та, ну, ситуации совершенно зеркальные, похожие. Более того, у каждой планеты свой размах вот этого вот попятного движения наблюдался. Например, прямо кусочек из календаря астрономического. Это размах петли обратного движения Марса, а это Сатурна. Они разные. Значит, надо было еще для каждой планеты какую-то свою математическую модель движения придумывать. Сегодня мы понимаем. Мы наблюдаем их с движущейся Земли. Земля, так сказать, одинаково движется, на какую планету мы не смотрели. Значит, вот это не что иное, как параллакс. Это связано с движением самой Земли, параллактическое смещение. Ну, конечно, еще и сама планета движется. Но далекие планеты медленно движутся, а Земля-то быстро. Это не, чем дальше от нас планета, тем меньше ее параллакс. Это не что иное, как проявление годичного параллакса. Но в ту пору не было таких понятий. И надо было как-то вот придумать какую-то математику. И ведь придумали. Причем еще до Птолемея, ну, Птолемей классик у нас, считается, он завершил всю эту работу, еще до него придумали. И даже похоже, что до древних греков еще первые идеи были. А идеи были такие: да, Земля в центре, оставим ее в покое. Попробуем сделать комбинацию простых движений, из которых вот это сложное петлеобразное наблюдаемое движение планет получается. Почему они комбинировали простые равномерные круговые движения? А у них не было ни калькуляторов, ни компьютеров. И чтобы сделать прогноз положения, единственный вариант – это круговое с постоянной скоростью. Тогда угол пропорционален времени, и ты можешь на песке там, или на пергаменте палочкой такие простые вычисления делать. Ни синусов, ни косинусов, ни сложных там интегралов они брать не умели. Поэтому им приходилось комбинировать вот такие вещи. Ну, придумали. Земля. Вокруг нее вращается некая система под названием дифферент. Ну, дифферент несущий, значит. Ну, как карусель. А точка на дифференте, которая называется, по-моему, центральная планета, у греков называлась, она мнимая. Там никакой планеты нет. А реальная планета вокруг этой точки, равномерно движущейся, тоже равномерно вращается. Идея чрезвычайно красивая и в первом приближении работоспособная. Вот, пожалуйста, смотрим, как будет такая точка перемещаться. Вот они, петли, обратное, попятное движение, стояние, прямое движение, попятное. Замечательно, то, что это пришло в голову им. Можно только радоваться. И они радовались, но пытались все лучше и лучше эту модель подгонять под видимое перемещение планеты на фоне звезд. Окончательно эта система, эта математическая система, приняла вид вот в книжке, ну, в книжке. Это там целый набор был из 13 книг, написанных Клавдием Птолемеем. Птолемей замечательная фигура был. Он уже после Рождества Христова, так сказать, на излете греческой цивилизации работал и, так сказать, объединил все достижения древних греков в этой своей книжке. «Альмагест» — это уже не его название. Ну, «Альмаджестик» — это арабы дали такое название, когда перенимали всю эту математическую культуру у греков. Как он ее называл? А, он ее называл «Математическое построение в 13 книгах». Ну, а мы сегодня вслед за арабами называем «Альмагест». Он, конечно, не ограничился, и он, и даже предшественники его, одним эпициклом. Слишком просто бы получалось и однообразно. А мы видели, как Марс эти петли по-разному выписывает. Можно на первый эпицикл посадить второй, на второй – третий, четвертый, пятый. И эти комбинации все точнее и точнее будут вам, так сказать, поправочки давать все более и более высокого уровня. К такому вот простому движению. Что это нам напоминает сегодня? Конечно. Разложение в ряд по степеням синусов и косинусов. Равномерное круговое движение, оно описывается синусом или косинусом с аргументом временем. И это разложение в ряд. Гениально. Греки пришли к этой идее, не зная ни слова Фурье, ни слова ряд, ни вообще ничего. Не синусов, но у них тригонометрия уже так в слабом виде была. Правда, не синусы, там тангенсами, они и дугами пользовались. Ну ладно. В общем, это гениально, конечно. И можно было продолжать это дело и настраивать один эпицикл на другой, то есть следующий и следующий член разложения, которые подгоняют все точнее и точнее наблюдаемое к вычисленному положению. Замечательная идея. И вот так мы получаем действительно. И надо вам сказать, в большинстве книжек, даже учебников, в которых вот эта вот древнегреческая математика, если сказать, небесная механика описывается, вот на этом и заканчивают ее описание. Дифферент и эпицикл. Ну ладно, несколько эпициклов. И все. Греки были не такие простые. Они понимали, что одним этим не опишешь. Ну, сейчас покажу, как они вышли из этого затруднения. Вот теперь посмотрите. Правильно ли выглядит вот эта интерпретация древнегреческой геоцентрической системы мира? Земля, Луна вокруг Земли, в этом греки не сомневались, тут все понятно. Мы видим фазы Луны, поэтому, ну, ясно все. И вот такие. Ну, тут по одному эпициклу, это, конечно, условно нарисовано. Их там может быть много-много. Но вот в этой части правильно нарисовано? То есть центры эпициклов смотрят на Солнце всегда на прямой линии? Конечно, правильно. Но современные авторы этого тонкого момента не упускают его. И вот вам современная картинка. Кое-что тут правильно. Например, освещенные полушария планет, слава богу, не к Земле повернуты, а к Солнцу. Это автор рисунка, в общем, сообразил, что Солнце у нас источник света, и освещенные полушария смотрят на Солнце. Ну, посмотрите, Земля, Солнце, а где Меркурий? Ну, тут явно не 28 градусов. А где Венера? Ну, вообще в противостоянии. Грек бы долго смеялся над такой иллюстрацией. Сказал бы, ну, ребята, вы в 21 веке совсем уж. Ну, правда, это 20 века картинка. Вы вообще нас за людей не считаете. Мы, древние греки, все-таки были более просвещенными в области астрономии, чем автор этой иллюстрации. А ведь это взято из учебника. Ну, правда, школьного. А? Не слышу. Ну, не, Воронцов не хуже греков это понимал. Нет. Нет. Ну, не скажи. Вот тот самый выдуманный портрет Клавдия Птолемея. И он, конечно, очень был просвещен. Он был географ, кстати говоря, и астролог, и, кажется, немножко химией занимался, и астрономией. И очень сильно продвинул все эти науки. Если не верите... Уже существует русский перевод Альмагеста. Правда, появился он всего лишь 24 года тому назад, хотя на европейские языки его, наверное, 500 или 600 лет назад перевели, а больше даже, в 14 веке, почти 700 лет назад. Но, к счастью, он на русском появился. Так вот, очень советую вам, когда-нибудь, взяв в библиотеке или книжка еще и в книжных магазинах продается, открыть, и попробовать страниц 10-12 прочитать. Комплекс неполноценности вам обеспечен. Такой геометрии вы в жизни не встречали. Алгебры там нет. С алгеброй они еще не были знакомы. Но там такая зубодробительная геометрия, что слабо не покажется. В общем, поймете, да, что за эти 20 с лишним веков мы недалеко ушли, а может быть даже в обратную сторону, по отношению к Клавдию Птолемею и его коллегам. Очень, очень сложная геометрия, построения там такие, и в конце концов правильные. И вот что я вам скажу. На самом деле в Альмагесте намного сложнее эта система представлена, чем нам ее в упрощенном виде там, в энциклопедиях или в учебниках показывают. На самом деле у Птолемея Земля не находится в центре дифферента. Он это понимал. Есть центр дифферента неподвижный, есть Земля неподвижная, и еще некая точка под названием эквант, тоже неподвижная. Но дифферент вращается равномерно вокруг этой точки, а значит, неравномерно вокруг Земли. А положение планеты вообще, наблюдатель помещен вот сюда, вне Земли. И вот при наблюдении из экванта равномерное вращение по эпициклу, да еще тут их много, и по дифференту, оно представляется для земных наблюдателей. Наблюдатель вот тут, и он как будто бы сообщает землянам, где на небе должна быть планета. Вот тогда все получается очень здорово. Смотрите, равномерное вращение вокруг, а где он, вот, центр дифферента, при наблюдении не из центра, оно кажется неравномерным. Тут короткий радиус, тут длинный радиус, значит, а Земля здесь. Значит, здесь при одинаковом угле мы проскакиваем быстрее, здесь медленнее, тут наиболее далекая точка орбиты, тут наиболее близкая точка орбиты, к Солнцу, как мы сегодня говорим, на самом деле, где там Солнце, непонятно. А его нет вообще, там Земля у нас. И вот эта вот система эквантов, она уже потом она была арабами развита, ну, не сильно, в общем, Птолемей это все сделал. Вот как на самом деле у древних греков выглядела геоцентрическая система. Это была весьма сложная геометрическая конструкция, которая... А если бы она была плохой, ее бы 1500 лет потом не использовали. К ней стали какие-то претензии предъявлять только в середине 16 века. Ну, Коперник вот. Коперника и его, так сказать, коллег уже не удовлетворял точность системы Птолемея. А все предыдущие эпохи, 1500 лет, работала эта система. Значит, она была очень хороша. Да, физики в ней нет никакой. Но математиков не часто вообще физика заботит. Если есть уравнение, которое описывает какое-то явление, то под действием каких причин это происходит для математика, почти всегда безразлично. И вот это действительно очень изощренная система. Это грандиозное построение. Не зря он его назвал «Великое построение». И арабы говорили «Аль-Маджестик», «Великая книга». Работала. Но тут надо было геометрию знать. Наконец, Коперник стал ее модернизировать. Вот, с одной стороны, он вспомнил, что древние греки говорили, кажется, все-таки не Земля, а Солнце в центре мира. С другой стороны, он ее не сильно модернизировал, а просто заметил, что многие у разных планет, многие эпициклы имеют один и тот же период. Это неспроста. Конечно, неспроста, потому что это период, отражающий движение Земли вокруг Солнца. Значит, их можно выбросить из системы, заставив Землю, то есть наблюдателя на Земле, двигаться вокруг Солнца. И он таким образом упростил систему Птолемея, но не думайте, что вот это вот окончательный вид, да, это страница из работы Коперника об обращении небесных сфер. Солнце тут, вот Сол, планеты по круглым орбитам, это просто скетч такой, в общем, рисуночек. А дальше идет в книге Коперника тоже система эпициклов, но их там поменьше, попроще она. Потому что он заставил Землю двигаться. Но он тоже не мог построить что-то работоспособное без дифферентов, без эпициклов. Дифферента еще уже нет, да, Земля движется. Но эпициклы нужны, потому что у планет на самом деле орбиты-то не круговые. Надо ее потихонечку туда-сюда от Земли удалять, приближать. А, кстати говоря, вот они, тут эпициклы-то. Ну, хорошо. Коперник, так сказать, дал импульс к тому, чтобы продолжить работу над математической теории движения планет. Что Птолемей уже, ну, как-то вот не работает. Надо что-то новое. И его шаг был принципиальным. Солнце в центре, Земля на орбите, она равноправна с другими планетами, противоречила Библии, были разные неприятности. Ну, у Коперника их не было. Он сам был служителем церкви. Ну, и вовремя умер, в общем, книжка его вышла практически в день его смерти, так что он как-то избежал неприятностей. А его последователи не избежали. Помните судьбу Джордано Бруно? Ну, вот, на костре. Правда, сожгли отнюдь не за пропаганду теории Коперника, ну, в том числе, да, и за Коперника. Ну, главный его грех был, что он там с Библией немножко не соглашался. Ну и потом новая эпоха началась, и она уже связана с Кеплером. Но у Кеплера был предшественник замечательный, Тихо Браге. История его вообще удивительная история. Я вам одну вещь расскажу. Тихо Браге был, конечно, на дорогих хлебах вырос. Он рано лишился отца, его установил брат отца, дядя его. Дядя был очень богатый, дал прекрасное образование Тихо Браге, там сначала в Дании, потом в Германии. Ну и Тихо Браге, любознательный молодой человек, увлекся всеми науками, и, там, алхимией, и астрономией с детства увлекался, ну, в общем, всеми-всеми естественными науками, и неестественными тоже. А что же он, вот, какое происшествие сконцентрировал его интересы на астрономии. Он стал великим астрономом своей эпохи. Знаете, какое? Какое? Нет, нет, намного раньше. Намного раньше. Солнечное затмение. Он в юности наблюдал солнечное затмение. Это его так поразило, что он отбросил все свои увлечения, и у него осталась главная – астрономия. Много лет назад в нашей стране должно было произойти солнечное затмение. На Дальнем Востоке, вообще там на Сахалине. И наши студенты, сегодня они уже профессора, задумали туда поехать. А дорого, из Москвы на Дальний Восток. А я был тогда председателем студенческого научного общества. Я подумал, как бы деньги выбить из МГУ на эту поездку, там человек 6. И сделал такой опрос своих коллег в ГАИШе. А кто в детстве наблюдал полное солнечное затмение? Вы знаете, что вероятность наблюдать солнечное затмение полное, очень маленькая. Через одну точку земного шара лунная тень пробегает в среднем раз во сколько лет? В 300 лет. То есть, сидя на одном месте, ты почти не имеешь шансов наблюдать полное солнечное затмение. И оказалось, что чуть ли не каждый третий сотрудник нашего института в детстве, ну или в школьные годы, наблюдал полное солнечное затмение. Это явно выходит за пределы случайного. И я с этой статистикой пошел к проректору МГУ. А он математик был, да, проректор МГУ. Да, почти все проректоры математики были. И говорю ему, вот так и так. Статистика говорит о том, что наблюдая в юности полное солнечное затмение, вы, значит, профессионально ориентируетесь в области астрономии. Я считаю, он не знал про Тихо Браги, что его тоже затмение толкнуло в астрономию. И я тоже наблюдал в первом классе школы солнечное затмение, и тоже это как-то вот заинтересовало меня. Проректор, а он же математик, он увидел эту статистику и был так ей поражен, что дал деньги. Подписал мое, значит, заявление. Наши студенты поехали на Дальний Восток, поели там красные икры, пронаблюдали солнечное затмение, и с тех пор некоторые из них стали выдающимися астрономами. Так, а кто из вас наблюдал полное солнечное затмение? Нет, именно полное. Корону. Один? Так, два. Перспективы вашей профессиональной деятельности остаются под вопросом. Ну ладно, посмотрим. Нет. Тут уже дело не в математике. Хорошо. Итак, солнечное затмение повернуло ее. А потом он уже наблюдал сверхновую в Кассиопее. Да, это все было потом, когда он уже был настоящим, так сказать, астроном. А ему повезло вдвойне. Он не просто наблюдал вспышку сверхновой в Кассиопее, он хорошо это описал, заслужил благодарность короля шведского и получил в награду остров. Ребята, в истории науки такого больше не было. Чтобы ученый получил персональный остров, там в проливе Зунд между Данией и Швецией, построил там замок. Ну, он, правда, попроще выглядел, чем на этой картинке, но все равно. Два замка построил. Вот Ураниборг и второй как-то у него назывался, не помню, Штернборг, по-моему. Вот. И работал там. Работал очень активно. А оптики тогда не было, телескопы еще не изобрели. У него были угломерные инструменты, но очень точные, металлические. У греков были деревянные, у него металлические, тонко разграфленные на деления минутные, не только градусные, но и минутные. Это, в общем, такая сложная процедура. И он наблюдал с большими квадрантами. Чем больше квадрант угловой, угломерный инструмент, тем больше ширина каждого деления. Да еще, вот, может быть, вы замечали, там вот такие наклонные линии. Что это такое? А кто имел дело с штангенциркулем вот, для измерения? Там такая штука есть, вторая шкала маленькая, нониус. Нониус, который десятые доли делений помогает. Вот, это нониусы, это их, так сказать, вариант нониусов. В общем, он выжил из зрения человека и вот таких без оптики, но крупных угломерных инструментов по максимуму. У него точность измерений была примерно одна угловая минута. В среднем там где-то ошибка была 2,5-3 минуты, но индивидуальные измерения, минута – это Все, лучше не придумаешь. Это разрешение идеального человеческого глаза. Ну и понятно было, что он разочаровался в теории Коперника, Птолемея, да. И ясно было, что надо что-то новое придумывать. Потом политика изменилась, ему перестали давать деньги короли, и вообще вышвырнули его с этого острова, он попал в немилость, переехал в то, что теперь называется Чехословакией, в Прагу, и продолжал свою работу, но старенький уже был. У него накопилось за 25, по-моему, лет огромный массив наблюдений, и Тихо Браги пытался какую-то новую систему придумать, чтобы описывать движение планет, которые он с гигантской точностью наблюдал. Ну и придумал. По-моему, даже его коллеги и современники смеялись над этой его историей. С одной стороны, он понимал, что геоцентризм птолемеевский – это уже никуда не годится. С другой стороны, он, конечно, знал про работу Коперника, но понимал, что тут с церковью будут проблемы. Библии не соответствует. И вот что он придумал. Земля в центре неподвижна. Между прочим, для этого у него были наблюдательные основания. Он рассуждал так. Если Земля движется по орбите, а мы окружены сферой неподвижных звезд, а это, в общем, в каждой системе присутствует, то должен быть годичный параллакс у звезд. Ну, наблюдатель туда-сюда, значит, звезды должны смещаться. А его нет. На уровне одной угловой минуты, а его и правда нет. На уровне секунды его даже нет. Ну, так что он честно сказал, я не вижу параллакса годичного, значит, либо звезды дико далеко, а что же они-то светятся, либо они не очень далеко, значит, они твердо закреплены на сфере неподвижных звезд, а Земля твердо стоит в центре этой сферы. Но, однако, надо было как-то соответствовать Копернику. И вот тогда он Солнце запустил вокруг Земли, а все остальные планеты вокруг Солнца. Эклектика. То есть он две несовместимых пытался идеи в своей этой системе. Ну, конечно, это ерунда была, все это понимали. Но как-то надо было решать проблему. Вот это иллюстрация из работы самого Тихо Браги. Да, тут все, Земля, Луна и Солнце. А вокруг Солнца все планеты бегают. Ну, так это красиво сегодня рисуют. Это, конечно, ерунда. Достаточно вынуть гвоздик из Земли и забить его в Солнце, и все становится на свои места. Гелиоцентрическая система Коперника. Но Тихо Браги вот хотел, так сказать, не ссориться с церковью и соответствовать своим наблюдениям, что нет параллакса звезд, значит, Земля стоит неподвижно. И вот выдумал такую странную, неработоспособную систему. Дальше он уже состарился, он был больной и понимал, что с его математическими познаниями он ничего больше не сделает. Он пригласил молодого математика немецкого Кеплера поработать над массивом собранных им наблюдений. Пригласил туда, в Прагу, где он сам жил последние годы, и умер. И у Кеплера остался архив наблюдений Тихо Браги. Надо было с этим что-то делать. А кто же из марксистов? По-моему, Маркс. А, сам Маркс писал, что когда ему очень трудно в жизни приходится, он вспоминает судьбу Кеплера, и сразу становится легче жить. Вот кто читал жизнеописание Кеплера, тот уже никакие жизненные невзгоды не сочтет особенно тяжелыми. Крайне тяжелая жизнь была, просто невероятно. Сплошные неприятности. И тем не менее человек работал и очень эффективно. И он, перебрав разные-разные возможности, то есть геометрические фигуры для описания орбит планет, в конце концов пришел к эллипсам. А эллипс по тем временам очень неприятная вещь. Там простой математики нет. Надо вот как-то исхитряться, потому что это не окружность. Там синусы, косинусы уже не работают. И он, описав орбиты планет эллиптическими кривыми, довольно неплохо подогнал наблюдаемые движения планет под математику. Давайте посмотрим. Сегодня мы уже говорим о том, что любая орбита небесного тела, движущегося под действием гравитации какого-то центрального тела, описывается коническими сечениями. Это еще Ньютон нам завещал. И обычно вот такие иллюстрации нам в книжках предъявляют.

нулевой мощности. То есть либо гиперболы, либо эллипсы. Эллипсы замкнутые, гиперболы разомкнутые. Ну, параболы как граница между ними. А скажите, другие варианты движения одного тела под действием, ну, под действием притяжения к другому, на конусе же, на конических сечениях мы можем получить? Вот обычно в учебниках ограничиваются этими тремя. А есть еще какие-то варианты движения, которые тоже можно получить с помощью сечений конуса? Угу. Прямая как получается? А вот, собственно, она и есть прямая, да. Прямо по образующей провести плоскость, вот у нас прямая. То есть точка просто падает на тяготеющий центр, да, по прямой, по радиусу. Да, такой вариант возможен. Это, конечно, будет орбита такая, не бесконечно протяженная, а упала и все. Но такой вариант. А еще? Как? Ну вот, это есть у нас гипербола. Ну, фактически тоже две гиперболы мы получим. Только они будут стыковаться, да, в этой точке. А? Точка. А точка получается где? Когда плоскость проходит вот так вот, да? А разве точка может быть решением этой задачи? Конечно. Тело упало и остановилось на тяготеющем центре. И совпало с ним, да? И дальше никуда не движет. Точка. То есть вот эти сечения тоже работоспособны. Почему-то их никогда в учебники не приводят. На самом деле это вполне интересно. Ну, особенно интересно, конечно, радиальное падение на центр тяготения. Ну и точка, в конце концов, тоже есть решение. Ну, как рисовать эллипс, вы знаете. Это для школьников, конечно, иллюстрация. А какое свойство эллипса при этом используется? Вот замкнутая петля ниточная, и вы карандашом ее натягиваете и получаете эллипс. Какое свойство эллипса при этом используется, когда вы такой метод его рисования применяете? Да, сумма расстояний, да. Эта длина, она константа, а сумма вот этих вот двух длин, она, конечно, всегда постоянна, и это свойство используется. А это фокусы. И чем дальше расстояние между ними, тем более сжатый эллипс. Ну, математически его можно описывать в разных, либо в полярной системе координат, либо в прямоугольной декартовой системе. И прямоугольный декартовый – это фактически уравнение окружности, но только по одному направлению масштаб изменен, и тогда у вас получается уравнение эллипса. Ну, вы все знаете, это большая полуось, малая полуось, центр, фокусы, ну и так далее. Эксцентриситет, да, отношение, расстояние от центра до фокуса к полной длине большой полуоси. У эллипса есть еще и оптическое свойство. Собственно, оно вытекает из геометрического свойства и принципа Ферма, принцип минимального времени распространения света, ну или максимального, в общем, одно из двух. Если провести плоскость касательную к эллипсу и сделать ее зеркальной, то луч, выпущенный из одного фокуса, отразится и попадет в другой. Между прочим, очень полезное свойство. Его часто очень используют и в оптике, когда делают некоторые зеркальные системы, даже в телескопах некоторые зеркальные системы эллиптической формы. А еще знаете где? В водородной бомбе. Оказывается, идея водородной бомбы, первой, была основана на вот этом вот свойстве эллипса. Вот тут вот взрывалась атомная бомба, и ее лучи, ну, рентгеновские лучи, концентрировались в противоположной точке. То есть вот люди знали, что эллипс позволяет это сделать. И там очень высокая температура получалась, и термоядерная реакция начиналась. В общем, эллипс интересный. Ну, только эллипсоид, конечно. Не плоский эллипс, а эллипсоид. А Кеплер же почти одновременно открыл второй закон движения планет. Второй закон говорит о том, с какой скоростью в каждой точке эллиптической орбиты перемещается планета. Ну, вот обычно, ну, первый закон, понятно, Солнце в фокусе, второй фокус такой пустой.

Первый. А второй закон, прямая между Солнцем и планетой, обычно ее называют радиус-вектор. Радиус-вектор. Заметает площади пропорционально времени. Но вот слово «заметает» как-то лучшего мы не придумали. Говорят, покрывает иногда, да? А как-то вот я привык к «заметает», так как на веник похоже вообще. Вот заметаешь пыль под стол, там, вот как, примерно так и этот радиус-вектор. Ну, современный физик понимает, что это за свойство, это сохранение момента импульса, но тогда это просто было такое геометрическое, эмпирически обнаруженное свойство, и Кеплер его опубликовал. А потом он еще лет, наверное, 15 работал над этим делом. Оба эти свойства выясняются при исследовании одной орбиты. Но это был Марс, конечно. Для Кеплера Марс послужил основой. У Марса эксцентриситет большой. Ясно было, что это эллипс и движение очень быстрое, угловое. А вот третий закон Кеплера, он был сложнее, потому что надо было сравнивать движение двух разных планет. Ну вот описывает, да, тут еще взял такую картинку, где не заметает, а описывает, не зная, что лучше. За равные промежутки времени равные площади. Ну, фактически скорость на расстоянии. Немножко отвлечемся. Так, время еще есть. Отвлечемся на Землю. Земля тоже движется по эллиптической орбите, как и любая другая планета. Мы знаем причину смены сезонов. Некоторые люди думают, что главной причиной является именно эллиптическая форма орбиты. Ну, на самом деле это не так, хотя какой-то вклад эллиптичности орбиты дает смену температурного режима, ну сколько тут, порядка там 2%, да, ну да, примерно на 2% меняется расстояние Земли от Солнца, значит поток тепла, если на 2% меняется расстояние, поток солнечного тепла на сколько меняется? Разложение в ряд, очень полезная штука, а? На 4%, конечно, первый член разложения, это, значит, из квадрата, двойка. С рядами научить работать в уме очень полезно. Вот, на 4% это не так много, да? Но вот посмотрите, какое сочетание двух независимых движений Земли. Очень интересное сочетание. Одно связано с наклоном оси. Второе связано с эллиптичностью орбиты. Они совершенно отдельные друг от друга, но они почти совпадают. А в Афелии, то есть наиболее далекой от Солнца точке, Земля в начале июля. А буквально неделю тому назад, в конце июня, она проходит положение солнцестояния, то есть ось Земли максимально наклонена в сторону Солнца. Почти совпадают. То есть у нас лето в северном полушарии, но в то же время мы далеко от Солнца. Почти в один и тот же день. Ну, буквально там чуть-чуть не совпадает. То же самое с зимой. У нас зима, но мы максимально близко к Солнцу. Это как-то сглаживает колебания температуры в северном полушарии Земли. Кстати говоря, насчет названий. Солнцестояние. А почему я не написал зимнее, летнее? Вот так вот. А потому что...

Очевидно, оно ненадолго. Помните? Прецессия оси вращения Земли. Орбита Земли почти не меняется. А вот направление оси меняется. И оно меняется так, что через 13 примерно тысяч лет будет все как раз наоборот. Ну, куда? Вернемся сюда. В июне. Ну, нет. Июнем мы по-прежнему будем называть летние месяцы. Правильно? Мы же в календаре привыкли, что июнь, июль – это лето. То есть наш год, так называемый тропический год, он следит за направлением оси вращения Земли. Но теперь у нас июнь будет вот тут, в районе точки, ближайшей к Солнцу, перигелия, а декабрь будет вот тут. И в северном полушарии колебания температуры в течение года будут более выражены, более контрастными. Но это будет не скоро, через 13 тысяч лет. Кто его знает, что тогда будет. Но, в принципе, вот это совпадение, оно просто характерно для нашей эпохи. Оно ненадолго, и уже, скажем, там, через 3-4 тысячи лет это все уедет куда-то сюда, а через 13 тысяч лет перекинется вот сюда. Так что нам повезло. Может быть, это неспроста. Может быть. Потому что вы помните, что человек 3 миллиона лет назад... ну 3 миллиона, а тут 13 тысяч. Нет, наверное, это все-таки спроста. В течение человеческой цивилизации неоднократно были такие изменения направления оси вращения Земли. И как-то сильно они не повлияли на нашу цивилизацию. Хорошо, надо подумать, а может и повлияли. Ну и третий закон Кеплера был открыт уже позже от соотношения периодичности в движении разных планет. И он, соответственно, как, на каких расстояниях, относительных расстояниях, относительно орбиты Земли, расположены все планеты. Не знали только, а каков размер самой орбиты Земли. Вот где по отношению к Земле планеты, все, Кеплер это помог выяснить. А масштаб был неизвестен. Только в конце, в середине 19 века довольно аккуратно измерили радиус земной орбиты, и тогда стали сразу известны радиусы орбит всех остальных планет. Ну, третий закон Кеплера можно там в простых вычислениях очень легко использовать. Про Землю мы все знаем, про орбитальный период Нептуна знаем. Подставляем в эту формулу в единицах год, астрономическая единица. И получаем сразу вот период обращения далекой планеты, расстояние, до которой не так просто измерить, а год очень легко ее измерить, годичный период. Очень удобно. Или, например, более хитрый вариант – перелет с одной планеты на другую. Фактически перелет происходит по баллистической траектории, например, с Земли на Марс. Ну, то есть фактически это Кеплерово движение. Даже термин сам, когда говорят «Кеплерово движение», имеется в виду движение без участия сил каких-то дополнительных, только под действием притяжения к Солнцу. И, собственно, мы пускаем аппарат, и он дальше по инерции летит к орбите Марса. Смотрите, что мы сюда подставляем? Радиус земной орбиты плюс радиус орбиты Марса – это будет большая ось вот этой вот эллиптической. Ну, у нас достаточно половинки эллипса, чтобы долететь до Марса, этой вот эллиптической орбиты. Значит, делим пополам сумму радиусов орбит, получаем, где она пополам, вот, орбита Земли, астрономическая единица, орбита Марса, делим пополам, получаем большую полуось траектории космического аппарата. В степени 3/2 дает нам полный орбитальный период, а половинка дает полет от Земли к Марсу. Получаем в среднем 8,5 месяцев. А почему в среднем? Конечно, от положения Земли зависит, от момента старта, я бы сказал, зависит, в какую точку марсианской орбиты мы хотим попасть, в районе перигелия, либо в районе афелия. Ну, обычно говорят перицентра, апоцентра. И тогда немножко получаем некий диапазон этих времен перелета. Вот очень удобно, просто школьная формула, и ей легко воспользоваться. Ну а физические основы
всего этого заложил великий

Ньютон и в своей книжке «Математические начала натуральной философии» уже на языке сил и ускорений объяснил, почему орбиты будут. Так, несколько слов о гравитации. Вот на самом деле Ньютон не знал, какова гравитационная сила. Он нашел только закон ее изменения, но константу в этой своей великой формуле он, конечно, не знал. Все расчеты небесных механиков и эпохи Ньютона, и дальнейших эпох, пока не была измерена эта константа, они содержали эту комбинацию массы Солнца или массы планеты, если речь идет о движении там, спутника вокруг планеты, с гравитационной постоянной. Отдельно их измерить было почти невозможно, пока не придумали и не использовали лабораторный прибор под названием крутильные весы. И тогда можно было, компенсируя притяжение к Земле, посмотреть, как два объекта в пределах лаборатории, с какой силой то есть с каким ускорением один падает на другой, значит, с какой силой один притягивает другого. Это красивая идея. Говорят, она даже не Кавендишу была, пришла в голову, но Кавендиш первый сделал английский такой естествоиспытатель, скажем так, физик, сделал такие весы крутильные и использовал. А у Ньютона просто из математики получилось то, что Кеплер и так знал, но теперь это уже было на языке сил доказано, что все орбиты либо не замкнутые гиперболические, либо замкнутые эллиптические, ну, а между ними граница – это парабола. Это мы уже обсудили, ладно. А Ньютон понимал, что ни одно из тел не может быть идеальным центром движения, что центр – это центр масс, а всегда тела относительно центра масс оба, или сколько их там в системе, обращаются вокруг единого центра масс. В зависимости от соотношения масс, они будут ближе или дальше от центра масс. Иногда они просто будут на равных расстояниях, если равные массы. Орбиты могут быть круговыми, могут быть эллиптическими. Это он хорошо понимал. И поэтому надо было как-то связать вот это с наблюдениями. В наблюдениях мы не видим центра масс, мы видим тела. И всегда смотрим, как одно относительно другого движется. Значит, надо перейти из вот этого вот в инерциальной системе отсчета, в системе центра масс, все хорошо, ньютонова физика работает, а астроном наблюдает и получает положение тел в неинерциальной системе отсчета, когда связывает центр своей картинки с одним из движущихся тел. Но это очень легко сделать. Просто напишите уравнение Ньютона для одного тела, масса, ускорение, гравитация, масса, ускорение, гравитация. Найдите разницу, то есть скорость одного относительно другого, перейдите в центр системы отсчета в одно из тел, и получите очень похожую формулу, только там будет сумма масс этих тел работать. То есть вы из вот настоящей, так сказать, ньютоновой физики переходите в систему отсчета неинерциальную, где центр связан с одним из движущихся тел. Оказывается, формулы-то те же, и траектории подобные, но уже сумма масс этих тел участвует в уравнениях. Поэтому вот из такой картинки, которую Кеплер нам предлагал, квадраты периодов пропорционально, и тут массы никак не входят, а ньютоновая механика говорит, нет, входят. Всегда сумма масс взаимодействующих тел должна присутствовать в этих формулах. И Ньютон уточнил третий закон Кеплера, и теперь мы им пользуемся. Ну, как правило, в Солнечной системе он не имеет смысла, это изменение. Это масса Солнца, это масса планеты, они настолько разные, что тут, конечно, чистая единица, ну, почти единица. Но, например, когда двойные звезды изучаешь, или там планета и спутник, сходные, близкие по массе, это уже, эта формула только в виде ньютоновой работает. Кеплерова там уже точность не годится. По поводу гравитации. Вот не удивительно ли? Я взял и просто из справочника выписал значение константы гравитационной. Сколько тут значащих цифр? 4. А почему так мало?
Современная лабораторная физика дает нам примеры того, как, например, заряд электрона. Ого-го, какая точность. А почему с гравитацией мы не можем того же самого сделать? Ну и то, и другое в лаборатории. Вот тебе электрон, вот тебе кирпич там. Конечно. Электричество намного сильнее. Хотя, конечно, ну вот давайте проверим. Смотрите, мы же ощущаем гравитацию. Вот электрических взаимодействий друг с другом не ощущаем, а гравитация нас на стуле держит. А давайте попробуем посчитать, с какой силой вы сейчас друг к другу притягиваетесь за счет гравитационного влияния. Тут 10, ну, 10 минус 10, тут 100 килограмм, пардон, тут 100 килограмм, тут 100 килограмм. Ну ладно. Ну мы же физики, ну ладно. 10 в четвертой, тут 1 метр сокращается, 10 в четвертой, тут 10 минус 10, 10 минус 6 чего? Ньютона. Это 100 грамм. Значит, 10 минус 4 грамма, десятая доля миллиграмма. Вы ощущаете сейчас взаимное притяжение? Я имею в виду физическое. Нет. А почему к стулу вас притягивает? А потому что Земля под вами намного массивнее, чем вот товарищ, сидящий в одном метре от вас. Да, конечно, электрическая сила легче измеряема и точнее измеряема, потому что она на 36 порядков сильнее. Берем два протона и сравниваем, как они отталкиваются кулоновской силой и как притягиваются ньютоновой гравитацией. Получаем 36 порядков. Вот это сила. А гравитация очень слабая сила, и в лаборатории ее очень трудно измерить. И люди постепенно... Когда я был студентом, вот этого четвертого знака еще не было. Мы знали только три значащих цифры. И в ГАИШе, там на минус первом этаже, в лаборатории отдела гравитационных измерений, стояла здоровенная установка вот в четверти этой комнаты, где были такие вот крутильные весы. Ну, это, конечно, иллюстрация из Ковендишской лаборатории, но у нас нечто подобное было, термостатированное там все было. И много лет у нас в ГАИШе измерялась гравитационная постоянная, и, наконец, появился четвертый знак. Сейчас ее в более продвинутых физических лабораториях измеряют, намечается пятый знак, но особого прогресса не ждите. А как это делается? Есть пробные массы, есть тяжелые шары. Их вот так ориентируют, а потом перекладывают и вот так ориентируют. И это маленькое то сюда падает, то туда падает с определенным ускорением. Его-то как раз и измеряют. Так что большой точности мы... В астрономии мы имеем огромную точность сочетания G и M. По движению планет мы можем массу Солнца, умноженную на гравитационную постоянную, с очень большой точностью вычислить. Мы верим в ньютонову механику, поэтому, так сказать, обратную процедуру делаем. Но аккуратно измерить G как таковую, к сожалению, очень сложно. И вот маленький такой вычислительный эксперимент. А как бы двигались небесные тела, если бы гравитация была чуть-чуть не по Ньютону? Вот это чистый Ньютон. Я беру просто программу интегрирования, сажаю здесь массу и бесконечно легкую точку запускаю, она по эллипсу бегает, все по Ньютону. Беру и немножечко делаю силу более жесткой. Она сильнее меняется с расстоянием, чем вот здесь. Смотрите, какая траектория получается. Может поэкспериментировать на компьютере, программу интегрирования, сколько хотите. А вроде бы эллипс, но он прецессирует. Его большая ось начинает поворачиваться. Делаю более мягкий закон гравитации. Не двойка, а полтора. Тоже эллипс, но он прецессирует уже в другую сторону. Тут прецессия сюда, тут сюда. Это супермягкий закон силы. Ну, тут уже не скажешь, что эллипс, но, по крайней мере, есть минимальное и максимальное расстояние. То есть, говорят, орбита финитная. Она заключена в определенных пределах. Хотя на эллипс уже не похоже, но все-таки есть какие-то пределы. Не удаляется дальше и не приближается ближе, чем... Можете поиграть вот с разными законами, интересное будет. А вот уже настоящий закон гравитации. Уже не по Ньютону, уже по Эйнштейну. Вблизи черной дыры. Посмотрите, тоже вроде эллипс, но какая дикая... Вот здесь черная дыра. Дикая прецессия. Оборот... Сюда улетает. Оборот
сюда улетает. То есть за один оборот на 180 градусов большая, ну, почти на 180, большая ось эллипса поворачивается. А если мы сделаем, ну, это вот Ньютонов вариант, а если сделаем супер жесткий вариант, прям вот сила, как куб расстояния меняется, знаете, что будет? Вообще не будет финитного движения. Запускаем точку, вроде бы почти на круговую орбиту. Она начинает раскручиваться, и точка уходит на бесконечность. Либо запускаем ее отсюда почти на круговую орбиту, но чуть-чуть медленнее, и она падает на центр гравитации. Это интересно, потому что ну, более хитрые вычисления показывают, что от размерности нашего мира зависит показатель степени. В таких законах, как кулоновский, как ньютоновский, у нас трехмерный мир, и получается единица на r квадрат. А если бы наше пространство было четырехмерное, то был бы вот такой закон. И к чему бы он привел? Планеты либо улетели бы от Солнца, либо все упали бы на него. Но еще хуже, что электроны упали бы на протоны. Правда, там квантовая механика вмешалась бы. Ну ладно, об электронах не будем говорить. Но уж планеты точно улетели бы от Солнца, либо упали бы на него. Значит, наше пространство все-таки трехмерное. Что бы ни говорили там некоторые товарищи, оно не четырехмерное и не более сложномерное. Оно трехмерное. В конце вам очень рекомендую книжку Владимира Белецкого. Это замечательный небесный механик. Его уже нет. Он еще недавно был наш. В Институте прикладной математики работал. Книжка замечательная. Там математика есть, но она не зубодробительная. Но там очень много красивой такой физики движения. А два издания, вот это первое издание, второе, и очень много веселых иллюстраций, тоже сделанных членкором, его другом. А там и иллюстрации хорошие, и идеи хорошие. Вот советую вам полистать эту книгу. И, наверное, все. Спасибо.

А вы неплохую галерейку собрали. Не хотите ли приехать ко мне в мастерскую и ознакомиться с картинами? Очень часто люди задают вопрос, а на какие деньги создавалась Третьяковская галерея? Он собирает галерею не для себя, а для общества русского. Сознательно формировал музей, он знал, что он его подарит городу. Французская критика назвала русское искусство Третьяковской школой. И это не случайное совпадение, поскольку все лучшие работы уже на тот момент были собраны Павлом Михайловичем Третьяковым. Я расскажу вам о московском коллекционере Павле Третьякове и его картинной галерее, о проблемах, с которыми он сталкивался на своем пути. В духовном завещании 60-го года Павла Третьякова были сказаны такие замечательные слова о том, что он хотел бы положить начало общественного всем доступного хранилища изящных искусств, приносящего многим пользу, всем удовольствие. И как бы в этом тоже заключается определенный посыл Третьякова, который хотел, так сказать, удовлетворить эстетический запрос публики, прежде всего москвичей, ну а потом уже шире жителей российских городов, которые стали приезжать и посещать его галерею. Вообще, надо сказать, что Третьяков, когда его галерея разрослась, он всегда контролировал посещаемость и вел подсчеты, вел эти цифры и, так сказать, очень радовался, когда эта посещаемость росла, а она неизменно росла, эта посещаемость, и в какие-то годы она превосходила посещаемость Эрмитажа, царского Эрмитажа, и Третьяков был невероятно горд вот такого рода достижениями. У Павла Третьякова был младший брат, который собрал небольшую, но очень высококачественную коллекцию произведений европейской живописи. И после его смерти его коллекция вошла в состав коллекции Павла Третьякова, и, собственно, обе коллекции были переданы в дар городу Москве. Поэтому правильнее, конечно, говорить о том, что основателями Третьяковской галереи были оба брата Третьякова и Павел и Сергей. Они происходили из московской купеческой семьи, родились в небольшом особняке в Замоскворечье, в Галутинских переулках. Сегодня в этом доме Третьяковская галерея в ближайшем будущем откроет музей братьев Третьяковых, который будет рассказывать о жизни этих замечательных людей, московских купцов, коллекционеров, которые были и крупнейшими предпринимателями, занимались благотворительностью. Сергей занимался музыкой, Павел очень много читал и был погружен в московскую литературу, которая имела в эти годы славянофильский уклон. Славянофилы, как известно, призывали во всех областях русской жизни благоустраивать эту жизнь. В это время в среде московского купечества рождается достаточно много инициатив и в сфере благотворительности, и в сфере просвещения, в сфере создания музеев. Надо сказать, что в ту пору в Москве не было музея, в котором бы хранились произведения русского искусства, западноевропейского искусства, были частные коллекции. Вообще, надо сказать, что в основном те собрания, которые формировались в это время, они имели такой смешанный характер. В эти собрания были включены не только произведения русских художников, но и европейских художников. Также в эти собрания входили рукописи, там, старинные книги, гравюры, прикладное искусство, археология, быть может, ну, в зависимости от интересов коллекционеров. Третьяков же свое собрание ограничил исключительно изобразительными искусствами. Его привлекала живопись, рисунок, графика. Достаточно мало вот в его собрании было скульптуры. И в скором времени художники прекрасно понимали, что Павла Третьякова интересует русский сюжет, или там картины русской природы, картины русской истории.
И одной из таких первых исторических картин, которые Третьяков приобретает, стала картина «Княжна Тараканова Флавицкого». И Третьяков писал о том, что это одна из тех картин, которая создана на темы русской истории русским художником. И в этом он видел несомненную ценность этой картины. Он приобретал вещи, интересные по сюжету. Картины, которые вызывали дискуссии в прессе, дискуссии среди зрителей. Часто это были картины спорные, но тем и привлекательные для Павла Михайловича Третьякова. И вот одним из первых приобретений стала, можно сказать, скандальная картина «Сельский крестный ход» Василия Перова. Картина, известная тем, что она была запрещена цензурой. И этот факт, вот, приобретение этой картины говорит еще и о том, что Третьяков был готов оказывать поддержку материальную и нравственную русским художникам. А художники понимали, что они могут создавать картины без оглядки на мнение официальных властей. И это тоже было важно для 60-х годов XIX века, появление вот такого смелого, бесстрашного коллекционера. Очень часто люди задают вопрос, а на какие деньги создавалась Третьяковская галерея? Братьям Третьяковым по наследству от их отца, который умер в начале 1850-х годов, досталось несколько лавок в гостином дворе. Как только они достигли совершеннолетия, они открыли торговый дом в Москве и при нем магазин, в котором продавались полотняные, льняные, хлопчатобумажные товары. Спустя 6 лет после открытия торгового дома они учредили в Костроме новокостромскую льняную мануфактуру. Надо сказать, что фабрика постоянно набирала обороты, при ней были очень интересные, проводилась социальная политика. При фабрике были ясли, был детский сад, была больница, была аптека, были бани. Собственно, все то, что, так сказать, полагалось иметь предпринимателям, вот таким просвещенным предпринимателям, к которым относились братья Третьяковы. И на рубеже уже 19-20 веков их фабрика участвовала во всероссийских международных выставках. И Третьяков не считал себя меценатом, не любил, когда его называли меценатом. Он сознательно формировал музей, он знал, что он его подарит городу. И Третьяков признавался, что, то есть он зарабатывает деньги большим трудом, не только физическим, но и нравственным. И были периоды, когда достаточно плохо было с деньгами, но вектор, взятый на приобретение, он практически не прекращался. Он собирает информацию, где какие проходят выставки, где какие распродаются коллекции старого и нового искусства. Он интересуется русскими мастерами, которые уже ушли из жизни. И если разоряются какие-то коллекции, если происходят распродажи, он имеет эту информацию, он очень быстро реагирует, он едет сразу же в Петербург, так сказать, прибывает к месту распродажи в Москве и, так сказать, выбирает какие-то вещи. Он не скупает коллекции целиком, он именно отбирает, соответственно, своему вкусу, своим предпочтениям, своим симпатиям. Он также имеет корреспондентов, которые живут в Италии и во Франции, и он знает, чем занимаются русские художники, живущие во Франции, живущие в Италии. Было приобретение из Италии его другом, там, ставшим впоследствии зятем его и известным достаточно архитектором Каминским, портрет работы позднего Брюлова, камерный портрет археолога Ланчи. Это блестящий образец портретного искусства позднего Брюлова, который, так сказать, очень сразу поднимает качественный уровень коллекции Павла Третьякова. И уже где-то к концу 60-х годов для художников становится очень престижным попасть в коллекцию Третьякова. И многие художники пишут: а вы неплохую галерейку собрали, не хотите ли, так сказать, приехать ко мне в мастерскую и ознакомиться с картинами
которые я создаю, я продаю и так далее. Третьяков становится желанным гостем на всех выставках, и московских, и петербургских. Интересно, что уже в 60-е годы Академия художеств обращается к Третьякову и отбирает из его коллекции произведения, которые затем едут представлять русское искусство на всемирных выставках и в Лондоне, и в Париже, в дальнейшем там и в Вене, в Мюнхене и так далее. То есть очень быстро к Третьякову приходит признание знатока, коллекционера, человека, который очень хорошо разбирается в современном искусстве, который знаком чуть ли не со всеми ведущими художниками своего времени. В 70-е годы, когда основывается товарищество передвижных художественных выставок, и когда проходит первая выставка в ноябре 1871 года, Третьяков один из первых оказывается на этой выставке и покупает с этой выставки сразу 6 или 7 произведений. И эти произведения оказываются знаковыми для русского искусства. Они являются центральными, как бы. И сегодня это безусловные шедевры Третьяковской галереи. Среди этих работ историческая картина Николая Ге, Петр и Алексей. Это картина Алексея Саврасова «Грачи прилетели». Это картина Крамского «Русалки» или «Майская ночь», написанная на тему, по мотивам повести Гоголя «Майская ночь». Это портрет Островского, там, рыболов Перова, охотники на привале Василия Перова. Это все картины, которые им были приобретены сразу в 1871 году. Мы восхищаемся и правильным выбором Третьякова, и его невероятным попаданием, что называется, да, в цель при приобретении каждой такой работы. Иногда он предпочитает посещать мастерские художников и из мастерских покупает работы еще до представления тех или иных произведений на самих передвижных выставках. Так, одна из тоже таких этапных для русского искусства картин Ивана Крамского «Христос в пустыне» была приобретена Павлом Третьяковым из мастерской художника. Впоследствии он говорил о том, что это один из лучших образов Христа, который был создан в русском искусстве. А вот современники его очень часто осуждали. Осуждали его выбор, не соглашались с его выбором. В частности, Стасов укорял, упрекал Третьякова в том, что у него не всегда точный выбор, не всегда строгий выбор. К нему присоединялся и Репин, и Чистяков. И вот, в частности, Репин осуждал, например, Третьякова за приобретение картины «Левитана» «Осенний день в Сокольнике» с ученической выставки Московского училища живописи, ваяния и зодчества, что он купил какую-то неизвестную аллею Левитана, писал Репин. Сегодня мы знаем, что Левитан – один из ведущих пейзажистов, один из главных пейзажистов русского искусства 80-х, 90-х годов 19 века. И без творчества Левитана вообще трудно себе представить и русское искусство, и собрание Третьяковской галереи. А эта работа, она стала одной из первых левитановских работ. И Третьяков угадал в Левитане будущего великого пейзажиста. И опять же хочется отдать дань его прозорливости. А в конце 60-х годов у Третьякова рождается идея основать внутри своей картинной галереи портретную галерею выдающихся деятелей русской нации. И он начинает заказывать портреты разным художникам, известным и малоизвестным. Из известных это был Перов, Крамской, Репин, Серов. Это портреты в основном писателей. Писатель, в общем, был такой главный человек в художественной культуре второй половины XIX века. К нему относились как к голосу совести, как к человеку, такому общественному трибуну, который помогает разрешать зрителям, читателям, гражданам очень важные животрепещущие вопросы. И благодаря Третьякову, его заказам, его идее создать такую портретную галерею, мы имеем сегодня увековеченными в
просто серию портретов там, Достоевского, работы Перова, Толстого, работы Крамского и Репина, и Ге, Тургенева, исполненного портретом Перовым и Репиным. То есть он очень любил музыку, помимо литературы, и, так сказать, общался со многими музыкантами, композиторами. В его доме часто устраивались музыкальные вечера. Его супруга Вера Николаевна Третьякова была блестящей пианисткой, которая давала такие домашние концерты. И поэтому в серию портретов, заказанных Третьяковым, входили и портреты композиторов Петра Ильича Чайковского, и Модеста Мусоргского, и многих-многих других. К этой портретной галерее писателей, поэтов, общественных деятелей, историков, композиторов присоединяется, естественно, и портретная галерея художников, которых Третьяков тоже формировал, как бы создавая отдельную группу внутри вот этой портретной галереи. И, естественно, при такой активной собирательской политики коллекционера не хватало места в жилых комнатах его особняка. В течение 40 лет он целенаправленно и системно создает галерею русского искусства. В течение этого времени он делает 5 пристроек, так сказать, постепенно расширяя экспозиционные площади, как мы себе выражаясь, да, современным языком. И эта галерея, она как бы окружает его жилой дом. И на схеме это очень хорошо видно, как отстраивалась Третьяковская галерея. А уже после того, как Третьяков подарил Третьяковскую галерею городу в 1892 году, и она уже официально называлась Городская картинная галерея Павла и Сергея Михайловича Третьяковых, и, собственно, эти слова проходили такой лентой по фасаду Третьяковской галереи, не было ни одного года, чтобы Третьяков не покупал какое-то серьезное количество произведений русского искусства. У нас в Третьяковской галерее хранятся такие таблицы, которые сам вел Третьяков, в которых расписаны все расходы Павла Михайловича и его семьи. И деньги, которые тратились на приобретение произведений искусства, они действительно значительны по отношению к тем расходам, которые там Третьяков тратил на свои личные нужды, на путешествия. И Третьяков очень не любил, когда к нему начали обращаться по поводу выдачи на другие выставки произведения искусства. У него не было запаса, все работы, которые он приобретал, они все экспонировались, и он не терпел вот этих выдач. Но в 1878 году было принято решение, что русское искусство будет представлено на Всемирной выставке в Париже. Обратились к Третьякову, поскольку в его коллекции, ну, находились, можно сказать, главные произведения русского искусства. Третьяков не смог отказать, и он выдал около 40 вещей. Французская критика назвала русское искусство Третьяковской школой. И это не случайное совпадение, поскольку все лучшие работы уже на тот момент были собраны Павлом Михайловичем Третьяковым. И они очень ярко представляли эволюцию русского искусства. И после этой выставки Третьякову принадлежит высказывание, которое определяет дальнейший вектор развития его коллекции. «Я задался собрать русскую школу, как она есть», в ее последовательном развитии. Обычно считается, что Третьяков приобретал в основном передвижников, и его коллекцию принято упрекать за своего рода однобокость собрания. На самом деле это не так. Для него в живописном произведении самое главное – это живопись. И истинным судьей в истории искусства является время. Поэтому Третьяков был очень осторожным. Он покупал
разного рода произведения, разного, что называется, уровня и качества. Но он практически не избавлялся от этих произведений и очень редко устраивал чистки своего собрания. Он боялся, так сказать, лишиться какого-то произведения, которое впоследствии, может быть, станет важным, знаковым, так сказать, необходимым для его коллекции. И вот к таким работам, как известно, относятся

Михаила «Царевна Софья» Ильи Репина. К этой картине, к этой исторической картине, критики и даже единомышленники художника отнеслись весьма неоднозначно. Критиковали «Царевну Софью». Многих она приводила в ужас. Также известна картина Виктора Васнецова «После побоища», которая экспонировалась на передвижной выставке. Третьяков очень симпатизировал Васнецову, любил его, выделял его как художника. И он писал о том, что да, действительно эту картину менее образованные люди не понимают, а образованные считают, что не вышло. Но, тем не менее, Третьяков приобрел эту картину, и сегодня мы понимаем, так сказать, важность этого произведения для русского искусства и в творчестве Виктора Васнецова, потому что именно с этой картины начинается как бы новый поворот в творчестве Васнецова, который движется в сторону фольклора, начинает интересоваться былинным эпосом, и, так сказать, меняется стилистика его картин. Этой картиной он задает новый вектор в своем творчестве. Третьяков очень любил и ценил картины Ильи Репина. И в 80-е годы, когда Репин входит, так сказать, в творческую зрелость, и когда на каждой передвижной выставке появляются знаковые его работы, такие как «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», «Иван Грозный и сын его Иван», Третьяков буквально борется за каждую ее работу, поскольку на художественном рынке в этот момент возникает конкурентная борьба за право приобрести работы Репина. И что касается картины «Иван Грозный и сын его Иван», то с ней произошла следующая история. Уже на Московской передвижной выставке она была запрещена цензурой. И Третьяков забирает ее в свою галерею, размещает в закрытой зале, закрытый для зрителей зале, и картину занавешивает коленкором. А люди приходили в Третьяковскую галерею, чтобы специально посмотреть на эту картину. Хотели ее увидеть, эту картину, живьем. Но спустя 3 месяца цензурный запрет был снят, и картина оказалась в зале. Вообще, надо сказать, что в советской литературе бытовало такое мнение, что Третьяков, московский купец, не имевший особенного образования, ему помогали, его консультировали. На самом деле это было, конечно, не так. Третьяков с большим удовольствием выслушивал мнение каждого и интересовался мнением каждого. Но решение он принимал, несомненно, самостоятельно. Вот здесь история с картиной «Где, что есть истина», она, конечно же, подтверждает, вот, с одной стороны, уважение мнения Льва Толстого, который настоятельно требовал от Третьякова приобрести эту работу. И Третьяков честно написал Толстому, что он картин «Где» не понимает. Но в уважении мнения уважаемого писателя он, конечно же, ее приобретет. За этой картиной последовал целый ряд евангельских композиций Ге страстного цикла. Когда Ге умирает, то Толстой обращается к Третьякову с просьбой учредить музей, посвященный Ге. А сыновья Ге, вернее, дарят в Третьяковскую галерею вот все то наследие, которое осталось в его мастерской. И туда входил вот целый ряд картин страстного цикла, в которых образ Христа был настолько неканоничен, настолько нетрадиционен, что он вызывал такую бурную реакцию у большинства русской публики. Русские люди, русские зрители не могли смириться вот с этим таким образом Христа, на который невозможно было молиться. И творчество Ге сегодня мы рассматриваем как некий шаг в сторону 20 века, в сторону осмысления и, так сказать, продвижения некой традиции интерпретации Евангелия в современном смысле, как бы актуализации Евангелия для современного человека. Тогда эти вопросы решались по-другому. И Третьяков, как бы наступая на себя, он принимает в дар страстной цикл Ге и обещает Льву
Толстому создать этот музей. Но создать этот музей он не успевает, он умирает. Но так или иначе, большинство картин Ге оказывается в собрании Третьяковской галереи. А когда во второй половине 80-х годов на арену художественной жизни выходит молодое поколение художников в лице Левитана, Нестерова, Серова, Третьяков, многие работы, которые стали переломными для русского искусства, в которых молодые художники экспериментируют, ищут новые живописные приемы, движутся в сторону импрессионизма, символизма, модерна. Третьяков их приобретает, несмотря на очень активное и, может быть, даже агрессивное сопротивление старых передвижников. И известно несколько историй, и в частности история, связанная с работой Серова «Девушка, освещенная солнцем», и Нестерова «Видение отроку Варфоломею», когда столпы передвижничества отговаривали Третьякова приобретать эти работы, работы молодых художников. Третьяков с большим достоинством, так сказать, выслушивал их и отвечал им, что «Спасибо, я вас выслушал, и после ваших слов, если бы я не купил эти работы, я бы их приобрел сейчас немедленно». Не случайно есть такое высказывание Стасова, который писал Третьякову о том, что как ваши коршунские лапы и там, жадные объятия не попала та или иная картина. И надо сказать, что в 80-е годы, когда на художественный рынок выходит император Александр III, который создает свой музей, музей русского искусства имени Александра III, и Александру III интересно приобретать передвижников, тогда Третьяков вступает в конкуренцию и с императором. И император, как известно, денег не считает, в казне денег много. Он покупает важные, интересные работы Сурикова, Поленова, Репина. Для Третьякова, конечно, это, так сказать, большая боль, что художники идут навстречу императору. Иногда он заказывает повторение тех работ, которые приобретает император в свое собрание. А художники, извиняясь перед Третьяковым и в уважении его дела, главного дела его жизни, они дарят ему или продают в его собрание картины повторения. Так вот в собрание Третьякова попал вариант повторения картины «Сурикова».

и его картинной галереи, то еще неизвестно, были бы созданы в русском искусстве такие большие серьезные полотна, как «Боярыня Морозова» Сурикова и

Мы не имели галерею Третьякова в Москве. Московская галерея была настолько, так сказать, знаменита, особенно после того, как Третьяков подарил ее городу, и после этого дара по всей России начали дариться частные коллекции в пользу своих городов. Дар Третьяковской галереи стал своего рода импульсом для развития коллекционирования в России. Не будь коллекции Третьякова, вряд ли бы мы имели такие замечательные коллекции, как коллекция Сергея Щукина и Михаила и Ивана Морозовых. Конечно же, начинающие коллекционеры приходили в Третьяковскую галерею. И Третьяковская галерея была тем музеем, с которого, так сказать, рождалось их представление о возможностях коллекционирования, о возможностях создания частной коллекции, которая могла бы перерасти в музей знаковый для своего города, музей, который отражает эволюцию.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

середине прошлого века была выстроена достаточно понятная схема жизни наших предков на протяжении последних, и не только, на самом деле, наших предков, на протяжении последних 1,5 миллиона лет. То есть последние 1,5 миллиона лет было известно примерно, какие виды людей являются предками для нас, какие жили на планете, но со временем вымерли, с кем наши предки наверняка метисировались, а с кем возможно, а с кем, скорее всего, нет. То есть такая большая достаточно картина последних 1,5 миллионов. Но что происходило до этого? Какие люди жили до 1,5 миллионов лет назад? Очевидно было, что искать ответ на этот вопрос нужно было в Африке. Этим активно занимались члены семейства Лики. Луис Лики, его жена Мэри Лики и их сын Ричард Лики впоследствии. Они активно получали гранты и исследовали разные африканские местечки, где можно было найти кости. Особенно большое внимание уделялось Восточной Африке, потому что там находится восточноафриканский разлом, который, в принципе, стимулирует более интенсивный мутагенез,

0: окружающих видов. И в принципе толкает эволюцию вперед. Она чуть быстрее идет в этом месте. Поэтому Восточная Африка, она логичным была местом для поисков, и она себя хорошо подтвердила. На данный момент мы знаем, что большая часть наших с вами предковых видов, она формировалась именно в этом регионе. И потом уже оттуда там рано или поздно расселялась. В 1960 году семейство Лики обнаружило скелет ОФ-4, и он стал знаковым для своего времени. А во-первых, от него сохранилось не так уж мало костей, что для древних находок редкость и исключение. А во-вторых, эти кости рассказывали об очень интересном сочетании обезьяньих и человеческих признаков. Череп у найденного существа был с небольшим объемом головного мозга, с выступающими челюстями и, в общем, такой довольно обезьяноподобный. Но у него было выпрямленное совершенно положение тела. Это не было сюрпризом для исследователей, они уже нашли некоторых австралопитеков к этому моменту. У него была стопа со сводом приподнятым, лишенная хватательной функции, и у него формировалась трудовая кисть. Не все знают, что есть три глобальных отличия обезьяны от человека. Первое наше отличие – это прямохождение, второе – точный захват кисти, возможность, способность к мелким манипуляциям, и третье – огромный размер головного мозга по сравнению с другими обезьянами. Что касается бровей и челюстей, то на самом деле они у нас у нашего вида, у нашего рода, у людей, они достаточно долго сохранялись. То есть мы что, надбровные дуги потеряли, в общем, недавно, в последние там 150-200 тысяч лет. Ну, мы, в общем, и челюсти потеряли недавно, до сих пор не часто у многих людей, сильно, ну как, относительно сильно выступающие. Не так сильно, конечно, обезьян, но просто нельзя сказать, что плоский нижний этаж лица – это вот характерно для всего рода человек. Только для нашего вида. Это свежие достаточно находки. А для человека вообще, в более общем смысле, характерно только три этих признака. Еще одно отличие, которое часто люди называют, это якобы отличие шкуры, что мы более лысые обезьяны. Это на самом деле не так, у нас столько же волосяных фолликулов, как у других приматов, только сами волосы чуть более короткие и светлые.
1: Будет громко.
0: Но принципиально наша шкура от других человекообразных обезьян не отличается. Это называется редкие волосы без подшерстка. То же самое примерно, чем мы с вами сейчас располагаем, с теми же лысыми пятнами на теле. Про умелого человека, естественно, ничего не было известно насчет количества шерсти на нем, так как найдены были только кости. Однако известно было, что у него не обезьянья стопа человеческая, приспособленная к прямохождению, у него неплохая достаточная походка и у него трудовая кисть. И вот эта трудовая кисть, она стала почвы для многочисленных и разнообразных, на самом деле, рассуждений. Она давала почву для того, чтобы предположить, что труд сделал обезьяна человека. По крайней мере, очень сильно повлиял на то, чтобы просто двуногая обезьяна стала двуногим, да, примитивным, грубым, но тем не менее человеком. И именно находка OH4, она первая, которая дала изучить вот эту вот разницу в строении кистей и стоп у древнего человека. Первая находка умелого человека имеет возраст 1,9 миллионов лет. То есть она уже постарше, чем все, что мы с вами видели в предыдущих сериях. Но при этом эта находка не является самой древней. На данный момент известны умелые люди возрастом до 2,5 миллионов лет. И даже есть исследователи, которые еще чуть более древним находкам присваивают статус умелого человека. Тут проходит очень большая граница, потому что это не просто граница между видами, это граница между семействами. Мы считаем, что вместе с умелым человеком появился целый род. Появился род Homo, наш с вами. Это такой, ну, достаточно важный момент для обсуждения. Так же, как нам с вами интересно, когда конкретно появились люди такие же, как мы, так же, как интересно, кто был конкретно нашими предками, а кто нет, так же интересно, когда люди появились вообще, люди настоящие. Кого мы считаем настоящими? Ну, технически мы считаем настоящими тех, кто начал на постоянной основе производить орудия труда и приобрел вот эту вот самую замечательную кисть с мелкими манипуляциями. Если вы помните первый ролик, с которого все началось, «Почему мы не котики?», там как раз я подробно обсуждаю, как это важно было, что кисть обезьян, в принципе, приспособлена к хватанию, и что мы с вами смогли довести этот навык до таких мелких и точных движений. На самом деле, в этом огромный залог нашей культурной эволюции, в том, что у нас есть такие замечательные хватала. На человеке умелом начались некие преобразования в человеческом образе жизни, которые были, ну, как бы относительно радикальными, они были важными для дальнейшей эволюции. Если бы мы сравнивали только австралопитеков и умелого человека, вот никого не находили в 19-м начале 20 века, и сравнивали только африканские находки возрастом там старше 2 миллионов лет, то нам бы умелые люди показались веточкой, которая уклоняется от австралопитеков. Потому что было много-то многих обезьян, которые не производили орудий труда, но при этом жили активно в самых разных регионах Африки, особенно в Южной и Восточной. Но если мы смотрим на всю картину, то умелый человек оказывается не уклоняющейся веточкой, а веточкой, которая уклоняется во всю дальнейшую человеческую историю. То есть на самом деле это такая ценная, значительная находка. Но оценить ее ученые смогли во многом потому, что уже накопили много знаний о более молодых, более современных древних людях. Без предыдущих находок древнего человека, скорее всего, человек умелый не смог бы занять свое место в тот момент, когда его нашли. То есть над ним не было такого количества споров и диспутов, как над разными предыдущими находками. Он довольно-таки логично встал на ту позицию, с которой дальше начнется вся история рода человечества. Находка, которая была сделана через 12 лет после обнаружения первого умелого человека, заставила ученых пересмотреть свои взгляды по поводу того, что именно умелый человек – наш предок и прародитель. Кто скинул умелого человека с пьедестала, вы узнаете в моем следующем рассказе. Чтобы как можно скорее его услышать, нажмите на колокольчик. Этот череп... О, господи, не череп, скелет. Ну, кстати, не знаю, здесь можно рассказать о лысоте, о том, что у нас мы не голые обезьяны, на самом деле?

Ну, в рамках приличия, конечно, но и дети, как правило, либо близкие родственники, молодые, вождя племени, брались на артиллерийские курсы. Да брось ты эту артиллерию, давай лучше ко мне в казаки. И очень любезное благодарственное письмо за службу и за храбрость получает молодой 15-летний капитан. Не тронь его, точка, Ермолов.

Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл рассказов из русской истории XIX века. Сегодня рассказ о человеке очень ярком, сильном, мужественном, храбром, необычном. Фамилию его так либо иначе слышали все. Это Алексей Ермолов. Ну, что знаем мы о Ермолове? Герой войны 812 года, улица Ермолова в Москве. Где-то стоят памятники Ермолову. Вот, пожалуй, все. Деталей нет. А ведь на самом деле это интереснейшая, монументальная историческая фигура. Но если говорить о современниках, то для них тогда, в XIX веке, Ермолов – это просто фигура первой величины. Откуда он? Происхождением Ермолов из старинного, но очень небогатого дворянского рода. Основателем рода этого считался некий Арслан Ермола, который приехал в Москву еще в стародавние времена, до Ивана Грозного, из Золотой Орды, и при крещении стал Иваном. Отец Ермолова жил в центре Москвы, где-то между Арбатом и Пречистенкой, и при Павле вышел в отставку майором. Мать уроженная Давыдова. Она была теткой того самого Дениса Давыдова, знаменитого партизана 812 года. То есть, соответственно, Денис Давыдов и Ермолов, они через маму двоюродные братья. Кстати сказать, Денис Давыдов и является для нас основным источником разного рода истории, анекдотов и баек о генерале Ермолове. Так сказать, по-родственному, по-дружески. Родился Ермолов в 1777 году при Екатерине в Москве. Домашнее образование завершил в пансионе при Московском университете. Как было принято в те старые добрые времена у матушки императрицы Екатерины, на военную службу Ермолов был записан практически с младенчества. В 2 года он становится рядовым Преображенского полка. Спустя несколько лет, достигнув, наверное, ясельного возраста, сержантом Преображенского полка. Ну, а на службе, наконец-то, появляется в 15-летнем возрасте, совсем тинейджером по нынешним временам. И вот в 15 лет в полку Ермолов капитан гвардии. 15-летний капитан. Сразу же блатное назначение адъютантом какому-то генералу. Ну, вот тут-то и проявился в первый раз характер Ермолова. Адъютантом в штабе он работать не хочет. Ермолов хочет учиться дальше. И его отправляют в 2-й кадетский корпус, как тогда писали, на собственное обеспечение, то есть не за казенный, а за собственный счет, на артиллерийские курсы. Там он изучает артиллерию, фортификацию. И вот к 17 годам отправляется на первую в своей жизни войну в звании капитана артиллерии. И вот первая война Ермолова. Это польский поход, подавление польского восстания. Вместе с Суворовым, вместе с Валерианом Зубовым он участвует в штурме Праги. Прага – это предместье Варшавы. И в 17-летнем возрасте, по представлению Суворова, редкий случай, его представляют к награждению орденом Святого Георгия 4-й степени. Далее, вслед за Валерианом Зубовым, Ермолов отправляется в знаменитый Каспийский поход. Из всех братьев Зубовых Валериан был самым приличным. Это действительно боевой офицер, потерявший, кстати, ногу во время польской кампании. И у него даже был изготовлен специальный английскими мастерами протез, который позволял ему довольно быстро ходить. Нога была ампутирована выше колена. И даже скакать верхом. Так что Валериан продолжал воевать и возглавил наш экспедиционный корпус в Закавказье. Задача экспедиционного корпуса была пробиваться к Турции, к Константинополю, обходя вот так бы с востока, вдоль побережья Черного моря. И Ермолов снова вместе с Зубовым успешно воюет. Настолько, что в 19 лет ему пишет личное благодарственное письмо императрице Екатерина. Ну, это большая редкость по тем временам. Я думаю, что не обошлось без протекции Валериана Зубова через своего брата, всесильного фаворита. Но за кого-то можно просить, а за кого-то просить нельзя. И очень любезное благодарственное письмо за службу и за храбрость получает молодой 19-летний Ермолов. А далее вы знаете, императрица умирает, Павел I терпеть не может матушкиных фаворитов, отзывает Валериана Зубова из Персии, и Ермолов оказывается на невысокой должности командира артиллерийской роты на территории современной Белоруссии в городе Несвиж или Несвиж. Там и сейчас, вот я недавно
лет 15 назад, наверное. Побывал я в Несвеже, замечательный там средневековый замок. Вот там служил Ермолов. Служил и скучал. Служба в Несвеже Ермолову не нравилась. Он писал, кавычки открываются: «Государь приказал батальону быть здесь впредь до повеления. А мне кажется, что навсегда. Проклятый Несвеж, резиденция дураков». Вот от скуки в тех местах Ермолов стал членом тайного политического кружка. Этот кружок объединял офицеров, служащих в районе Минска, Смоленска, назывался Смоленским тайным обществом. Ну, заговоров они никаких не чинили, читали политическую литературу, иностранную прессу, что-то там обсуждали, видимо, за стаканчиком чего покрепче. Обсуждали французскую революцию, ситуацию в Европе. Ну, все это было преподнесено императору Павлу как заговор. Члены этого политического кружка были арестованы, и на период следствия Ермолов оказался на некоторое время в Алексеевском Равелине, камере номер 9. Вот как он описывал, не без чувства юмора, свое там нахождение. В Равелине ничего не происходит подобного описываемым ужасом инквизиции. Но, конечно, многое заимствовано из всего благодетельного и человеколюбивого установления. Спокойствие ограждается могильной тишиной, совершенным безмолвием двух недремлющих сторожей, почти неразлучно. Охранение здоровья узников заключается в постоянной заботливости не обременять их желудка ни лакомством, ни пищей, ни излишним ее количеством. Жилища сии освещаются неугасимой сальной свечой, а бой барабана при утренней и вечерней заре служит исчислением времени. В общем, считается, что именно тогда чертами Ермолова стала некоторая скрытность и определенная осторожность. Вообще Ермолов вспоминал: «Если бы Павел I не засадил меня в крепость, то, может быть, я давно бы уже и не существовал. С моей бурной, кипучей натурой вряд ли бы мне удалось совладать с собою, если бы в ранней молодости мне не был дан жестокий урок. Во время моего заключения, когда я слышал плескавшиеся Невские войны, я научился размышлять». Пребывание в Равелине Ермолова охладило, и с тех пор он всегда демонстрировал абсолютное равнодушие к политике. Хотя иногда некая склонность к фронде, такому эпатажу, у Ермолова проявлялась, и вы сейчас увидите, как и почему. После следствие, которое, естественно, доказало, что никакого особенного заговора в этом смоленском тайном обществе не было, Ермолова ссылают в Кострому, где он подружился с будущим прославленным героем войны 812 года и вообще всех наполеоновских войн, казаком Матвеем Платовым. Ермолов годился ему скорее в младшие братья, если не в сыновья. И Платов, которому к тому моменту уже было четверо детей, предложил 20-летнему Ермолову жениться на одной из дочерей, после чего уехать вместе с ним на Дон, и говорил, что «да брось ты эту артиллерию, давай лучше ко мне в казаки. Я тебе доверю командование каким-нибудь казачьим полком». Ну, в шутку либо всерьез, но в казаки Ермолов не записался. Зато во время ссылки стал брать уроки латыни. И на латыни читать произведения древнеримских мыслителей, философов, полководцев, Юлия Цезаря, например. Очень Ермолов проникся в этой ссылке любовью к книгам, а что самое интересное, овладел искусством книжного переплета. По тем временам это дело было довольно сложно, никаких переплетных машин не было. Переплеты, хорошие переплеты, настоящие, кожаные, делались мастерами вручную. И вот это хобби, переплетать книги в совокупности с любовью к старинным бумагам, к пергаменту, к коже, вообще к самому запаху книг, вот я, вы знаете, с трудом читаю электронные книги. Во-первых, потому что всегда забываешь, что на них прочитал. Вот прочитал, экран пропал, и ты уже забыл. А вот книга, она остается с тобой навсегда. Вот Ермолов книги очень полюбил. И даже сделал несколько переводов римских классиков на русский язык. В этот момент Ермолов 20 с небольшим. По нашим меркам он, в общем-то, студент старших курсов. Так либо иначе, из-за всей этой истории со смоленским офицерским кружком и последующей ссылкой в Кострому, в знаменитый итальянский поход вместе с Суворовым Ермолов не попал и очень-очень тосковал. Уже служа в каких-то гарнизонах, он писал: «Мне 25 лет, все хорошо, недостает войны». И вот война началась. Это была очередная антифранцузская коалиция и очередная большая всеевропейская война с Наполеоном. Дальше вы все знаете. Аустерлиц, катастрофа русской армии. И лишь часть союзного русско-австрийского войска твердо стоит на месте, выдерживает все атаки и вообще представляет из собой такой образец порядка в этом чудовищном море хаоса, которое представляла из себя союзная армия, громимая Бонапартом. И эта часть, и части, подчиненные Багратиону, и артиллерия Ермолова.
Кстати сказать, Ермолов под Аустерлицем командует артиллерией. Его пушки даже на какое-то время были захвачены французами, но в результате смелой контратаки пушки были отбиты. Ермолов сохранил достоинство, честь, потому что потерять пушки для артиллерийского офицера – это хуже ничего не бывает. Дело в том, что пушки очень дорогие. Пушки могут быть сразу захвачены противником, развернуты, из них может быть открыт огонь по собственным войскам. Поэтому оттащить их очень тяжело, они тяжелые. Даже с помощью конной артиллерии перемещение пушек во время боя – дело невообразимо тяжелое. Поэтому за пушки бились насмерть. При малейшей угрозе захвата пушек противником, их заблаговременно, по мере приближения врага, если не могут отбить атаку, пытались куда-то переместить в тыл. Помните, Бородино там забил заряд я в пушку туго? Так вот, пушку можно было забить не только зарядом, но и забить в самом буквальном смысле этого слова. Таким образом, пытались нейтрализовать артиллерию, которая неизбежно попадала в руки противника. Если враг приближался и оттянуть пушки не было никакой возможности, то с помощью специальных гвоздей, таких вот толстых, железных, артиллеристы забивали в дуле отверстие для поджигания пороха, заклепывалось намертво, и вернуть подобного рода орудия к жизни можно было только в результате целой операции в специальной артиллерийской мастерской. Таким образом, орудие становилось мертвым. Ну вот Ермолову под Аустерлицем удалось, не забивая пушки, просто их отбить у противника. Далее в кампании 1806-1807 годов Ермолов уже полковник, командир артиллерийской бригады, и он на самых опасных участках и при Прейсиш-Эйлау, и под Фринландом. Кстати сказать, интересный эпизод из воспоминаний Ермолова. Под Прейсиш-Эйлау в армию приехал государь. Ермолов вспоминал, как готовились к царскому смотру. Я зачитаю вам этот отрывок, чтобы понять, что истории про высочайшие инспекции, покраску пожухлой травы в радующие начальника зеленый цвет, все эти истории имеют глубокую историческую основу. Века меняются, но в армии, я думаю, что не только в нашей, но, скорее всего, в любой, не меняется ничего. Так вот, как Ермолов описывал подготовку войск к государеву смотру. «Перестроив единообразно шалаши, мы придали им опрятную наружность и вид стройности. Выбрав в полках людей не совсем голых, пополнили с других одеждою и показали их под ружьем». Голых, видимо, имеется в виду, что просто мундиры у них были рваные, затрепанные и так далее. Поэтому, собрав мундиры со всех, как-то они часть артиллеристов одели. Совсем же обнаженных спрятали в лесу. Там же под Прейсиш-Эйлау Александр I представил Ермолова королю Пруссии. Вот, мол, полковник Ермолов, храбрец. Скажу вам, брат мой, достойный офицер. Я им доволен. Ермолов был вне себя от радости и писал. «Был я не избалован службе приветствиями. Король прусский дал мне орден за достоинство. Мне и трем штаб-офицерам, в числе коих я находился. Ордена сии были из первых и еще не были унижены чрезвычайным своим размножением». После кампании 1806-1807 года Ермолов отправился в часть, расквартированную где-то на Западной Украине. И там, в каком-то городишке, на территории современной, кажется, Ровенской области, Ермолов впервые в жизни по-настоящему серьезно влюбился. Любовь была взаимной, но до свадьбы дело не дошло. Дело в том, что полковнику Ермолову не удалось заполучить свою возлюбленную в жены в силу недостаточно материального своего благосостояния. Незавидный был жених полковник, бедный. Вот так он остался до конца жизни холостяком. И когда ему спрашивали, почему он с тех пор никогда не женился, Ермолов описывал свой случай, свою офицерскую бедность, свою первую любовь, имя которой он так никогда и не называл. Но с учетом того, что Ермолов был большим балагуром и острецом, я не исключаю, честно говоря, что вся эта романтическая история могла быть Ермоловым и преувеличено. Война 812 года. Я дал вам слово не пересказывать события этой войны, поскольку для этого не хватит и сотни лекций. И, в принципе, вся эта история прекрасно изучена. Много есть замечательных книг, фильмов, хороших лекций, глубоких специалистов. Можно лишь сказать, что по мере войны популярность и известность Ермолова как талантливого военачальника росла. Известен эпизод, как он лично возглавил атаку, на коне отбил захваченную французами батарею Раевского, одну из ключевых позиций на Бородинском поле. На совете в Филях Ермолов активный сторонник дать повторный бой Наполеону прямо у стен Москвы. Если мы посмотрим с вами на знаменитую картину, то легко узнаем на ней Ермолова, который горячо протестует против сдачи города и с Кутузовым совершенно не согласен. Далее заграничный поход. Ермолов прошел от А до Я. Не было ни одного крупного сражения, где бы Ермолов, на тот момент командующий артиллерией всей русской армии, не участвовал, не был в самых горячих точках и не отличался. Отличался не только храбростью и мужеством, отличался и задиристостью, и тем, что мог
так сказать, ну, в рамках приличия, конечно, но и сказать какую-нибудь дерзость начальству, иногда даже самому государю. Как-то после очередного сражения государь, который очень благоволил Ермолову на самом деле, Ермолов нравился Александру Первому, и он спросил его, чем генерал наградить тебя за сию замечательную победу? Ермолов надулся и заявил при свидетелях: «Государь, ничего не надо, только произведите меня в немцы». Это малопонятное современному любителю истории острота, буквально передавалось из уст в уста. Дело в том, что ну, патриотическое чувство тогда в армии росло, а было у нас много немцев, как наших российских, прибалтийских, так и иноземных, призванных на русскую службу. И русские, конечно, ревновали к немцам. Ревновали, потому что немцы получали высокие чины сразу, им дублировалось звание прусской, австрийской армии. Русские ревновали, потому что немцы при переселении, при принятии российского подданства получали массу налоговых льгот. И вот такой вот демарш: «Ничего мне не надо, лучше меня запишите по документам немцам», русскому офицерству очень нравился. Такое мог себе только Ермолов позволить. После окончания войны с Наполеоном Ермолову прочили большое будущее. Во-первых, у него был союзник, можно сказать, профессиональный союзник, это Аракчеев. Такой же, как и Ермолов, профессиональный офицер-артиллерист, который способности Ермолова ценил. Что, правда, не мешало Ермолову дерзить, в том числе и Аракчееву, прилюдно. Вспоминается одна история, мне с трудом, честно говоря, в нее верится, но она подтверждается некоторыми источниками. Про то, как как-то Аракчеев, будучи военным министром, проводил ревизию воинской части Ермолова и обратил внимание Ермолова на то, что лошади плохо ухожены, там грязные, нечесанные, некормленные, может быть. Аракчеев был строгий начальник в этом отношении. Ермолов обиделся. Во всеуслышание возразил министру, точнее, не возразил, а так поэтически заметил вслух: «Как жаль, ваше превосходительство, что в нашей армии репутация храброго офицера может зависеть от каких-то скотов». Дальше была неловкая пауза, потому что кого имел в виду Ермолов, то ли, так сказать, лошадей, скотину, то ли он так отозвался обо всех ревизорах, включая, понимаете, кого, было непонятно. В общем, так-то в очередной раз это Ермолову сошло с рук. Говорят, Аракчеев, надо сказать, человек в этом отношении, наверное, не обидный, даже лоббировал Ермолова на должность военного министра. Но Ермолов так либо иначе оказался на другом месте, и это место и обусловило в нашей исторической памяти, наверное, еще более значимое место для Ермолова, чем его заслуженное геройство во время войн с Наполеоном. Ермолов попросился у царя сам на место наместника Кавказа. Просьба эта была странной. Кавказ считался вообще-то отстойником для офицеров. Там большой карьеры не сделаешь, там дискомфортно. Это не Петербург и не Москва. И не Западный фронт, где ты все время на виду у государя. Там опасно. Все время какое-то брожение на Кавказе. То война с Персией, то война с Турцией. Ведь Россия на тот момент отчасти контролирует Закавказье, территорию современной Грузии, Армении, Карабаха и Азербайджана. Я почему говорю отчасти? Потому что конфигурация российской территории тогда все время менялась. Там были разные формы контроля, как непосредственно земли Российской империи, так и земли разной степени вассальных ханств и княжеств. Но дело в том, что между русскими землями и Закавказьем лежат территории, населенные горцами. Территории с сложным рельефом. Это горы, покрытые густыми лесами. И, по сути, под нашим контролем центральный коридор. С одной стороны, черкесские племена, черкесы, адыги. С другой стороны, чеченцы, Дагестан. И вот этот коридор в любую секунду может быть перекрыт. Получив назначение управляющим так называемого отдельного грузинского, а позже кавказского корпуса, а также управляющим по гражданской части на Кавказе и в Астраханской губернии, Ермолов снова оказывается на перманентной войне. Но прежде чем вступить в должность, его задача была выполнить некую дипломатическую миссию. По итогам очередной русско-персидской войны надо было договориться с персидским шахом, подписать мир и решить все спорные пограничные территориальные вопросы. Ермолов вместе с большой свитой, большим посольством в 200 человек выехал на переговоры в Персию. Ермолов, конечно, был тем еще дипломатом, поэтому решил действовать сразу с позиции силы. На аудиенцию с шахом он прямо и заявил: «Вы знаете, а я потомок Чингисхана». Ермолов же из татар, из Золотой Орды.
Ну, говорит, есть легенда. Во мне кровь Чингисхана. Поэтому, как мой пра-пра-пра-пра-пра-пра в 10-й степени дед, по-мирному вопрос решать не умею. Поэтому давайте либо договоримся по-хорошему, либо кровь во мне закипит. Что сделал Чингисхан с Персией, вы сами помните. Не доводите до греха. Но им так либо иначе удалось ему договориться. И дипломатическая миссия была выполнена настолько успешно, что самое высокое свое воинское звание генерала от инфантерии, это по нашим меркам генерал армии, Ермолов получил не за военные победы, а вот за успешное решение мирного дипломатического вопроса с персидским шахом. Тогда ни одно посольство не пускалось в путь без значительной суммы на представительские расходы. Ермолов эти деньги почти не потратил. Осталось нетронутой представительская касса в 100 тысяч рублей. Ермолов деньги не просто вернул, а еще и построил на них в Тифлисе. Тифлис – это столица, резиденция кавказского генерал-губернатора. Построил на них госпиталь для солдат. А ведь мог бы и растранжирить. Оценки историков деятельности Ермолова на Кавказе на протяжении более чем 10 лет, когда Ермолов, по сути, пользовался там неограниченной властью, не случайно его называли проконсулом Кавказа по аналогии с проконсулами Римской империи, объединявших у себя власть и военную, и гражданскую, административную, и хозяйственную. Оценки самые противоречивые. Ну, надо понимать, что в тот момент, когда Россия все-таки постоянно вела войны с Персией и Турцией, нахождение у нее за спиной в тылу враждебных племен, упорного и грозного противника, противника, который привык, более того, к определенному жизненному укладу, ну, мало того, что он привык к свободе абсолютной и не привык никому подчиняться, но и к тому же противник очень воинственному. Там с младенчества детей, мальчиков воспитывали как воинов. Более того, в условиях, когда сельское хозяйство, животноводство все-таки на Кавказе приносило очень скромный доход и не могло прокормить большие семьи, складывался постепенно так называемый набеговый характер экономики. Вооруженные, смелые мужчины постоянно нападали на своих соседей, не обязательно русских, на соседние племена, на земледельцев, уводили добычу. Это считалось доблестью, в общем-то, вполне естественным образом жизни, с чем, конечно, мириться империя не могла. Потому что всякое государство, тем более столь сильное, как Российская империя, обязано обеспечивать мир и порядок на своей территории. И лишь государство имеет монополию на насилие, а не какие-то там горные племена, которые действуют так в соответствии с многовековой традицией. Поэтому Ермолов был жестким проконсулом. Ну, начал он с того, что отказался от практики разовых карательных экспедиций, которые постоянно в то время использовались для наказания непокорных горцев. Ермолов говорит, ну какой смысл? Ну, пошлем мы солдат, зайдут они в аул, который к тому времени уже покинут восставшими горцами, ну, сожгут там что-нибудь, разорят. Потом солдаты уходят, горцы возвращаются в аул еще более озлобленные. И все повторяется по кругу. Он избрал другую тактику. Это была тактика постепенного выдавливания мятежных племен в малопригодные для поддержания жизни и населения территории. При этом Ермолов создает так называемую Кавказскую линию, опору для планомерного наступления. Закладывается целая цепь крепостей, многие из которых сегодня представляют из себя небольшие поселения или заброшенные, а некоторые превратились в большие процветающие города, как, например, Грозный или крепость Нальчик, основанная Ермоловым. В этих крепостях селятся казаки, расквартировываются регулярные войска. И так идет постепенно-постепенно заселение вот этих непокорных территорий. При этом надо понимать, что покоренные народы приводились на верность российскому императору довольно жестким образом. Если они не соглашались по-хорошему, непокорные селения сжигались, сады вырубались, скот угонялся. Широко распространена была практика, известная Ермолову еще по сочинениям римских полководцев, когда римляне захватывали новые земли. Это практика заложников, как называлось на Кавказе аманаты. Вне зависимости от того, подчинялось ли данное поселение, племя добровольно или по принуждению власти российского императора, дети, как правило, либо близкие родственники, молодые, вождя племени, брались в заложники. И стоило этому племени восстать, заложниками поступали самым жестоким образом. Другой принцип, который исповедовал Ермолов как проконсул, был, конечно, тоже древнеримский «разделяй и властвуй». Ермолов был ласков по отношению к племенам-союзникам и жесток по отношению к тем, кто сопротивлялся.
Так же, как и древние римляне, он стремился в непроходимых поначалу кавказских лесах прокладывать дороги, прорубая специальные просеки. По этим просекам довольно быстро могла перемещаться армия. При этом для развития земледелия в низинах Кавказа переселялись казаки, переселялись даже немецкие колонисты. Постепенно сельское хозяйство начинало играть все большую и большую роль в экономике Кавказа. Рассказывает историю, как Ермолов пресекал все возможности торга с мятежниками. В самом начале наместничества Ермолов столкнулся с практикой похищения русских специалистов и даже офицеров с последующим возвращением их обратно за выкуп. Это была обычная практика. Горцы похищали русских, женщин, детей, даже военных офицеров, держали их в заточении и обратно потом продавали за деньги в результате каких-то длительных переговоров. Ермолов сказал кратко: «Я с террористами никаких переговоров вести не буду». И как только у него был похищен штаб-офицер, история сохранила даже его имя, Швецов, Ермолов дал тут же команду из близлежащих селений похитить встречно 18 самых уважаемых и заслуженных старейшин. После чего предъявил горцам ультиматум. Либо в течение какого-то определенного короткого времени офицер Швецов будет мне возвращен, либо эти 18 старейшин, несмотря на все их седины, будут демонстративно повешены у меня на главной площади. Одномоментно. Офицеры вернули без всякого выкупа. С той поры, говорят, практика похищения у Ермолова его людей как-то очень быстро сошла на нет. Ну, опять же, методы, которыми действовал Ермолов на Кавказе, можно оценивать по-разному. Но давайте посмотрим на результат. За 10 с лишним лет его наместничества фактически сошли на нет разбойные набеги. Причем не только набеги на русских поселенцев, но и набеги друг на друга. Было покончено с работорговлей на Кавказе. Как я сказал, был дан толчок развитию сельского хозяйства. Началось развитие шелководства и виноградарства. Началось строительство в городах. В целом, дороги на Кавказе стали безопасными. Была реконструирована военно-грузинская дорога. Ну и, конечно, Ермолов с большой любовью перестраивал Тифлис, столицу своего наместничества. В Тифлисе появились зеленые сады, прямые улицы. Был построен монетный двор, меднолитейные и пороховые заводы. Тогда же вышла первая газета на грузинском языке, начала развиваться сеть национальных школ, открылся богатый офицерский клуб с замечательной библиотекой. Свою любовь к книгам Ермолов воплощал на деле. И в этом отношении он мне чем-то напоминает Потемкина, который, как мы помним с вами, ни в одну военную кампанию не отправлялся без большого количества книг. Как говорили иногда, целыми вазами возил Потемкин за собой книги, предаваясь в моменты отдыха, чтению и ученым разговорам. Благодаря безопасности на Кавказе начался довольно активный транзит товаров, и это очень оживило торговлю между Россией, Грузией, Арменией, Персией, территорией нынешнего Азербайджана и Турцией. Ну и, наконец, при Ермолове начали строиться и благоустраиваться знаменитые курорты Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Железноводск. Надо сказать, что Ермолов был весьма особенным колониальным полководцем, если так можно сказать. В нем, как в любом русском человеке, не было ни малейшего намека на какие-то расовые или национальные предубеждения. Как я рассказывал вам, Ермолов был холостяком, но вот на Кавказе трижды был почти женат. Это был такой довольно своеобразный брак. Вообще, среди не всех, но некоторых мусульманских народов существовал такой обычай временной жены. Заключался договор между женихом и родителями невесты о том, что, особенно если речь шла об иноверце, то есть девушка была мусульманкой, а жених христианином, о том, что он берет эту девушку во временные жены, как бы не навсегда. При этом по договору, как правило, дети делились потом в случае развода. Девочки оставались всегда у матери, а мальчиков мог забрать себе отец. Отец должен был обеспечить содержание жены не только во время брака, ну и после, выплачивая ей определенную пенсию, такое пожизненное содержание. Ну и плюс к этому решались вопросы имущества. Например, дети, нажитые в этом временном браке, не могли претендовать на имущество отца без его согласия. Ну, в общем, такой интересный обычай. Вот у Ермолова таким образом было аж три, ну все-таки он был на Кавказе более 10 лет, было одна за другой три временных жены. Про одну мы вообще почти ничего не знаем. Вот с одной был брак очень недолгий, где-то около года. Правда, у них родился сын, сына назвали Виктором. А вот с другой были длительные отношения, 7 лет. И Ермолов хотел с ней жениться по-настоящему, везти ее потом в Москву, либо в Петербург. Но гордая девушка не захотела изменять своей религии, отказалась венчаться. Вернулась потом к родителям. Там была, кстати, интересная история тоже. Ермолов сначала к ней сватался, родители согласились. Потом родители передумали.
и выдали ее срочно за кого-то замуж. Ермолов узнал про это, пришел в негодование неимоверное, и далее было похищение по всем кавказским правилам, в общем, как в кино. У незадачливого жениха Ермолов похитил обещанную ему невесту. Забрал ее в столицу, в Тифлис. Родители пытались ее каким-то образом получить назад. Ермолов отказывал. Ну, в общем, там была такая горячая любовь. Родилось несколько детей в браке. Два сына, которых назвали в честь, естественно, древнеримских полководцев. Он же проконсул. Сын был один Север, а второй Клавди. Родилась дочь, и дочь-то потом останется с мамой на Кавказе. Как-то он мне мало напоминает, знаете, английского лорда. Вот я с трудом представляю, чтобы у английского лорда была какая-нибудь индейская, ну, либо индийская, смотря о каких колониях мы ведем речь, жена, дети, чтобы он уговаривал свою супругу поехать в Лондон и венчаться. Вообще современники отмечали острый ум Ермолова, непринужденность в обращении и при этом внушительную внешность. Я позволю себе процитировать сестру Грибоедова, которая в своих воспоминаниях описывала Ермолова так. «Прием генерала был весьма ласков и вежлив. Обращение Ермолова имеет какую-то обворожительную простоту и вместе с тем обаятельность. Черты лица его показывают душу великую и непреклонную». Публично осторожный Ермолов в узком кругу был остроумным до извительности. Остроты Ермолова буквально передавались из уст в уста. Горцы относились к Ермолову очень сложно. Во-первых, они считали, что он заговоренный, может предвидеть будущее, вообще обладает какими-то особыми способностями. Относились они зачастую к нему с суеверным страхом, как писал историк Потта, близким к невольному благоговению, передавая память о нем из поколения в поколение. Этот историк внимательно изучал народный фольклор Кавказа и говорил, что в кавказских легендах Ермолов предстает человеком гигантского роста, с огромной львиной головой, который способен одним мановением своей могучей длани сокрушить все вокруг. Много лет спустя после того, как Ермолов перестал быть наместником Кавказа, какой-то доктор ехал из Тифлиса в Симферополь. Ну и вот на горной дороге к нему подлетел горец, страшно напугал его, сказал, что у него умирает отец, и срочно попросил его поехать вместе с ним в аул. Доктор испугался. «Не бойся», — сказал горец, — «мы люди мирные, нас и сам Ермолов знал». Ну, доктор поехал, осмотрел больного, дал ему какое-то лекарство, старику полегчало. В общем, докторы не знали, как благодарить. «А почему вас знал Ермолов?» — спросил тогда доктор горцев. «Мы ему служили. Вот, посмотри». И горец в доказательство достал какой-то старый пожелтевший листок бумаги, на котором рукой Ермолова было написано кратко «Не тронь его, точка, Ермолов. Отдай мне эту записку, я сохраню ее для истории», — попросил доктор. «А я взамен достану тебе большой лист с печатью на бланке и подписью нынешнего главнокомандующего». «Ни за что на свете», — ответил горец. «С этой запиской я здесь могу ничего не бояться. Она крепче всякого нового листа». Ермолов впоследствии писал в воспоминаниях. «Я мечтал, чтобы имя мое должно было сторожить границы крепче цепей, чтобы слово было законом азиатам, вернее смерти. Снисхождение в их глазах – это знак слабости. Я строг, но строг из человеколюбия. Одна казнь мятежника спасает сотни русских от гибели и тысячи мусульман от будущей измены». Так что человек был со своими принципами и со своим подходом к человеколюбию. Коль мы говорим с вами о Ермолове как о наместнике Кавказа, ну не могу не показать вам пару образцов оружия, с которым наши солдаты сражались тогда. Вот, редчайший экземпляр. Меня убеждают, что таких всего в России три. Так называемый русский пионерный или саперный тесак. Павловского образца, 1797 года. У каждого нижнего чина, у каждого солдата, сержанта, пионерных, инженерных, саперных частей, вместо длинной неудобной шпаги, которая ему мешала, был такой вот тесак, особенно полезный на Кавказе. Похож на мачете, знаете, или на какой-то короткий меч. А ружье у солдат было вот такое. Тоже подлинный экземпляр, большая редкость. Типовое ружье образца 1808 года, принято на вооружение русской армии. Не посмотрите, что кремниевый замок, не посмотрите на то, что зарядить такое оружие требовалось не менее минуты. Ну, были, конечно, специалисты, которые умудрялись это делать побыстрее, но стандарт минута. Не посмотрите на то, что пуля у него огромная, калибр круглой пули примерно, он исчислялся в линиях,
английских, то есть десятых долях дюйма, ну, примерно 17 миллиметров. Это более 1,5 сантиметров окружности. Или попадет в тело, не дай бог. Несмотря на все это, оно довольно точно било. По требуемому регламенту меткости надо было попасть в ростовую мишень ростом в человека и шириной также примерно в человека с 4 выстрелов на расстоянии 300 шагов. То есть, посчитайте, у вас было 4 выстрела, и вы обязательно должны были один раз в эту ростовую мишень попасть. 300 шагов – это 200 метров. Это очень немало. Очень немало. С меньшего расстояния, по-моему, в 200 шагов надо было попасть каждым 2-м выстрелом. Иначе не зачет. Особая тема отношений Ермолова и декабристов. Ермолов в душе, конечно, человек свободный, и многие подозревали, что даже республиканец. Он был лично близок, дружил, поддерживал отношения со многими из декабристов и, в общем-то, был прекрасно осведомлен об их взглядах и настроениях. Многие будущие декабристы служили под его началом. Фамилии можно перечислить очень много, я назову лишь несколько наиболее известных. Это и Фанвизин, Каховский, Якубович, Кюхельбекер, Волконский, Орлов, Рилеев. Рилеев вообще говорил своим собратьям по тайному обществу. «Ермолов знает о нашем существовании. Ермолов наш». В канун восстания декабристов ходили слухи в Петербурге, что Ермолов не будет присягать Николаю и вместе со всем своим кавказским войском пойдет на Москву. Слухи фиксировала и тайная полиция. Все питаются надеждой, что Ермолов с корпусом не примет присяги. Во время следствия над декабристами пытались получить сведения о существовании так называемого еще одного кавказского общества. Но, конечно, слухи эти были мнимыми. Денис Давыдов, если доверять ему, писал впоследствии, что Ермолов как-то сказал ему: «Мне вообще не нравится сама тактика секретного общества. Я имею глупость не верить, чтобы добрые дела требовали тайны». Ермолов, безусловно, декабристам как людям, не как заговорщикам, не как мятежникам, но как людям он их сочувствовал. Они были его сотоварищами, они были офицерами. Впоследствии, когда декабристов отправили на Кавказ, в упрек Ермолову ставили, что многих из них, тех, кто был разжалован в рядовые и близко не должен был допущен быть до офицеров, многих из них Ермолов привечал лично, встречал, поил чаем и даже приглашал на офицерские обеды. Это Ермолову ставили в упрек. Более того, мы знаем с вами, что одним из ближайших друзей Ермолова был наш великий драматург и дипломат Александр Грибоедов. И когда агенты полиции прибыли арестовать Грибоедова, всерьез подозреваемого в сношениях с декабристами, Ермолов задержал у себя агентов, предупредил каким-то образом тайно Грибоедова о том, что вскоре его придут арестовывать. И Грибоедов воспользовался этой паузой и уничтожил все компрометирующие бумаги. Упрекнуть Грибоедова было не в чем, это были слова против слов. И вскоре наш выдающийся соотечественник был отпущен. В отличие от своего старшего брата, Николай Павлович все-таки Ермолову не доверял. И вот эти слухи о связях с мятежниками. И самое главное, огромная самостоятельность Ермолова и его колоссальная популярность в войсках, все это подвигало Николая к тому, что вот как-то надо с этим слишком уж независимым, слишком самостоятельным проконсулом покончить. В итоге в 1827 году Ермолов, ему на тот момент всего лишь 50 лет, неожиданно был освобожден от всех своих должностей и отправлен, как было написано в указе, в свои деревни, пребывать там впредь до особого повеления. В общем, ему эту пилюлю даже никак не подсластили. Ни награды, ни благодарности. Впоследствии много было наместников на Кавказе, но даже самые лучшие из них, такие как Паскевич, как Воронцов, так и не смогли до конца решить кавказскую проблему. На протяжении всех последующих 30 лет царства Николая I с большим либо меньшим размахом на Кавказе продолжалась перманентная война с горцами. Опять же, мы не знаем с вами. Одни говорят, что этой войны бы не было, если бы Ермолов был чуть более милосердным, чуть менее жестоким. А другие говорят, Ермолов был последовательным, он был честным. Если бы Ермолов оставался наместником на Кавказе, то, в принципе, войны бы не было. Все бы так потихоньку и затихло. Ермолов пользовался огромной популярностью в обществе. И в архиве 3-го отделения сохранилась сводка под названием «Общее рассуждение о Ермолове, собранное из различных сторон». Так вот, в этой справке говорится о сильнейшем впечатлении, которое произвело на русскую общественность падение Ермолова, о негодовании на правительство и о всеобщем участии к судьбе Ермолова. Так получилось, что в отставке Ермолов прожил еще долгие годы. Он уехал сначала к отцу в Орловское имение. Долго там прожил,
1929 году Пушкин во время своего путешествия на Кавказ сделал огромный крюк 200 верст специально, чтобы заехать к Ермолову выразить ему свое уважение. Пушкин писал: «Я приехал к нему в 8 часов утра. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обычно профилем». Тут, как он не вспомнит, написанный в профиль замечательнейший портрет Ермолова, находящийся сейчас в галерее героев 812 года Зимнего дворца в Эрмитаже. Лицо его круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом. Это голова тигра на геркулесовом торсе. Ермолов был мощным, сильным мужчиной, высоким, атлетически сложенным. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. Да, Ермолов скучал. Кстати, после Пушкина к нему же в гости приедет еще и Лермонтов. Только спустя несколько лет, в 1831 году, его пригласит в Москву, где он тогда находился, на аудиенцию Николая I. Дело в том, что Ермолов жил на военную пенсию, жил в бедности. Как-то он во время своего владычества на Кавказе строил госпитали, дороги, библиотеки, офицерские клубы, перестраивал Тифлис, строил крепости, но никакого состояния не накопил. Доходило до того, что Ермолов, сидя у себя в Орловском имении, выковыривал из орденов или подаренных ему каких-то драгоценностей, там, табакерок, выковыривал драгоценные камни, продавал их, чтобы расплатиться с долгами. Такое нищенское положение сверхпопулярного военачальника было, конечно, для Николая I позором. Николай I в течение 2 часов о чем-то за закрытыми дверями с Ермоловым беседовал, потом вышел с ним под руку, что, кстати, все восприняли как знак особой милости, расположения, и стали прочить Ермолову высокие назначения и быстрое возвышение, опять стали заискивать перед Ермоловым. Но никакого особого возвышения не было. Ермолова пригласили в члены Государственного совета, это был высший такой совещательный орган при государе. Стали платить хорошее жалование. Он переехал в Санкт-Петербург, но к своим новым гражданским обязанностям относился без особого энтузиазма. Все-таки это был человек военный. И прослужив таким образом несколько лет в Госсовете, решив свои материальные дела, Ермолов подал в отставку. Увольнение было ему дано. С тех пор он приобрел небольшое имение под Москвой, где проводил время летом, а зимой уезжал в собственный дом, находящийся по адресу и сейчас, Причистенко, дом 20. Это известное здание, называется у нас почему-то домом Айседоры Дункан. Ну, почему, можете сами посмотреть в интернете. Так что дом этот сохранился. Вот что писал Ермолов в письме своему другу. «По милости государя я пользуюсь неограниченным отпуском. До выздоровления от болезни. Скучаю. Зимой проживаю в городе среди родных. У меня 5 детей, из которых старший выпущен уже из артиллерийского училища. Я спокойно приближаюсь к концу дней моих». Кстати сказать, все сыновья Ермолова, незаконнорожденные, поначалу носили фамилию Горских, все они со временем обрели, наконец, свою прославленную фамилию. Все его дети выросли очень достойными людьми, имущественно он их обеспечил. Он был добрым дедушкой, необычайно любил играться со своими внуками. Сыновья его стали офицерами, а в большей степени, по-моему, почти все даже генералами. Даже в годы гражданской войны в одной из белых армий служил прямой внук Ермолова. Вот для того, чтобы понять, насколько все-таки Ермолов уже в глубокой-глубокой старости был популярен в обществе, надо вспомнить один эпизод начала Крымской войны. 1856 год. Ермолову 77-78. И вот московское дворянство единогласно избирает его начальником московского ополчения. Через несколько дней Ермолов получает еще одно уведомление о том, что его избирают начальником ополчения также и дворянства Петербурга. Я напомню, такая же точная история в 812-м случилась тоже с немолодым Михаилом Илларионовичем Кутузовым. Ну, Ермолов-то был существенно постарше. Более того, вскоре его избрали начальником ополчения Новгородской, Калужской, Орловской и Рязанской губернии. Ермолов сначала согласился возглавить московское ополчение, но вскоре, через несколько месяцев, все-таки отказался. У него началась лихорадка. Он
заразился какой-то восточной болезнью еще во время своего наместничества на Кавказе. К тому же у Ермолова с возрастом ослабло зрение, и он лишился главного своего удовольствия, почти перестал читать и писать. Один из гостей, пребывавших тогда в рабочем кабинете Ермолова, писал: «Кабинет его без малейшего украшения, везде книги и карты, горшочки с клеем, картонная бумага, листочки, его любимое занятие – переплетать книги». Помните, он освоил это тогда еще? В молодости, в Костромской ссылке, где он жил вместе с Платовым на квартире. Он любит переплетать книги и наклеивать карты. Одет он в кафтан толстого сукна, застегнутый на все крючки. Такая вот беспорядочная и расстроенная жизнь необыкновенного человека. Замечательнейшая библиотека Ермолова состояла главным образом из книг по военному делу, политике, философии, по военной истории. Не только на русском, но и на многих европейских языках. Вся библиотека с многочисленными пометками Ермолова от руки. Библиотека настолько ценная, что после смерти Ермолова она была выкуплена у его наследников Московским университетом. И каждый из нас может, записавшись, получить эти книги, посмотреть их. Все они находятся в библиотеке МГУ. В 1859 году в Москве с Ермоловым познакомился Лев Николаевич Толстой, уже тогда начавший писать «Войну и мир». А в следующем году в Москву доставили плененного Шамиля. И когда его спросили, с кем бы он хотел увидеться, он ответил: «Ермолов, только

0: 161-м году.
1: Они не доживают до такого размера, до этого, в общем, что-нибудь, какие-нибудь неприятности с ними происходят, потому что тело медузы, как вы знаете, достаточно нежное, и неприятности с ними может произойти в океане огромное количество. Так вот, у рекордсменов среди вот этих медуз цианей диаметр купола достигал 2 метров. И еще метров на 25-30 назад вот такой веер из щупалец раскинутый. Охотятся медузы жутковато. Они на свою жертву не набрасываются, не откусывают от нее куски. Они просто раскидывают во все стороны щупальца. И когда мимо проплывает, ну, например, какая-нибудь рыба, она может, задев их, получить удар очень неприятной структурой, стрекательными клетками. Мы чуть дальше про них обязательно подробнее поговорим. После чего рыба оказывается парализованной, ну, либо вообще погибает. И медуза потихоньку-потихоньку подтягивает ее к себе, помещает в рот, проглатывает, а дальше совсем жутко. Поскольку медузы обычно полупрозрачные, то очень часто можно увидеть внутри, как постепенно переваривается схваченная рыбка. В общем, существа обаятельные, но способ питания у них безусловно жутковатый. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, помимо того, что стрекающие могут выглядеть как медузы, они могут еще выглядеть и как полипы. Полип – это что-то цилиндрическое обычно, одним концом прикрепленное к какой-нибудь твердой поверхности, к камушку или, например, к каким-нибудь водным растениям или другим твердым объектам. А с другого конца тоже такая кайма-щупалец по краю и рот посередине. Полипы устроены, в плане нервной системы и органов чувств, они устроены значительно проще, чем медузы, просто потому что полипам никуда спешить не надо. Да, и следить за положением своего тела тоже совершенно не обязательно. Ну, сидишь ты и сидишь на месте. Ну, проплыл кто-то мимо. Ну, замечательно, молодец, ты его успел схватить, поел. Не проплыл кто-то, никто мимо, значит, ты не поел. Поэтому, как я уже сказал, что органы чувств, что нервная система вообще, у полипов устроена существенно проще. А что интересно, следующий слайд, пожалуйста. Это то, что для многих видов полипов характерно образование так называемых колоний. Организм с колониальным строением – это организм, который, грубо говоря, состоит из отдельных маленьких полипчиков, которые соединены в общее тело и живут как единый организм, при том, что каждый полипчик может вести себя достаточно самостоятельно. Бывают полипы, которые не выделяют каких-то твердых элементов вокруг себя. Ну, а бывают всем известные коралловые полипы, которые выделяют такой очень твердый скелет, из которого формируются целые коралловые рифы, про которые мы тоже потом еще поговорим. Итак, мы обсудили, что представители вот этого типа стрекающие, которых раньше называли кишечно-полостными, они могут выглядеть либо как полип, либо как медуза. А теперь давайте заглянем внутрь, разрежем их и посмотрим, что же мы увидим. Мы увидим, что устроены они, во-первых, совсем несложно. Что у полипа, что у медузы, мы увидим рот, который ведет в пищеварительную полость, а дальше никакого выхода из нее нет. То есть, что полипы, что медузы заглатывают свою жертву, переваривают ее, ну а то, что не смогли переварить, просто выбрасывают обратно же через рот. Тело их устроено не очень сложно, оно состоит

состоит из двух таких главных слоев клеток. Один наружный, другой внутренний. И между ними находится вот то, что здесь на схеме закрашено черным, так называемая мезоглия. Мезоглия – это в основном не клетки тела, а просто такая студенистая масса. Ну, честно говоря, похожая на холодец, по ощущениям. На 99% вот эта мезоглия, которая заполняет большую часть тела стрекающих, состоит из воды. Ну, отсюда понятно, что больше мезоглеи будет у медуз по совершенно очевидным причинам. Дело в том, что если объект имеет плотность своего тела больше, чем у воды, он неминуемо будет тонуть. Если объект имеет плотность своего тела меньше, чем у воды, он обязательно всплывет на поверхность. Ну, а если тело объекта примерно соответствует по плотности воде, то он будет болтаться где-то в толще воды. Это происходит с медузами. Мышечные клетки-то у них есть, но, будем честны, богатырями их не назовешь. Поэтому за счет большого количества вот этой студенистой массы внутри тела медузы они добиваются того, что они не тонут и не всплывают. Но единственное, как мы уже обсудили, им надо следить за тем, чтобы их особо сильно не переворачивало. Что же из этой схемы мы можем вынести в качестве главного вывода? Что если присмотреться, на самом деле полип от медузы и медуза от полипа отличаются не очень сильно. Что фактически, если мы перевернем полип вверх ногами, у нас получится медуза. А если медузу перевернем вверх ногами и посадим на что-нибудь твердое, у нас получится полип. В реальности эти два варианта строения тела не так-то сильно и отличаются. И вот здесь мы подходим к самому невероятному. Дело в том, что один и тот же вид стрекающих может на определенной стадии жизненного цикла выглядеть как полип, а на определенной стадии жизненного цикла выглядеть как медуза. То есть у них есть такое удивительное явление, как чередование поколений. Поэтому получается, что стрекающие не делятся на полипов и медуз. Они могут быть полипами, могут быть медузами. Правда, среди них есть виды, которые могут быть только полипами или только медузами. Но для большинства из них характерно действительно вот такое чередование поколений. Что нам важно сказать про их общее строение еще? Следующий слайд, пожалуйста. Про общее строение важно упомянуть еще такую неприятную, маленькую, но крайне неприятную деталь, как стрекательные клетки. Ну, стрекательные клетки – это специальные клетки, которые расположены на поверхности тела. Ну, обычно они где-нибудь сконцентрированы как раз на щупальцах. Внутри каждой этой клетки лежит как бы ввернутый внутрь жгут. Причем на кончике этого жгута есть довольно-таки заостренные образования, чтобы можно было воткнуться в жертву. На каждой такой клетке есть чувствительный волосок, и стоит кому-нибудь или чему-нибудь задеть этот чувствительный волосок, как тут же выстреливает вот этот жгут. Ну, понятно, что если в вас попадет один жгутик такой, он очень маленький, страшного ничего не случится. А если тысяча, будет как минимум больно. Ну, ближайшая структура вот аналогичная, похожая, ну, например, у крапивы есть. Идейно, ну, есть, в общем, некоторые параллели, похоже. Но самое неприятное кроется не в этом. Самое неприятное кроется в том, что помимо просто вот этого удара жгутом выстреливающим,
Стрекающие могут, ну, отсюда понятно, почему они называются стрекающими. Стрекающие могут вводить в тело своей жертвы еще и яд. Причем в некоторых случаях яд может быть очень сильным. И действительно, от столкновения с, ну, в первую очередь, с медузами, потому что обычно полипы тоже стрекаются, но человек, который плавает где-нибудь по коралловому рифу, его, наверное, предупредят, что не надо трогать таких существ. А медузу, с ней можно столкнуться, просто не заметив ее в море. И да, от столкновения с медузами ежегодно в океане и гибнет некоторое количество людей, и получают серьезные повреждения кожи, похожие на ожоги. В общем, с медузами надо действительно быть крайне осторожными. Опасность, исходящая от стрекающих в мировом океане, для человека она несоизмеримо выше, например, чем опасность столкновения с акулами. Ну, за весь 20 век акулы достоверно съели меньше 100 людей. Понятно, что, учитывая, сколько людей каждый день заходит в океан, в общем, вероятность столкнуться с агрессивной акулой очень невелика, хотя, наверное, если на человека нападает акула, его слабо это утешает, но тем не менее. А вот с неагрессивными, но опасными медузами, к сожалению, столкнуться вполне себе реально, и об этом нужно помнить. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот здесь фотография совершенно, казалось бы, непримечательной маленькой медузки. Она называется крестовичок. Она действительно маленькая, но она прозрачная. То есть увидеть ее в море, когда купаешься, практически невозможно. Увы, она причиняет довольно неприятные такие ожоги. И самое главное, может вызвать вообще некоторые серьезные проблемы со здоровьем. Она обитает в Тихом океане. Бояться просто так ее не надо, но важно помнить, что если вас при купании на каком-то пляже предупреждают, что здесь бывают крестовички, ну, о них надо помнить. А просто так, в общем, бояться совершенно не стоит. Следующий, пожалуйста, слайд. Вообще, тип стрекающий делится на несколько очень интересных классов. Мы рассмотрим не все из них. Мы рассмотрим только самые крупные. Там есть маленькие, очень интересные классы, но, увы, у нас просто времени не хватит, чтобы про них поговорить. Из крупных классов стрекающих. Ну, в первую очередь, это класс сцифоидные. Сцифоидные, ну, это в основном те, кого мы как раз видим в качестве медуз. И вот здесь мы подходим к тому самому интригующему моменту с их жизнью и чередованием поколений. Как я уже упомянул, для стрекающих характерно чередование поколений медуз и полипов. Вот давайте на примере сцифоидных попробуем понять, как это может быть. Итак, смотрите, есть две медузы, они раздельно полые, самец и самка. Они выбрасывают свои половые клетки в воду, те встречаются. Из оплодотворенной яйцеклетки, зиготы, развивается такая маленькая личинка планула. Она некоторое время плавает, затем оседает на дно и превращается в небольшой полип. Этот полип может отделять от себя новые полипы, а в какой-то момент, когда это ему надоедает, он начинает отделять от себя, ну, такими перевернутыми вверх тормашками, как стопку тарелок, новых медуз, которые затем вырастут и начнут размножаться половым путем. То есть, смотрите, здесь есть полипы, которые размножаются бесполым путем, ну, то есть просто отделяя от себя, фактически клонируя себя. И есть медузы, которые размножаются половым путем.
Полипы в данной ситуации нужны в первую очередь для того, чтобы обеспечить увеличение численности производимых потомков, просто потому что, ну, как вы понимаете, вероятность того, что у двух медуз все пройдет успешно и что их личинки выживут, она крайне невелика. Но вот в жизненном цикле сцифоидных обычно доминируют медузы. Медузы у них большие, крупные, ну, а полипы такие хилые, невзрачные чаще всего. Хотя бывают исключения. Следующий слайд, пожалуйста. А вот представители следующего класса, у них все с точностью да наоборот. Это класс гидроидные. У них полипы обычно яркие, ну, относительно крупные по сравнению с медузами. Медузы у них чаще всего небольшие совсем. Такие полупрозрачные. Ну, вот тот самый, например, крестовичок, которого мы упоминали, вот он из гидроидных как раз. Что интересно, для многих гидроидных, вообще для большинства, характерно как раз вот такое колониальное строение. И важно, гидроидные просто формируют специальный вырост, ну, своей колонии, например, или на теле, в котором формируют новых медуз. То есть, если у сцифоидных вот этот маленький несчастный полипчик, он чаще всего умирает после того, как отпочковывает новых медуз. Хотя тоже бывают разные варианты. А здесь нет, здесь колония живет, просто в какой-то момент может начинать отделять от себя медуз. Следующий слайд, пожалуйста. Вот на следующем слайде мы видим неожиданное создание. Это на самом деле существо, которое относится к классу гидроидные. Правда, это не одно существо. Здесь довольно много маленьких существ. Они образуют такую плавающую колонию с вот таким пузырем. Существо называется, ну, как я думаю, многие знают, португальский кораблик и является достаточно опасным. Мы не успеем поговорить про особенности его строения, но фактически это такая плавающая колония. То есть оказывается, что колониальные организмы могут быть не только прикрепленными ко дну, но и переноситься куда-то течением. Хотя, конечно, ну, далеко не все так делают. Да, если вдруг вы увидите где-то такую красоту, лучше не трогайте ее руками. Он крайне сильно жжется. Следующий, пожалуйста, слайд. А на следующем слайде мы видим еще одного представителя гидроидных стрекающих, который живет в пресных водах. Вообще, большинство стрекающих – это морские организмы, но среди них есть пресноводные. Вот из сцифоидных никто не встречается в пресных водах, а из гидроидных встречаются. Ну, собственно говоря, существо, которое называется гидра. Несмотря на то, что его обычно всегда приводят в качестве одного из таких классических, самых обычных примеров гидроидных, это не так. Дело в том, что у большинства гидроидных нормальный вот этот жизненный цикл с чередованием полипа, медузы. У гидры в процессе эволюции стадия медузы исчезла. То есть непосредственно этот полип может как новых полипов от себя отделять или производить половые клетки. Живет в пресных водах и, ну, почти в любом пруду где-нибудь в середине лета, если внимательно посмотреть хотя бы даже под лупой на растения, можно увидеть вот таких свисающих очаровательных полипчиков. Следующий слайд, пожалуйста. Но не все гидроидные, перешедшие к обитанию в пресных водах, утратили стадию медузы. А если вдруг вы будете купаться в каком-нибудь водохранилище, например, в Подмосковье, пресноводном, разумеется, откуда у нас какие-то еще, и очутитесь в скоплении медуз, не думайте, что с вами что-то не так. Дело в том, что есть такой организм, который называется краспидокуста. Он, будучи пресноводным, в основном живет на стадии полипа, но при этом может отделять от себя новых медуз. Причем, понятно, на стадии полипа он обычно размножается
просто бесполым путем, отпочковывая новых медуз. Прошу прощения, отпочковывая новые полипы, разумеется. А если условия обитания для него оказываются очень хорошими, приемлемыми, то он счастливо переходит к половому размножению и отделяет медуз. Ну, вообще это существо чаще всего встречается несколько южнее, чем, ну, например, Московская область. Поэтому в средней полосе России можно медуз в пресных водах встретить только в очень жаркие года. То есть, когда вода хорошо прогревается, и вот этот полип Краспедокуста считает, что, ну, раз так хорошо, то можно прям и потратить силы и энергию на то, чтобы медуз от себя отделить. Медузы, ну, размером, ну, чуть больше 2-рублевой монеты. То есть, в принципе, это вполне себе медузы. Их можно увидеть. Поэтому, если выдастся жаркий год, присматривайтесь к воде в крупных водоемах. Там вполне себе можно увидеть настоящих пресноводных медуз. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и последний класс, про который мы упомянем сегодня, это класс коралловые полипы. Среди коралловых полипов бывают, ну, как и среди гидроидных, одиночные существа, колониальные существа. Но самое главное – это то, что они склонны к выделению твердых известковых скелетов. И они могут выделять эти скелеты в таких количествах, особенно если это большой колониальный организм, что не просто изменяют рельеф дна, не просто дают место жизни для огромного количества морских обитателей, а коралловые полипы живут только в море. Причем те коралловые полипы, вообще они живут по всему Мировому океану, коралловые полипы, но те, кто строит вот такие твердые скелеты, они, ну, обычно только в теплых морях живут. И чаще всего на небольших глубинах. Так вот, коралловые полипы имеют одно очень важное отличие от всех остальных стрекающих. Вот у них в жизненном цикле никогда не встречается медуз. То есть, если у остальных есть медузы обычно, то здесь это только полипы. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, в качестве одиночного кораллового полипа, то есть не образующего колонию, можно привести в пример всем известную актинию. Полипы у них обычно крупные, мускулистые. Ну, в случае с одиночными организмами они могут перемещаться. Вот такая актиния, она не намертво прикрепилась к камню. Если что, она, в принципе, может даже отделиться и так, смешно перекувыркиваясь, переползти куда-то еще. Стрекательные клетки развиты у них замечательно. Но, правда, как я думаю, многие знают. Следующий слайд, пожалуйста. Есть организмы, которые научились с ними сосуществовать. Такие организмы нечувствительны к действию стрекательных клеток одиночных коралловых полипов. И, как следствие, они могут вполне себе безобидно прятаться там. А помимо того, что они могут прятаться в щупальцах, ну, какой-нибудь актинии, вот как делает небезызвестная, я думаю, рыба-клоун, они могут еще и подъедать то, что осталось от трапезы актинии, если она как-то не целиком и не все смогла переварить. Таких существ, ну, не то чтобы много, но на самом деле это не только рыбы-клоуны, которые так или иначе умеют с вот такими созданиями взаимодействовать. Следующий слайд, пожалуйста. Но значительная часть коралловых полипов являются колониальными организмами. Ну, здесь видна, здесь изображена колония и укрупненная часть, ну, правда, колонии другого вида. Видно, что отдельные маленькие полипчики,
соединены в общее тело и выделяют единый такой скелет, каркас твердый вокруг себя. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот пример того, как может выглядеть коралловый полип. Надо заметить, что коралловые полипы колониальные бывают самых разных расцветок, самых разных форм. Но самое главное – это то, что когда они растут вместе в больших количествах, они формируют коралловые рифы. Следующий слайд, пожалуйста. Коралловые рифы – это среда обитания, которая формируется как раз большим скоплением коралловых полипов, и вместе с ними там живет гигантское разнообразие беспозвоночных, позвоночных, кого только не живет. Но здесь есть очень большая сложность. Дело в том, что коралловые полипы, к сожалению, существа достаточно уязвимые. Ну, как вы понимаете, вот эта вся штуковина ветвящаяся, она растет, но растет не слишком быстро. И если что-то повреждает коралловые полипы, то очень часто, увы, они не успевают восстанавливаться. Понятно, что если отломится одна такая веточка от кораллового полипа, ну, отрастит он себе новую, ничего страшного. Но если отломится много, могут возникнуть проблемы. Причем есть существа, которые, к сожалению, питаются коралловыми полипами и в некоторых ситуациях могут уничтожать целые рифы. А, соответственно, если умирают коралловые полипы в каком-то месте, то умирают просто из-за того, что им негде жить, и огромное количество существ, которые были с ними связаны. Человек тоже не очень хорошо сказывается, деятельность человека на коралловых рифах. Помимо того, что человек просто любит себе отламывать что-то на сувениры, если вы будете где-то в море, где увидите коралловый риф, постарайтесь, как бы не хотелось, не отламывать от него кусочки. Кораллы долго растут и очень тяжело восстанавливаются. А если каждый отломит по кусочку, в общем, ничего не останется. Ну и также то, что человек загрязняет океан, то, что человек изменяет береговую линию океана, ведет строительство на небольших глубинах. Все это тоже не очень хорошо сказывается на коралловых рифах, но все не так плохо. Последние несколько десятилетий человечество очень внимательно следит за тем, чтобы коралловые рифы уничтожались не так активно. Более того, есть даже специальные программы, когда люди берут кусочки коралловых полипов и привязывают их на специальные такие рамки, помещают в те места, где должны были бы расти коралловые полипы, и ждут, когда там вырастет новый риф. Это вполне себе возможно. Ну, правда, требует большого-большого количества лет. Тем не менее, возможно. Роль коралловых рифов в жизни нашей планеты, она огромна. Но, наверное, сейчас мы уже не успеем про нее поговорить. Тем более, что чтобы поговорить про нее, надо поговорить будет сначала еще про некоторых существ. Так или иначе, как вы можете увидеть, стрекающие – это фантастически разнообразная группа, которая очень важна, ну, как и любая другая для нашей планеты, и которая, что самое главное, ну, в случае с коралловыми полипами, является теми существами, которые образуют среду обитания, то есть дают дом для еще огромного количества существ. Ну что ж, наверное, тогда вопросы? Так, кто был предком медузы, там был вопрос. Хороший вопрос. Мы на него ответим, но ответим чуть-чуть погодя. Так, здесь тут много вопросов. Сейчас. Ага, да, через ТЭК центр Кто был предком медуз и полипов? Свободно плавающие или что-то типа губок?
Мы с вами говорили в прошлый раз, что, безусловно, наиболее примитивными животными, ну, из, по крайней мере, крупных групп, являются губки. Однако, мы также говорили, что на данный момент не до конца понятно, как от губок или похожих на них существ произошли все остальные животные. Мы говорили, возможно, но возможно, мы пока не смогли этого проверить никак. Почти. Возможно, действительно, все прочие животные произошли от свободно плавающих планктонных личинок губок, ну, которые в результате каких-то перестроек перестали взрослеть в настоящих губок взрослых, а стали размножаться на стадии вот таких свободно плавающих личинок. Однако с этим многое непонятно. Но так или иначе, действительно, стрекающие, скорее всего, происходят вот откуда-то оттуда. Я уже обмолвился об этом в прошлый раз, мы обязательно вернемся к этой теме, для этого нам нужно будет поговорить еще о паре групп животных. Они небольшие, но интересные. И вот, ну, я думаю, в следующий раз как раз мы постараемся этот узел развязать, кто же от кого и почему произошел. Медузы похожи на грибы. Есть какая-нибудь родственная связь? Если отвечать серьезно на этот вопрос, понятно, что не то, что медузы внешне похожи на грибы, это просто сходство и ничего общего тут нет. Но вообще все организмы так или иначе на нашей планете являются родственными. И грибы, как это ни удивительно, к животным, ну, от животных не так уж и далеки. Но здесь, но все равно они очень-очень далеко. И понятно, что, ну, стрекающие находятся внутри царства животные и непосредственно с грибами никак не связаны, конечно. Так, почему название стрекающие лучше, чем кишечно-полостные? Очень верный вопрос. Дело в том, что кишечно-полостным раньше относили не только стрекающих, но и представителей еще одного типа – грибневики. Они очень похоже устроены, мы про них как раз в следующий раз будем говорить. Ну вот, когда я говорил, попытаемся разобраться, кто от кого и как произошел. Потом оказалось, что грибневики, ну, никакого прямого отношения к стрекающим не имеют. Их выделили в отдельный тип. А чтобы не путаться, было принято решение стрекающих называть стрекающими. Иногда сейчас используется, это в принципе допустимо, называть стрекающих кишечно-полостными, подразумевая, что вы имеете в виду только стрекающих, без грибневиков. Но чтобы не запутаться, лучше называть стрекающими. Ну, хотя, повторюсь, если вы под названием кишечно-полостные подразумеваете только стрекающих, то тогда в целом все в порядке. Так, являются ли коралловые полипы? Являются ли коралловые полипы неотеническими личинками медуз? Здесь немножко все по-другому. То есть вопрос тоже очень хороший. Мы, понятное дело, по жизненным циклам пробежались совсем, но, как я уже сказал, для большинства стрекающих характерно чередование поколения полипа и поколения медузы. При этом полип не является личинкой медузы обычно. Он является другим поколением, которое от себя медуз производит. Хотя там тоже есть некоторые странности, но это в тех классах, про которых мы не говорили. Что касается того, были ли когда-то у коралловых полипов в далеком-далеком эволюционном прошлом медузы, с этим тоже не очень понятно. С некоторой вероятностью, да, были, но просто они их утратили. Хотя там есть вопросы. Но, как я уже говорил, среди гидроидных полипов, среди класса гидроидные, есть те, например, та самая пресноводная гидра, которая взяла и в процессе эволюции стадия медузы утратила. В общем, такое вполне себе может быть. Так, насколько смертельны медузы для нас?
Ну, есть медузы, которые более смертельные, есть медузы, которые менее смертельные. Встреча с тем же самым крестовичком для человека с некоторыми хроническими заболеваниями может закончиться очень плохо. И вообще, если ему медицинскую помощь не окажут, даже для здорового человека может оказаться, в общем, совсем-совсем плохо, в конце концов. А большинство видов медуз, ну, они то, что называется, обжигают. Ну, вот если вы возьмете, не знаю, несколько стеблей крапивы и отхлестаете себя. По некоторым частям тела, если отхлестаете, будет, в принципе, терпимо, а по некоторым очень больно. Ну, вот так же, смотря какой частью тела вы с медузой столкнетесь, так вам будет и неприятно. Если какая-нибудь цианея, например, крупная, вам прилетит в лицо, ну, не знаю, будете вы на яхте во время шторма, и вдруг бабах, выкинуло волной, будет очень больно. Если португальский кораблик прилетит в лицо, ну, тогда совсем неприятно будет, мягко говоря. Поэтому тут очень по-разному. Если вы едете в какую-то тропическую страну и предполагаете там наслаждаться океаном, ну, лучше заранее узнать, с кем там можно встретиться, чтобы понимать хотя бы, кого трогать, кого не трогать. Хотя в целом рекомендую медуз лучше не трогать, ну, кроме тех, про которых совсем известно, что они безопасны. Более того, есть, например, виды медуз, ну, та же самая аурелия, например, которых используют в пищу. Их действительно маринуют, едят и, в общем, вполне себе. Так что опасны медузы для человека именно своими стрекательными клетками. Так, каков размер стрекательного жгута? Тоньше волосы, он одноразовый. Стрекательные жгуты бывают различными, но обычно они все-таки микроскопические чаще всего. Насчет того, чтобы пробить ноготь человека, ну, честно могу сказать, я сложно себе могу. То есть я про такое не слышал. Разнообразие стрекающих, оно колоссально, но представить себе пробивающий ноготь человека, ну, возможно, я просто не слышал о таком, но сходу ничего на ум такого не приходит. А так, понятно, это, в общем, структуры микроскопические. Какая самая маленькая медуза? Ну, как я уже упомянул, вот для, например, класса сцифоидные, для них обычно характерны крупные медузы. А для класса гидроидные обычно характерны маленькие. И вот среди гидроидных есть существа, у которых медузы, ну, несколько миллиметров размером. То есть совсем-совсем маленькие и совсем полупрозрачные. Так, какая самая старая медуза? О, это очень хороший вопрос. Вообще, стрекающие интересуют человечество с разных точек зрения, но в том числе с того, что для некоторых из них не удалось обнаружить, ну, не удалось заметить у них старение. Дело в том, что бывает у существ смерть от старости, ну, когда организм становится более дряхлым, дряхлым, дряхлым, и в какой-то момент просто теряет способность сопротивляться воздействиям окружающей среды. А бывает смерть, ну, в смысле гибель от какого-то воздействия на вполне себе здоровый организм. И вот для некоторых стрекающих как раз не обнаружено того самого старения. И с некоторыми видами медуз как раз есть такие вопросы, но поскольку медузы сами по себе существа жилетелые, долго жить у них не получается. То есть любой серьезный шторм или понятно, что медузу может выбросить на камни, или она может остаться во время отлива, потому что, ну, как мы обсудили, плавают-то они. Поддерживать себя в толще воды они в состоянии, да и то за счет того в основном, что их плотность их тела соответствует примерно плотности воды, они на 99% из воды состоят, но сопротивляться течению не могут. Поэтому медузы обычно не живут долго. Так или иначе, они разрушаются. Но
вот со старением все очень интересно. Если будет желание и время, то обязательно про это поговорим. Сколько яда у португальского кораблика? Смотря в чем измерять. На одного человека хватит. Ну, опять же, все зависит от того, по какой части тела его хлестнет. Кто ест медуз? Например, люди. Я в свое время был очень удивлен, но потом даже приготовил. И оказалось очень вкусно, что в Китае, Юго-Восточной Азии, едят медуз. Для этого нужно взять медузу, ну, в которой все-таки будет не слишком много вот этой мезоглеи, чтобы хоть было что пожевать. Хотя, повторюсь, в основном там все равно будет мезоглея. У нас на Черном море и на Белом море есть такая замечательная медуза Аурелия. Если вы захотите есть медуз, только, пожалуйста, сначала убедитесь, что вы точно опознаете Аурелию. Вот ее просто можно безопасно хватать руками, у нее есть трекательные клетки, но если вы ее не будете сырой в рот класть, в общем, ничего с вами не случится. Так вот, этих медуз Аурелий можно солить, мариновать, и получается достаточно вкусно. Не сказать, что как-то удивительно, но поесть медуз вполне себе можно. Есть куча рецептов, как их можно готовить. Ну, а если отвечать на вопрос, есть ли кто-нибудь медуз в океане, как ни странно, такие существа есть. Ну, человек-то, понятно, ест медуз из, скорее, желания чего-то экзотического и странного, а так-то, казалось бы, какой смысл пережевывать воду. Но есть существа, например, некоторые рачки есть, которые выедают несчастных беззащитных медуз. Ну, потому что, понятно, если существо защищено от стрекательных клеток, то оно может прямо фактически жить в медузе и потихоньку ее подъедать. Так самые разные существа едят медуз, но нельзя сказать, что таких существ много, потому что, ну, повторюсь, в основном медуза – это вода. Кто из стрекающих самый необычный? Мне очень совестно отвечать на этот вопрос, но, к сожалению, про самого необычного стрекающего я сегодня не рассказал. Это такой удивительный полиподий, живет в пресных водах. Я думаю, что, ну, раз такой вопрос возник, я обязательно про него потом расскажу. Потому что действительно среди стрекающих есть, ну вот, я рассказал про самых таких распространенных, а есть совершенно умопомрачительные. Раз вопрос возник, обязательно в одном из следующих выпусков я на него отвечу. Какой размер самой большой медузы? Ну, самая большая медуза, как я говорил, это цианея капиллата. Диаметр купола до 2 метров, и еще метров на 30-35 назад тянутся щупальца. Колоссальное существо, при этом оно все равно остается планктонным организмом. Мы очень часто, когда слышим слово «планктон», думаем, что это что-нибудь маленькое. Планктонные организмы могут быть колоссальными. Им просто надо не уметь сопротивляться течению. Но чаще всего медузы вот этого рода цианея не достигают таких размеров, потому что что-нибудь разрушает их желеобразное тело раньше. А в основном медузы все-таки не настолько колоссальные организмы. Сколько максимум живет медуза? Ну, немножко возвращаемся обратно к тому вопросу, который был про то, насколько старыми могут быть медузы. Обычно медузы живут недолго. То есть обычно это сезон. Ну вот у нас на Белом море, например, значительная часть медуз появляется в начале лета, и затем к зиме исчезают, ну, потому что, понятно, когда плавают льдины, то очень легко повредиться. А в морях, где нет ледяного покрова, ситуация несколько иная, но все равно обычно медузы просто в силу
мягкотелости своего строения, долго у них жить не получается. Вот полипы могут жить действительно долго, и с возрастом полипов тут отдельный вопрос. Но, наверное, если такие вопросы возникают, мы можем просто как-то специально поговорить про возраст живых организмов, кто сколько живет, какие есть рекордсмены, и, в общем, чем это может даже помочь нам с вами, чтобы, ну, нам же

нужно уметь жевать. Потому что растения и похожие на них организмы – это существа, клетки которых снаружи имеют твердые клеточные стенки. Их нужно разжевывать. Медузе разжевывать нечем. У нее просто рот. И все. Поэтому немножко парадоксально звучит, но вот такие мягкие, слабо шевелящиеся организмы являются практически исключительно хищниками, ну, в общем, причем хищниками жутковатыми, как мы обсудили. Какая медуза самая сильная? Ну, вообще, медузы устроены более-менее похоже. И, как я уже говорил, если у полипов вот этой мезоглеи, такого желе внутри, меньше, и, соответственно, мышечных клеток у них больше, и полипы сильнее, то медузы обычно существа совсем не богатырского сложения. И, ну, чем крупнее медуза, тем, в принципе, она получается сильнее, но все равно это, в общем, не что-то серьезное. А медузы способны распространять какие-то болезни, вирусы или вирусы. Ну, безусловно, у медуз есть болезни. А совершенно точно у медуз и у других стрекающих есть какие-то на них ориентированные вирусы. Но что касается вирусов, которые живут в океане, мы сейчас делаем только, ну не то что первые, но мы в самом начале пути для того, чтобы разобраться, а какие вирусы живут в океане. Понятно, что в первую очередь людей интересует, какие вирусы могут причинить что-то неприятное или оказаться чем-то полезным человеку, но на самом деле в океане живет огромное количество вирусов. Их сейчас изучают, и, ну, я думаю, еще лет 10-15, и можно будет лучше отвечать на эти вопросы. Но так, да, конечно, болезни вирусные и, скорее всего, бактериальные у медуз встречаются. Способны ли они их передавать человеку? Скорее всего, нет. Вирусы, как и бактерии, обычно ориентированы на тех организмов, с которыми они могут столкнуться. Человек в море не живет. Он туда заглядывает как гость, и то на, в общем, совсем одним глазком. Поэтому тут опасаться особенно нечего. Так, а медузы, у которых нашли способность обращать старение, чем-то еще отличаются по образу жизни? Так, про старение. Я чувствую, что тема интересная. Мы про это тогда отдельно поговорим. Нет, принципиально ничем не отличаются. Там просто как бы речь о том, что у них действительно для некоторых видов медуз не удалось понять, есть у них старение или нет. Но про это мы тогда поговорим. Португальский кораблик – сложная конструкция. Как организмы додумались сделать такую форму? Слово «додумались» здесь… То есть вопрос замечательный. Но давайте мы его немножко изменим. То есть каким образом в процессе эволюции получилось так, что организмы собрались в такую вот сложную конструкцию? А дело в том, что португальский кораблик, ну, как я сказал, это колония, причем там есть отдельные части, которые выполняют одни функции, другие функции, там у них есть разделение обязанностей. Как такое получилось в процессе эволюции? Хороший вопрос. Ну, просто значит, что в какой-то момент для каких-то организмов стало более выгодно жить, не разделяться, а жить вместе. Ну, как мы с вами говорили, для тех же самых, например, представителей класса гидроидные, они очень легко отпочковывают в бок просто новых полипов. В норме они у них отделяются, но понятно, что в какой-то момент, ну, случилась какая-то мутация, и перестали полипчики отделяться. Вот у нас получилась колония. Ну и дальше уже какие в процессе эволюции с этой колонией, в общем, происходили трансформации. Но так или иначе, важно понимать, что каждый отдельный организм не

думает, а как же мне бы лучше вот построить свое тело, чтобы получилось. Просто случайно получаются какие-то отличия, которые оказываются выгодными. Ну, и они закрепляются и у потомков сохраняются. Вот, в принципе, как бы, ну, просто потому что этот организм получает преимущество при размножении. И в целом все. Эволюция – это отдельная, очень интересная тема. Не то, что интересная, а интереснейшая. Но вот в следующий раз мы будем говорить как раз, уже имея некоторые представления о разнообразии вот этих примитивных беспозвоночных, будем с вами говорить про то, кто же все-таки от кого произошел. Тогда чуть подробнее про это поговорим. Добрый день. Сколько надо времени, чтобы зигота стала взрослой медузой или сформировавшимся полипом? У разных видов по-разному, но обычно это не очень большой промежуток времени, ну, потому что зигота, оплодотворенная яйцеклетка, это очень уязвимая стадия, ее кто угодно может съесть. Из нее развивается вот эта вот смешная такая лохматая личинка планула, она тоже очень уязвимая. Поэтому задача любого организма – вот эти стадии проскочить как можно быстрее. Поэтому это не длительный процесс. Не моментальный, не по щелчку пальцев, но и не длительный. То есть это, в общем, для разных видов по-разному, но это могут быть и... ну, если мы говорим про то, что стало уже чем-то сформировавшимся, ну, это дни, соответственно. А так, чтобы просто проскочить эту стадию, осесть и начать формироваться, ну, это вполне себе и часы могут быть. Тут по-разному бывает. Так. Едят ли медузы медуз? Ну, представить себе, вообще медузы не выбирают, кого им есть. Медуза – это, грубо говоря, такой рот с желудком, от которого во все стороны торчат ловчие щупальцы. Что туда попало, то попало. Ну, можно себе представить, как более крупная медуза случайно поглотит более мелкую, но радости ей это не принесет, в первую очередь, потому что, как я уже говорил, особенно в медузах есть-то и нечего. В отличие от тех же рыб или каких-то других существ. Для чего существуют медузы? На этот вопрос нельзя ответить, потому что организмы существуют на нашей планете не для чего-то, а существуют почему. Почему? Ну, потому что так сложилась эволюция их предков. А другое дело, что организмы находятся в сложных и очень интересных, увлекательных взаимоотношениях с другими существами. И можно говорить, что вот этот организм так связан с теми существами, и, соответственно, без него эти существа жить не могут. Или как-то еще он с кем-то еще связан. Есть организмы, которые паразитируют в медузах. Есть организмы, которые просто живут на медузах. Есть организмы, которые питаются медузами. Медузы в океане выполняют роль хищника, который регулирует численность различных других существ. Поэтому вариантов взаимодействия очень много. Когда появилась первая медуза? С медузами есть большая проблема в плане их изучения их палеонтологии. Дело в том, что, ну вот есть, например, коралловые полипы, они формируют твердый скелет, который, да уже почти окаменевший, то есть все, коралл сдох, от него остался этот скелет, и с большой вероятностью он захоронится и сохранится в геологической летописи, потом его найдут, и, в общем, все, можно разобраться. А вот с существами с медузоидной формой тела, то есть что-то желеобразное, которое плавает в толще воды, все намного сложнее. Понятно, что если твое тело – это холодец, грубо говоря, то окаменеть тебе очень сложно. А в некоторых ситуациях, ну, должны быть очень особенные условия, когда медузы могут окаменеть. Но даже если они окаменевают, от них, ну, остается такой, ну, блинчик.
Сказать по этому блинчику, вот это существо, оно только похоже было на современных медуз, или оно как-то связано с современными стрекающими, довольно тяжело. Ну, в идиокарских, например, ну, то есть это осадочные породы с окаменелостями, возрастом там ближе к 600 миллионам лет назад, находят отпечатки, похожие по форме на медуз. Ну, вернее, мы предполагаем, что если бы медузы окаменевали, они бы окаменевали вот так. Относились ли эти существа как-то, были ли они близкими родственниками современных медуз, сказать сложно. Но так или иначе, вообще стрекающие – это, скорее всего, следующая после губок и похожих на них группа животных, поэтому они появились раньше, чем все остальные животные. Ну, наверное, детально мы на этот вопрос тоже в следующий раз ответим, когда будем разбираться, кто и как от кого произошел. Так, слышал, что огромные скопления медуз пятнами плавают по океану и выедают все на своем пути. В некоторых ситуациях из-за особенностей течений, из-за особенностей ветров, действительно могут образовываться большие скопления медуз. Это не значит, что медузы как-то почувствовали друг друга и решили держаться вместе. Просто это организмы, которых несет течением, и, соответственно, может ветром согнать, если они близко к поверхности, может течением. Бывают ситуации, когда медузы просто массово размножаются. И, ну, например, у нас на Черном море можно столкнуться с массовыми скоплениями аурелий тех же самых. Единственное важное, если вы окажетесь в таком массовом скоплении именно аурелий, пугаться не надо. Есть их можно, если вы их замаринуете. Но только, пожалуйста, сначала убедитесь, что это аурелии. И самое главное, собирать нужно только живых. Дохлых не надо. Они, как и все животные, могут протухнуть. Вот, так что никак специально медузы не собираются, но их может согнать просто вместе, если их много, действительно, в какое-то такое пятно. Там они действительно могут выесть практически все. Так, как рыба-клоун живет в актинии? Ну, у нее специальным образом устроен, ну, в общем, есть защитный слой на ее коже, которая, ну, на поверхности ее тела, который позволяет ей не... который, в общем, предохраняет ее от воздействия стрекающих клеток. Так, сколько времени медузы могут находиться на суше? Недолго. Представьте себе, опять же, кусок холодца, который вы положите на солнце. Вот с медузой похожая ситуация. Без ущерба для своего здоровья медузы на суше находиться практически не могут. Ну а так, чем больше медузы, тем дольше она будет испаряться и высыхать. Чем меньше медузы, тем она быстрее высохнет. Иногда очень красиво можно видеть, если какой-нибудь пляж из белого песка ровного, ну, где-нибудь вот у нас, опять же, на Белом море, туда во время прилива вынесло медуз, во время отлива они там остались, и если жаркий солнечный день, то они высыхают, и такое ощущение, а при этом контуры их тела остаются, такое ощущение, что кто-то на песке так акварелью изящно движениями кисти изобразил медузу. Бывает очень красиво, но, в общем, нечего медузам делать на суше. Какого цвета съедобные медузы? Если вам очень хочется попробовать медузу, вам нужно руководствоваться следующими правилами. Во-первых, достоверно есть можно медузу аурелию. Вам нужно сначала убедиться, что вы хорошо ее опознаете. Перепутать ее с кем-то у нас на Белом море или на Черном море практически невозможно. Достаточно крупная медуза с такими характерными, чаще всего четырьмя розоватыми полукруглыми структурами. Затем, если вы точно опознали аурелию, вам нужно убедиться, что вы подобрали не тухлую. Она не должна вонять. Она должна быть целая, свеженькая и пахнуть только морем. Ну, а затем можно ее готовить. Рецептов много. Я рекомендую засаливание.
получается очень вкусно. Ну, как вкусно? По вкусу, как желе из морской воды с таким легким рыбным ароматом. Какая медуза самая ядовитая? Сложно выделить самую ядовитую медузу. Здесь еще важно, чтобы помимо ядовитости, как бы важна вероятность встречи с ней человека. Но, ну вот мы упомянули португальский кораблик, очень ядовитый. Крестовичок, очень ядовитый. То есть это существа, после взаимодействия с которыми человеку запросто может потребоваться медицинская помощь. Но самый верный вариант – это, опять же, если вы куда-нибудь едете в тропическую страну, почитайте, с какими медузами там чаще всего встречаются. Так, а что делают медузы, кроме того, что очищают воду и жалят? Нельзя сказать, что медузы очищают воду. Очищают воду – это, ну, как бы верно говорить, это про фильтраторов. Про существ, которые прогоняют через себя воду и выбирают из нее съедобные частицы. Так, например, губки делают, про которых мы говорили в прошлый раз. А так, что медузы делают? Живут, едят, дышат. В принципе, все же то же самое, что и все остальные организмы. Медузы одиночки или живут в стаях? Для того, чтобы жить в стае, ну, осознанно, чтобы опознавать существо своего вида, животное, чтобы как-то взаимодействовать, нужно иметь нервную систему чуть более сложную, чем у медуз. Поэтому медузы, их пассивно, ну и плюс надо уметь сопротивляться течению. Медуз пассивно несет. Поэтому если течение как бы океанские или которые, течение, которое формируется потоками ветра на воде, способствовать тому, чтобы медузы сбились в кучу, ну, так и происходит, в принципе. Вот. Что касается полипов, ну, полипы тоже часто встречаются кучами, просто потому что они выживают только в тех местах, где им удобно жить, а в других местах не выживают. И вот там, где выживают, их бывает действительно очень много. Ну, как в качестве примера, это вот как раз коралловые рифы. Можно ли пресноводных медуз держать в домашних аквариумах? Да, краспедокусту можно держать в домашнем аквариуме. Это интересный питомец, но сложный в содержании. В первую очередь, потому что довольно сложно заставить эти невзрачные маленькие полипчики, то есть создать им те условия, при которых они решат снизойти до того, чтобы отделить от себя медуз. Но если вы где-нибудь поймаете пресноводную медузу, смело можете сажать ее в аквариум. Не то чтобы она проживет там очень долго, но понаблюдать за ней будет интересно. Ну, вообще, срок жизни у них не очень большой. Время появления первых кнедарий. Ну, кнедарии – это стрекающие. Будем подробно в следующий раз про это говорить. Но если так вот сейчас быстро ответить на этот вопрос, то это явно время перед началом фанерозойского эона, в который мы сейчас живем. То есть это больше 540 миллионов лет назад, но, скорее всего, не слишком больше. Но про это в следующий раз тогда. Какова максимальная глубина обитания медуз? Ну, медузы на разных глубинах встречаются. Другое дело, что чем глубже мы будем спускаться в мировой океан, тем меньше, ну, воды мирового океана, тем меньше количество существ на единицу объема мы будем там встречать. Поэтому, будучи таким пассивным просто хищником, которого несет течением, и он, соответственно, то, что к нему прилипло, то он и съел. В целом, медузы тяготеют обычно к верхним слоям, но так им ничто не мешает случайно оказаться на больших глубинах. Есть, в принципе, медузы, которые, в принципе, предпочитают большие глубины. Но в основном это существа, которые обитают, скорее, не слишком глубоко. Как выглядит полиподий?
Мы поговорим об этом в следующий раз, раз уж возникают такие вопросы, обязательно, обязательно поговорим. Так. Так, что-нибудь. Ага. Есть ли медузы, которые могут прожалить водолазный костюм? Ну, смотря что подразумевать под водолазным костюмом, если речь о полностью закрытом сухом водолазном костюме, то нет, безусловно. Но другое дело, что обычно на человеке при этом как бы маска, которая не полностью закрывает его лицо, то, ну, в общем, попав по голым частям тела, понятно, они ужалят. И поэтому иногда люди, которые в водолазном костюме где-то плавают под водой, они как бы привыкают, что у них тело закрыто, и вот могут неожиданно удивиться, получив щупальцами по лицу. Про это надо помнить. Порекомендуйте общедоступную литературу про кишечно-полостных. Это сложный вопрос, потому что литература бывает очень разного уровня, и все вопрос, ну, как бы сводится к тому, для какого возраста и для какого углубления. Раз такие вопросы возникают, я могу просто отдельно, ну, опять же, в следующий раз сделать небольшую подборку, ну, вообще по беспозвоночным, и для разных возрастов, чтобы лучше ориентироваться. Так, можно ли считать цианобактериальный мат медузой? Во-первых, что такое цианобактериальный мат, чтобы мой ответ не превратился в непонятный набор слов для всех, как бы для значительного числа слушателей и зрителей. Цианобактериальные маты – это очень сложные и интересные структуры, которые формируются цианобактериями, существами которых раньше называли сине-зеленые водоросли. Это не единый организм, это такая плавающая подушка многослойная, где живут разные виды сине-зеленых бактерий. Ну, как такой плавучий островок. Действительно, его называют поэтому мат. Нет, к медузам, поскольку медузы – это животные, а цианобактерии – это бактерии, это никакого отношения не имеет. Ну, то, что тоже это нечто, что плавает и переносится течением, ну, в целом, да, другое дело, что цианобактериальных матов вот в таком варианте, чтобы это было что-то плавающее у поверхности или на поверхности воды, сейчас это, мягко говоря, не распространенная ситуация. В некоторые геологические эпохи прошлые цианобактериальные маты, скорее всего, были действительно распространенным явлением. Ну, в общем, к медузам это никакого отношения не имеет, а медузой в кавычках, ну, наверное, можно назвать что угодно, если оно плавает и похоже на медузу. Вот. А непосредственно к медузам, понятно, отношения нет. Так, если медуза запутается в собственных щупальцах, подействует ли на нее собственный яд? Нет, не подействует на нее собственный яд. Она, медуза, регулярно запутывается в собственных щупальцах, потому что, ну вот, понятно, когда в несколько раз длиннее твоего тела щупальца назад тебя торчат, и, соответственно, тебя туда-сюда мотыляет волнами, регулярно запутываются, нет, ничего страшного с ними не будет. Может ли медуза поменять свой цвет? Медузы вообще слабо окрашенные обычно создания, но некоторые части тела у них могут быть окрашены ярче, но в основном тело медузы – это нечто полупрозрачное. Чаще всего. Поэтому тут не очень просто говорить про смену цвета, потому что цвета как такового у значительной части медуз вообще и нету. А те части тела, которые у них имеют пигментацию и окраску, ну, обычно они не склонны к тому, чтобы как-то менять свою окраску. Животных, которые могут так или иначе менять окраску своего тела, достаточно много, но это не медузы.
бывают ли совсем непрозрачные медузы?